0: 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Представитель Госдепартамента Томми Пигот заявил, что телефонный разговор прошел по инициативе российского министра. Собеседники обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана. О состоявшемся разговоре ранее уже сообщалось в российском ведомстве. Там отметили, что главы дипломатических ведомств провели сверку часов по международной повестке и российско-американским отношениям, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа прошла в конструктивном и деловом ключе. Кроме этого, Лавров провел переговоры с главой правительства Катара. Политики рассмотрели вопросы, связанные с обстановкой в зоне Персидского залива. Германия делает ставку на масштабное обеспечение ВСУ дальнобойными дронами и их комплектующими. Об этом СМИ сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, Берлин трансформирует программы военной помощи. Помимо передачи вооружений и военной техники напрямую, активно финансируется производство продукции военного назначения на Украине или на совместных предприятиях, расположенных в Германии. Основную ставку сегодня Берлин делает на масштабное обеспечение ВСУ дальнобойными беспилотниками и их комплектующими.
1: Эксклюзив.
2: На круизном лайнере МВ «Хондиус» выявили уже 7 случаев заражения хантавирусом. 3 из них смертельные. ВОЗ допустила версию, что речь, скорее всего, идет о самом опасном виде вируса, который передается от человека к человеку. КПРУ удалось связаться с пассажиром-американцем Джейком Розмарином. Он рассказал, что предположение, что на борту было грязно, не соответствует действительности. Людям разрешают выходить на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. При этом все должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Еду доставляют прямо в каюты. По словам Розмарина, о пассажирах хорошо заботятся. На борт доставили лекарства и дополнительные медицинские принадлежности. Сейчас ВОЗ ведет переговоры с властями Испании о возможном прибытии карантинного лайнера на Канары. Кабо-Верде высадку запрещает.
1: О космосе.
2: Астрономы нашли 27 новых планет, которые вращаются сразу вокруг двух и более звезд. Международная группа ученых из Австралии, США и Канады обнаружила эти объекты при анализе данных космического телескопа НАСА. Все они размером от 12 масс Земли до 10 масс Юпитера. Подобные миры напоминают вымышленную планету Татуин из киносаги «Звездные войны», где в небе можно увидеть одновременно несколько солнц. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 2 человека погибли, более 30 пострадали при атаке дронов ВСУ на Чебоксары. Киев продолжает бить по регионам России. Пашинян уклонился от ответа о выходе из ЕАЭС. Армения стремительно сближается с Европой. И нелегальное кредитование в криптовалюте. Банк России назвал самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Еще 4 беспилотника сбито на подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. Но вот это еще, оно столько раз уже говорилось, что посчитать, сколько их летит на Москву, уже довольно сложно. Но последние дни, начиная прямо с 1 мая, ударом беспилотников, киевских беспилотников, подверглись почти 30 российских регионов. Причем многие из них довольно серьезно удалены от зоны боевых действий. Среди них, в том числе Приморской, Ленинградской, в Ленинградской области, Чебоксары, более 1000 километров от линии соприкосновения, от границы Украины, более 1000 километров, Чебоксары в Чувашии, там 2 погибли, более 30 пострадали, атака дронов, среди пострадавших ребенок, повреждены почти 30 жилых многоэтажек, развернутый пункт временного размещения, там сотни человек, несущие конструкции пострадали в 2 домах, жить в них опасно, но также развернуты пункты временного размещения в других районах города для ликвидации последствий. Введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Минтранс сообщил о возобновлении движения общественного транспорта. Ограничения были введены утром. Угроза атак сообщала, что была продлена. В школах занятия остановили. Детей отправили на удаленное обучение. Ну и, в общем, вот так. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, действительно, более 30 человек пострадало, и, к сожалению, 2 человека погибли. Глава Чуваши уже вылил свои соболезнования семьям погибших и сообщил о том, что большая часть пострадавших уже вернулась домой после оказания медицинской помощи. Некоторые остаются все-таки в стационарах, им там оказывается вся необходимая помощь. И также официально было заявлено, что врачи сейчас работают в усиленном режиме. В тех же пунктах временного, скажем так, содержания людей, которые по вине ВСУ лишились, скажем так, крова, и им некуда идти, для них там обеспечено питание, предоставляются различные медикаменты, в том числе дежурят медицинские бригады и работают психологи. На данный момент в республике, да, действительно введен режим, оригинальный режим чрезвычайной ситуации, что должно позволить на месте решать определенные проблемы по поводу ликвидации последствий атаки в оперативном режиме. То есть это будет более плотное взаимодействие между ведомствами. Сейчас весь социальный блок и даже службы экстренного реагирования были переведены на особый режим работы, независимо от того, что атака БПЛА была отменена. Также сейчас идет экспертная оценка поврежденных домов, чтобы можно было вынести решение для оперативной работы компенсации, денежных компенсаций. На данный момент это вся пока информация.
4: А, значит, получается, несколько... Во-первых, известно, что это за дома. Вот речь идет, насколько мы понимаем, до почти 30 многоквартирных... Многоэтажки, ну, по многоквартирным...
5: Это многоэтажки, да.
4: А насколько это высокие дома были? Это там, ну, пятиэтажки или это прям такие современные? Вот про это есть информация, да? То есть, причем сколько? 2 дома, да, не подлежат ремонту. Есть ли понимание сейчас, сколько людей, в принципе, без крова осталось, их придется, ну, понятно, сейчас временно, пока лето, как-то расселят, да, что-то временно будет, но вопрос придется как-то решать?
5: Да, вопрос решается сейчас, скажем так, расселение, но пока людей направляют в общежитие, которые действительно сильно повреждены, то есть квартира, а если говорить о многоэтажках, то это и пятиэтажные дома, и восьмиэтажные дома. То есть тут как бы говорить, что больше 5 этажек или меньше, скажем так, не приходится.
4: Да, но в любом случае, в общем, это такие много, ну, много этажей, много квартир, то есть люди...
5: Речь идет вот непосредственно о том, что, опять же, по официальным данным, что в этих поврежденных домах проживают более 8 тысяч человек.
4: Более 8 тысяч.
5: То есть масштаб, да. Поэтому введено, то есть как бы введен режим чрезвычайной ситуации.
4: Да, спасибо, Алексей Искандиров, журналист «Комсомольской правды». Банк России назвал самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке нелегальное кредитование в криптовалюте. Об этом говорится в материалах регулятора. Банк России предупреждал граждан об особой опасности взаимодействия с такими кредиторами. Сайты проектов пытаются блокировать, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы. ЦБ еще раз обратил внимание на риски, связанные с проектами, предлагающими криптозаймы. Так, в первом квартале года в Банк России поступило почти 200 обращений граждан в отношении этих интернет-проектов. При этом в ЦБ подчеркнули, что мошенники в последнее время предпочитают не запускать новые уникальные проекты, а сразу создавать множество шаблонов, просто вот по одному шаблону, по одной и той же схеме. В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете. И также мошенники пугают жертв устаревшим сертификатом безопасности. О новых схемах аферистов далее. Евгений Проскуряков.
6: «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим про отпускные. Хотя, вообще-то, май не самый подходящий месяц для отпуска, если смотреть чисто с финансовой точки зрения. И тем не менее, сезон отпусков на носу. Вот Минтруд и решил растолковать россиянам, по каким правилам начисляются отпускные. Как сообщили в ведомстве, работодатель должен перечислить отпускные на счет сотрудника не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня отпуска. Причем в этот срок не включается день выплаты. И если этот самый день выплаты выпадает на выходной или праздник, то работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Конечно, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Главное, не позднее, чем за 3 дня. Условно говоря, если вы решили уйти в отпуск сразу после второй серии майских праздников с 12 мая, то отпускные должны перевести не позднее 8-го. А если уходите с 14 числа, то отпускные вам должны прислать тоже 8 мая, потому что 12 и 13 мая – рабочие дни, а перед ними сразу 3 выходных. При этом не стоит забывать, что у работника есть не только право своевременно получить отпускные, но и определенные обязанности. Если строго следовать Трудовому кодексу, то уходить в отпуск надо в соответствии с графиком, который должен быть утвержден за 2 недели до начала очередного года. Этот график обязателен как для работодателя, так и для сотрудника. Если в графике указаны точные даты отдыха, то писать заявление на отпуск не надо. А если указан только месяц, то заявление понадобится. Как и в случае, если сотрудник хочет отдыхать не по графику. За какой именно срок надо писать заявление, должно быть прописано в нормативных актах организации. Обычно за 2 недели, иначе бухгалтерия может не успеть выполнить свою обязанность и перечислить деньги за 3 дня до начала отпуска. И еще один важный момент. Если сотрудник вдруг решит пойти в отпуск вне графика, то работодатель имеет право ему отказать. Но есть и исключения, которые перечислены в законодательстве. Например, нельзя отказать мужу, жена которого находится в отпуске по беременности и родам. А теперь вернемся к тому, с чего я начал, к невыгодному маю. Дело в том, что отпускные, которые полагаются за каждый день отдыха, у работника с неизменным доходом в любой месяц года будут одинаковыми, а зарплата за каждый отработанный день каждый месяц меняется. И чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость одного дня. Например, если ваша зарплата 100 тысяч, а в месяце 20 рабочих дней, то каждый ваш рабочий день стоит, правильно, 5 тысяч рублей. А если в месяце, скажем, 22 рабочих дня, то каждый день стоит уже 4545 рублей. Проще говоря, выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше всего. В нынешнем году из оставшихся месяцев это июль. В нем 23 рабочих дня. В июне и августе 21. А в мае всего 19 рабочих дней. Меньше было только в январе. Именно поэтому, с точки зрения отпускных, этот месяц будет невыгодным. Хотя именно в мае авиабилеты и отели часто стоят дешевле, чем летом. Но это уже совсем другая история. И еще сегодня я вам коротко расскажу о новой уловке мошенников. Ну как же без этого? Дело в том, что на днях банк прислал мне такое сообщение. Внимание, новая схема мошенников. Они могут сообщить, что ваш сертификат безопасности устарел или нужно активировать защиту счета. Для этого просят установить приложение с расширением APK по ссылке. И я решил разобраться, в чем суть схемы. На самом деле, настоящий сертификат безопасности выполняет 2 задачи. Шифрует передаваемые данные и подтверждает, что сайт настоящий, а не подделка. Если речь идет о работе в интернете, то браузер сам проверяет, есть ли у страницы такой сертификат. Если все в порядке, сайт получает метку «безопасный». На мобильных телефонах сертификаты безопасности тоже есть. Они нужны для корректной работы программ. А вот к счетам эти сертификаты никакого отношения не имеют. Поэтому слова «сертификат безопасности», «защита счета» — это просто повод добраться до телефона жертвы, запугав ее потерей денег. Вообще, расширение APK расшифровывается как Android Package Kit. Так выглядит установочный файл любой программы для смартфонов на операционной системе Android. Как предупреждают специалисты, главная опасность в том, что после загрузки файла на телефоне появится вредоносное приложение, и мошенники получат полный доступ к содержимому телефона, включая сохраненные логины и банковские пароли. Отсюда вывод. Никогда не открывайте и не устанавливайте файлы с расширением APK, которые вам кто-то присылает.
1: Экономика на радио КП.
4: Пашинян уклонился от ответа о выходе из ЕАЭС, но Армения стремительно сближается с Европой. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
8: Думаю, что это как раз связано, с, скажем так, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадила на мель во время учения свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против важных орденовцев Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они за на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив его в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Итак, в Ереване на встрече с руководством Евросовета, Еврокомиссии премьер Пашинян не дал четкого ответа на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради будущего вступления в Евросоюз после парламентских выборов 7 июня. А его спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к Евросоюзу. В своем ответе Пашинян акцентировал внимание на развитии транспортной связанности между Ереваном, Баку и Анкарой, свободном движении грузов, торговле, проект маршрут Трампа, предназначенный для воссоединения Азербайджана с Нахичеваном, автономии через Армению. На саммите в Ереване Евросоюз и Армения достигли ряда важных договоренностей, включая инвестирование в экономику республики, усиление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Ну и Евросоюз по итогам встречи поддержал европейские устремления Армении и обозначил планы по ослаблению визового режима. Пашинян также призвал Евросоюз помочь в борьбе с гибридными угрозами, заявил, что рассчитывает на поддержку ЕС, в частности, противодействуя всякой лжи и дезинформации. Говорит, что разжигание ненависти в соцсетях, в прессе стало проблемой, в том числе и для самого Евросоюза. С нами политолог Данила Гуреев. Данил, здравствуйте. Что происходит в Армении и куда, как это корректнее сказать, Пашинян уши навострил?
11: Ну, понятное дело, куда Пашинян уши навострил. В идеале Пашиняну хотелось бы, конечно, выйти из ОДКБ, хотя прямо напрямую он об этом никогда не скажет, и вступить в Евросоюз. Но вопрос не куда он уши навострил, а вопрос, где его ждут. И тут стоит сразу сказать, что у Армении фактически нет. Тут снова приходят, обещают, завтра женимся, вот тебе будут денежки, вот и там, ну, спокойная интеграция в Евросоюз. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что ни Грузия не в Евросоюзе, откровенно говоря, туда никогда уже не вступит, ни Турция не в Евросоюзе, туда уже навряд ли когда-то вступит. А уж Армения, не имеющая выхода даже к морю, таких перспектив, скажем так, очень-очень туманно.
4: Так тот же вот нюансы, да, как дьявол кроется в нюансах. Во-первых, Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Евросоюза в борьбе с гибридными угрозами, помочь ему. Что же это за угроза? Кто же угрожает Пашиняну? Ну, явно не угрожает Пашиняну сегодня по его видению и большой дружбе, хотел сказать вековой, да, Турция с Азербайджаном. Ну хорошо, а кто же тогда угрожает? Да, с кем и против кого дружить будут?
11: Так это вот тоже очень хороший вопрос. Мне кажется, это были, может быть, возможно, тонкие намеки на Российскую Федерацию, а может быть, это был прямой все-таки текст в контексте Турции и Азербайджана. Но здесь сразу стоит другое сказать. А Евросоюз — это в первую очередь не военно-политическая организация. И в случае даже на секундочку представим себе эту ситуацию, что Армению все-таки берут Евросоюз. Но Евросоюз никогда не дает никаких гарантий в вопросах безопасности. Это вопросы экономического взаимодействия, это вопросы там тоже туристического взаимодействия. Но Евросоюз не дает гарантий в вопросах военно-политических блоков. Поэтому, допустим, даже возьмут Евросоюз. Допустим, даже будут поступать какие-то внешние угрозы. Так Евросоюз не станет на защиту. У него не стоит задач в организации.
4: Ну, от нас-то Евросоюз готов защищать Украину, да, себя, поэтому чего бы не защитить и Ереван, да, или там Ереван уже там как пойдет.
11: А защитить вопрос, если от России защищать, так Россия не угрожает Армении ни в каких контекстах.
4: Ну, а что, Германия угрожает разве Армении? Россия разве угрожает Германии? Или как Россия угрожает Финляндии? Кому угрожает Россия?
11: Так нет, здесь, если уж мы с вами говорим про контекст Армении, то здесь действительно есть прямые угрозы. Давайте уже откровенно, у Армении есть государство, рядом с ней находящееся, которое в той или иной степени могут ей угрожать. Это та же самая Азербайджан и Турция.
4: Да, спросите Пашиняна, он скажет, что братья навек.
11: Ну, так мы с вами не так давно видели военные конфликты в этом контексте. Поэтому, да, действительно, братья навек, только в случае чего...
4: То, что вы называете военными конфликтами, Пашинян зовет урегулированием отношений с дружественным соседем, да, Азербайджаном.
11: Ну, тогда такими путями нужно готовиться к ликвидации армянской государственности.
4: Ну, может, он и готовит это, к ликвидации армянской государственности. Тут же другое интересно. Вот по поводу нас, да, пусть он там чего угодно, в конце концов, тут что. А красиво жить не запретишь. Но интересно ведь другое, что в контексте событий, разворачивающихся одновременно на Ближнем Востоке, не рискуем ли мы получить у себя в подбрюшье на Кавказе, да, там рукой подать до нашего Северного Кавказа, который уже нахлебался в свое время и настрадался от разного соседства, да, не пойдут ли транзитом через Армению, через Грузию, через еще кого, да, толпы ненужных нам совершенно, террористических элементов?
11: Да, я понимаю, о чем вы. Такая вероятность, конечно, есть. Причем дестабилизация региона для нас с вами максимально невыгодна. И давайте уже будем откровенны, в контексте постсоветского пространства Россия всегда придерживается одной простой позиции. Что это не то чтобы наш регион, но это тот регион, который особое влияние Российской Федерации. И, пожалуйста, не лезьте в этот регион. Но с 91-го года мы с вами видели огромное количество инцидентов, когда... В принципе, все постсоветское пространство использовалось как площадка для антироссии. И в этом контексте, да, конечно, я вам даже больше скажу, та же самая Кая Каллас и другие европейские чиновники приезжают в Армению не ради Армении. Мягко скажем, Армения им не интересна, и развитие Армении им не интересно.
4: Ну, а Зеленский зачем туда приехал? Да? Медведев точно написал про двух русофобов.
11: Да, это вот контекст политического сдерживания Российской Федерации. Нужно выбить определенные балочки, скажем так, российского влияния на Южном Кавказе с этой задачей. Причем я, наверное, скажу, что Армения – это весьма важная балочка, потому что на территории Армении находится российская военная база, и Российская Федерация в том числе обеспечивает свою безопасность в контексте дальнего обнаружения, в том числе через Армению. Там находятся весьма важные пункты российских военных сил, вооруженных сил. По этой причине, да, вот финальная задача такая – выбить российское влияние из Армении. Что будет с Арменией после того, как оттуда выбьют Россию, честно вам скажу, ни европейцам, ни уж тем более украинцам, мягко говоря, не очень интересно. А вот добиться результатов, которые будет выгоден именно Европе в контексте ослабления России на Южном Кавказе – это да, это и есть финальная задача.
4: Да, спасибо. Политолог Данил Гуреев был с нами на связи. Здесь, конечно, много-то вопросов, да, и то, что Медведев написал про русофобов, и про Зеленского, и все эти обнимашки, и куда ветер дует. Но интересно ведь и наша позиция. Некогда все эти республики были с нами под одним небом, не то чтобы дружественные, просто были одно целое с нами. Тут вдруг все это стало вражеским и русофобским, а Россия, как говорит Данил, теряет влияние. Ну так зачем, в чем был хитрый план тогда? Зачем скинули все эти республики? Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале 2026 года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как несчастные заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну, у кого-то пусто, а у кого-то густо. Наши люди интересуют, некоторые из наших людей, а может быть и по-всякому, интересуются такими объектами, понятное дело, из-за сниженной цены. Чужой беде. Юрий Кораблев тоже присмотрелся к таким объектам.
12: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно залоговыми объектами.
13: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, ну в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает. И в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников, после Нового года, уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
12: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
13: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты. И не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь, где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.
12: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
15: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода», чтобы оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном. Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект Свобода» будет приостановлена, заявил Трамп. 3 мая он анонсировал операцию по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. Тегеран предостерег США от приближения к проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Германия ускоренно наращивает военный потенциал и готовится к возможной войне с Россией. Об этом заявил по СМИ посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, в Германии значительно усиливают финансирование оборонной сферы за счет бюджетных и заемных средств. Нечаев добавил, что немецкие власти отвергают утверждение о превращении страны в участника конфликта на Украине. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркивала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать главной военной силой Европы. Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% за первые 4 месяца этого года. Всего с января по апрель жители страны купили почти 385 тысяч машин. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли со ссылкой на данные аналитиков. Доля отечественных марок на внутреннем рынке увеличилась до 62%, при этом спрос на импортную технику сократился. Интерес к российским электромобилям вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
14: О погоде.
2: Аномальное похолодание накроет столичный регион к концу недели. Температура воздуха местами упадет на 10 градусов, сообщили синоптики. По их словам, подобные погодные качели случаются в Москве и области не чаще одного раза в 15 лет. При этом медики предупредили, что такие перепады в 2 раза увеличивают количество госпитализаций с инфарктами и инсультами. Специалисты советуют метеозависимым людям строго соблюдать график приема лекарств и отказаться от работы на садовых участках. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, днем будет плюс 25 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 6 градусов, днем будет 10-11 выше нуля. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро стоит 88 рублей 35 копеек. Курс юаня 11 рублей и 2 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Хотят повторить взрыв северных потоков. Запад готовит провокации в Арктике под украинским флагом. Метеорный поток майский. Акварииды. У наших людей появилась возможность увидеть редкий звездопад. И не мы такие, жизнь такая. Одни стрессы. Молодежь все чаще предпочитает интимной близости, листание ленты соцсетей. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Хотят повторить взрыв северных потоков. Статья об этом на сайте kp.ru. В Арктике готовится к провокации под украинским флагом. Ну, частность, но важная частность, потому что готовится везде и всюду, и под украинским, и не только флагами. Евгений Умеренков, спецкор отдела международной политики. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Что на сей раз, да, и есть ли возможность этому что-то как-то противодействовать, противостоять?
17: Ну, как это, у России всегда издавна было два союзника, да, известных. Но вот сейчас к союзнику под названием флот, наверное, добавляется арктический флот, ледокольный флот. Действительно, ситуация такая, что в наше время главным объектом, на который посягаются наши соперники, враги, как угодно можно назвать, это ресурсы. Ресурсы в Арктике, которые оцениваются в 100 триллионов, да, при всей условности этих оценок все равно 100 триллионов производит впечатление. Вот из этих 100 триллионов примерно половина, по прикидкам экспертов, она находится в сфере влияния, в том числе и международно признанного, России. Ну, как такой кусок не возжелать, то, что называется? А логика войны, которая сейчас ведется на Украине Западом, война за территории и ресурсы, и население, неважно, да, очень хорошо подчеркивает значимость Арктики. Там на всю арктическую, то есть на, за полярным кругом живет около 5 миллионов человек, а богатство на 100 триллионов. То есть вот поле битвы, которое для Запада уже вполне представляется при...

0: здесь вот что не то чтобы успокаивает, а как-то уравновешивает восприятие ситуации, то, что еще и при советской власти арктический район не был обделен вниманием с точки зрения безопасности страны, и то, что вот в последние десятилетия тоже арктическая зона – это то пространство, которое является одним из приоритетных с точки зрения защиты военно-стратегических интересов России. И вот в той публикации, которая была на сайте «Комсомольской правды», достаточно подробно об этом военный аналитик рассказывает, Михайлов. Дело в том, что вот сейчас позиции России, они предпочтительны. С точки зрения не только размещения специальных военных сил, которые подготовлены к действиям в условиях Арктики, но и с точки зрения того, что российский ледокольный флот – это самый большой и самый мощный флот в современном мире. То есть то, что мы имеем сейчас в Арктике, этому Запад при всех своих усилиях, если приблизится, это очень нескоро. И более того, есть вот такая оценка, с которой я вполне согласен, что ускоренное принятие Финляндии и Швеции в блок НАТО было связано не только с тем, что натовцы уж очень хотели показать Москве, что она им не указ в вопросе, кого принимать в блок, а кого нет. Да, вот, дескать, Украину вы не взяли, ну, в смысле, как, сделали невозможным для того, чтобы мы взяли в блок, тогда мы его расширили вот за счет этих двух ранее нейтральных стран. Это как раз две страны, у которых достаточно мощный, ну, по сравнению с теми Соединенными Штатами, ледокольный флот. У Штатов всего на ходу один ледокол. А Финляндия обладает самыми большими мощностями по производству ледокольного флота в мире на данный момент. Поэтому здесь вполне можно усмотреть в приеме этих государств не только желание вот, продемонстрировать мы сами с усами, да, ну и приобщить две страны, примыкающих к арктическому региону, к тем возможностям, которые появятся у, ну, которые хотел бы иметь Запад для того, чтобы противостоять нам в этом регионе.
1: Ну да, то есть, в общем, ситуация накаляется и там, да. Вот интересно, как бы сколько времени, или события же как-то быстро, да, начали развиваться, вот не произойдет ли внезапно там что-то, да, и вот эти провокации, то есть как-то вот переключиться заранее, или, ну что, и действительно, Финляндия та же самая, там же ведь размышления у них уже пошли о ядерном оружии, да, который тоже не только будет нависать над Мурманском и Ленинградской областью Петербургом, но и, собственно, про Арктику будет тоже.
0: Какая-то новость, я сейчас в деталях не могу вспомнить, об очередных учениях в арктической зоне, там, с участием американского, да, английского, извините, флота. То есть этот регион без внимания Запада, он никак не остается. Действительно, ну, борьба за ресурсы при том условии, что уничтожать вражеское население не надо, очень привлекательная идея. И здесь, безусловно, вот война, возможная будущего, не дай бог, конечно, мы все этого не желаем, но то, что она может переместиться в Арктику, особенно вот в контексте тех событий, которые происходят сейчас вокруг Ирана.
1: Да, спасибо, Евгений Евгеньевич. Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну, от таких новостей-то, конечно, сами подумайте, молодежь. Все чаще вместо интимной близости предпочитает листать ленту соцсетей. И не про всякие ужасы и кошмары, наверное.

0: Каждый восьмой представитель поколения Z заявил, что это доставляет ему больше удовольствия, а еще четверть опрошенных вообще сказали, что не видят разницы между этими процессами. Юрий Кораблев точно привержен традиционным ценностям.
1: Зумеры предпочитают листание соцсетей сексу. Согласно результатам недавнего исследования, каждый восьмой представитель поколения Z считает, что думскроллинг доставляет больше удовольствия, чем близость с партнером. Еще четверть не видят разницы между этими процессами. Ученые считают, что листание ленты и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но соцсети не требуют от потребителя практически никаких усилий. К тому же это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Помимо притягательности соцсетей, проблема еще и в самой теме секса, точнее ее доступности, говорят эксперты. На сегодняшний день любой подросток может узнать об этом столько, сколько подростку 20-30 лет назад и не снилось. Поэтому, насыщаясь информацией об этом мире, парни и девчонки попросту перестают им интересоваться, рассказала радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
2: Тема секса, она сейчас настолько доступна, то есть любой, если его эта тема интересует, он может получить любую информацию в интернете, он может посмотреть разные фильмы. Если, допустим, в наше время, да, это, скажем, был запретный плод, и он был сладок, то есть информации было мало, и мы что-то там узнавали друг от друга, то сейчас все на поверхности лежит, и уже такого интереса вот с этой стороны у них нет. Все, что нужно, они узнали, все, что нужно, они попробовали, поэтому эта тема для них не является такой важной.
1: Помимо этого изменился эмоциональный фон. Молодежь постоянно испытывает серьезную нагрузку на учебе, работе, в семье и социуме. И у нее попросту не остается сил на выстраивание отношений, и уж тем более интимных, отметила Евгения Слепченко.
2: Сейчас очень стрессогенное время. Все время что-то происходит, какие-то события разные, все более высокие требования, экзамены, требования эти повышают. И вот этот стресс, вот эта интеллектуальная нагрузка, она действует против физиологии. У организма ресурс один. Этот ресурс в основном уходит на эту борьбу со стрессом, на учебу, на дополнительные занятия. И, к сожалению, да, вот эти вот отношения, до них не доходит энергия.
1: Согласно результатам опросов, около 45% зумеров признались, что проводят с телефоном более 6 часов в день. Более 90% жертвуют сном ради просмотра новостей. А каждый пятый игнорирует основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Метеорный поток «Майские акварииды» у наших людей появилась возможность увидеть редкий звездопад. Об этом чисто.
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио.
4: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, у нас с вами появилась уникальная возможность увидеть редкий уникальный звездопад. Метеорный поток «Майские акварииды», сообщили в пресс-службе Московского планетария. Пик активности ожидается в ночь на 6 мая. Надо бежать. Самое удачное время – предрассветные часы. Надо занимать столики. Для наблюдения рекомендуется выбрать место вдали от городских огней. Надо уезжать и смотреть в сторону юго-восточного горизонта. Нужен компас. С нами научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Евгений, приветствую.
8: Сейчас буду все это опровергать немножко.
0: Давайте, да. Что это? Где? Почему редкие? Красивое очень название. «Майские акварииды».
8: Каждый год они редкие, ну, все метеорные потоки, они бывают каждый год, периодически. Другое дело, что у одних метеорных потоков есть такая тенденция, что они дают вспышки в определенные годы, но майские акварииды к ним не относятся. Смотрите, это хороший, красивый метеорный поток, образованный распавшейся кометой, продуктами распада кометы Галлея. Комета Галлея еще жива, еще она до конца не распалась, хотя очень древняя, и ей это, конечно, предстоит. Проблема в том, что он наблюдается очень плохо из России. Смотрите, метеорные потоки названы так, называются по созвездиям, откуда, как кажется, вылетают сами метеоры. В данном случае это акварииды, аквариус по латыни значит кто? Водолей. Водолей – это созвездие очень южное, оно появляется ненадолго, буквально несколько часов. Даже в южных широтах оно наблюдается с трудом, действительно, перед рассветом вот в эти дни, и буквально чуть-чуть поднимается только над горизонтом на 3-4 часа, не больше. Можно попробовать понаблюдать эти самые акварииды с 3 утра, когда, собственно, радиант, это точка, откуда излетают метеоры в созвездии Водолея, поднимется, но в 3 утра в средней полосе уже довольно светло. Собственно, у вас не будет этих 2-3 часов, о которых они пишут. У вас будет минут 20-30-40, и вы заметите только самые-самые яркие метеоры, которые, излетев из радианта, достигнут зенита, и вы их в зените, собственно, и увидите. На горизонт на юго-восточный смотреть бессмысленно. Там гигантское поглощение воздушными массами, вы просто ничего не увидите. Смотреть надо куда-нибудь в район зенита. Ну, то есть, если так получится, что вам не спится, или вы, например, как-то вот так работаете, что у вас вот ночные часы свободны, попробуйте с 3 часов ночи посмотреть, и если что-то будет лететь примерно от юго-востока вверх, ну, это значит оно. Но такого шоу, как в южном полушарии, мы, конечно, не получим никогда. Вот и все.
0: Ну, то есть интересно, да, но не так, чтобы вот что-то из ряда вон, да?
8: Интересно, да, но не про нас. Это последний метеорный поток перед длительным затишьем. Так получилось, что асимметричное космическое вещество, которое пересекает орбиту Земли, будет, правда, мощнейший метеорный поток в июне, но дневной полностью. Он открыт-то только когда стали наблюдать метеоры с помощью радиолокации. Тогда поняли, что он есть. Ну, а так ждем до начала августа, до персеид наших людей. Любимых августовских персеид.
0: А других в июне не увидим, да, потому что днем?
8: Днем, да, днем не увидим. И, в принципе, ну, вы можете взять хороший FM-приемник, настроиться на пустую частоту, и где-нибудь в 10-х числах июня вы неожиданно услышите иностранные голоса. Это не диверсия, это отражение иностранных далеких FM-станций от метеорных следов.
0: Интересно.
8: Слышно будет очень недолго, буквально так вот полслова, чуть-чуть. Это значит вот оно. А если слышно очень долго и уверенно, значит это другие какие-то природные явления, они тоже есть, но это не метеоры.
0: Интересно, такой вот, да, не очевидный аспект, но вот так попробовать, хотя как-то всем все стало некогда. А как вот, смотрите, получается, значит, сейчас май, потом в июне вот так вот сложно, но можно, и потом август. А Московский планетарий сообщает о такой истории. Но все-таки не самое что-то есть, но интересно. А получается таким образом, ну, не то чтобы популяризировать, но хотя бы привлекать внимание внимание вот к таким интересностям? Или все сегодня заняты, как мы с вами любим, да, говорить, я вас люблю спрашивать, что люди смотрят вниз, а не на небо, да?
8: Да. Не, на самом деле, посмотреть на небо всегда прекрасно. Сейчас низкая такая луна, которая восходит как раз на юго-востоке, она просто чудесна. Посмотреть на нее с утра – это одно удовольствие. Да и ранние рассветы сейчас чудо как хороши. Что касается акварит, я просто почему так горячо выступаю, я, будучи подростком, обжегся об них, меня приперло, я вот все, начинаю наблюдать метеоры, и был май. И я посмотрел, о, акварииды, сейчас мы их будем наблюдать. Но тут-то я все и понял, один раз на всю жизнь.
0: Да, вот как. То есть предупрежден, значит вооружен.
8: Да.
0: Да, спасибо, Евгений. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин был с нами на связи. Ну, кстати, мы тоже как-то вот с Евгением обсуждали, и это такой один отдельный вопрос, но не менее интересный. По поводу, кстати, лета же, да, и, в общем, если за город уехать или там на юг куда-то что-то посмотреть, вот какую хорошую технику купить? Все же китайское стало, хороший телескоп, некогда у нас что-то было свое, сейчас... Да, ну вот к этому вопросу тоже, наверное, или этому вопросу стоит больше внимания уделять, потому что планетарий нам напомнил об акваридах, а так, в принципе, много чего интересного можно посмотреть, как Евгений говорит, и луна с утра есть, красивые вообще рассветы, и что-то можно как-то больше, наверное, внимания этому тоже уделять. Ирина Салтыкова отмечает 60-летие, о том, как певица, актриса... строил свою карьеру, снялась в «Братья 2», в квартире, где продолжает жить, и даже пережила развод и онкологию, вспомнил Егор Волгин.
9: Певица, актриса и солистка группы «Мираж». 5 мая свой 60-летний юбилей отмечает Ирина Салтыкова.

Родилась будущая звезда в 1966 году в городе Донской Тульской области. С детства родители прочили Ирине судьбу спортсменки. Она активно занималась художественной гимнастикой, занимала призовые места на соревнованиях и даже выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Однако после того, как Салтыкова окончила 5 класс, ее семья переехала в Новомосковск. В результате девочка бросила гимнастику, о чем позже не раз жалела. Музыкальная карьера же у Ирины стартовала лишь в 22 года, когда она познакомилась со своим будущим мужем и солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. В 1988-м они на дискотеке знакомятся с руководителем группы «Мираж», который как раз искал замену ушедшей из коллектива Натальи Ветлицкой. В результате Ирина проработала в группе полгода. Вскоре она решила развивать сольную карьеру, а в «Мираже» ее заменила Татьяна Овсиенко.

Однако сольному дебюту Салтыковой предшествовали непростые годы. Она была вынуждена торговать одеждой и косметикой, пробовала себя в формате варьете. Отношения с мужем начали серьезно портиться. Мужчина злоупотреблял спиртным и поднимал руку на супругу. Для записи первого альбома «Серые глаза» в 1995 году она закладывает драгоценности и квартиру в Москве. Провокационный и нарочито сексуализированный видеоклип к одноименной песне попал в телеэфир, и певицы начали поступать предложения от разных звукозаписывающих компаний о покупке альбома. В результате дебютная пластинка стала бестселлером. Уже через год Ирина выпускает второй альбом «Голубые глазки». Клип на заглавную песню был даже запрещен к показу на ОРТ за излишнюю эротичность.

0: Неудивительно, что чуть позже Салтыкова появилась на обложке журнала Playboy. Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз. Следующий альбом получает название «Алиса» в честь дочери, которая осталась у Ирины после неудачного брака. В нем певица решила смягчить свой имидж и добавить романтичных композиций. В результате пластинка продалась лучше, чем предыдущая. А в 2000 году Ирину приглашают на роль девушки главного героя в фильме «Брат 2». Как рассказывала певица, Балабанов лично предложил сняться Салтыковой в его картине. Она дала свое согласие, но за немалую сумму – $3000 за один съемочный день.
1: Извините, не подскажете, где 10-я студия?
2: Боря, все нормально. Какая?
1: 10-я студия.
2: А это не здесь.
1: ТВ-6.
2: Это не здесь. Это прямо по коридору, потом направо, там лифты. Еще раз направо, еще один этаж. Ваня Демидову, привет.
1: От кого?
2: Как тебя зовут, красавчик?
1: Данила. А это кто это?
3: Салтыкова.
1: А звать-то?
3: Борис.
1: Не ее.
3: Ирина.
0: За свою творческую карьеру Салтыкова успела выпустить 7 студийных альбомов, сняться в нескольких фильмах, пережить неудачный брак и даже побороть онкологическое заболевание. Сегодня Ирина живет в трехэтажном особняке на Рублевке и владеет той самой квартирой на Пречистенке, где снималась вместе с Сергеем Бодровым в «Брате». При этом певица не завязала с музыкой. Периодически она становится участницей различных шоу, вроде «Суперстар», «Возвращение» и «Аватар». К тому же она помогает развивать музыкальную карьеру дочери, которая в 2019 году даже исполнила кавер-версию на песню матери «Серые глаза».
4: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уже я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
6: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
8: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О политике.
3: Госсекретарь США Марко Рубио пригрозила КНР введением вторичных санкций в случае игнорирования рестрикций, направленных против Ирана. Это пишет Associated Press. 2 мая Министерство коммерции Китая запретило соблюдать американские ограничительные меры против 5 китайских нефтяных компаний в рамках закона о противодействии неоправданному применению иностранного законодательства, принятого в 2021 году. США обвинили компании в покупке иранской нефти. Также в конце апреля Вашингтон обвинила в закупках нефти из Ирана нефтеперерабатывающую компанию Henglia Petrochemical, и ее руководство отрицает обвинения в торговых сделках с иранской стороной.
5: О поисках.
3: Поиски семьи Усольцевых будут продолжены после того, как сойдет снег. Спасатели по-прежнему надеются найти следы трех человек, пропавших в 25-м году на Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Светлана Таргашина. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью пропали в сентябре 25-го. Первые поиски были признаны самыми масштабными в регионе. Их искали более 1500 человек. В машине, которую семья оставила перед тем, как отправиться в поход, не нашли туристического снаряжения, но там была крупная сумма денег. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Следствием изначально отрабатывались три версии исчезновения: несчастный случай, криминальная версия и побег. Но последняя в ходе расследования была опровергнута.
5: О судебных делах.
3: Центральный районный суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок содержания под стражей еще на месяц, до 7 июня. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вину чиновник признал частично. Беглов был назначен министром здравоохранения региона в апреле 22-го. В июнь 25-го он ушел с поста по собственному желанию, а под стражу его заключили 10 июня 25-го года.
5: Обо всем.
3: Самое большое в мире колесо обозрения без спиц появится на северо-востоке Шанхая. Его запланированная высота 228 метров. Колесо начнут строить в конце этого года в северном районе Баушань. Стоимость проекта составит 2 миллиарда юаней. Это около 293 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц под названием «Глаз Бахая» расположено в восточной китайской провинции Шаньдунь. Его высота составляет 142,5 метра. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Пожалуйста, можете смотреть там, писать комментарии в том числе. И сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Не забываем, тема нашего сегодняшнего разговора, друзья, касается многоженство. Хотя тут речь, конечно, не совсем про многоженство, но тем не менее. Смотрите сами. Есть под Питером такой маленький городок Колтуши. Там есть глава. У города есть глава, как вы понимаете. Зовут его Эдуард Черко. И вчера мы его историю обсуждали в рамках большого эфира в самом конце. Эту историю нам рассказывал политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он ездил и делал интервью с этим выдающимся, без преувеличения, человеком. Чем он хорош и прекрасен, этот самый Эдуард Черко? А тем, что у него 20, ну, жен, как пишут, хотя на самом деле женщин, 20 женщин и 33 ребенка. И, соответственно, он всех их обеспечивает. И вопрос, он немножко отличается от тех, которые мы озвучиваем время от времени, где вы либо за, либо против, а тут давайте просто порассуждаем вместе с вами, друзья. Насколько нормально в принципе эта история? 20 женщин, ну считай жен, и 33 ребенка, и у них полный пансион. У всех у женщин дома, у всех детей есть деньги на карманные расходы, все обеспечены, одеты, обуты, он их на автобусах в школу возит и так далее и тому подобное. Вот смотри. Как вам? Это гарем по-русски, это спасение страны от бедности и вымирания. Это что? Как вам вообще эта история, друзья? Пожалуйста, делитесь своими соображениями. Отдельный вопрос к дамам. Там еще Володя рассказал пикантную подробность. Я уточнил у него, а как они вообще знакомятся-то? Вот как, где он их находит? Оказывается, к нему их, женщин, приводят их мамы. Представь себе. Вот как вы, дорогие дамы, смотрите вообще на подобный подход? Очень интересно. И, ну, если бы, допустим, совсем не везло с мужчинами. Совсем не везло с мужчинами, а тут такой вариант. Вы бы, ну, пошли на это, потому что многим хочется детей, а с мужиками не всегда везет. Соответственно, пошли бы вы на такой вариант, тоже один из моих вопросов к вам, к аудитории. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Делитесь своими мнениями и соображениями на этот счет. Еще раз, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: за милых дам.
1: Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Все эту песню прекрасно знают, прекрасно помнят. Теперь давайте, друзья, обсуждать эту историю этого самого главы городка Колтуши под Питером, Эдуарда Черко. 20 женщин и 33 ребенка. Он, кстати говоря, детей-то начал делать после 40 лет, представьте. С тех пор остановиться не может. Вот такая скорострельность у него. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, это гарем, вы такое не приветствуете, или, ну, хочется мужику, главное, он этих детей и этих женщин обеспечивает, соответственно, какие к нему могут быть вопросы. Ну, и к дамам вопрос отдельный, вы бы на такое пошли, ну, при определенных обстоятельствах, не очень благоприятных, тем не менее, давайте порассуждаем вместе, правда, очень интересно ваше мнение. Первый звонок от Юрия из Саратова, пожалуйста. Юрий, говорите. Юрий не хочет. Так, далее.
2: Здравствуйте.
1: А, вот, Юрий, да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван, вся страна. Ну, что сказать по этому поводу? Молодец мужик, в принципе, имеет это, возможности, имеет их и желание. Здесь все совпало. Но и главное, он обеспечивает, вот, конечно. Так что здесь все... Если, конечно, такое у нас, возможно, будет, законом не будет преследоваться, то, в принципе, почему нет? Возможно, все.
1: Спасибо. Это... Спасибо большое. Чин-чинарем, короче. Далее. Одно мгновение. Алексей из Иркутска. Теперь вы, пожалуйста.
3: Доброе утро, Иван. Привет, страна. Ну, если говорить непосредственно про этого товарища Черкова, то, конечно, ему респект и уважуха. Ну, а если говорить в целом, то на самом деле это же беда. Это же показывает, что наше общество больно. Вот. И это же, ну, на мой взгляд, нездоровая ситуация, когда мама приходит и сдает свою дочь в аренду.
1: Да нет, ну не в аренду, а знакомит. Знакомит. Чего сразу-то,
3: ну,
1: в аренду?
3: Знакомит. Ну, это, ну, Иван, это же все равно на самом деле аморально. Я говорю, конкретно к Черкову вопросов у меня нет. Он молодец, у него
1: есть... А к девушкам есть. Мужику нет. Вопросов нет, а к девушкам
3: нет.
1: Есть, да?
3: Нет, и к девушкам нету. Я считаю, что на самом деле в целом общество больно. Мы же возвращаемся к традиционным ценностям, к истокам. Ну вот скоро у нас будут бояре, скоро будут холопы, крепостные, которых можно будет продавать и покупать. Мы вот туда потихоньку, мне кажется, идем, к сожалению, к моему великому. Вот и все. И общество в целом, на мой взгляд, деградирует. Если честно, в этом явлении ничего хорошего нет. Он молодец, что он может, но и он как раз там, я же слушал вчера хорошо ваш репортаж, там товарищ Варсобин и говорил о том, что он там к истокам, там князья раньше тоже имели кучу жен до того, как крестились. Ну и где? И каждое княжество друг с дружкой воевало, убивали своих братьев, отцов, чтобы завладеть другим княжеством. Ну давайте к этому возвращаться. Это наши традиционные ценности и истоки. Мы этого хотим или чего мы хотим, я понять не могу на самом деле, если честно.
1: Ну, спросим как-нибудь у президента на прямой линии. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас.
4: Ага, доброе утро.
1: Здрасте.
4: Ну, так, поддержу предыдущего выступающего в плане этого Черкову, почет и уважуха. И вообще, в принципе, он говорит, что не Черков, а предыдущий выступающий к истокам. А было на Руси, что несколько жен. И это, в принципе, правильно, если мужик может содержать. Не если, а он обязан. То есть одну жену, значит, одно. Может содержать пять, пусть пять, ну, пять содержит. Это, во-первых, для выживаемости рода человеческого очень важно. То есть мужик один может. Вообще, вот женщины в год по ребенку может, так сказать, для племени производить. А мужик-то может каждый день ребенку производить. Вот. И это очень, так сказать, для населения и прочее. В общем, если может, то должен. Даже не то, что...
1: Прямо должен, вы считаете, да? И мы должны... Да, было бы денег побольше, и мы должны с вами тоже.
4: Так работать надо. Вот.
1: Да, действительно.
4: Работать
1: мы не привыкли, это правда. Да, спасибо большое, спасибо. Роман из Нижнего Новгорода, теперь вы, пожалуйста. Роман, говорите.
5: Да, Роман. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
5: Доброе утро вам и уважаемым слушателям. У меня только один вопрос к по поводу товарища Чирко. Для того, чтобы содержать такую толпу детей и жен, откуда дровишки? Золотой запас нужен.
1: Ну, есть деньги, минимум, богатый человек, есть деньги. Тут давайте ковыряться не будем. Есть деньги, есть. Поверьте, давно бы уже тряхнули.
5: Ну, возможно.
1: Если вас только это интересует, то как бы давайте этот момент мимо пройдем, потому что мы же не следствие с вами в самом деле. И следующий, кто у нас на очереди? Сергей из города Ноябрьск. Пожалуйста, Сергей.
0: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну, я считаю, что как бы исходя из имеющейся информации, как бы читаю много, сам бы я, конечно, может, не хотел, как этот Черков, но это нормальная, считаю, ситуация. Потому что, ну, большую часть времени и на Руси, и не только, так и жили. И это никак не называлось ни полигамией, ничего. Это обычный образ жизни. И в основном это было не так, что мужчина может, и он вот делает. Женщины шли к тому, кто может. Потому что от каких-то дураков рожать того, кто раньше очень тонко к этому относились, к потомству, и рожать от кого-нибудь, конечно, никто не хотел. И, ну, как мое впечатление сложилось, что так было большую часть времени в истории. Ну, дохристианской, я так понял, все-таки. Христианство потом это все потихонечку убрало. И это действительно в этом прячется очень большая возможность действительно правильную демографию возродить в мире.
1: То есть вы за такой подход, да? Давайте все, значит, будем побольше...
0: Нет, все не получится.
1: Все не получится.
0: Все не получится.
1: Ладно.
0: Только те,
1: у кого есть деньги.
0: А женщины это чувствуют. Они знают, что вот этот мужчина, это мужчина.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева, 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова. Радио «Комсомольская правда». Ничего. Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Обсуждаем историю Эдуарда Черко, главы города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Это норма или не очень? И вообще, как вы относитесь к этой истории многоженства? Я напоминаю, у нас не то чтобы приветствуется, но и многодетство, соответственно, от многоженства вроде бы тоже. 8 800 200 ровно 9702. Надежда из Саратова, здравствуйте. Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Здрасте. Всем доброе утро. Ну, насчет того, что норма или нет, ну, конечно, это не норма, если формально подходить к вопросу, потому что норма – это общепринятое что-то. В данном случае это некоторое отклонение. Как я отношусь к данной ситуации? Ну, вообще, к любой ситуации я отношусь положительно, если это не вредит другим людям. Ну, живут люди, им хорошо. Хорошо этому Черкову. Хорошо женщинам, ну, наверное, хорошо матерям, если у них есть собственная мотивация так поступать. Но у меня вопрос, ну, наверное, чисто женский. Ну, может быть, мужчина со мной как-то меня поддержит. В данный момент вот эта ситуация никому не доставляет проблем. Все счастливы, у всех все нормально, но... Если посмотреть в будущее, 22 ребенка, в какой атмосфере они воспитываются?
1: 33.
10: Какие?
1: 33. Вы у него детей
10: 33,
1: не отбираете.
10: Да, 33.
1: Детей не отбираете.
10: Да.
1: Жен 20. Ну, жен женщин.
10: Угу.
1: И 33 ребенка. Вот так.
10: Ну, жен, можно сказать, наверное, гражданским браком. Жен, если там нормально.
1: Да, все. Да, у него есть одна официальная.
10: Да.
1: С которой, насколько я понял, я вот только что у Володи уточнил, он в редакции точно уточнил, есть одна официальная жена, они, насколько я понял, вместе не живут, он живет с какой-то другой женщиной и периодически ездит, собственно, по остальным, ну, вы поняли, пожалуйста.
10: Ну, понятно, если он не просто ездит по остальным, а обеспечивает их, как было
1: обеспечивает,
10: сказано, ну, соответственно, наверное, да, совместное хозяйство, наверное, можно как-то это притянуть к гражданскому браку. Но я хочу сказать про другое. Как это отражается на воспитании детей, на их мировоззрение? Потому что если сейчас у всех все нормально, то 33 ребенка, они же потом экстраполируют свое мироощущение, воспитанные вот в этой среде, дальше это будет в геометрической прогрессии распространяться. То есть вот если... Мне просто интересно, какие ценности... Ну, может, ценности это громко сказано. Какой взгляд на жизнь у этих детей?
1: Ну, вот, осталось взять интервью у всех 33-х. И тогда поймем.
10: Вот здесь вот я вижу какой-то, вот здесь какой-то нездоровый момент я вижу, но время покажет.
1: Спасибо вам большое. Да, нездоровых моментов там хватает, действительно. Далее, Татьяна из Перми. Здравствуйте, Татьяна.
11: Здравствуйте.
1: Здрасте, говорите, пожалуйста.
11: Я только что хотела высказать почти что все, что эта женщина сказала, потому что... Ну, даже обеспечивает что-то еще. Но ведь есть дедушки, бабушки, есть воспитание, есть доброта. Есть там даже, в принципе, религия, воспитание в семье. Я думаю, что это все теряется. Ребенок, даже если он будет полностью обеспечен, он не видит этой семьи. И я вот против того, что...
1: Они там устроили, в этих Колтушах. Да, спасибо, мысль ясна. Далее. Ренат из Самары. Здравствуйте, Ренат, пожалуйста, говорите.
12: Здравствуйте. Я целиком и полностью одобряю за человека. Насчет обеспечения семьи, он был на Кипре с денежками, а нехай все здесь остаются, согласны?
1: Ну, вроде бы да.
12: Много денег надо, чтобы содержать этих писк, правильно же?
1: Конечно.
12: Вот. Что воспитывают? У нас поганый интернет всех страну воспитывает. Очень хорошо воспитывает поганый интернет. Это продолжение вчерашней темы.
1: Не волнуйтесь, с интернетом мы разберемся скоро совсем, окончательно. Он хорошо, перестанет всем вредить уже, наконец-то. Спасибо, мысль ваша понятна, спасибо. Далее, Светлана из Саратова, прошу вас, пожалуйста.
13: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
13: Я смотрела в интернете этого мужчину, очень красивый мужчина, сильный мужчина, хороший мужчина.
1: Он боксер в прошлом, мужчина.
13: Да, но знаете, как старый кобельный производитель, я бы на его месте вот сделала бы такие условия для молодых мужчин, чтобы они хорошо зарабатывали денежки на его, у него же там какие-то эти самые предприятия, там все. И мужики молодые должны рожать детей, семья должна быть нормальная, а не вот это вот 33 ребенка. Мне это очень не нравится. Каждая женщина женщина хочет своего родненького мужика, чтобы вечером там, хотя пусть он даже где-то далеко работает, но когда-то он приехал там из командировки, он обнял свою жену, а на 30-20 жен, ну, не хватит каждую приласкать, пожалеть. Даже если где-то поругать, там, муж, жена, все равно это семья, ничего страшного, все это... А это как-то некрасиво вам, мне кажется, это очень нехорошо. Нужно мужикам молодым давать зарплаты, пусть мужики молодые рожают деток и ссылают все.
1: Спасибо. Далее. Татьяна из Челябинска. Теперь вы, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
1: Здрасте.
14: Ну, что хочу сказать. Все это аморально. Это все неправильно. Мужик тешит свое эго. Ну, просто там красивый он какой, я посмотрела. Это не повод разводить гарем. Мы, слава богу, не мусульмане, хотя мы на них обижаемся, но давайте сейчас паранджу наденем, шаровары, примем у них все наилучшее. Ну, а женщины, которые к нему идут, лодыри, тунеядки, которым неохота работать, которым охота пристроиться хоть к кому, лишь бы не работать, я бы, короче, всех заключила в психушку.
1: Ну, понятно. Отлично. Спасибо большое. Далее. Альфат, Верхняя Пышма. Альфат, здравствуйте, пожалуйста.
15: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда». Здравствуй, страна.
1: Здравствуйте.
15: Вот мое мнение.
1: Пожалуйста.
15: Это настоящий мужчина, настоящий. Он трудяга, сильный и, я думаю, что образованный. Это мое предположение. Раз он может содержать 20 жен и 33 ребенка, и женщины одинокие, вот, к нему идут, я их одобряю. Они будут рожать от настоящего здорового мужчины, нежели рожают от зэков, от алкашей, от наркоманов. Вот мое мнение. Все.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Валентина из города Краснодар. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Ваня.
1: Здравствуйте.
16: Все звонящие правы, все звонящие. Но у меня единственный вопрос. А этот человек, Черков, он уверен, что это его дети?
1: Уверен, конечно. Давайте исходить из того, что это его дети все-таки.
16: Ну, а вдруг она, женщина, обманула его?
1: Ну, может, одна какая-нибудь обманула. Что ж теперь делать? Все
16: если
1: равно...
16: если мама привела познакомить, может быть, девочка... подзалетела, вот она и скажет, давай я тебя поведу и решим этот вопрос.
1: Ну, спасибо за подсказку, теперь он проверит, перестанет содержать, значит. Вот, подсказки помогли, так помогли. Далее, Василий из Екатеринбурга, здрасте.
17: Иван, добрый день.
1: Здрасте, пожалуйста.
17: Хорошая тема. Так а что тут просто, как сказать, такая ситуация, чувак с баблом находит девушку, предлагает содержание ее, и все, и хлопает, как говорит, там, все делает. И таких по России найти, я думаю, что, ну, можно не одну тысячу. Были бы у меня бабки, я бы так же, грубо говоря, делал, если бы я не жил
1: Жена, официально. Жена слушает эфир?
17: Нет, так он же с ней, нет, он же с ней не живет со своей женой официально. А вот он и ездит, парень, развлекается, а после 40 там такое с организмом творится. Там можно каждый день по несколько раз производить. Так что тут нормально, это его потребность мужская. Просто деньги есть. Не было бы денег, я не знаю, он бы ничем этим не занимался, никто бы с ним не повелся. Так что тут просто ситуация.
1: Спасибо. Все деньги проклятые людей развращают. Далее. Владислав из Ставрополя. Ставрополя, господи.
18: Ну, да. Смотрите, ситуация вполне нормальная. Вполне нормально для того, чтобы наша страна начала размножаться.
1: Ну что, все просто теперь так не... будем делать? Давайте.
18: Я вообще-то не против.
1: Ну, хорошо.
18: Я вообще не против. Вот только что сидела рядом жена, мы с ней этот вопрос обсуждали. Она категорически против. Она мне говорит, все, двое детей, до этого достаточно. Но что происходит далее? Что происходит далее? Нам в России, в такой территории нужно... больше людей при любых обстоятельствах. Тут либо размножаемся мы, либо придет кто-то другой и будет размножаться за нас. Вот и все.
1: Хорошо, а про жену-то уточните. Она не против, если вы, ну, с учетом наличия дополнительного дохода?
18: Она категорически против. Она категорически против, а я категорически за.
1: А, ну, ясно. Ну, будет о чем поговорить вечером. Спасибо. Спасибо, друзья. Итак, я напоминаю тему для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем главу одного городка под Питером, у которого 20 жен и 33 ребенка. Жены неофициальные, ну, женщины, которые живут в домах, квартирах, которые он им купил, для того, чтобы у них было где воспитывать детей от него. Эдуард Черко зовут этого человека, он глава города Колтуши под Питером. Вот такая вот история. Ему там около 60 лет. Первого ребенка он зачал ориентировочно где-то там плюс-минус в 40 лет. И с тех пор не может остановиться. Как вам эта история? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. С удовольствием послушаем ваше мнение. Сейчас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы, а после этого мы вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Уже почти 30 тысяч жителей региона сделали свой выбор на голосовании за объекты благоустройства. В этом году в Псковской области определено 113 территорий. Большинство из них назвали сами горожане. Напомним, что от города Великие Луки на голосование предложено 3 объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома номер 56 на улице Ставского, общественная территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего обновления продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. В связи с рабочим визитом в Великие Луки уполномоченного по правам ребенка состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и семей с детьми. Приглашаются жители города и Великолукского муниципального округа. Прием состоится в администрации города 6 мая в 15 часов по адресу площадь Ленина, 1. Запись осуществляется по телефону 8 8 112 299 15. Температурный рекорд зафиксировали 4 мая в Псковской области. В этот день был побит показатель 1994 года. Было 25,4 градуса, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нищедимова. В связи с установившимся теплом с 4 мая в регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В МЧС России по региону предупредили о мерах предосторожности в этот период: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.
6: О валютах.
19: Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, юань 11 рублей 3 копейки.
6: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Разбираем в чем-то спорную, в чем-то скандальную, в чем-то пикантную историю Эдуарда Черко. Это глава города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен, женщин и 33 ребенка. И он, по-моему, не собирается останавливаться. В общем, вам на суд, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья, Орловская область. Здравствуйте, пожалуйста.
20: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Говорите.
20: Слышно?
1: Да, слышно.
20: Вы знаете, я сначала, конечно, была против. Абсолютно. Ну, как любая женщина, это индивидуально. Ну,
1: какая любая женщина? Вон, 20, видите, 20 совсем не против даже.
20: Можно я договорю?
1: Да, потом... пожалуйста.
20: Да, ну, это мое мнение. Вот, как любая женщина, я как среднестатистическая женщина, скажем так. Я была против, безусловно, но потом я подумала. Вот у меня в семье история, значит, вот сестра моя родная, у нее муж... то есть 65 лет она узнала, что у него есть сын, вторая семья. То есть там хотя бы все честно. А здесь под старость лет вообще не честно.
1: Ну, так.
20: Там хотя бы, да, хотя бы честно. То есть, вы знаете, я считаю, что, конечно, для нашей православной... Я сама православный человек. Для меня это немножко... Но если это устраивает этих женщин... Это только индивидуальное вот какое-то... ну вот, если это их устраивает, если они смогут обеспечить детям, абсолютно объяснить им, что это, в принципе, это не норма, но может так случиться.
1: Ну, хорошо.
20: Наверное, так это подойдет. Вот, потому что в жизни все бывает. Все в жизни бывает, как говорил Гафт из 12. Все бывает.
1: Спасибо. Вот, так что, благодарю вас. Далее. Надежда из Удмуртии. Далее, пожалуйста.
21: Здравствуйте.
1: Да, говорите, прошу вас.
21: Я поддерживаю Черкова. Вот до меня до этого выступала женщина, аморально говорила. Аморально жить с алкашом, рожать от него и терпеть. Просто у нас закона нет такого. Это вот, этого Черкова бы под закон как-то подвести, и мужик бы жил. И нормально, если...
1: Так он жил, закон никак не мешает ему, видите, вернее, его отсутствие.
21: Да. Если на Востоке имеют столько жен, но там все законно, почему бы и нет? Я считаю, просто у нас, да, раз мы непривычно к этому, поэтому мы так и рассуждаем.
1: Да вот. Как так? А большинство, так... в общем, поддерживают этого мужика, судя по текущей минуте.
21: Спасибо. Чем рожать от алкаша,
1: ну, ясно.
21: Лучше вот

0: целого города или там поселка, что это, то почему же ты не обеспечишь, наоборот, для молодых семей все условия, чтобы они приезжали, создавали свои семьи, работали там и так далее.
1: А вот откуда домики, вы знаете, которые... какие там условия? Давайте так. Я вот понятия не имею, какие условия на производствах в городе Колтуши. Понятия
0: ну,
1: не
0: тоже
1: имею.
0: Не знаю, да. А то такое чувство, как бы получается, что зачем другим сам под сраку лет, извините, займусь демографией. Ну, это немножечко как-то за разум, наверное.
1: Ну, так нет, вот подождите, же... сформулируйте. А вот, собственно, вот есть вы, а вам какое дело, того, чем он занимается? Вот на этот вопрос ответьте.
0: Ну, у нас президент со всех телевидений, что мы должны там поднимать семья, главная семья, наши устои, ценности. А здесь это не семья, воспитание детей непонятно какое будет. Опять же, вот эти дамы, которые к нему идут, это значит, ну, правильно говорит, аморально, первое. Значит, тунеядство, то есть работать не хочется, жить за чей-то счет, как они будут воспитывать своих детей? Да так же будут воспитывать детей своих. И кто вырастет из этих деток в последующем? Тоже непонятно. Тут куча вопросов. Но это точно против православия, как минимум, нравственные наши все ценности тоже, по сути, нарушаются. И после этого говорит, молодец, мужик, ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
0: Вот такое мнение.
1: Принимается. Далее. Алексей из Тюмени, говорите.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Я к вам не по теме. Извините, патриотическое радио. Написал стихотворение «Клятва верности». Если позволите,
1: если две коротко, минуты. Нет, две минуты много. 30 секунд.
2: Ну, хорошо. Отчизна нам безмерно дорога. И мы пройдем по дедовскому следу, чтоб уничтожить лютого врага и утвердить достойную победу. Клянемся. Это я написал взамен присяги. Извините, мои размышления привели меня к этому.
1: Спасибо. Далее. Павел из города Радужный. Пожалуйста.
3: Ага.
1: Добрый да, день. Говорите.
3: Доброе утро. Мысль-то вот была, которая, надо сказать, вот про амораль. Все говорят, что... А морально? А что у нас тут? Морально что получается по нашему в обществе? Мужик встретил женщину, еще одну, полюбил, бросает первую семью, уходит в другой семье. Мне кажется, это более морально, чем, значит, он это... Извиняюсь, запыхался, поднимался по лестнице на работу. Вот, чем, значит, он вот здесь, вот, как и говорили некоторые женщины, все по-честному. Проходит, ну, респект, кстати, уважение, в первую очередь, его первой настоящей жене, которая разрешила все это дело.
1: Ну, мы не знаем, понимаете? Разрешила, нет, он с ней не живет, насколько я понял.
3: Может быть, поставил вопрос ребром. Вот, ну и ладно, потому что, допустим, моя жена мне этого не разрешает. Вопрос
1: поднимал. А вы спрашивали?
3: Ну, спрашивал, конечно, раз говорю, что не разрешает. Вот. Было это не... Ну, мне сейчас там за 50 довольно далеко, а... там вот 40 лет, когда вот, ну, то есть такое вот в жизни случалось, против, вот, ну...
1: Она против, я... чтобы вы на две семьи жили? Уточните, пожалуйста.
3: Ну да, чтобы на три семьи.
1: А, против, даже на три, вот. Ясно.
3: Да.
1: Прекрасно.
3: Вот. Ну, без разницы, то есть один я должен быть вот здесь, и все. Вот это наши традиционные ценности.
1: А вы против,
3: вот.
1: Да?
3: А друзья у меня, кстати, и братья многие, вот, то есть получается... Ну, уже вот, ну, к этому возрасту, у кого вторая жена, у кого третья жена, говорю, а что же, ну, что здесь такого, ну, не что здесь такого говорю, а что здесь морального, то есть, получается, что жена первая добилась, ну, что живет без мужика, ну, хорошо, если другого там нашла, а получается, что, ну, не выдержал, так, тут дети, вот у меня друг лучший, там, у него от первой жены уже, там, ну, внуки есть, ну, а в принципе, все равно же, вот, у них еще хорошо повезло, они общаются хотя бы между собой, то есть он и с первыми дочерьми общается, то есть, ну, от второй жены, там, сын, они между собой, ну, дети не общаются, к сожалению, вот, а он, ну, там, ну, знает, что есть жена, или, допустим, брат поехал на свадьбу к дочери, от первой жены поехала и первая жена, и вторая жена.
1: Короче, извините, пожалуйста, я просто запутался уже в женах. Мысль ваша понятна. Спасибо. Да, интересное мнение. Слушай, чего добилась женщина? Без мужика осталась, потому что ушел к другой. А так бы, если бы разрешила уйти как бы официально и жить на две семьи, так бы вроде как осталась бы с мужиком. Логично, логично. Так, кто там у нас? Мария из города Ставрополь, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: Здрасте.
4: Слушаю передачу и меня.

0: рушатся мысли, эмоции. Первая мысль. Фу-фу-фу. Конечно, мне это претит. Я не согласилась бы. Вторая мысль. Какая мне разница, если их устраивает, пусть живут. Третья мысль. Это какое-то окно Авертона. Сейчас вроде бы это, да, их желание, а потом это закон, и никто у молодых желания не будет спрашивать. То, что это молодые, они какие-то неустроенные в жизни, которые просто хотят родить, типа как для себя, говорят. Ну, если их мамы приводят, значит, это явно молодые девчонки.
1: Ну, уже, мы не знаем, да, вот возраст его.
0: Ну, мама не приведет 40-летнюю.
1: Кто его знает? Кто его знает? Может быть, действительно засиделась девчонка.
0: Одноклассница Черко, да, чисто так. Ой, у меня тут дочка есть.
1: Ну, почему нет? Вот это, кстати, осталось, собственно, вне репортажа, поэтому не могу вам ничего сказать. Кого там приводят, сколько им лет. Ну,
0: вообще считаю, что это какое-то окно Авертона, и не есть хорошо.
1: Все-таки плохо. Ладно, хорошо, далее. Валентина из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, Валентина.
2: Здрасте, Иван.
1: Здрасте.
2: Я сейчас, как я помню, скажу вам, что вы тоже должны родить еще детей.
1: Что я должен? Кому должен? Сколько
2: тоже
1: должен?
2: Тоже родить детей. Детей должен родить.
1: У меня есть.
2: Ну, я есть, конечно.
1: Так. Еще, да. Ну, нужно еще 19 или что? Я не понял.
2: Да.
1: Еще 19. Быть. Я понял. Хорошо. Надо подумать над этим. Спасибо. Да. Но вот в отличие от этого мужика, я уж не знаю, воспримет это кто-то как зависть или нет, мою этому мужчине по фамилии Черко, но у меня точно не хватит денег на 20 детей. Это вот однозначно. Я даже стесняюсь, на самом деле, здесь в эфире делиться, насколько их хватит. Так, чтобы, ну, выглядеть покруче, извините, пожалуйста. Лучше иногда промолчать, сойти за умного. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, делитесь своими мыслями, соображениями на этот счет. Вот по поводу истории главы города Колтуши под Питером. 20 женщин, 33 ребенка. Вот так на тебе. Перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин». Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Итак, город Колтуши под Питером. Эдуард Черко, глава этого самого небольшого городка. По-моему, там 14 тысяч жителей. Известен этот мужик тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Ну, жен неофициальных, разумеется. Гражданские браки, так называемые. И еще раз 33 ребенка. Начал в 40. Ему сейчас 60, все никак остановиться не может. Вот так вот вошел во вкус. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вам эта история? Дмитрий из Перми, пожалуйста.
8: Добрый день, Иван.
1: Здрасте.
8: Ну, я категорически против. На мой взгляд, это не является никакой там традиционной чертой там для русского народа, скажем так. Может, когда-то еще в там дохристианские времена... Пожалуйста, но это было черт знает когда. Меня что здесь волнует? Во-первых, я вот многодетный отец, у меня трое, скажем, сыновей. Вот я чувствую, что не успеваю даже, может быть, каждому должное внимание именно личное уделить в процессе воспитания. То есть кому-то там чуть больше там достается где-то, вот, чувствуется вот это, может быть, где-то неравномерность. В зависимости от возраста, скажем так, кого-то где-то больше развозишь, там, кому-то по учебе, там, маленький, как бы так, больше с мамой, вот, то есть вопрос как-то все здесь про деньги, как-то все говорят, мне кажется, именно вот внимание личное важно, в первую очередь, вот, затем традиционная семья все-таки, для русских, я думаю, это моногамия, как бы, потому что двое людей, как бы отсутствие какой-то ревности. Вот. И если, скажем так, одну женщину как бы разлюбил, грубо говоря, нужно тогда уходить к другой, но при этом, если у тебя от первого брака дети есть, надо продолжать их поддерживать, как бы, вот. Но, скажем так, делать это нормой, там, распространять на всю страну, как делать как пример, я бы не стал.
1: Отлично. Хорошо. Далее. Вячеслав из Ростова-на-Дону. Пожалуйста. Вячеслав, да, говорите.
9: День, здрасте. Да, добрый день, Иван. Здрасте. Вот полностью согласен с предыдущим оратором. Считаю, что человек, вот этот Черко, я сам многодетный отец тоже, трое пацанов и дочка. Вот. И считаю его, по крайней мере, аморальным и безответственным. Что он даст своим детям? Ему 60.
1: Жизнь, еще, кстати, да? говоря, жизнь. Он им дал жизнь. Тоже важный момент.
9: Жизнь, да? Так себе, знаете, как-то безответственно это все. Потому что он даже, наверное, по именам, если их выстроить в ряд, он их не...
1: Он знает всех, да? по именам. Всех знает это... по именам. Всех. Это важно. Это обозначено.
9: Смотрите, Маешка, например, да, она родилась, где было 17 детей, да? Вот, там, в 17-м году, в революцию. Вот. И все были от одного отца, там, от одной матери. Это какое-то, извращение. Вот дети будут между собой общаться. Раздали жизнь, и получается, что у них разные мамы. Один папа какой-то, вот непонятный, да, вот такой вот, который сделал столько детей. Не знаю. И вот я поражаю еще, что вот хочу высказаться. Почему-то женщины за вот слушал, у меня волосы шевелились на голове. Почему-то все женщины. А почему нет? А почему? А вот, не знаю, вот своей дочери пожелаете вот такого отца, отца ребенка? Я думаю, нет, ни один отец не пожелает отца такого своему ребенку. Это какое-то извращение. И я считаю, надо властям обратиться, это ему пример подаю. Ведь сейчас мы обсуждаем на федеральном радио, это какой-то кошмар. Не знаю.
1: Считаете, не надо обсуждать, да? Считаете, не надо обсуждать.
9: Да, еще один вот такой чувак, знаете, да, там тоже там, его куча жен, молодой такой, с бородой там.
1: Но не успеем уже послушать, давайте с другим пообщаемся. Спасибо. Марина из Екатеринбурга, выходите. Марина, пожалуйста. Марина не хочет. Далее. Валентина из Москвы, может быть, вы, пожалуйста.
10: Да, доброе утро вам.
1: Здрасте.
10: Доброе утро вам. Здравствуйте. Я категорически отрицательно отношусь к этому. Это натуральный блуд. Блуд. Должна быть одна женщина и муж. Ну, то есть мужчины с женщиной должны жить. Я из многодетной семьи. Папа, мама прожили вместе 45 лет, вырастили 5 детей, и мы видели нежные, ласковые, хорошие отношения друг к другу. И мы выросли в любви, и все поженились по одному разу. И прожили все в браке, жили по 50 лет и дальше, больше. Представляете? И я дальше. У женщин у всех разная микрофлора в женском органе. И он вот это все разносит, все всех заражает, Бог знает чем. Это я вот как медицинский работник, акушерка с многолетним стажем. Категорически против. Категорически. Все.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
11: Вы знаете, вот этот товарищ, он открытый. То есть это все открыто. А вы знаете, сколько теневых таких семеек? Вот я знаю, в лихие 90-е был товарищ такой, у которого кроме официальной жены с 2 было еще 3 женщины. И у каждой по ребенку, и каждого он обслуживал, не обслуживал, я имею в виду, это содержал.
1: Ну и обслуживал тоже.
11: Вот, вот, поэтому, вы знаете, вот то, что он открытый, это хорошо, а вот то, что вот эта вот подлянка, потому что для первой жены это, ну, катастрофа. Понимаете, вот о последнем вот третьей жене она узнала, когда в той семье ребенку было уже 15 лет.
1: Понятно, спасибо.
11: Поэтому ничего тут нет такого, я считаю. Лучше открыто, чем закрыто.
1: Благодарю вас. Далее. Алексей из Калуги. Здрасте.
12: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
12: Возможно, я чего-то не понимаю. А откуда у него деньги, чтобы их всех содержать? Ну,
1: есть деньги, есть деньги. Налоговая, ну, пусть как? Разбирается, откуда. Мы же не налоговая.
12: Налоговая. Он купил 20 квартир 20 женам.
1: Богатый.
12: Богатый, ну что-то мне непонятно. Ну еще и второе.
1: Ну же, мало богатых, что ли, сейчас? Я не пойму. Вы как будто, я не знаю, в Советском Союзе живете.
12: Ну, я не сомневаюсь, что он мог быть богатым при численности народа 14 тысяч человек.
1: Еще как. Чем меньше город, тем проще там быть богатым, я вам хочу сказать. Ну, если ты умеешь, бывает, да. Если ты умеешь вообще дружишь с деньгами, то я вам по опыту скажу. Есть вот такой парадокс. Ну давайте, да, говорите, пожалуйста.
12: И, например, вот, а как, вот представьте себе на месте и детей, что, а где папа? А папа с другим мальчиком, а мне папа с другими девочками. Это удар по ребенку, причем стильный и очень.
1: Насколько я понимаю, там все дети дружат, он их на автобусах, ну, возит на 1 быть, сентября в школу.
12: Уделить всем внимание сложно.
1: Ну, безусловно, конечно. Конечно, сложно. Далее. Николай из Казани, прошу вас.
13: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
13: Ну, как бы эта ситуация, она имеет две стороны, как и медаль. То, что он может, содержит, это хорошо, и ему кошелек заклядывать, конечно, не стоит, если все-таки. Поэтому в этом плане хорошо. Единственное, поддержу предыдущего, что получается, что это матери-одиночки. То есть мы опять рождаем матерей-одиночек, которых и так много по всей стране. Потому что каждому ребенку, то, что он увозит их на автобусе один раз, а ребенку не уделяет внимания. Поэтому я считаю, что это матери-одиночки, просто обеспеченные матери-одиночки. И это безотцовщина, потому что дети растут не в кругу семьи. Это какая-то община. Закрытая какая-то община. Ну, это мое такое личное мнение.
1: Спасибо. Ну, друзья, даже не знаю, по-моему, 50 на 50, да, разделили сегодня по итогам эфира мнение. Ну что ж, ладно, оно и лучше. Спасибо всем, кто звонил, отлично поговорили. Сейчас перерыв, песенки послушаем, рекламу, анонсы, новости. После этого вернемся уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: Силы ПВО минувшей ночью сбили над Россией 53 беспилотника. По данным Минобороны, БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. При ударе по крымскому Джанкою погибли 5 человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, что над городом сбили 12 беспилотников. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
10: А США.
9: США не будут проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном. Реализация проекта «Свобода» – это проход судов через пролив – будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном. Это заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, решение было принято по просьбе Пакистана и других стран в связи с огромным военным успехом, которого США добились в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения. Соглашение с представителями Ирана, так сказал глава Белого дома.
10: О нефти.
9: Тем временем цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном. Это пишет Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107.98 за бочку, а американская WTI до $100.44. По данным экспертов, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Запасы сырой нефти в Штатах сокращаются третью неделю подряд, снизившись на более чем 8 миллионов баррелей за последнюю неделю. Эксперты предупреждают, что путь к полной стабилизации поставок будет долгим, так как ситуация в регионе остается неопределенной.
10: Об ипотеке.
9: Средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в России по итогам марта превысила 10%. Это следует из анализа агентства РИА Новости. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 24-го. Это связано в том числе с изменениями с 1 февраля правил предоставления семейной ипотеки. Теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита.
10: О погоде.
9: Аномальное похолодание накроет столичный регион. К концу недели температура воздуха местами упадет на 10 градусов, заявляют синоптики. По их словам, подобные погодные качели случаются в Москве и области не чаще одного раза в 15 лет. При этом медики предупреждают, что такие перепады в два раза увеличивают количество госпитализаций с инфарктами и инсультами. Специалисты советуют метеозависимым строго соблюдать график приема лекарств и отказаться от работы на садовых участках. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
11: Утро! Ура, Луки ФМ, среда, это маленькая пятница. Антон Киев готовился сегодня к выходу в эфир. Жалко, жалко, что у нас нет видеотрансляции. Антон, все, снимай очки.
12: Я почти Катя Пахомова.
11: Снимай очки и звезду, которая у тебя... А, да, ты Катя Пахомова. Ты сейчас меня изображал?
12: Да, смотри.
11: А я подумала, что ты блогер. Подожди, давай, изобрази еще раз. Видно там?
12: Здравствуйте. Здравствуйте, прокомментируй. Здравствуйте.
11: Это ложь. А, я не могу, ты, конечно, вообще выдаешь. А, ну что, друзья мои, среда маленькая пятница, как все мы знаем, благодаря Кате Пахомовой. Теперь у всех это в голове. А сегодня у нас последний день розыгрыша билетов в цирк на льду, так что давайте во втором выходе мы, как обычно, огласим вопрос, да, в первом просто поболтаем с Антоном, потому что давно не виделись, да, Антон, мы с тобой с прошлой недели. С прошлой недели не виделись.
12: Это печально очень.
11: Да.
12: Накопилось, я думаю, что так, много информации.
11: Да, давай, ага. Ты начнешь.
12: А ты хотела вопрос задать?
11: Нет, просто как у тебя дела?
12: А, все нормально. Мы же привыкли выходить где-то в начале недели и говорить про то, что было
11: на выходных.
12: Да.
11: Да.
12: А сегодня уже среда, получается.
11: Мы с Антоном не обсудили даже выходные предыдущие, да? Вот кто где был, кто что делал. Угу. Это не похоже потом на нас, на наши эфиры, да?
12: Конечно.
11: Потому что мы всегда вот это обсуждаем. И совсем скоро уже будут такие теплые летние деньки. Я уверена, что и у Антона, и у меня будет много смен локаций, мероприятий, да, и о которых нам нужно попросить у нашего начальника, чтобы она ставила нас по понедельникам.
12: Или ставили эфиры в других местах, городах, например, где есть аппаратура. Ну, чтобы мы выходили в разных местах.
11: Ну, это прям чересчур.
12: Да?
11: Так даже, мне кажется, крупные радиостанции могут только себе позволить такое. Ну, из разряда там Европа Плюс, там что-нибудь такое.
12: Ну, вот,
11: прям.
12: Ну, вот они куда-то на Чукотку ездили, по-моему, оттуда.
11: Ну, вот это супер масштабно как-то, да, потому что это же надо и студия, и вот... Да,
12: это надо Виталию суточное оплатить.
11: Да.
12: Так, у меня вообще выходные начались с четверга, наверное, где-то так, потому что вечером мы ходили на концерт Лизы Матрешки в арт-этаж.
11: А я не попала, я ходила в кино зато.
12: Да?
11: Да, я хотела тоже сходить, даже у Димки спрашивала, но со мной никто не пошел. Если бы ты мне сказал, что ты пошел, я бы тоже пошла.
12: Да?
11: Да.
12: А, я просто не знал, что ты пошла бы.
11: Да, я люблю Матрешку, мне нравятся ее песни.
12: Да, но это такой был камерный, камерная история, не концерт в полном понимании смысла. Там были она и Влад, это ее музыкант, который играет на клавишах и на духовых. И там был такой формат немного стендапа, потому что они между песнями разговаривали. То есть какие-то рассказывали истории, общались со зрителем, и в целом атмосфера была, наверное, такая, больше подошла бы для квартирника. Я бы туда, наверное, больше метил. Потом было небольшое автопати с тем, кто остался в арт-этаже, такое некое, знаешь, мини-открытие, если можно назвать, потому что толком-то и не было мероприятия, что арт-этаж переехал, теперь новый адрес Калинина 3. Как бы сказал Дима, все дела, приходите, да. Потом мы отдыхали вообще. Мы очень поздно тогда разошлись. И вообще мы с Матрешкой и Аней Спиридоновой пошли к Ане домой. И там слушали пластинки. Было уже, наверное, 2 или 3 часа ночи. Как-то вот вообще совсем поздно. такой был необычный тандем у нас.
11: Ну, я знаю, что Лиза Матрешка стала твоим гостем в клиповом мышлении.
12: Да, вчера, позавчера был эфир, поэтому послушайте обязательно. Было интересно и познавательно. Так, в пятницу я решал какие-то рабочие вопросики, почему-то они вдруг накопились, там, по свадьбам еще, по чему-то. И урок я успел провести, хоть это был выходной. Что каких-то вот непонятных движений был день. А суббота был музыкальный квиз, формат караоке. И знаю, что интересно, что у нас было заявлено 8 команд. Две отвалились прямо в день игры, и мы провели с 6 командами. Мне такое ощущение, что многие посмотрели на градусник и такие: о, лучше мы на дачу поедем.
11: 100% было, да. Очень много людей за городом. Да, это действительно так. Я 2 мая приезжала в город. Ходила, кстати, на открытие магазина своей хорошей знакомой. Такое мероприятие тоже у нее было Я видел, словом, камерное, да, ага. Камерное мероприятие. И ты знаешь, мне кажется, в городе вообще никого не было.
12: Пусто, да?
11: Ну, прям, да, пусто. Ну, я тоже, соответственно, приехала поддержать ее и сразу же поехала, опять же, на дачу, потому что такая погода шикарная, и нельзя такие денечки упускать. Тем более, что передавали, что всю эту неделю, точнее, не всю, а вот как раз-таки с сегодняшнего дня будет похолодание, потому что какой-то там циклон на нас идет, дожди начнутся.
12: Циклоп, мне кажется.
11: Циклоп на нас идет.
12: Апокалипсис грядет.
11: Как вот эти ребята, которые всю предыдущую неделю в шортах ходили, вообще, как они переключатся?
12: Мы знаем точно одного человека, который так делал.
11: Димон?
12: Да.
11: Он уже был в шортах своих.
12: Он из этих людей. Но мне кажется... Это...
11: Нет, он ждал.
12: Да?
11: А, нет, он говорил, да, что он был в шортах. Он ждал, пока насчитает 15 человек, чтобы их надеть.
12: Такое.
11: Специфическая история.
12: Считыватель.
11: Да, совершенно верно. Ну и вот, собственно говоря, вот выходные все мои прошли на даче вкусно. Вот мы всякие шашлыки делали, всякие интересные блюда готовили на костре. И вот как-то все дома классно.
12: Катались на велосипеде.
11: Катались на велосипеде. У меня ребенок научился кататься на двухколесном велосипеде, и все. Теперь вот это поехали кататься. И как бы вроде бы, с одной стороны, ты знаешь, ты рад, что ну, она научилась, это круто, она научилась. А с другой стороны, ты думаешь, господи, как все болит. У меня до сих пор болит спина.
12: Ты много проехала?
11: Ну, мы прилично, да, мы катались, ну, там, условно говоря, в течение 3 дней. Ну, я не знаю, ну, суммарно, может быть, там, в день по часу, по два, ну, вот так суммарно, если там с перерывами. Ну, и для человека, который, например, не катался на велосипеде уже, я не знаю, сколько лет. Ну, хотя нет, может быть, в прошлом году. Мы, кстати, ездим иногда в центр велосипедистов, это очень удобная история. Кто любит покататься на велике, но у кого нет своего велосипеда, или у кого велосипеды, ну, где-то, знаешь, на дачах там или где-то еще, там можно взять в прокат велосипед и кататься, сколько тебе влезет. Не помню, насколько прокат оформляется, но там вообще сущие копейки, и суть в том, что сама трасса по себе, она асфальтированная, есть маленькая трасса 2-километровая, есть большая трасса 4-километровая. И вот последний раз еще не был открыт велосипедный сезон, мы просто с мужем прогуливались по этим 4 километрам. Очень здорово, потому что вокруг лес, никого вообще не слышно, ни машин, ничего, птички поют, поэтому очень рекомендую в центр велосипедиста всем съездить, тем более самое прекрасное то, что он работает до 10 часов вечера.
12: Какая красота.
11: Да. Вот, прорекламировала, как могла, хотя мне никто не заплатил.
12: Почему могли бы.
11: Почему так все время получается, да? Да. Нет, но я просто делюсь с вами, где вот мы проводим досуг. Я считаю, что это очень классно. А, кстати говоря, не рассказала еще, мы ходили с мужем на премьеру фильма.
12: Это в четверг вечером,
11: да,
12: вместо матрешки.
11: Да, совершенно верно. 7 верст до рассвета.
12: Да, и ты рассказала в своем блоге, что Добронравов вывез весь фильм.
11: Добронравов — это вообще самый лучший артист нашей сцены, но потому что он в спектаклях играет, и кинематографа в том числе. И я считаю, что действительно, если бы был не он, сложно кого-то другого представить. Но особенно после того, как уже посмотрел фильм. Сходить рекомендую, но сугубо мое личное мнение. Мы, кстати, можем клиповое мышление сейчас сразу в подкастик записать.
12: Да, 20 минут рассказать про «7 верст
11: до рассвета». Я смогу. Нет, я просто хотела сказать, что вот второй раз уже, ну, наверное, нет. Ну, то есть...
12: Не того разряда фильм.
11: Да. Хотя вот наши режиссеры, сценаристы и прочие всякие вот эти ребята очень здорово умеют снимать фильмы про войну.
12: Умеют.
11: И вот последний из них, это был «Август», по-моему, да, с Сергеем Безруковым.
12: Наверное, я не смотрел.
11: Вот, плохо. Это очень классный фильм. Он, кстати говоря, выходит на экран телевизоров как раз 9 мая. Это как бы премьера на телевизоре. А в прошлом году вообще вот он только вышел в премьерный показ, в показ кинотеатров. И вот он мне понравился больше, потому что он такой достаточно динамичный, достаточно такой вот, знаешь... развивающийся, стремительный, что ли.
12: Не скучный,
11: а
12: да?
11: Здесь все как-то, да, очень... Но глубокий, конечно, достаточно глубокий, 7 верст до рассвета, поэтому посмотрите обязательно.
12: Ты многих великолучан там увидела на экране?
11: Увидела великолучан, увидела артистов нашего драматического театра, только бывших артистов, кого-то из бывших артистов, нынешних вот не знаю.
12: Никиту, наверное.
11: Да, Никиту. А, значит, потом увидела... Знаю, что моя одноклассница там снималась, ее не увидела с мужем, а вот дочку их увидела. А потом наша Настя, девочка, тоже там снималась, тоже ее увидела. Ну, в общем, короче говоря, ну, конечно, приятный момент, это когда Мальская долина, это совсем недалеко, я, правда, там не сильно была, но приблизительно знаю, да, куда вот надо ехать и идти. А, плюс ко всему в фильме был показан показано здание, на котором нет таблички, кстати говоря, Антон. А, вот оно там было прям хорошо, ярко и красиво. А вот церковь, которую снимали, я до сих пор не почитала. Мне кажется, это Казанская.
12: А, это да, это рядом с железной дорогой. Ну, переулок Пушкина называется.
11: Да, да, да, да, да. Вот мне кажется, что там снимали, да?
12: Там точно снимали, я знаю.
11: Вот, вот, вот. Я так и подумала, что это Казанская церковь, потому что все съемки же этого фильма проходили на территории Псковской области.
12: Причем со мной этой информацией делился фотограф Женя Николаенков. Это было, знаешь, когда? Это было в ноябре 24-го.
11: Да.
12: Вот он тогда рассказывал, что он ходил, и там на него шикали, что там, ну, в каких-то местах не надо было снимать, там какие-то нюансы тоже происходили. Угу. Я вспоминаю, что это было еще тогда.
11: Угу, снимали. Угу. Ну да, это же съемка кино подразумевает, что нельзя ничего выкладывать в соцсети, потому что все это защищено правами...
12: Добронравова.
11: Правообладателя, да? Правообладателя, правильно я говорю?
12: Это, мне кажется,
11: нет,
12: очень...
11: Нет, не права правообладателя, не может быть такой. Это тавтология какая-то получается.
12: Это скороговорка.
11: Скороговорка.
12: Права Добронравова.
11: Права Добронравова. Да, это тяжело. Ну что, мы прерываемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Совсем скоро начнем розыгрыш билетов в цирк.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
15: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
11: Доброе, бодрое
12: утро!
11: Та-та-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту!
12: Я в своем образе, наконец. Пахомова.
11: В своих очках.
12: Да, в своих белых очках. У Антона, кстати, новые очки.
11: У Антона новые очки, но еще были на прошлой неделе.
12: Ну да, уже не актуально.
11: Уже не актуально.
12: А у тебя старые очки?
11: А у меня старые очки, но новые, я же тебе показывала новые.
12: Новые?
11: Вот эти, которые кругленькие, помнишь? Это были мои новые.
12: А, это в которых мы фоткались?
11: Да.
12: Все понятно.
11: А это мои старые очки. Им, кстати, уже много лет.
12: Да?
11: Да. А выглядит неплохо, да? И, кстати, из разряда недорогих. Я не покупаю, не могу себе позволить.
12: Прада.
11: Нет, подожди, не Прада.
12: Рэй-Бэн.
11: Да. Не могу себе позволить со своей зарплаты Рэй-Бэн, поэтому... Ну и, господи, не больно-то хотелось, признаюсь честно.
12: Но тебе, как блогеру, я думаю, что было бы круто Рэй-Бэн, который с камерой. Который идешь и снимаешь
11: очками. Не то, чтобы я прям такая блогер. Все почему-то говорят, что я блогер, хотя мне кажется, что я...
12: Ты не блогер.
11: Просто веду свою страничку, как и все. Некоторые ведут гораздо и это...
12: Еще чаще.
11: Да. Так, друзья,
12: ты думаешь, недостаточно часто?
11: Да, я думаю, что я недостаточно часто выхожу в сеть, поэтому сейчас, чтобы все это изменить, я пытаюсь и в социальную сеть ВКонтакте выходить. Это очень тяжело дается.
12: Правда?
11: Да.
12: То есть ты просто дублируешь что-то контент?
11: Нет, стараюсь другой
12: отдельно?
11: Снимать. Ну, что-то разное, да.
12: Ой,
11: плюс-минус.
12: Что-то...
11: Посыл один, но что-то разное. Мне кажется, меня это замучает через
12: месяц. К психологу
11: потом
12: будешь ходить.
11: Да. Мне уже давно пора. К психологу. Я бы, кстати, походила к психологу, но я не знаю, у нас в городе психологов, в котором можно походить. В онлайне. Ну, только в онлайне, если. Итак, друзья мои, ну что, мы с вами объявляем старт розыгрыша билетов. И сегодня последний день, поэтому обязательно поучаствуйте в нем. И первый вопрос — это имя и фамилия известнейшего, популярнейшего, не Антона Кипа, клоуна Карандаша. Имя, фамилия Карандаша. Пожалуйста, звоните в эфир 78-117 с кодом города 8-811-53. Отвечайте на вопрос. Один вопрос и два билета. Я напомню вам, и это марафон невиданной щедрости, потому что обычно на один вопрос всегда один билет.
12: Мне кажется, я где-то слышал у тебя это изречение.
11: Наверное,
12: да. Где-то во влоге твоем.
11: Да, совершенно верно. Ну, потому что сколько вот уже при мне было таких розыгрышей, обычно на один вопрос один билет дается, да?
12: Mm-hmm.
11: А здесь очень удобно, что на один вопрос дается два билета, потому что, ну, ты как минимум с ребенком можешь
12: сразу
11: сходить.
12: Сразу появляется мотивация.
11: Да. Либо ты можешь сходить там с супругом. Вот к нам дозванивался молодой человек, он говорит, я пойду с женой. Клево. Ну, то есть вы вдвоем можете куда-то сходить вместе и бесплатно.
12: Наконец-то.
11: Мне кажется, что это вот круто.
12: Ага. Ну и в целом вообще, ну, раньше же разыгрывали всегда по одному месту, и второму человеку всегда надо было покупать билет. Это тоже не особо
11: удобно.
12: Да, я
11: вот про это и говорю, да, что как бы, ну, а в одиночестве ходить такое
12: это,
11: себе.
12: Да, дополнительные...
11: Дополнительные
12: тяжелые,
11: страты.
12: Да,
11: последствия. Да, вот так что, короче...
12: Как-то гуглит, мне кажется. Я даже вот слышу, как великолучане лежат на кровати сейчас.
11: А,
12: да.
11: Гуглит...
12: Ответ, да.
11: Карандаша.
12: Как зовут Карандаша,
11: ну вы
12: да.
11: Что, это даже как бы я слышала его фамилию не раз. И, между прочим, вполне себе даже знаю. Я пока расскажу про цирк на льду. Кстати говоря, это типа единственный передвижной цирк на льду в России. Фигурное катание там встречается с невероятными цирковыми трюками, яркими костюмами и захватывающей атмосферой настоящего праздника. Если еще не были, то самое время сходить и позвонить нам в студию, выиграть билеты. И, кстати говоря, представления состоятся 7, 10, 11, 14 и 16 мая. То есть здесь еще прям есть из чего выбрать.
12: И звонок у нас тоже есть.
11: Ура!
12: Доброе утро! Как вас зовут?
18: Доброе утро! Меня зовут Светлана, а Карандаша зовут Михаил Иванович Румянцев.
12: О, как быстро!
11: Отлично, Света сразу залетела в эфир с ответом.
12: И
11: молодец.
12: С отчеством даже.
11: Умница!
18: Да, я старалась.
11: Красотка, настоящая молодец. Свет, ну расскажите, пожалуйста, как ваше утро проходит?
18: Мое утро проходит хорошо. Я пенсионерка.
11: Идеально.
12: А чем вы занимаетесь?
18: Я
12: вчера...
18: пью кофе.
12: А, пьете кофе?
18: Вчера была на даче, честно признаю.
12: А случайно не вы были в цирке Дю Солей когда-то?
18: Вы правы, это была тоже я.
12: А видите, как интересно получается.
11: Ничего себе, Антон.
18: Нет, если второй раз невозможно, я не буду. Просто у меня были знакомые, говорят, попробуй для нас.
11: 100%.
12: У меня хорошая память.
11: Да, это Антон прям, я сейчас немножечко даже замешкалась. Света, ну передавайте кому-нибудь приветы. С кем пойдете в цирк, кстати говоря?
18: Я вот передам своим знакомым, которые соседи моей внучки. Девы, Антон, наверное, в курсе.
11: Так.
12: Я?
11: Антон?
12: Я? Антон, это я?
11: Вопросики есть к тебе.
12: Соседи?
11: Да, давай, вспоминай.
12: Светлана, мы знакомы с вами?
18: Нет, мы с вами не знакомы. По-моему, вы вчера же вели передачу.
11: Да.
12: А, в этом смысле?
18: Вот, я имею в виду, что Антон в курсе, что у меня есть внучка.
11: Тогда понятно. Света, а с кем пойдете в цирк? С внучкой?
18: Я уже вам сказала.
11: Я просто думала, что вы передаете ей привет.
12: Просто мы забыли сказать, Светлана, у нас деменция.
18: Это очень понятная история, слишком много информации.
11: Да, совершенно верно. Света, вы, наверное, должны перезвонить. Виталий сейчас нам отмашку даст. Не надо? Не надо перезванивать.
12: Просто останьтесь на линии.
11: Да, останьтесь на линии, и вам расскажут, как получить свои билетики. Мы вас поздравляем и желаем вам прекрасного просмотра.
18: Спасибо.
12: Светлана, да, доброго утра, хорошего дня вам. И
18: вашим
12: соседям.
18: И вам всего доброго,
12: спасибо,
18: удачи.
12: Большое.
11: Всего хорошего.
12: Мы просто сейчас признались, что мы дефолтные ведущие какие-то, которые просто взяли с улицы.
11: Нет, я почему-то, знаешь, как это, слушала и прослушала. Вот когда ты пытаешься вникнуть в каждое слово и такой, типа, знаешь, немножечко отстаешь.
12: Это тот случай, когда тот человек, который выиграл, начинает чуть-чуть угрожать тебе. Да я же вам сказала.
11: Да. Но в любом случае мы поздравляем Светлану и желаем ей прекрасно провести время. И
12: ее знакомым, которые сейчас выиграли.
11: Да, совершенно верно.
12: За счет Светланы, получается. Ну, за счет ее знаний.
11: Ну, получается. Да, наверное.
12: На халяву.
11: Ну, тут в целом у нас халява.
12: Да.
11: Просто на один вопрос ответить, получить два билета, мне кажется, очень даже вполне себе прилично и приятно.
12: Да, у нас, кстати, будет еще один вопросик, но
11: да,
12: чуть-чуть попозже.
11: Да, обязательно после новостей будет еще один вопросик. А пока, Антон, я, кстати говоря, сегодня с утра даже мониторила.
12: Праздники,
11: День
12: без домашних заданий, да? Ты про это?
11: Да, и вообще про него в частности. Вот как ты вообще, как человек... относишься к домашнему заданию как человек, который не учится в школе. Ну, сейчас уже, конечно, тебе пофиг.
12: Сейчас именно? Если бы мне задали какое-то задание на дом?
11: Ну, вот представь, что ты сейчас в школу ходишь.
12: Так. Тяжело.
11: Вообще.
12: Да, это надо...
11: А ты своим ученикам задаешь домашнее задание?
12: Не всем. Но у меня есть, например, один ученик, которому трудно даются домашние задания именно по-английскому. Угу. Я такой: нет, Денис, давай-ка мы будем вместе это делать, потому что это головная боль какая-то. Потому что когда он один делает, он теряется очень сильно. А когда со мной, под моим руководством, скажем так, то тогда он нормально справляется. Это интересная магия такая, тоже как у человека мозг работает. А у остальных ребят есть небольшая домашка, потому что есть учебник Classbook, который на уроке, есть Workbook, который, скажем так, является связующим звеном, и там задание по пройденному материалу.
11: Вот то так. Есть, ну, это надо обязательно сделать для закрепления материала.
12: Да.
11: Вообще в Госдуме предложили домашнее задание отменить, потому что и детям, и родителям тяжело. Вот как я к этому отношусь? Признаюсь честно, я не любитель домашки, и в школе я, когда, будучи ученицей, всегда списывала с ГДЗ, я никогда ничего не делала самостоятельно, ну, если только не считать, там, выучить стих и так далее и тому подобное, и, тем не менее, закончила с одной тройкой, ну, и то это святое, по геометрии, я считаю, тройка, по-моему, еще по химии была, может, и нет, не помню, ну, это свят-свят, я считаю, вот, и ты знаешь... Мне кажется, что домашнее задание, во всяком случае, в последнее время от всех своих знакомых, от кого я слышу, у кого есть дети-школьники, оно больше вводит в безресурсное состояние, когда вот ты приходишь с работы, ты отработал 8 часов, ну, предположим, да, возьмем среднестатистического там гражданина, да, 8 часов, и тебе нужно еще делать домашку. И вот эти все возмущения, знаешь, и короткие ролики, ну, я же сделал домашку там. 30 лет назад уже, типа, почему я должен делать это опять?
12: И опять все по кругу.
11: Плюс ко всему, это новая программа. Родителям зачастую очень тяжело вникнуть в эту программу. За, ну, столько лет прошло, ну, сможешь ты сейчас уравнение с X и Y каким-нибудь
12: конечно
11: решить?
12: Нет.
11: Да, объективно нет, но и никому не надо было, между нами говоря. Ну, ладно, ни в коем случае не хочу задеть чувства учителей математиков.
12: Ну, это можно сказать, придя на спектакль по Софье Ковалевской.
11: Да.
12: Очень громко об этом заявить.
11: Да, не хочу задеть чужие чувства. Ну так вот, дело в том, что я считаю, что действительно какую-то основную информацию, общие вот эти знания, которые нам дают в школе, достаточно давать на уроках. Даже если мы отменяем домашку, но ставим, например, еще один урок математики в неделю, это будет гораздо лучше, проще и продуктивнее, потому что, как ты правильно сказал, когда ребенок с учителем, он вроде бы как типа начинает что-то понимать. Но это действительно так и есть. Я даже по своему ребенку знаю. Когда, например, мой ребенок со мной, у нее начинается психоз, истерия, депрессия, вот это вот.
12: И беспринятие.
11: Да, беспринятие полное. Поэтому я считаю, что действительно отмена домашнего задания — это что-то прям прекрасное. Я надеюсь, что мы к этому придем, потому что у меня как раз ребенок в школу идет в этом году.
12: О, поздравляю.
11: Спасибо. Я не знаю, хочу плакать или радоваться.
12: Первый круг ада.
11: Да. Таких еще 11, ну, либо 9. Да, поэтому я, в принципе, кстати говоря, спокойно отношусь к тому осознанию, что мой ребенок закончит 9 классов, пойдет дальше куда-нибудь учиться.
12: В колледж, например.
11: Вообще спокойно. Я считаю, что это неплохо, это замечательный опыт, плюс это дополнительное образование какое-то, которое впоследствии можно будет получить вышку, например, если захочется, если не захочется, дальше развиваться в какой-то сфере, что ты получил, какое образование.
12: Да, вообще круто было бы отменить все, кроме, я думаю, сочинений, потому что сочинения очень сильно развивают память и фантазию.
11: Ну, а его обычно пишут, мне кажется, на уроках.
12: Угу. Ну, не только. Бывают задания, когда сочинения даются на дом.
11: Нет, ну вот такие действительно задания домашние, которые могут развить наблюдения. Я знаю, что сейчас есть какие-то на окружающем мире задания, когда, например, нужно там поливать цветок раз в неделю и последить за ним, или посадить семечко и последить за ним. Ну, то есть что-то такое интересненькое, знаешь?
12: Это новый предмет, называется вуайеризм.
11: Да. Вот, а потом, например, да, сочинения, я с тобой полностью согласна, пересказы, стихи, это вот, да, действительно, то, что нельзя списать с ГДЗ. Тем более сейчас ГДЗ вообще-то не надо, у нас есть искусственный интеллект, и мы совершенно спокойно можем забить пример какой-то, и искусственный интеллект решит, и ребенок просто не задумываясь спишет, соответственно, никаких ни знаний не будет, ничего, а нервотрепки 100% обеспечены, особенно если это там ребенок до 6-го, до 7-го класса, не знаю, до какого возраста сейчас уроки делают родители с ребенком.
12: Я помню, что вот эта книжка ГДЗ, она была какой-то запрещенной, сокровенной книгой, за которой все охотились, и она была далеко не у всех. И она, помню, была почему-то такая потрепанная вся, какая-то потрепанная жизнью, там страницы из нее вываливались, потому что она была толстой. Там ГДЗ по математике и по русскому за какой-то там класс.
11: У меня были, да, но у меня, наверное, ГДЗ появились, наверное, вот в 9 классе только, когда уже держаться больше не было сил, как в той песне.
12: Да, дискотека авария.
11: Да, поэтому, ну, конечно, хочется, да, чтобы у ребенка помимо знаний, например, по математике, таблица умножения, да, я согласна, что ее нужно учить, потому что она очень часто пригождается в жизни. Например, таблица Менделеева, ну, ни разу мне не пригодилась.
12: Ну, разве что в квизах, ну, каких-то викторинах.
11: Ну, если участвовать,
12: в телефоне, да. В телефоне играешь, кто хочет стать миллионером, например.
11: То есть какие-то такие, знаешь, общие знания. А вот таблица умножения, она вот регулярно проскакивает. Тебе нужно там что-то помножить, тудым-сюдым. Да, это вот действительно даже денежки, когда считаешь.
12: Конечно.
11: Правда ведь? И сейчас в школах, мне кажется, есть такая проблема у учеников с развитием коммуникативных навыков. То есть они друг с другом не взаимодействуют особенно. У них есть телефоны, они вот в них сидят.
12: С нейросетью можно взаимодействовать.
11: Да, совершенно верно. И вот эти вот абсурдные новости, которые мы периодически слышим о том, что там кто-то вышел замуж за нейросеть, да, ну это просто на грани фола.
12: В Китае, по-моему.
11: Да. Мы к этому идем. То есть нам нужно как-то... Я вообще считаю, что до 4 класса телефоны должны быть кнопочные. Ну а на этой прекрасной ноте мы прерываемся и...
12: Слушаем новости.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Уже почти 30 тысяч жителей региона сделали свой выбор на голосовании за объекты благоустройства. В этом году в Псковской области определено 113 территорий. Большинство из них назвали сами горожане. Напомним, что от города Великие Луки на голосование предложено три объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома номер 56 на улице Ставского, общественная территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего обновления продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. В связи с рабочим визитом в Великие Луки уполномоченного по правам ребенка состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и семей с детьми. Приглашаются жители города и Великолукского муниципального округа. Прием состоится в администрации города 6 мая в 15 часов по адресу площадь Ленина, 1. Запись осуществляется по телефону 8-812-299-15. Температурный рекорд зафиксировали 4 мая в Псковской области. В этот день был побит показатель 1994 года. Было 25, стало 25,4 градуса, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нищедимова. В связи с установившимся теплом с 4 мая в регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В МЧС России по региону предупредили о мерах предосторожности в этот период: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.
16: О валютах.
20: Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, юань 11 рублей 3 копейки.
16: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
12: Всем приветики, это «Утро с той ноги», Катя и Антон. Катя почему-то молчит, в сколько-то самозабвений.
11: Я кофе хочу.
12: А, да?
11: Да.
12: То, что ты замолчала, я вспомнил описание одной картинки в одной из социальных сетей. Я вчера смотрел твои видео, которые ты в сторис выкладываешь, и случайно перешел на страничку твоего мужа и покрутил, что там у него дальше было. Точнее, более старые записи.
11: А у него там ничего.
12: Там до 2014 года, по-моему, у него записи. И там есть то ли 2014, то ли 2015 года фотография и подпись. По-моему, вы на фоне, с Женей стоите на фоне воздухоплавания, вот на фоне воздушных шаров. И там подпись: «Сегодня у Кати день открытого рта». Ты помнишь, что это было такое?
11: Да, я помню, это был мой первый полет, кстати говоря, на воздушном шаре. Первый вообще полет. И я приблизительно весь день ходила вот так. И при том, периодически у меня менялся просто взгляд от радостного, типа, удивления до вот этого, типа, встать в 4 утра, поехать в поле с комарами, мухами, разложить шар, и я так, типа, что?
12: Это непросто.
11: Это вообще все очень сложно, но не так сложно, как вопрос, который мы хотим вам задать, чтобы вы, дорогие радиослушатели, получили 2 билета в цирк.
12: Я так кинул взгляд влево, и мне показалось, что Виталий уже кто-то позвонил. Он как будто уже с кем-то общался.
11: Нет, он с кем-то там личным общался, наверное.
12: С Райаном Гослингом.
11: А, мы так и знали. Да. Итак, внимание, вопрос. Какие животные вышли впервые на манеж цирка? Ну, это очень легкий вопрос.
12: У меня есть другой вопрос. Это был гром какой-то, да? На улице. Как будто дождь собирается. Ладно.
11: Кажется, дождь начинается. Ага. Кажется, дождь.
12: Звоните.
11: Я представила тебя в роли пятачка.
12: Да? А Винни-Пух тогда кто? Дима?
11: Я.
12: Ты? Сова там еще была. Или я этот кролик дефолтный? Мы это слово уже вспоминали сегодня.
11: А почему дефолтный?
12: Ну такой, знаешь, чуть-чуть ущербный.
11: Дефолт — это не ущерб.
12: Ну, у меня с этим ассоциация.
11: Друзья мои, еще раз вопрос. Какие животные вышли впервые на манеж цирка? И звоните нам 78-117, код города 8-811-53. Дефолтные.
12: Да.
11: Давай обсудим.
12: Новое просто значение у слова.
11: Вообще, сейчас мы даже запишем.
12: Да?
11: Дефолтные. Дефолтные. Разобраться вместе с Алисой. Это прилагательное, которое происходит от английского default, по умолчанию. Оно означает что-то базовое, стандартное, установленное автоматически. У нас уже звонок, друзья мои.
12: Это тоже базовый автоматический.
11: Базовый автоматический звонок.
12: Обожаю эти гудки в начале.
11: Виталь, что так громко? Сорвался звонок? Скорее позвоните нам еще раз. Да, у нас, кстати,
12: вот не первый раз.

0: Анастасия, ну что, какие животные вышли впервые на манеж цирка?
1: Ну, я хочу предположить, что это были лошади.
0: А и вы правильно, абсолютно правильно предположили. Это были лошади. Настя, ну, передавайте кому-нибудь привет.
1: Я хочу передать привет всем сотрудникам и учащимся Центра цифрового образования детей IT-Куб. И хочу сделать небольшую ремарочку, что скоро мы откроем набор на следующий учебный год. Следите за новостями, записывайтесь к нам на обучение.
0: Анастасия, вы же моя хорошая. Ремарочка удалась. Настя, желаем тебе хорошего дня. Спасибо за звонок. И не бросай трубочку, тебе расскажут, как забрать билетики. Удачного похода в цирк.
1: Спасибо.
2: Анастасия, пока-пока.
0: Пока-пока.
1: До свидания.
2: Мне нравится, когда великолучание бывает нет-нет, да и что-то прорекламирует, когда позвонят.
0: Это моя коллега была, Настя, да.
2: Я догадался.
0: Это приятный очень был для меня сюрприз. Настя, еще раз тебе привет. И, конечно же, хорошего похода в цирк.
2: Да.
0: Я думаю, что вот я всем так желаю, знаешь, эмоционально. Я очень надеюсь, что он действительно оправдает вот эти пожелания.
2: Потому так и рассказываем об этом.
0: Да, амбициозно. Да, да, амбициозно.
2: Это последние билеты, кстати, все, больше не будет.
0: Да, это были последние билеты, больше, к сожалению, не будет. Я думаю, что если бы нам давали больше билетиков, мы бы их тоже разыграли, потому что очень активно в этот раз ребята звонят, и очень классно, что нас так много человек слушает. Это очень приятно. Ну что, Антон, мы с тобой перейдем, наверное, все-таки... к нашим обычным дням.
2: А что там в итоге было? Дефолтный ты не дочитала? Базовый, стандартный?
0: А, дефолтный я уже все закрыла, да.
2: Все?
0: Это базовое, стандартное что-то.
2: Ну, там несколько значений.
0: Если ты, например, сказал, что заяц дефолтный, то он стандартный заяц.
2: Базовый, стандартный?
0: Стандартный заяц. Все, ничего больше в нем такого сверхъестественного нет.
2: Надо еще покопаться в значении.
0: Ну, хорошо, мы с тобой обязательно это сделаем, но перед этим я хочу рассказать вам о празднике, который греет мою душу. И передаю привет всем моим подружкам. Сегодня день против диеты.
2: А, я видел, я читал.
0: Это, кстати говоря, такой классный праздник, который был основан в 92-м году, представляете? И он носит звание, значение международного дня.
2: Ты делилась тем, что ты любишь поесть.
0: Да, люблю, конечно. А кто не любит-то поесть, особенно вкусно?
2: Я тоже люблю поесть.
0: Я люблю поесть, но я люблю поесть вкусно. Невкусно я есть уже не буду. Я уже в том возрасте, когда я могу себе позволить еду в кафе отложить, если она невкусная.
2: О, даже так?
0: Да.
2: Еще и написать в книгу жалоб.
0: Нет, в книгу жалоб я никогда не пишу относительно еды, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Вот тут я, кстати говоря, я на самом деле не такая вот...
2: привереда?
0: Все вы думаете, да. Я обычно всегда обосновываю. Если у меня есть какая-то жалоба на кого-то, я всегда ее могу обосновать. То есть прям по полкам разложить. Если человек со мной не согласен, окей, я высказываю свое личное мнение. Относительно еды, я считаю, тоже такая история. Знаете, что кто-то, например, любит муссовые пирожные. Пробовал ты хоть раз?
2: Я даже не знаю, что это такое, муссовое пирожное.
0: Муссовое пирожное. Обязательно попробуй и расскажи, потом поделись. А кто-то не любит, и я не люблю их.
2: Не любишь муссовые пирожные?
0: Нет. От слова вообще не люблю.
2: А как ты живешь в этом мире тогда?
0: Как-то, видишь, существую. А зато, например, я люблю рукколу. Я обожаю рукколу. У меня в приеме пищи, во всех приемах пищи, исключая завтрак, а иногда и включая завтрак,
2: есть
0: зелень. Угу. Шпинат или руккола. Вот это вот прям вот моя любовь. А кто-то ее переносить не может на дух. И есть у меня такие друзья, которые все рукколу скидывают обычно мне в тарелку.
2: Какие они, да? Жестокие.
0: Жестокие по отношению к рукколе. А это, между прочим, очень полезная травишка.
2: Я, кстати, чаще всего, ну, вообще не привереда, ни в коем случае. Я почти все ем. У меня нет такого, что я прям
0: отказываюсь. Нет, я тоже все ем. Но ты же не будешь есть каменную кашу, например.
2: Или кашу из топора.
0: Кашу из топора, может быть, я бы попробовала.
2: Да?
0: Ради интереса. Мне всегда очень нравится, если я куда-то еду, потому что я про Великие Луки тут уже говорить не буду, хотя вот я не была в баре. В новом Великих Луках. Обязательно хочу сходить. Там, говорят, есть гастрономические всякие изыски.
2: В атмосфере?
0: Да. Вот, и я всегда стараюсь пробовать что-то новенькое, что-то интересненькое. Ну, конечно же, я ориентируюсь все равно на свои вкусовые особенности, да, вкусовые предпочтения, потому что, например, я никогда не закажу там жареное что-то, типа жареной картошки с сосисками. Хотя вот в Калининграде мы были, мы заказывали, потому что у них же эти сосиски, это же, считай, часть Европы, ближе там к Германии, тудым-сюдым. И у них вот фетишное это дело, у них там всякие разные есть колбаски, сосиски, там прожарка такая, прожарка

0: такая, там мы как бы ели, но мне это не моя абсолютно пища, мне было, я просто попробовала.
1: Но тебе там показалось, что это какая-то вот больше домашняя пища, или у них это какая-то своя атмосфера?
0: Нет, у них абсолютно свой вайб. Если кто-то не был в Калининграде, я вам очень сильно советую туда съездить, ну, по возможности, конечно же, это не дешевая поездка, сразу могу сказать,
1: это
0: потому что сейчас,
1: туда.
0: Да, набирает обороты это туристическое направление, и, конечно же, там совсем все иначе, как будто бы кажется иногда, что ты находишься не в России вообще. Ну, это, собственно, обосновано, учитывая месторасположение Калининграда, но есть на что посмотреть, есть где погулять, есть чему восхититься, удивиться, и я вот мечтаю побывать там еще раз, потому как я не попала на концерт органной музыки, а очень сильно хочу именно в Калининграде, в соборе...
1: Парижской Богоматери.
0: Нет, нет, не совсем. В соборе Парижской Богоматери я бы тоже... Я забыла, как он называется. Костел там он. Угу. Самый основной. Главный.
1: В Петербурге очень часто такие концерты проходят.
0: Да, да, да, я это все знаю. Я уже даже изучила эту тему, но вот как-то хочется мне именно в Калининграде.
1: Как тебе интересно понесло в формат органной музыки?
0: И тебя повело.
1: Это потому, что у Асти был концерт с симфоническим оркестром?
0: Не знаю.
1: Ты поэтому вспомнила?
0: Был?
1: Да.
0: Да, был? Ничего себе, это круто.
1: Ну, она может себе позволить.
0: Да. Ну так вот, мы возвращаемся к дню без диет. Сегодня совершенно можно с чистой совестью позволять себе все. И я, знаешь, уже пришла к такому мнению, что диеты вызывают РПП, расстройство пищевого поведения. И в большинстве своем, если ограничивать себя, все равно нет-нет, да и сорвешься. Достигни желаемого результата, там похудеешь на 5 килограмм, но все равно сорвешься, будешь жрать булки, пирожные или что ты там любишь.
1: Но я четко себя ограничиваю. Я, например, за 5 часов до сна я не ем ничего. У меня есть друзья, их целых двое. Одного из них ты знаешь точно. А они любят вот прям на ночь, либо поздно вечером что-то взять, да и съесть сладенькое такое мучное. Я говорю, а почему ты так делаешь? Да потому что я стресс заедаю.
0: Это плохо. Вот, так, вот да. Отсюда РПП и появляется, а у нас появляется реклама на волнах Луки ФМ.
2: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
3: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро на волнах Луки ФМ, Катя Пахомова и Антон Киф. Сегодня мы закончили розыгрыш билетов в цирк на льду. И у нас сегодня Анастасия и Светлана забрали билетики. Поэтому всем спасибо за участие. Ждем очередных розыгрышей. Это, кстати, классная история, которая здорово заходит нашим слушателям.
1: Да, сегодня последний 40-й выход.
0: 40-й?
1: Цирковой выход последний.
0: Мне послышалось 40-й, я хотела 40 дней.
1: Я просто считаю наши эфиры совместные, представляешь?
0: да, да, да, сороковой выход, Антон. И мы, кстати, с Антоном до рекламы говорили про то, что сегодня день без диеты, что мы можем себе позволить что-то позволить, а что-то не позволить.
1: Да, мы говорили про питание. Я поделился, что я боюсь растолстеть. Я поэтому, как человек неспортивный, что-то стараюсь делать для этого. И у меня, например, какой-то режим питания точно присутствует. 3 раза в день точно. И за 4-5 часов не есть ничего, кроме...
0: До сна.
1: Да, кроме что-то попить. Поэтому строго себя в этом ограничиваю.
0: Антон, а почему ты не занимаешься спортом?
1: Я не знаю, я такой ленивый в этом плане. Меня очень трудно заставить.
0: Смотри, но есть же такой спорт для ленивых.
1: Шахматы?
0: Да. Например, ходьба.
1: Я
0: велосипед.
1: Хожу. Я хожу. У меня просто велика нет. Ну, арендовать
0: центр
1: можно.
0: Велосипедистов, Антон. Да, пожалуйста. А ты кататься умеешь?
1: А что там уметь? Конечно, умею.
0: А что там уметь?
1: А для кого-то это проблема в
0: 34? Да, да, есть такие люди, да.
1: Что у кого-то тело заваливается на бок, да?
0: Ну, кто не научился кататься в детстве, как правило, во взрослом возрасте учиться гораздо сложнее. У меня есть такие примеры, поэтому да.
1: Я думал, это как, ну, знаешь, например, человек не
0: ходить
1: умеет...
0: Ходить ногами.
1: Нет, например, человек не умеет плавать. Но вот кататься, вот это уже, мне кажется, заложено на генетическом уровне должно быть.
0: Нет, так что имей в виду, есть такие люди.
1: Но плавать я тоже умею.
0: Вот.
1: Я же в
0: академию закончил. А почему ты плавание не хочешь заниматься плаванием?
1: Часами просто не особо это нравится, но я умею. Нормально, я могу с одного берега до другого доплыть, и это
0: в зависимости от расстояния, берега разные бывают.
1: Ну ладно, ладно, хорошо. Я просто говорю, что в целом для меня не сложно.
0: Нет, я тоже умею плавать, кататься на велосипеде, но я внедрила спорт в свою жизнь буквально, наверное, года, ну, 3-4 назад, прям, ну, конкретно так вот, чтобы 2 раза в неделю я была в спортзале. В этом году я добавила плавание, уже говорила, делилась, но не просто плавание, а плавание с тренером, потому что это совсем другая история. Если вы просто приходите в бассейн поплавать, то вы больше как расслабляетесь. И то, учитывая тот факт, что все плавают лягушкой, вот так вот с головой вот с такой, да, получается, что вы даже не расслабляете мышцы спины, и некоторым может это даже навредить. Поэтому будьте осторожны, а вот когда ты плаваешь с тренером, ты не расслабляешься, но зато чувствуешь свои мышцы, так что всем рекомендую.
1: А тренер поддерживает или что он делает?
0: Нет, тренер на суше. А тренер на самом деле, да, я, ты знаешь, все время, каждый раз прихожу, привет передаю сейчас своему тренеру.
1: Тренер на сушке.
0: Катюша, тебе привет. И я каждый раз прихожу, и через 10 минут тренировки я такая, все, я устала, я пошла домой. Я больше не могу. Все, она говорит.
1: А ты говоришь, что ты мухожук?
0: Она говорит, нет.
1: Нет?
0: Она говорит... У тебя хорошо получается, ты молодец.
1: Ага.
0: Я говорю, да? Она говорит, да.
1: Главная мотивация.
0: Да, и ты поплыл. Ну, ты понимаешь, что у тебя как бы еще 30 минут впереди. Ты хочешь, не хочешь, будешь плыть. Но на самом деле это очень тяжело, но классно. Ну, мне нравится. Вот, так что, короче говоря, друзья мои...
1: У меня слишком много триггеров, мне кажется, по этому плаванию. У меня было соревнование.
0: Ну, ты рассказывал,
1: идиотское, да.
0: Да, да, да. Нет, хорошо, а какой у нас есть спорт для ленивых? Нет, ну...
1: Для Антона Кифа.
0: Ну, питание, это понятно.
1: Так, а ходьба, это тоже спорт, что ли? Я много хожу.
0: Да, да. А если ты палки возьмешь, то у тебя будет скандинавская ходьба. Поэтому, например, домашние дела, как фитнес-программа, уборка, готовка, стирка, мини-тренировки.
1: Ну, все бытовое, это все присутствует.
0: Ну, это такое, да.
1: Стрессы. Стрессы — это хороший спорт?
0: Есть короткие, это плохой.
1: Да?
0: Есть короткие интенсивные тренировки, например, метод Табата. 4-минутные циклы, 20 секунд интенсивных упражнений, 10 секунд отдыха, повторить 8 раз. Все, 4 минуты ты позанимался спортом.
1: Мне больше нравится метод Чабата.
0: Чабата. Да? Кстати говоря, ты вот сказал, за 5 часов не есть. А ты знаешь, что можно за 5 часов не есть, но толстеть. Потому что ты, например, днем уплетешь, я не знаю, выше своей суточной нормы еды какой-нибудь, заешь там булочками, газировочками и так далее, и это уже повлияет на твой вес.
1: Но это перебор уже.
0: Да, совершенно верно.
1: Я вообще стараюсь газировку не пить.
0: Я тоже не пью. Да. Мне просто не очень.
1: Но у меня бывает летом такие, знаешь, почему такие позывы, это странно.
0: Лето, потому что жарко.
1: Вот хочется именно такой, знаешь, вредной газировки такой.
0: Да.
1: Квас тоже, да.
0: Квас вкусно. Но я тоже не очень его люблю пить, потому что после него все равно хочется пить. Я пью воду. Есть еще 7-минутная тренировка. Это комплекс из 12 упражнений по 30 секунд с перерывами по 10. А есть еще высокоинтенсивный интервальный тренинг. Это чередование коротких периодов максимального усилия. Так что, друзья мои, если вы хотите поддерживать какую-то форму и как минимум начинать внедрять в жизнь спорт, потому что спорт — это же не только про диету, про похудение и так далее, это про укрепление мышц.
1: Это про лайфстайл.
0: А мы стареем, Антон, я
1: да?
0: тебе должна сказать. И ты тоже.
1: Нет.
0: Да, 100%. Да. И когда ты будешь старый...
1: Немощный.
0: Всем будет все равно, толстый ты или худой. Главное, чтобы тебе самому было удобно двигаться. А чтобы удобно двигаться было, нужно мышцы свои укреплять. Так что достаточно я тебя промотивировала?
1: Наверное.
0: Например, есть виды активности с низкой нагрузкой, такие как йога, пилатес, плавание или акваэробика и скандинавская ходьба. То, что я тебе и говорила. Так что, Антон, палки в зубы.
1: А танцы?
0: Слушай, ну танцы, это уже такие сильные достаточно нагрузки, если мы про профессиональные говорим. Да, это ты чё, девчонки, которые тренируются и занимаются танцами, это вообще, они же тростиночки, во-первых. Во-вторых, у них такие мышцы, они такие вот все...
1: Прям... Ну, разные бывают конституции тела,
0: ну,
1: не обязательно тростиночки.
0: Да, но чаще всего тростиночки. Ну что, мы с вами переходим к гороскопу, уже пора, среда 6 мая, и звезды советуют сегодня быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
1: Ну, что я могу сказать? Меня, как обычно, ничего не находит.
0: На.
1: Может, ресурс посмотреть еще раз? Ну вот я сюда захожу, но меня находит вообще другое совсем. У меня, знаешь, какой гороскоп? У меня гороскоп такой длиннющий.
0: Нет, вот просто прочитай.
1: Зачем? Так, у тебя уже овны, да?
0: Да.
1: Ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию, наберитесь терпения.
0: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
1: А, девы, возможно...
0: Близнецы.
1: А, близнецы? Где это? Вот,
0: Антон, когда ты выучишь все 12 знаков гороскопа?
1: Да мне просто дать можно название, я бы придумал. Обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
0: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы сейчас.
1: Угу, спасибо. Возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
0: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам. Весы, Антон.
1: А, весы, это не Антон еще, погоди. Не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросите напрямую.
0: Отлично. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Антон, стрельцы.
1: Ты меня так поддерживаешь, как будто я еще только учусь читать.
0: Да.
1: А вот стрельцы — это уже я. Прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
0: Отлично, Антон. Ты сегодня можешь попасть в просак, я так понимаю.
1: Козероги. Лучше сидеть дома.
0: Превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки. Но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Мне всегда очень нравится вот это словосочетание.
1: Холодный расчет?
0: Холодный расчет.
1: Или месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.
0: Да, водолеи.
1: Водолеи — это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
0: Слава богу, у меня рука уже зашлась. Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Мне нравится, как ты сказала. Слава богу.
0: Слава богу. Ну, потому что вот это вот попробуй, вот это вот в 35-то вот это крутиться. Это тяжело, тяжело. Я спортом занимаюсь, но... Ну, спортом занимаюсь.
1: Да. Находишь время, это вообще просто похвально. Это респект. Как ты находишь время на это и силы?
0: Ну, я не нахожу время на чтение.
1: Вот так вот. Когда ты последний раз книгу прочитала?
0: Ой, Антон, мне стыдно признаться в этом, но это, наверное, был ноябрь прошлого года.
1: Ну, еще и нормально. Как
0: нет, это не нормально.
1: Длинная книга была?
0: Нет, не длинная книга.
1: Справочник.
0: Страниц на 500. Нет, на самом деле, мне очень стыдно в этом признаться, потому что я хочу читать, мне нравится читать, и я бы вот села, тишину бы создала вокруг себя, но не получается у меня это никак. А слушать аудиокниги... Нет, я слушала аудиокнигу «Мастера Маргарита», хотела именно ее как аудиокнигу послушать, но не читала отрывками. Читала отрывками, и ты знаешь, не зашло.
1: Почему?
0: Ну вот не знаю, аудиокниги как-то не то.
1: Ну, потому что за тебя решают, какую интонацию брать.
0: Да, наверное, да. А я не люблю, чтобы за меня решали.
1: Ты любишь контролировать.
0: Все контролировать, и даже свою интонацию в частности.
1: Все правильно.
0: Ну что, уважаемые радиослушатели, 56 минут по Москве, 8:56. Сегодня среда, 6 мая, и мы с вами прощаемся. Желаем вам замечательного дня. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
1: Я до завтра с Димой увидимся. Будет весело. Все, всем пока-пока.
0: Услышимся.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Это не значит, что в мире оно так же. В мире продолжают считаться.
10: Спасибо. Спасибо, спасибо. Олег Бондаренко, политолог, глава фонда прогрессивной политики. Благодарим за выход.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
13: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
16: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: О политике.
17: США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая поддержать этот документ. Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная США, не была согласована в Совбезе ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. По словам Рубио, никто не хотел бы, чтобы на очередную резолюцию снова наложили вето. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар.
18: О визитах.
17: Глава МИДа Ирана сегодня утром прибыл в Пекин с рабочим визитом. В начале поездки Аббас Аракчи провел переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает агентство Синьхуа. Официальной детали встречи пока нет. Министры должны были обсудить двухсторонние отношения, а также ситуацию в регионе и мировую повестку. Переговоры Аракчи и ИМ прошли в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором американо-иранский конфликт станет одной из ключевых тем.
18: О расследованиях.
17: Ребенку, умершему в школе Харульского округа Приморского края, стало плохо 30 апреля, но родители не обращались за медпомощью. Об этом сообщили сегодня в краевом Минздраве. Накануне в Приморье начали проверку после смерти 10-летнего мальчика в Харульском округе. Вероятной причиной называли менингит. 3 мая школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался.
18: О спасении.
17: Завершилась операция по спасению горбатого кита, который с марта находился на отмеле Балтийского побережья. На выходных его выпустили в 70 километрах от датского Скагена. 10-метрового кита Тимми транспортировали на заполненной водой барже, предварительно подтащив пожарными рукавами. Кадры с дрона показывали, как кит выдыхает струю воды и плывет в сторону Атлантики. Перед освобождением на него закрепили спутниковый трекер. Тимми впервые заметили в Балтийском море 3 марта. К концу месяца он выбросился на мель. Спасатели прорыли канал. 15-тонное животное ненадолго уплыло, но вновь застряло у острова Пёль. Международная китобойная комиссия называла перевозку нецелесообразной и также называли ее чистой жестокостью по отношению к животным.
14: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Александр Гурнов среди присоединившихся журналистов или ведущих артистов. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте.
19: Здравствуйте всем, здравствуйте, доброе утро.
10: Слушайте, закончил Трамп, получается, эпическую ярость свою с Ираном, но назвал при этом новые сроки урегулирования конфликта с Ираном. Ну, когда-нибудь должны все-таки закончить. Очевидно, что ничего не закончится, ничего не получится. Но вот вы как видите дальнейшие процессы? Кстати говоря, Иран, несмотря на то, что вроде бы та сторона притормозила немножко, они вчера и позавчера продолжили наносить удары, в том числе по Объединенным Арабским Эмиратам. То есть получается, что продолжение следует.
19: Ну да. Вот. Ну, во-первых, он закончил эпическую радость, теперь у него новый термин, да, он вчера ввел, по-моему, называется мини-война. Вот.
10: То есть это такая. Мы тоже с этого начинали.
19: Да-да-да. Вот, понимаете, какое дело? На самом деле, нет, но это принципиально. Мы начинали со специальной военной операции, собственно, мы ее и придерживаемся. Ну, на ваш вопрос есть два ответа, короткий и длинный. Короткий ответ такой, сколько продлится война с Ираном, да? Ну, столько, сколько будет существовать государство Израиль. Вот, я так думаю, да, потому что для... Потому что для Израиля Иран – это главный враг, это экзистенциальная угроза их существованию как государства. Ну и Иран, соответственно, как древнейшая цивилизация вообще в регионе, он никогда не будет мириться с существованием Израиля, не смириться, вот, чуждой им цивилизации, к тому же воинственной, да, вот. Ну и даже с гегемонией в регионе Соединенных Штатов и его контролем над нефтедобывающими странами арабскими и так далее. То есть Иран готов терпеть арабские страны, как, в общем, близкие себе по духу, по религии, по крайней мере, вот. Но вот эту гегемонию Америки и присутствие враждебного ему изначально Израиля терпеть не будет. Это первое. Теперь более расширенный ответ. Вот вы сказали, что, значит, они начинали, мы начинали. Нет, смотрите, здесь дело в другом, что Трамп применил термин «война», хотя и мини, но тем не менее «война». Я должен вам заметить, что в чем нынешняя, сегодняшняя фаза заключается этого противостояния на Ближнем Востоке американского? Тем, что закончились 60 дней. Ведь после того, как американцы увязли в войне во Вьетнаме, закончили они, если не ошибаюсь, в 75-м, а закон был принят, по-моему, где-то в 73-м году, по-моему, что президент Соединенных Штатов не может без согласования с Конгрессом вести, причем обе палаты должны проголосовать, да, вести военные действия больше 60 дней. Вот, значит, кстати, вы знаете, там еще очень циничная штука есть. Во-первых, значит, еще есть 30 дней на вывод войск, вот, которые тоже могут сопровождаться боевыми действиями. То есть у Трампа 1 мая срок, это 60 дней истек, у него еще месяц есть, да, формально. Он может объяснять, что он таким что бомбя Иран, он таким образом прикрывает отход, да? Вот. Но еще одна циничная штука. После атак на башни-близнецы, значит, 9 сентября, да, американцы приняли еще один закон, по которому война может быть как санкция. Вот. И таким образом они уже объявляли военные действия, вели, по-моему, в 22 случаях, если я не ошибаюсь, да, проводя боевые действия в качестве санкций против государств, которые поддерживают, значит, атаку на башни-близнецы, ну или вообще, которые поддерживают терроризм, да. Вот, значит, а вообще, вот на самом деле, очень любопытная статистика, да, с 1975 года, с тех пор, как закончилась Вьетнамская война, да, сколько прошло, 32 года, да, по-моему. Вот, за это время американский президент, по-моему, 168 раз докладывал Конгрессу о том, что он ведет боевые действия, то есть уведомил Конгресс о том, что он видел где-то боевые действия, и только в 50 случаях он просил одобрения Конгресса, а в остальных случаях он одобрения Конгресса не просил. Сейчас у Трампа ситуация непростая. Вот, на него очень сильно давят демократы в Конгрессе, ему предстоят скоро выборы, ему так без оглядки, конечно, действовать нельзя. Вот. И для того, чтобы боевые действия продолжать в какой-то форме, в каком-то виде, как бы это ни называлось, да, вот вывод или там что угодно, да, и ему нужно, конечно, полное единство республиканцев. То есть для Трампа продолжение боевых действий вот сейчас, да, это в том числе и проверка единства своих однопартийцев в американском парламенте, что для него тоже очень важно. Поэтому война может продолжаться, боевые действия, назовем их так, вот, могут продолжаться довольно-таки долго. Вот, и это всем выгодно. Тем более, что вот Трамп придумал способ мини-война, а американский военно-промышленный комплекс, который, как вы понимаете, зарабатывает, естественно, на любой войне, да, вот, он придумал новую схему борьбы с Ираном. Не знаю, по-моему, у нас это еще не растиражировано. Это такое постригание газона. Вот, то есть как, значит, имеется в виду? Что вот они, значит, постригли газончик, трава немножечко отросла, снова постригли. Вот мы, говорит, значит, так будем. Значит, мы отбомбились по Ирану, вот, дали ему передышку, перемирие, якобы ведем переговоры, да? Они где-то что-то у них проросло, где-то они что-то восстановили, где-то они что-то сделали, где-то они, значит, опять это самое подняли голову. Мы опять газончик пострижем, вот. И вот это вот абсолютно вот чудовищная в своей циничности формулировка, вот, она вот буквально днями появилась среди вот этого военно-промышленного лобби американского. Так что я думаю, что это надолго.
10: Скажите, пожалуйста, а каким будет Трамп после выборов в Конгресс, где, очевидно, демократы будут в большинстве после этих самых выборов? Ну, по крайней мере, да, судя по опросам и прочему. Каким бы он изменится как-то, как вы считаете?
19: Думаю, нет. Думаю, Трамп не изменится. Изменится. Ну, люди в таком возрасте не меняются уже, да? Вот. Я думаю, что может серьезно измениться, и наверняка серьезно изменится обстановка политическая, в которой он будет работать, да? Если вдруг случится так, что выиграет, вот, то обстановка резко изменится в его пользу. Вот, он скажет, ну вот, видите, я вообще триумфатор. И еще 2 года, вот, он будет вообще поэт во все тяжкие. И будет продолжать веселиться. Ведь что делает Трамп? Вы знаете, можно сколько угодно строить догадки, рисовать красивые теории политологические. Но мне лично кажется, вы уж простите за такой банальный подход, что Трамп просто веселится. В Америке есть такое в английском языке выражение «He's having the time of his life». То есть он переживает вот то время в своей жизни, которое лучше и не повторится. Да? И это действительно так. Вот. Он учился, он работал, он сражался, он добивался, он богател, он женился на самых красивых женщинах, которых встречал, и так далее, и так далее, и так далее. Побеждал. И вот теперь он победил всех. Он считает себя императором всей планеты. Вот, и он делает все, что он захочет. Причем он делает это, в общем, из хороших побуждений. Да? Он не считает себя сатаной. Он считает себя, наоборот, посланцем чуть ли не самого Бога. Да? Недаром он так часто обращается к этой теме. Да? Его сторонники.
10: Он хочет попасть в рай. Как он говорил.
19: Он, конечно, хочет попасть в рай, но самое главное, даже он не уверен, что он попадет в рай, и думаю, что не попадет. Вот. Ну, там много, но там те же самые файлы Эпштейна, Богу-то известны, может, они вот нам неизвестны, а вот а Бог все видит, да. Вот, но то, что он сегодня делает то, что считает нужным, правильным, вот, и как бы искренне считает себя лучшим президентом для своей любимой страны, это факт. Это факт, это доставляет ему удовольствие. Вот. А что касается вот там войны, битвы и так далее, знаете, есть такая хорошая фраза: всегда выбирайте самый трудный путь, потому что на нем вы не встретите конкурентов. Вот. И мне кажется, Трамп идет именно вот этим путем. Да? Вот. И нужно отдать ему должное. Ему пока везло в жизни на этом пути.
10: Скажите, пожалуйста, а что касается США и России? Я имею в виду того переговорного трека. Вот созванивался Лавров и Рубио, госсекретарь. У нас, правда, минутка остается, но давайте начнем. До этого Путин и Трамп созванивались, был у них интересный разговор. Мы сейчас в каких отношениях? Вот 40 секунд до перерыва.
19: Мне кажется, что мы в очень плохих отношениях. Отношения между Соединенными Штатами и Россией, они едва ли не на самой низкой точке с тех пор, как я помню. Я начал, еще будучи очень молодым человеком, наблюдать отношения с Карибского кризиса. Вот хуже было только тогда. Вот. И то, что сейчас не улучшение. Сейчас просто появились контакты. Раньше их не было вообще. А сейчас они какие-то есть, но эти контакты к улучшению отношений пока не ведут. Собственность отдайте, деньги отдайте, потом будем говорить об улучшении отношений.
10: Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Иван Панкин. Небольшой перерыв, новости, рекламу и анонс. Послушаем, после этого вернемся и продолжим. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Реклама.
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
21: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
22: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT. Продолжаем разговор. Александр Борисович, как вы относитесь, ну, к тому временному перемирию, которое объявлено и нами, и Украиной? Хотя, как мы видели, никакого перемирия нет. Но посмотрим, что будет 9-10 числа. И нами анонсировано, что будет удар по центру Киева, если они нарушат перемирие. В смысле, хоть один беспилотник долетит до центра Москвы, где будет проходить парад.
19: Ну, я отношусь к этому, естественно, с огромной тревогой. Вот, значит, ну, во-первых, потому что в Киеве есть Киево-Печерская лавра. Вот, и она в самом центре. Вот, и ее, честно говоря, жалко. Вот, очень. Вот, уж не говоря обо всем остальном, там можно как бы рассуждать, но я думаю, здесь меня поддержат все. Вот, не нужно об этом забывать. И это одна из причин, я считаю, по которой Россия никогда не рассматривала, ну, по крайней мере, до вот этих дней, возможности серьезно бомбить Киев. Да? Вот, это первое. Значит, второе. Вы сказали по центру Москвы. Мне кажется, слова «Москва» не было вот в этом в перемирии, да, и вот в этом ультиматуме Министерства обороны. Было слово «военный парад». Вот, который может оказаться сорванным благодаря действиям, террористическим действиям Украины. А военные парады проходят не только в Москве, а, например, в Симферополе. А
10: много нет, много где. В Крыму отменили, еще где-то отменили.
19: Ну, отменяют, а где-то не отменили. В Петербурге не отменили. Вот, и во многих других местах не отменили. Поэтому здесь не только Москва, да, может быть, я по слову Москва там не было, да. Вот, это второе. Что же касается перемирия, которое прекращение огня, которое объявил Зеленский, ну, это такой, в общем, достаточно простой дипломатический ход, который придумали западники. Вот, потому что ну, я считаю, что Москва сделала сильный дипломатический ход. И, возможно, это было сделано после разговора Трампа с Путиным. Вот тем, что мы сказали, что мы хотим день рождения, это самый день победы над фашизмом, да, вот, объявить перемирие и дать возможность людям обеих стран как бы отметить этот святой для всех праздник, да. Вот, значит, а они сделали, западники сделали с помощью Зеленского встречный такой ход, что значит, вот если Путин не будет соблюдать вот это вот, значит, прекращение огня, объявленное Зеленским сегодняшнего дня, то и у Зеленского, мол, развязаны руки там на ваше, это самое, на ваше, в кавычках, 9 мая. Вообще-то то, чем они занимаются, вы знаете, вот эта вот встреча в Ереване, которую все обсуждали вот на этой неделе, и которая там была в центре внимания.
10: Я вам сейчас скажу, как это называлось. Это саммит Европейского политсообщества и еще Армения-ЕС некий.
19: Ну, как вот так, официально. Это самое. Значит, вообще-то это называлось ЕПС. Европейский политический сообщество. Да, вот эта встреча ЕПС. Вот.
10: Если не ее.
19: Смешно, да. Да, вот, это самое. Значит, вы знаете, я буквально вчера видел кадры из, значит, зарубежных больших телевизионных, значит, программ, где анализировалась эта встреча. И знаете, как вот иногда значит, телевизионным сюжетом в информационных программах дают заголовок такой внизу, так титром пишут, да, там «Война там» или там «Перемирие здесь». А тут было написано «Poking the bear». То есть палка – это тыкать так палкой, да, тыкать. То есть это называлось «дразним медведя». Вот. То есть вот это вся сборище, которое, в общем, ни о чем, как обычно, да, вот, оно имело главной целью дразнить медведя. Вот. И вы знаете, вот это вот дразнение медведя, и Зеленский, естественно, тут же побежал, да, туда веселиться. Вот. Оно мне очень напомнило старый, очень хороший, вот мне кажется, анекдот, хотя и такой, в общем, такой жесткий. Вы наверняка помните, как охотник ходил день за днем к берлоге медведя, при этом забывал зарядить ружье и тыкал его этим ружьем, да? Вот. А кончилось тем, что медведь вылез и сказал: «Я не понял, ты вообще охотник или гомосек, да?» Вот, помните эту историю, да?
10: Кстати говоря, ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо.
19: ЛГБТ, да, запрещено.
10: Каждое упоминание должно сопровождаться вот этим вот уточнением. Обязательно.
19: Да, ну вот, так вот, то самое, они занимаются вот такой вот запрещенной всенародно у нас порицаемой деятельностью, пытаясь, значит, дразнить русского медведя, да? Вот. Кто в этом виноват? Я думаю, что русский медведь виноват. Я думаю, что наше вот это терпение, наша сдержанность, которой мы так гордимся, она, в общем, уже достигла своего предела. Вот. И то, что появилось вот это вот заявление Министерства обороны, это значит, что и в Кремле начали это понимать. Потому что вы же понимаете, это заявление не Министерства обороны, это заявление президента, ибо на такую акцию, как массированный ракетный удар по центру Киева, может отдать распоряжение только главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Да? Вот. А еще одна вещь, которую я должен сказать, и она, может быть, я надеюсь, что все-таки какого-то чего-то ужасного там в эти дни произойдет. Вот. Значит, хотя с тревогой жду, да, что будет 9 числа. Вот. Но пока самое ужасное, что произошло, мне кажется, что вчера состоялась окончательная кончина Советского Союза. Вот окончательная.
10: Да? Это что ж случилось-то?
19: А вот посмотрите, значит, находясь на территории страны члена ОДКБ, да, то есть в Ереване, да, президент Украины в открытую угрожает России, значит, тем, сорвать что парад. Они нанесут удар по Красной площади. Причем происходит это под барабанную дробь, значит, премьер-министра вот этой самой члена ОДКБ.
10: Но он любит на барабанах играть, он же музыкант.
19: Да, под барабанную дробь. И под песенки французского президента Макрона, который несколько дней назад проводил, значит, с поляками учение по ядерной бомбардировке Санкт-Петербурга, да, если мне не изменяет память. Да? Ну вот это уже все. Это такое унижение вот, памяти Советского Союза. Это такое унижение тех 80 лет и тех побед, которые были одержаны. Уж не говоря о том, что это такое унижение многовековой дружбы между армянским и российским и русским народами, да? Вот. Которую Пашинян сегодня предает. Да? Вот он реально идет по тому же пути, по которому до него шел Зеленский, до Зеленского шли Молдавия, Прибалтика, стоят на пороге этого пути, готовясь по нему пойти азербайджанцы, казахи и так далее. Понимаете? Вот. И почему так это происходит? Ну, вот мы часто слышим такую фразу. Ну, вот видите, Запад вот эти способы использует, и у них это работает, вот эти цветные революции. Да? Зачем менять схему, если схема работает? И я согласен. У них эта схема работает. Вот мы видим, как она начинает работать с Арменией. Да? Вот. Остается только недоумевать, почему у нас нету схемы, которая работает.
10: Ну да, вы должны, как мне кажется, и я должен задать вопрос руководству, а почему так получилось? Это очень удобно спрашивать, ну вот проклятый Запад, что же ты творишь, а? Или руководство этих самых республик, уважаемых и не очень, а чего же вы уходите, а куда же вы уходите, что там на этом Западе, медом что ли намазано? Давайте просто посмотрим хоть раз в жизни на себя.
19: Ну вот да, понимаете, а почему мне еще тревожно с Арменией, с той же самой? Потому что, смотрите, с того дня, когда в Одессе сожгли людей, да, был объявлен курс на окончательный уже бесповоротный, то есть Рубикон был перейден, да, в отношениях с Россией, до 22-го года прошло 8 лет. В Армении сегодня тоже прошло 8 лет с того дня, как Армения пошла вот этим самым курсом, да, вот. То есть те же 8 лет, та же самая схема Та же самая схема работает. Вот поэтому вот мне это очень тревожно. Вот, и поэтому я совсем без улыбки и без иронии воспринимаю вот это сборище, которое в Армении происходило. Вот, тем более на фоне того, как мы видели, какие усилия потратил Путин, чтобы держаться в рамках приличия на последней встрече с Пашиняном. Помните, когда он в Кремле там это самое поездил?
10: Да, да, перед
19: ним, да. Вот стоили ли эти усилия, чтобы Россия получила вот такое.
10: А, видимо,
19: вот...
10: просто не дали то, что просил Пашинян. Не дали, вот, собственно, и результат. Он решил так поступить. Спасибо. Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT. Благодарим за выход. Перерыв у нас, друзья. Новости, реклама и анонсы. Все как всегда. Трансляции идут. Пишите в комментариях. Сейчас микрофон будет работать. Во время большого перерыва мы с вами пообщаемся. Никуда, традиционно вас призываю, не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Все, скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Уже почти 30 тысяч жителей региона сделали свой выбор на голосовании за объекты благоустройства. В этом году в Псковской области определено 113 территорий. Большинство из них назвали сами горожане. Напомним, что от города Великие Луки на голосование предложено 3 объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома номер 56 на улице Ставского, общественная территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего обновления продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. В связи с рабочим визитом в Великие Луки уполномоченного по правам ребенка состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и семей с детьми. Приглашаются жители города и Великолукского муниципального округа. Прием состоится в администрации города 6 мая в 15 часов по адресу площадь Ленина, 1. Запись осуществляется по телефону 8 8 112 299 15. Температурный рекорд зафиксировали 4 мая в Псковской области. В этот день был побит показатель 1994 года. Было 25, стало 25,4 градуса, сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нищедимова. В связи с установившимся теплом с 4 мая в регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В МЧС России по региону предупредили о мерах предосторожности в этот период: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.
0: О валютах.
26: Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27, юань 11 рублей 3 копейки.
0: О погоде.
26: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
5: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В телеграме Юрий Баранчик найдите, подпишитесь. Юрий Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Доброе утро, Иван.
10: Вы плохие фильмы смотрите, не в смысле плохо сделанные, а фильмы, где все плохо кончается. Ну, в смысле, не хорошо, а плохо. Про постапокалипсис какой-нибудь в стиле «Я легенда» там с Уиллом Смитом или что-нибудь в этом роде, а?
6: Таких хороших фильмов уже давно не было, поэтому не смотрю.
10: Ага, значит, смотрите-ка. России необходим госзаказ на светлое будущее. Еще раз, в каждое слово вчитываемся. России необходим госзаказ на светлое будущее. Кто так сказал? Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Далее он продолжает. Картинка красивого и светлого будущего исчезла. Ранее такую картинку давали фильмы, такие как «Назад в будущее». Современные фантастические киноленты демонстрируют сплошной мрак, постапокалипсис. В частности, речь об экранизации серии игр «Fallout» и сериале «Рай». Но тут надо что-то сказать, чего молчите-то?
6: Ну, вы знаете, я вот эти игры, к сожалению, не знаю, или к счастью, мне сложно
10: сказать. Ну, тут сериал уже идет, там уже, по-моему, второй сезон.
6: Последнее, на чем я в своем развитии остановился, это Doom какой-то второй и Еретик. Вот, это было лет 20-25 назад. Вот, поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу, но я думаю, что...
10: Нет, тут же, вы же поняли, дело не в том, смотрели вы конкретно этот сериал или играли в эту игру, дело не в этом. Давайте госзаказ придумаем. Госзаказ на светлое будущее. И, кстати говоря, он видео из Чебоксар смотрел, мне интересно. Пусть посмотрит. Да.
6: Да. Как бы у вас, так сказать, нету хлеба, кушайте круассаны, называется.
10: Да, типа того. Да. Ну, так что касается госзаказа, это вообще, это про что он говорит? Это на кого ориентировано? Он что имеет в виду? Я просто, честно, не понял, откуда у них в светлых головах берутся вот эти конструкции.
6: Вы знаете, я думаю, что они берутся опять-таки из прошлого. Другое дело, что наше настоящее, оно очень плохо похоже реалии нашей жизни на наше прошлое. Вот, допустим, откуда было советское кино, да? То есть Сталин лично там отбирал сценарий, отсматривал фильмы, выходило у нас 12 или 10 фильмов в год нетленок, шедевров. Вот, они были, да, про светлое будущее, про дружбу народов и так далее, и так далее. Вот, видимо, речь об этом, что хотят снова к этому вернуться, но ведь фильмы должны отображать реальность. Вот, и какую мы реальность сейчас будем отображать, когда люди там недовольны тем количеством мигрантов, которые у нас есть. Вот последняя шутка, да, что русских в Москве много, да?
10: Там, да, что да, да. В КВН, русских КВН много. Было. Да. Какие минусы жизни в Москве? Русских много.
6: Да. Да, уже немного, честно говоря. Вот. И я понимаю вашу шутку юмора, и как бы вот у нас каждый день такие сейчас ситуации, что чиновники как что-нибудь скажут, вот просто за голову хватаешься и думаешь, вот как к этому относиться, вот это бред или.
10: Других проблем в стране нет. Вы понимаете, красивой картинки не хватает. Во!
6: Да, поэтому, вот, честно говоря, вот, мне кажется, что нашим чиновникам надо побольше, почаще выезжать вот за пределы Садового кольца, вот куда-нибудь там Брянск, Белгород, там, Новороссийск, вот куда-то туда. Можно уже в Чебоксары поехать и спросить там у людей, как там, что. Вот.
10: На поезде сколько там? Часов 6, по-моему, да, ехать? 8? Да, да, все так, да, недолго, да, в общем, недолго, да.
6: Да, поэтому как-то вот они застряли в своем мире и не понимают, что, собственно говоря, страна живет уже совсем другими заботами, и это, в принципе, видно и по телеграмму. И я вот думаю, что, ну, страна хочет каких-то ответов на те вопросы, которые уже давно как бы не то что зреют, а перезрели, да, вот по поводу той же СВО. Вот мы же видим, да, что количество там украинских дронов увеличивается. Вот мы собираемся как-то изолировать театр военных действий или нет? Потому что ВПК Европы включилась в полном объеме. Вот, и что мы с этим будем делать? Ну, 700 там дронов

0: Потом там капитан, по-моему, китаец. Вот, и китайцы этого захватили. Вот, поэтому, ну, вот какая-то Швеция и мы, да, вот мы как-то вот, кроме там словесных заявлений, будем что-то делать или нет?
1: Мы
0: У
1: готовы к
0: нас же есть...
1: переговорам, Мария Владимировна Захарова сказала.
0: Ну, вы знаете, я вот как раз на днях написал пост на эту тему, да и Захар Прилепин тоже. А я эту идею еще в 2004 году писал, что вот мы готовимся к переговорам, мы хотим мирно существовать, а они хотят нас уничтожить. То есть у нас абсолютно разная мотивация в наших действиях. Мы хотим договориться и как бы малой кровью обойтись. Они просто хотят, чтобы нас не было, как, тоже, как в 1941 году. Вот если бы мы в 1941 году тоже были настроены на такой вариант, что вот давайте договоримся там и мирно как-то будем существовать в фашистской Германии. Ведь ну, современная Европа, там те же Америка, США, да, ну как бы там в чистом виде фашизма нету, да. Но если мы вспомним вот ковидобесие, да, вот попытку построить цифровой там концлагерь, так ведь это то же самое фактически, если не хуже. То есть все твои передвижения отслеживаются, пятиминутные города вот эти, да, где ты там не имеешь права выйти за периметр своего района, где все оцеплено, так сказать, колючей проволокой с автоматчиками по периметру, как там в некоторых странах практически это удалось реализовать в ходе ковида. Но вот к чему мы идем, собственно говоря? Ведь в плане цифровом у нас все аналогично происходит. С одной стороны, тотальный зажим вот всяких интернетов, там, телеграмов и так далее. А с другой стороны, тотальная идентификация личности. Там, зачем-то надо куда-то зайти, да, тебе надо это делать через госуслуги. А зачем, вот, собственно говоря? А почему нельзя будет наличкой расплачиваться в магазине? Там вот, ну, и масса примеров таких. И просто, знаете, если бы это было раз в месяц, вот такая шняга какая-то возникала, а тут каждый день сыпется, как из рога изобилия. Вот я говорю, что я не думаю, что это, знаете, вот какая-то сознательная установка, но просто вот эти ребята, которые имеют там право голоса, они так посмотрели, о, классная тенденция идет, давай-ка я что-нибудь придумаю в этом духе, чтобы обо мне говорили или вспомнили там. Ну, мне кажется, это не совсем правильно.
1: Я думал просто, что у нас, ну, разного рода депутаты Госдумы любят, чтобы отличиться, делать подобные заявления. Давайте что-нибудь запретим. Тут ведь что читается? Давайте запретим фильмы про плохое. Как-то так. Триллеры, ужасы, плохая картинка. Давайте их
0: Вы знаете,
1: уберем.
0: вот есть вот в Москве Некрасовская библиотека, одна из самых больших муниципальных, да, и там идет массовое изъятие книг сегодня. И везде там ЛГБТ находят, там еще что-то.
1: А,
0: Так я говорю, а чего вот
1: запрещено,
0: далеко?
1: запрещено и всенародно порицаемо, не забываем.
0: Да, там какие-то вещи, так и говорю, а чего далеко ходить? Вот давайте «Мастера Маргариту» Булгакова запретим, ведь это ода сатанизму. Какие
1: Сатанизм
0: проблемы?
1: тоже запрещен в России, тоже
0: Да,
1: напоминаю.
0: бал там сатана в Москве проводит там. Ну, вот так, честно говоря, наверное, можно и к Достоевскому будет там как-то докопаться, да, что в плане вот там какой-то непонятный там фрик убил бабушку, да, там. А вот я
1: Нет, так
0: вчера
1: он же
0: просто подумал.
1: раскаивается к финалу все-таки,
0: Да,
1: понимаете, в чем
0: но а
1: дело?
0: вчера давайте вот это Ромео и Джульетта, да? Ведь
1: Самоубийство,
0: это,
1: за самоубийство, да,
0: да, мы о
1: пропаганда,
0: чем,
1: ага.
0: да, мы о чем говорим? Ну, вот я не знаю, честно говоря, вот как бы
1: Слушайте, вы у
0: чего
1: себя
0: мы хотим.
1: писали, давайте немножко про СВО, особенно после атаки на Чебоксары, ну и другие атаки тоже, потому что все сконцентрировались на Чебоксарах, просто потому что самая яркая картинка оттуда пришла, а атаки-то по всему периметру идут. Ну и мы контратакуем, мы тоже наносим удары, этого тоже нельзя отрицать. Другой вопрос. Вы написали у себя в Телеграм-канале, там была фраза в одном из постов ваших, хорошая, стоят западные заводы, Rheinmetall тот же, и по ним мы удары не наносим, кстати говоря. Это зона безопасности как...
0: ArcelorMittal, да, ArcelorMittal на Украине работает, да,
1: Да-да-да, я вот
0: производит
1: тоже
0: сталь
1: задаюсь
0: для...
1: вопросом, собственно, что... Я не знал, я, кстати, не знал. Вот вы написали об этом, я подумал, секундочку, а почему? Это, получается, мы нанесем удар, если Rheinmetall по Германии, а не так это воспримут, и мы из-за этого как-то переживаем, да? Или я не в ту сторону? Вот как вы
0: Ну,
1: это можете
0: вы знаете,
1: объяснить?
0: я почему написал, потому что я тоже этого не понимаю. Потому что, ну, либо мы воюем, либо нет. Потому что вот ArcelorMittal, он производит сталь, там, посчитали эксперты, там, из нее вот делается, там, где-то 200 тысяч снарядов. То есть, эти снаряды летят по нашим парням там. Какая нам разница, индийский завод, там, американский, просто разнести его, и все. А этим ребятам предупредить, сами закройте завод, условно говоря, да, там же можно завод закрыть, линию остановить, там, ну, и там, на полгода или на год отправить их там в неоплачиваемый отпуск. Но там же этот человек этого не делает. Ну, раз ты не делаешь так, ну, получай там привет дружеский, там, Искандером каким-нибудь. Вот. Так что, ну,
1: И
0: здесь,
1: коротко,
0: понимаете, мне кажется, Война – это такое дело, где нельзя, помните, как шутку Винокура, здесь мы играем, здесь мы не играем, здесь мы рыбу заворачивали, да, и вот как

0: как-то вот в таком вот плане. Ну.
1: И нужно еще, вот у нас полторы минутки остается, нужно ответить на простой вопрос. На фронте сейчас потери минимальные, динамика идет, ну, к минусу, по сути, динамика потерь с обеих сторон. Группировки у обеих сторон огромные, 1700 ориентировочно, ну, по 700, да, где-то плюс-минус, это не суть. Мы переходим к войне роботов. Да. Соответственно, да, роботы наносят ущерб в тылу. Я, исходя из этого, вообще не понимаю, а, собственно, ну, хорошо, ставка-то на что? На какое окончание специальной военной операции? В какой перспективе? Как это все должно закончиться? Что будем делать? Что должно произойти?
0: Ну, вы знаете, это не только вы не понимаете, но и многие не понимают, да и эксперты не понимают, честно говоря. Потому что вот у меня тоже есть информация, наверное, там сегодня-завтра сделаю пост на эту тему, что, собственно говоря, вот серая зона или килл-зона, она уже до 50 километров фактически расширена. То есть, не то, что там танки не подведешь, там колонну не подведешь, там к линии фронта, а это же, ну, склады там, того же топлива должны быть для поддержки наступления и так далее. Раз. А второе, коротко, то, что роботы... Роботы осуществляют доставку там, продуктов питания, снарядов. Там. Поэтому потери снизились и у них, и у нас. То есть, отдельные перестрелки, удары дронами, но это разовые вещи. А линия фронта встала, по сути дела.
1: Спасибо. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, телеграм-канал. Юрий Баранчик, подписывайтесь. Благодарим за ваш
2: взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Наталья Арсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наташа, я тебя приветствую.
6: Доброе утро.
1: Наталья, а вот на фоне не видно, я думал, ты на фоне моря будешь как раз. Ну, ладно.
6: Ну, там шум, ветер, шум, я бы шум, не смогла выйти.
1: Хорошо, шум и ветер. Значит, Наталья волонтерит в Туапсе. Сейчас помогает убирать... Ну, Мазут, ты сейчас поподробнее расскажешь, чем ты там занимаешься конкретно. А до этого волонтерила и в Анапе. Ну, собственно, расскажи, насколько все серьезно, потому что открываешь Телеграм, а там написано «экологическая катастрофа». Это соответствует с тем, что видишь ты вообще и слышишь от тех людей, которые вместе с тобой волонтерят? Или нет? Пожалуйста.
6: Когда я ехала в Туапсе, то я, конечно, думала, что я увижу здесь вообще просто какой-то кошмар, действительно катастрофу, и слабо вообще себе представляла, с чем мне придется столкнуться. И на самом деле мне было страшно. Приехала я сюда затемно, иду по городу от вокзала до гостиницы и понимаю, что ну, я не вижу признаков катастрофы. Ну, думаю, может быть, наверное, потому что темно. А перед этим я начиталась уже в телеграм-каналах о том, что здесь деревья все покрыты нефтяными пятнами, ну, в общем, и так далее. Лавочки, скамейки. Ну, на утро я пошла гулять по городу, специально пораньше вышла и опять не увидела ничего. Думаю, ну, может быть, я не в том Туапсе оказалась. Начала разговаривать с местными жителями, оказалось, что пострадал не город, а пострадали два микрорайона, так называемый Гроснефть и Звездный, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, собственно, с местом самой вот этой вот катастрофы, трагедии. Ну, катастрофу мы не будем это называть, но такая трагедия получилась для вот конкретно этих микрорайонов. Я поехала туда. И там, конечно, видны все последствия и пожаров, потому что некоторые дома сгорели, и нефтяного дождя, и разлива нефти и мазута. Вот там, на этих улицах, особенно две улицы Пушкина и Кошкина, там все вот это есть, и сейчас городские власти, насколько я понимаю, все это пытаются убрать. Но 4 мая я там вот как раз была, там, вернее, 3 мая, там как раз еще не было вот какой-то такой уборки усиленной. Говорят, что вот в последние дни там уже чистят эти улицы. Но что еще? Пострадали. В городе сейчас работают, если изначально там, например, были закрыты все, ну, не все школы, ну, из-за вот запаха, да, который здесь в городе витал, конечно, там школьники не учились и так далее, но с 4 мая все школы начали работать, все детсады тоже, за исключением двух детских садиков, где еще не отмыли пятна мазута, вот как раз эти последствия нефтяного дождя. И вчера мы вместе с волонтерами выехали в один из этих детских садов. Он находится совсем рядом с нефтеперерабатывающим заводом, и там как раз вот отмывали все детские площадки, вот эти все постройки, горки, турники, лестницы и саму тротуарную плитку. Вот сложнее всего, конечно, оттирать вот металлические лестницы и тротуарную плитку. С одной стороны, можно сказать, ну зачем вы это делаете? Подумаешь-ка, ну и вот пусть будут эти пятна, они уже застыли и так далее. Но с другой стороны, это сейчас здесь в Туапсе, как они говорят, по-январски холодно, плюс 7, плюс 10, ветер и дождь, это январская погода. А уже совсем скоро здесь будет плюс 30. И все эти пятна начнут плавиться, испарять вот эти токсины, которые для детей, конечно, будут настоящей отравой. Дышать им этим нельзя. Поэтому вчера вместе с воспитателями, с нянечками этого сада, мы вот на коленях оттирали эту плитку все различными химикатами. Эту нефть, оказывается, далеко не все химикаты берут. Вот кое-как вчера там что-то пытались сделать. Надышались, конечно, тоже растворителями. Респираторы помогают, но так, не особо. Вот. Кроме того, я успела побывать в приюте, где спасают животных. Очень много бездомных животных, кошек и собак, вот из этих вот пострадавших микрорайонов, пострадали от и нефтяного дождя, и от разлива нефти. В общем, волонтеры, даже люди специально из Майкопа, приехали два специалиста, профессионалы, которые занимаются гуманным отловом собак и кошек. И вот они отлавливают животных на улицах и привозят их в приют. Животные, конечно, приезжают в разном состоянии, кто-то сильно вымазан, кто-то нет, у кого-то вообще вот этот мазут, он прям сосульками с шерсти свисает, это все приходится волонтерам состригать, потом их отмывают очень долго, размачивают эту нефть растительным маслом, говорят, вот очень хорошо она, в общем, размачивает эту нефть, и потом хорошо оттирать после того, как она размякла. Животные пострадали и по здоровью сильно, потому что пили из грязных луж, потому что пытались себя вылизывать. Конечно, тоже наглотались всех этих токсинов, всей этой отравы. Сейчас у многих большая степень интоксикации, поэтому их лечат. Ветеринарные врачи прописывают протоколы лечения, волонтеры уже строго по этому протоколу животных пичкают всякими лекарствами, капельницами и так далее. Вот. Самая большая сейчас проблема для этого приюта. Приют, кстати, это турбаза. Женщина, владелица турбазы в поселке Шепси курортном, в 30 метрах от моря, отдала свою турбазу под вот, нужды этих животных. То есть вместо того, чтобы готовиться к летнему сезону, к приему гостей, туристов, она вот просто такой жест доброй воли, все для спасения животных. Так вот, самая большая сейчас проблема на этой турбазе – это то, что животных нельзя выпускать обратно на улицу. Ну, волонтерам просто жалко их обратно выпускать, столько сил вложено. Дело в том, что некоторых хвостов пришлось ловить по 2-3 раза, отмоют, немножко пролечат, выпустят, снова на улицу, а потом очередная атака и снова разлив. И снова это животное вымазано. И снова приходится ловить и доставлять.
1: Атаки туда, продолжаются, как... кстати, Наташа, точнее.
6: Атаки продолжаются, но не долетают, я бы так сказала. Вчера вот буквально после обеда была ракетная атака. Пропал полностью интернет и мобильная связь. Нас всех эвакуировали из гостиницы. Я вот, допустим, текст, который сейчас стоит на сайте Комсомолки, я писала на лавочке, там, в общем, на улице, потому что нельзя было находиться в здании. Вот нас всех эвакуировали. И таким образом вот сегодня вот утром пришло сообщение, что угроза отменена. Вот, хотя вот в 7 утра, допустим, мобильной связи тоже не было, мобильного интернета, был только Wi-Fi в гостинице. Собственно, это одна из причин, почему я сейчас из гостиничного номера еще выхожу, потому что здесь устойчивая, по крайней мере, связь по Wi-Fi. На улице я там просто не совсем устойчива, далеко не везде. Так вот, самая большая проблема для этих животных – это то, что их нужно раздавать, их нужно пристраивать, и поэтому, если кто-то сейчас меня слышит, найдите заметку вот об этом приюте на сайте «Комсомольской правды». Посмотрите в глаза этим животным, некоторых фотографии некоторых из них там размещены, может быть, вы захотите кого-то себе взять. Они действительно очень такие благодарные, преданные, и они очень рады тому, что вот наконец-то они оказались в хороших условиях, они живут на улицах. Мне кажется, что для каждого из тех, кто захочет их взять, это будут хорошие друзья.
1: Что касается купального сезона, он под угрозой или нет там в Туапсе?
6: Значит, что касается купального сезона, пляжи все еще продолжают убирать. Городской пляж практически очистили. Дело в том, что я туда попасть не могу, на эти пляжи, чтобы оценить, посмотреть, как там все происходит. Стоят кордоны МЧС, и полиция никого туда не пускает. Собственно, и правильно делают, потому что гражданским людям нечего делать в тех местах, где идут разливы нефти. Потому что, где произошли, вернее, разливы нефти, там работают специалисты. Нефтяники, сотрудники аварийно-спасательных служб.
1: А волонтеры как же?
6: Волонтеры их не пускают, не убирают. Вчера, например, разговаривала с волонтером, женщина Кристина приехала из Новосибирска, приехала сюда, начиталась соцсетей и приехала сюда помогать. И вот ходит и не знает, куда приткнуться, потому что непонятно, ну, не нужна особо помощь. То есть вот вчера в садике помощь была нужна. А перед этим она сунулась на пляж поселка Тюменский, где тоже произошел выброс нефти. И там ее отфутболили, ей сказали, нам здесь ваша помощь нужна, вы не специалист, вы не умеете убирать нефть. Поэтому вот никого из гражданских таких людей туда не пускают. Значит, сам мэр говорит, что с 1 июня курорт будет готов принимать посетителей, что к 1 июня все будет готово. По словам сотрудников МЧС, кто вот анонимно согласился со мной поговорить, применяются все известные технологии сбора нефти, то есть это вот эти специальные сорбенты, которыми нефть собирают. То есть, ну, в мире все эти технологии известны, поэтому здесь они тоже применяются. Чем здесь проще ситуация? В Анапе мазут попал на песок, и глубоко проник сквозь песок, пропитал его, поэтому все это долго приходилось вычищать и убирать. Здесь галька, и нефть и мазут остаются просто сверху на гальке, ее собирают в мешки и вывозят на самосвалах. Эти самосвалы, вот если выйти немножко туда, в сторону моря, прям видно, они как они один за одним просто курсируют по трассе, пустые едут к морю, груженные едут куда-то на полигон, отвозят все это, весь этот загрязненный грунт.
1: Ты же работала и в Анапе. Вот сравни, пожалуйста, да, в сравнении, что можешь сказать?
6: Здесь ситуация такая. В Анапе ситуация, вот она действительно была похожа на катастрофу, потому что мы видели масштабы вот того, что там происходило. Там действительно многие километры берега были залиты этим мазутом, и это выглядело очень страшно. Вместо золотых песков видеть вот эту черную, вязкую, вонючую жижу. Здесь вот мы этого не видим. Здесь все, что вот можно, как можно оценить масштабы трагедии, это если подняться, например, на смотровую площадку города и точечно увидеть, что вот там дом разрушен, там дом сгорел, там дом. Ну, то есть вот таким образом. Здесь вот так, чтобы масштабно было все плохо, этого нет. Точно так же и на берегах. То есть вот городской пляж пострадал. Пострадал пляж в поселке Тюменский. Еще в паре мест пляжи пострадали. Но там сейчас работают специалисты. Поэтому сказать, что вот здесь прям такая катастрофа, или как вот писали в соцсетях, что здесь такой Чернобыль, здесь хуже, чем в Анапе, нет. Вот все. Даже близко.
1: Этого. Спасибо, спасибо. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», ее материалы на сайте kp.ru. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, все будет хорошо. До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
8: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко, не то что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
10: Пятеро агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО. Так говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что в будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram, говорится в сообщении ФСБ.
2: О политике.
10: США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая на этот раз поддержать документ. Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная США, не была согласована Совбезом ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. С авторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар.
2: О нововведениях.
10: В России разрешили сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Новая услуга начнет действовать с 1 сентября, сообщили в Кабмине. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с определенным заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.
2: Об инициативах.
10: Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных семей. Семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, могут предоставить два машиноместа. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на одно транспортное средство, но министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы. Там местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот. Ожидается, что инициатива поможет упростить повседневную жизнь многодетных семей и снизить их расходы. Официальный курс доллара на сегодня 75.34, евро 88.35, юань 11.02.
11: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Я не знаю, что с нами случилось, но... Какого-то черта мы вернулись в автосалон. И что характерно, вернулись не за «Ладами». Ну, «АвтоВАЗа» в апреле плюс по сравнению с мартом. Да, вы видели все пресс-релиз из Тольятти. Но глубокий минус по сравнению с весной прошлого года, которая, если вы помните, и так была мертвой. Всем здрасте. Я Дмитрий Делинский.
13: Я Кирилл Манжула.
12: Мы из Петербурга. Олег Осипов вместе с нами из Москвы. Олег, доброе утро.
14: Доброе утро.
15: Доброе утро. Привет всем.
12: На всякий случай, 8-967-200-97-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе, и тележенька, по-моему, еще шевелится, у некоторых, по крайней мере.
13: У меня еще как шевелится? Ну, смотрите, по итогам апреля этого года в абсолютных цифрах продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 113 380 штук. Следует из данных...
15: Говорят, 117,5.
12: Да. Это Минпромторг и Автостат, они немножко по-разному считают. Вот. Ну, так или иначе, чуть больше 115 тысяч...
13: Мы по третьему считаем вообще.
12: Господи,
13: средний ремонт
12: арифметически.
13: Скажем, 120.
12: Вот, значит, в этом видны какие-то... Какой-то оптимизм виден, заметен. Непонятная природа этого оптимизма, но тем не менее.
13: Происки врагов. Хорошо, что незаметны.
12: Происки врагов заметны, когда ты мобильный телефон пытаешься включить в центре города.
13: Это да.
12: Так вот, значит, продажи апрель, рост 11%, 15%, опять же, по разным данным. Все это достаточно позитивно. Продажи демонстрируют оживление. Но о формировании устойчивой тенденции говорить пока не стоит. Ну, просто потому что... Почему? Что происходит вообще, Олег?
15: А вот то и происходит. Во-первых, возрадуются. Это лучший результат с начала года, надо честно признать. Оттаяли машины, как пишут коммерсанты, мы все оттаяли, как покупатели. Ну, пора уже, так сказать, летний сезон на носу.
13: Олег, ну мы с тобой в марте об этом говорили, что все оттаяли. Ну, уже апрель закончился.
15: Нет, нет, нет. В марте еще потом заморозки в Москве, сам понимаешь.
13: Понятно.
15: Все это было. Вот сейчас как раз все оттаивает. Другое дело, что праздники сыграют злую шутку с рынком, разумеется. Сейчас мало кто будет покупать до 10 числа, это определенно. Ну, вот. Ну и кроме того, есть масса факторов, которые работают на продаже. Как это не парадоксально? Они все те же, так сказать, эти факторы. Во-первых, на втором месте кто у нас? Хавейл, естественно, с заводом, который под Тулой, да? Понятное дело.
12: Да, это если по... по производителям считать. А если считать по маркам, то на втором месте у нас Тинет Т7. Вот, а Хавейл Джолион на третью строчку опустился.
15: Слушай, видимо, у нас разные данные, но, собственно, не в этом дело. Тут я читаю просто «Коммерсант» сегодняшний, там у «Хавейла» на 27,6% до 16,5 тысяч увеличились, а «Тенет» до 11, ну, почти до 12 тысяч. Но суть не в этом. «Тенет» хорошо, это тоже российский производитель. Под этим названием скрывается та же вишенка, черри, что называется, так сказать. Я езжу сейчас на «Тенете». Хорошая машина, ничего не пишет, вопросов нет. Вот. Но следом идут «Джили» и «Белджи», естественно, так сказать. Так. А совсем даже не «УАЗ» и «Солерс».
12: Угу. Чудесно, зашибись. Вот. Если по марочному списку пробежаться, то знаете, что получается? Веста минус 46% по итогам 4 месяцев. Ну, то есть квартал 25-го года сравнимый с кварталом 26-го года.
13: А этому есть очень, по-моему, логичное объяснение. Появилось большое количество автомобилей, которые собираются здесь у нас в стране. тот же Тинет, да?
12: Угу.
13: Который...
12: Чуть дороже,
13: но существенно. Существенно лучше, да, ничуть лучше. Вот, и это и конкуренцию АвтоВАЗ не выдерживает, вот и все.
12: А помните, мы говорили, даже сам Максим Соколов говорил, что...
13: То это не я задумал этот самый утилизбор, это не мои инициативы.
12: Угу. И АвтоВАЗ от этого не... Ну вот, пожалуйста, слушайте, вот, не выиграл.
15: Да, показательная ситуация, она совершенно нормальная. Мы уже 10 раз об этом говорили, если не сотню. То есть, да? Ну, нельзя продавать старье, ну, не будет оно пользоваться спросом.
12: Тут насчет старья...
15: Какой-то балбес, серьезно. Я всерьез предлагал вообще вернуться к машинам там классики автовазовской. Ну, а чего? Дешево и сердито.
12: Олег,
15: вот хоть кол на голове тиши, дешево не будет. Да, хуже будет.
12: Это предложение прозвучало 4 года назад, когда от нас ушли...
15: Нет, это предложение в этом году прозвучало.
12: Новое. Уже даже в этом году?
15: Его, ну, конечно, его вытащили
13: из пыльного ящика.
15: Да. Я не буду сейчас называть автора, чего это вдруг рекламу создавать. Но это буквально, вот я не знаю, меньше месяца назад прозвучало все снова.
13: Ну, смотри, хорошо.
15: Говоря, это вот это вот...
13: Азимут будет конкурентом?
15: Азимут, кому конкурентом он будет?
13: Ну, к тому же...
12: Владе Вести СВ Кросс.
13: Ну, к тому же Джулиану.
15: Нет, не будет, по-моему. Потому что у Джулиана, например, есть такая...
13: Полный привод.
15: Как полный привод фишка, да. Впрочем, Азимут тоже может быть с полным приводом.
13: Но пока нет.
15: Если придёрить багажник, батарейку. Не вопрос.
12: Не электромотор на заднюю
15: ось. Поедем.
12: Да, у них был такой проект, мы об этом рассказывали. Смотрите, по цене, значит, Джулион сколько? 2 миллиона 100 тысяч сейчас стоит базовая комплектация.
13: Ну, это передний привод, судя по всему.
12: Да. Азимут тот же, если он будет продаваться за 2,5, ну, ребята... Нет, просто,
15: кому он нужен за 2,5? Вот скажите мне. Да никому он не нужен.
13: А вообще были какие-то слухи по цене?
12: Нет.
15: Нет? Слушай, он должен стоить не больше 1,5 миллионов максимум.
13: Он будет как горячие пирожки улетать, Олег, за 1,5 миллиона.
12: Если он будет стоить 1,5 миллиона, Веста помрет.
13: Помрет и Искра помрет.
15: Слушай, ну и что? И кто будет плакать по этому поводу?
12: Ну, инженеры АвтоВАЗа, которые вкладывали душу, понимаешь, вкладывали в эти машины.
13: Менеджеры, деньги.
15: Ну, как вам сказать? Собственно, комментариев нет. Ну, поплачут, перестанут. Пусть работают получше.
12: Насчет старья, Олег. Тут «Известия» собрали данные по поводу того, как давно появились на рынке те машины, которые нам преподносят как новинки. Вот все эти «Тинеты», все эти «Волги», «Волжары», вот это все. Средний возраст, средний срок, прошедший с момента премьеры автомобиля до появления у нас, вот как бы вот то, что мы у нас сейчас в автосалонах продается, на минуточку, 5 лет.
13: И это старше.
12: Да. Это у нас считается новинкой.
15: Слушай, ну нет в этом ничего плохого. Чего мы зацикливаемся? Ну, это обычная спекулятивная, так сказать, публикация, собственно говоря. Ну да. А мы хотели что? Чтобы, так сказать, если мы хотим что-то совершенно новое, так надо изобретать что-то совершенно новое.
12: Нет,
13: мы в данной ситуации пользуемся тем, что было изобретено не у нас и очень давно.
15: Вот именно. А не можешь, так молчи, делай спокойно.
13: И старайся, пожалуйста, пожалуйста, вот катайся на Cherry Tiggo 7 Pro 2019 года, понимаете ли, изобретение, или на Тинете Т4, которая, собственно, впервые появилась на пекинском автосалоне в 2014 году.
15: Слушай, ну в этом ничего... В любом случае, все эти автомобили, я понимаю, конечно, «Известия», это хорошая публикация, наверное. Но дело в том, что то, что выпускает АвтоВАЗ, этому-то под полтинник.
12: А Азимут?
15: Азимут.
12: Искра.
15: Я его не видел. Я не видел, я на нем не ездил пока.
13: На Искре-то ездил? На Искре-то
15: не ездил. Нет.
13: Не ездил?
15: Нет, меня не любит Соколов. Ты что? Как он может, так сказать, это... Доверить мне Искру. Из Искры тогда не разгорится пламя, если я об этом узнаю.
12: Понятно. В любом случае, значит, у нас Джулион в 21-м году был снят у себя на родине с конвейера в Китае.
13: Подожди.
12: У нас до сих пор один из бестселлеров.
13: Смотри, а по большому счету, вот что поменялось, если говорить об автомобиле, китайском автомобиле выпуска там 20-го года, и китайском автомобиле выпуска 25-26 года.
12: Принципиально иное отношение к безопасности. Принципиально. Там категорическая разница.
15: И вот еще одна интересная штука. Вот тот же Тенет, Т8, на котором я езжу сейчас, у него выдвижные ручки, что в Китае уже не делается, например.
13: Ну, это мелочь. Я имею в виду то, что привел Дима, безопасность, это важно. Важно для нас, для автомобилиста. А не то, что там появился новый какой-нибудь навороченный экран. Это совершенно неинтересно. То, что принципиально поменялось за 5 прошедших лет в этих автомобилях. Понимаешь? Вот что важно. Что мы теряем, когда покупаем типа новую машину под российской маркой, которая была представлена на китайских автосалонах 5 лет назад и более?
15: Вот вы знаете, что я вам скажу? Вот сейчас я смотрю на КГМ, допустим, да, на те же автомобили, или там на Солярис, вот яркий пример, с атмосферником совсем. Это старые машины, они новые, но они сделаны по лекалам, так сказать, позавчерашнего дня, и ничего плохого в этом нет. Они востребованы, правда, отвечают требованиям по безопасности, понятное дело. Но, в принципе, разрабатывались они не позавчера. А за Китаем не угонится никто, даже немцы, и даже, так сказать, американцы, и не собираются гоняться. Потому что это все чрезвычайно быстро развивается. В общем, ничего плохого в том, что мы выпускаем 5-летние машины.
13: Это потому что, Дим, вот скажи честно, ты бы согласился купить сейчас 5-летний, там, не знаю, Volvo, Mercedes, BMW?
12: О, да.
13: Новый, ну, 5-летний выпуск.
15: А я бы 25-летний не отказался.
13: С удовольствием, я бы просто бы, вот с удовольствием, честно. И никакой бы китаец, самый навороченный, не был бы конкурентом вот при моем выборе.
12: Угу. Так, у меня есть еще одно соображение по поводу того, чем может обернуться вот это отставание, технологическое отставание. Почему на конвейеры на российских заводах, на бывших простаивающих площадках, брошенных европейскими, японскими и корейскими производителями, у нас выпускают машины из прошлой жизни? Там серьезные последствия, на самом деле. Ну, не только с точки зрения безопасности, а с точки зрения обслуживания, локализации производства. Вот прямо сейчас мы прервемся на пару минут буквально. Я Дмитрий Делинский.
13: И я Кирилл Манжула.
12: Мы из Петербурга. Олег Осипов на связи вместе с нами из Москвы.
13: И минуты паузы.
12: 8-967-200-97-02, номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе и в Телеграме.
11: Программа «Мой автомобиль». Новости.
14: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
16: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Ну так вот, значит, «Волга», да, который, этот большой кроссовер, который Волжара.
13: Ну?
12: Вот, это предыдущее поколение Манжары. Вот то, что будут производить, то, что начали уже собирать на...
13: Но они же сами себе-то не враги.
12: Вот. Прикол заключается в чем? Какая-то часть деталья при максимальной локализации автомобиля, она все равно должна приходить из Китая. С родины этой машины. А ее там уже сняли с производства.
13: Да, но она весьма массовая модель. И у нас она продавалась очень хорошо. Да, генерация Манжары.
12: Да, и продается до сих пор.
13: Продается до сих пор, поэтому не думаю, что с детальем будут какие-то проблемы. Если там, в общем, не будет какой-то разницы между тем, что будет называться «Волга», и то, что называлось «Манжара».
12: Решетка радиатора.
13: То есть это единственное, с которой проблема у нас может возникнуть.
12: Ну, какой-нибудь зимний пакет, я не знаю, неважно. По большому счету, смотри, производитель, который ставит здесь какую-то модель на конвейер, вот не по контракту с компанией Defitu, которая должна обеспечивать машинокомплектами и обеспечивать детальем российское производство, он, ну, в общем, всерьез...
13: Это Дима Делинский, кстати, Кирилл Манжула и Олег Осипов у нас на связи. Олег, скажи, пожалуйста, а будут здесь проблемы, как ты считаешь? У нас ведь есть какие-то нормы, я имею в виду, в стране, которые бы обязывали автопроизводителя обеспечивать запасные части?
15: Ну, будут неизбежно. Это как пить дать будут. И они есть, на самом деле, с поставкой, тем более из Китая, деталья, кузовных деталей. Вне всякого сомнения, потому что они слишком быстро меняют все, так сказать, у себя. Но... Если у вас есть прессовое производство, как у Хавейла под Тулой, то это микшируется, вот эта проблема. С другой стороны, даже туда, даже на Джулион, силовые элементы кузова поставляются по-прежнему из Китая. Ровно как это будет для «Волги» поставляться. Это правда. С другой стороны, можно, конечно, наладить здесь литье вот этих вот силовых элементов, там сталь определенная должна быть, но это будет в 5 раз дороже, там, условно говоря, да?
13: Понятно. Потому что тоня нужно
15: будет делать. Кроме всего прочего,
13: и объем другой, да.
15: Я вам честно скажу, я не видел никогда, ни разу в жизни каталога на Манжаро по компонентам. Просто его не существует.
13: Это твоя любимая тема.
15: Любимая тема. Я, между прочим, говорил об этом с вице-президентами компаний китайских. Они то же самое все, так сказать, толдычат, что вот электронные есть. А послезавтра мы там...
13: Слушайте, по каким законам у нас работало автопроизводство до 2019 года?
12: До 22-го, ты имеешь?
13: Да, до 22-го.
15: Потому что у нас
13: так же работало все.
15: Нет, техрегламенты есть. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Есть техрегламенты, которые свято соблюдались, так сказать. В общем, тут невелика проблема.
12: Слушайте, простите, а уже решена проблема с кузовней на Lada X-Ray?
15: Да нет, а как она может быть решена?
13: Ее кто-то решал?
12: Ты говоришь, есть техрегламенты, которые заставляют производителей обеспечивать машину после того, как она снята с производства в течение там, условно, 10 лет.
13: Тима справедливо вспоминает Ладу X-Ray. Сейчас посмотри, сколько стоит дверь для этого автомобиля.
15: Слушай, там 3,5 машины было выпущено. Ну, чем мы так переживаем?
13: Выпущенных было достаточно.
15: Ну да, как-то хоть обойдутся. В принципе, там можно напечатать еще немножко. Дорого, но можно.
12: И возвращаемся к вопросу, а что бы нам не вернуть классику на конвейер?
15: Та же самая дурь, понимаешь? Ну, слушайте, все равно мы неизбежно отстаем, и тут ничего в этом страшного особенного нет.
13: Было, Олег,
15: там на поколение на 2, ничего страшного.
13: По данным на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 159 тысяч автомобилей Lada X-Ray с учетом версии X-Cross.
15: Ну, это что это такое, 159 тысяч?
13: Ну, тем не менее, это 159 автовладельцев, тысяч автовладельцев.
15: Я могу
13: маленький городок
15: посочувствовать, но понимаете, ведь никто не знает. Вот, допустим, вы купили какой-нибудь СТО или еще что-нибудь не к ночи помянутое будет из Китая. И где вы найдете там, я не знаю, порожки, двери, крылья?
12: Олег, на всякий случай, СТО, это...
15: Ну, это я так, к слову скажу.
12: Да, я понимаю, зонтичный бренд, придуманный для локализации. Здесь производство как какого-то из клонов черри. четыре, я не помню какого.
15: Ну, конечно. Ну и чего?
12: Exit. Exit, по-моему, под этим брендом будет выходить у нас здесь. Ну вот, а так оно здесь будет, ну, типа, локализовано.
15: Так оно здесь не будет печататься. Ни на принтере, ни в цехе этого самого штамповочного. Вот в чем дело. А, кстати сказать, между прочим, тот же АвтоВАЗ брал у сторонних производителей даже штампы, которые в свое время отслужили уже где-нибудь в другой стране, потом привозились в Тольятти и спокойно устанавливались в прессовый цех. Были такие случаи. Так что это мы все уже проходили.
12: И мы помним, сколько пальцев входило в зазор.
13: Потому как у любого есть срок службы, он там может отштамповать не конечно, больше какого-то конечно. Количества деталей.
15: Он миллион там отштамповал, все меня, или там сколько, 10 миллионов. Ну, в общем, это тоже было.
12: Ага.
15: Так. Многие будут сейчас вспоминать былое.
12: Посреди весны 2026 года журнал «За рулем» перечислил автомобили, которые опасно покупать на вторичном рынке в России. Значит, в сухом остатке самые опасные машины на вторичке – это старый премиум и проблемные китайцы.
13: Чем опасен?
12: Смотри.
13: Сложностью обслуживания дальнейшей или для безопасности автомобиля?
12: Безопасность за скобками. Сложность обслуживания. Это безумно дорого. Вот некропремиум, это вот просто безумно дорого. То есть, ты можешь купить там, я не знаю, 600-й Мерседес за 300-400 тысяч рублей. Он будет на ходу, но на коленях. И ты разоришься на том, чтобы привести его в порядок. Точно такая же история со старыми китайцами, которые появились до февраля 2022 года. Рубль в рубль. Вывод. Покупаем нашенькое. Свое.
13: Ну, почему?
12: Ты на вторичке... За те же самые 400, 300, 400 тысяч рублей на вторичке ты можешь купить вполне себе живой Логан. И у тебя не будет никаких проблем с детальем к нему.
15: Да, в общем, не будет. Равно как и любой Форд ты можешь купить, любую, так сказать, другую иномарку. Кстати, я не
12: думаю... Ой-ой-ой-ой, смотри, я нынешней зимой
15: пытался... Тебе это известно больше, лучше, чем мне, конечно.
12: Вот, да, проблема. Проблема с фордовским детальем. Я нынешней зимой попытался найти салонный датчик температуры для системы климат-контроля. Новых в природе уже не существует, по крайней мере, в нашей стране. Я нашел с разборки.
15: Ну, ты видишь, есть...
13: Есть же.
12: Но с разборки.
13: Ну, что ты хотел?
15: Я точно знаю, что вот 140-й Мерседес, там, допустим, да, 30-летний, который сейчас очень популярен, к слову сказать, на ввозе, потому что нулевая пошлина через сборы. 30 лет – все, никаких проблем. Но вряд ли он уступит по стоимости владения Лифану Солана. Там, я не знаю, 10-летнему.
13: Слушай, подожди секундочку. Если машина старше 30 лет, то там нулевая пошлина?
15: Конечно.
12: Это антиквариат.
15: Ну, это, да, это, так сказать,
13: прикольно.
15: Ну, слушай, ну, какой дурак поменяет на китайца, так сказать, 140-й? Ну, нет, конечно.
12: Если этот 140-й на коленях...
15: Что значит на коленях?
13: Слушай? Ручки приложи.
15: Ты металл видел, который на нем, из которого он сделал? Ну, это же не какая-нибудь пуколка, так сказать, из Поднебесной.
12: Я понимаю. А ты видел, сколько стоит какой-нибудь рычаг подвески к этому 140-му?
15: Рычаг подвески у нас умелец может вытащить, если надо.
13: А я с Олегом согласен.
15: Слушай, я понимаю.
12: А вы что думаете, уважаемые автовладельцы? Немец, вот, или
13: не надо называть
12: китаец.
13: 40-й Мерседес.
15: Слушай, а вот, между прочим, я тебе просто скажу, вот я бы сейчас покупал, если бы, так сказать, возможность была автомобиль, я бы купил какой-нибудь старый, но с огромным двигателем, прожорливым, противным, но зато вечным практически, миллионником. Вот не тем, который поставляется из черти какого металла, так сказать, а вот тем старым, там, V6, допустим, или V8, еще лучше. Да, без всякого наддува.
13: Так, собственно, те же Мерсы в 140-м кузове, они все прожорливые, там, конечно, 4-литровые конечно. Движки. Правда, там конечно. Задний привод.
15: А что задний привод?
13: Ну, кто не привык, тому придется привыкать.
15: Не, ну да, безусловно. Там, я помню, как я на этом самом Мерсе застрял в Москве на подъеме на котельник. Ну, в общем, это все бывает. Надо быть готовым просто-напросто, и все.
12: Так, на всякий случай, еще раз повторю вопрос. Если бы перед вами стоял выбор, немец, 20-30-летний, или, там, я не знаю, 5-6-летний китаец, что бы вы выбрали? 8-967-200-97-02, пишите телеграмм Макс.
15: Хороший вопрос, между
13: прочим. А я сейчас просто посмотрел на цены.
15: Отличный вопрос.
13: Ну, вот эти вот мерсы 95-го года, там, 500 000, 98-го года 900 тысяч, 91-го есть предложение 750 тысяч, ну, как бы... Есть...
12: Это не музейное состояние?
13: Нет, это как бы все на ходу. Там пробеги в районе...
12: Вложений не требуют?
13: В районе 300 тысяч и далее. Ну, у этих машин с их двигателями там можно до миллиона, в общем, докатать. Почему нет?
15: А если следить, так еще и больше.
13: А если любить и следить, понимаешь?
15: Конечно. Так. Вот смотря откуда, конечно. Разумеется, это надо, чтобы они как можно меньше катались по России, естественно. Просто в силу погодных условий.
12: Ты не знаешь, как катаются в Корее. Вот те же самые немцы из Германии и рубль в рубль такие же немцы из Южной Кореи – это две разные машины.
15: Абсолютно
12: с пробегом.
15: Согласен.
12: Так, прямо сейчас мы прервемся буквально на
13: 5 минут.
12: Да, уходим на рекламу новости.
20: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
21: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
22: Комсомольская правда.
23: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
27: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице установилась стабильно теплая погода, а это значит, что отопительный сезон подходит к завершению. В Великих Луках он продлился более 7 месяцев и прошел спокойно, без крупных аварий и серьезных сбоев. С 7 мая батареи в жилых домах и социальных учреждениях остынут. При этом система горячего водоснабжения продолжит работать в обычном режиме без изменений. Началось благоустройство сквера на площади Калинина. Именно эта территория в Великих Луках стала победителем рейтингового голосования в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик уже приступил к работам. В ближайшее время общественное пространство будет обновлено и станет более комфортным для отдыха жителей. Напомним, что в настоящее время продолжается голосование за объекты благоустройства, которые будут благоустроены в следующем году. Принять участие в голосовании могут все граждане старше 14 лет на платформе «За город среда.госуслуги.ру». Великих Луках временно прекращено движение транспорта на участке автомобильной дороги по улице Холмская от улицы Гастелло до улицы Рыкановской. Ограничения будут действовать 6, 7 и 8 мая с 9 до 18 часов. В это время проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее учитывать изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом этих ограничений.
0: О валютах.
28: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
0: О погоде.
28: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: А вот еще одна новость, свежая-свежая, вот буквально с пылу с жару, к вопросу о том, почему не нужно ввязываться в малопонятных, мелкосерийных, мелкотиражных китайцев. Компания Kia ушла с российского рынка. Ну, то есть все. Значит, они официально благодарят нас за участие в судьбе и передают сервисное обслуживание в компанию под названием Vatour Motor Rus. Это российский дилер бренда G-Tour. Ну, собственно, как и предполагалось. Вот. Автотор не справился с многомиллиардными убытками и убрал эту машину
13: от греха подальше.
12: Вот. Всех тех, кто купил Kai, мы поздравляем.
13: Какой ты злой.
12: Здрасте всем. Еще раз.
13: Дивинский злой.
12: Это Кирилл Манжула.
13: И Олег Осипов с нами по-прежнему.
15: Да, привет.
12: Так, не будем комментировать. Просто проводим компанию КАИ. Бурные аплодисменты.
13: Проводили.
15: Проводили. Да. Слушайте, а что там вот с голосованием? Люди пишут, интересно, кто бы что выбрал, Мерседес или все-таки нового с иголочки китайца с большими телевизорами?
12: Слушай, а что-то не заводит этот вопрос аудиторию? Давай еще раз. Значит, да, если у вас перед вами стоит выбор, если у вас, значит, слева старый немец, 20-летний, а справа перед вами 5-летний китаец. Что выберете?
13: Пятилетний, ну, новый.
12: Ну, пятилетний китаец. С одной стороны, какую таблетку это? 8-967-200-9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в Телеграме и в Максе. Ладно, поехали дальше. У нас тут госавтоинспекция немножко опровергла слухи, распространявшиеся в интернете. Что-то как-то вот у нас же принято к началу месяца...
13: Поясни, как можно немножко опровергнуть. То есть в какой части?
15: Робко можно опровергнуть.
13: Можно
15: робко опровергнуть. На самом деле они хотят, конечно, заработать, но робко опровергают.
12: Традиционно начало месяца у нас с вами ассоциируется с тем, что что-то поменяется в нашей жизни. И некоторые средства массовой информации начали писать о том, что вводятся новые штрафы, значит, повышаются старые с 1 мая 2026 года.
13: Фейки.
12: Вот, госавтоинспекция говорит, не-а, ничего подобного, ничего не поменялось. Как были штрафы, так и остались.
15: Как были ДТП, так и остались. Видели, да, статистику? 790 ДТП за первые три дня праздничные, с 1 по 3 включительно.
12: 790 – это по Москве или по всей стране?
15: Это по России в целом. По России.
12: А, имеется в виду...
13: Видел.
12: ДТП с пострадавшими. Вот, да, эту конечно. Статистику учитывают. Так.
13: Олег, но тем не менее, статистика смертности улучшается в Москве, она, например.
15: Конечно, вне всякого сомнения, она улучшается. Кстати сказать, вот то, чем гордились позавчера ЦОДДшники, что в пределах Садового кольца летальных исходов нет, уже опровергнуто. Уже есть, к сожалению, к великому.
12: Их же не было, целый год их не было, а потом кто-то кого-то...
15: Полгода, ну, конечно, хорошо, что не было, но плохо то, что есть. В общем, все идет своим чередом, так сказать, кардинально изменить ситуацию, конечно, сразу не получалось ни у кого и никогда, поэтому, ну, работаем над этим, так сказать. Москва работает в том смысле, чтобы никто вообще в город не въезжал, все остальные тоже пытаются как-то наладить суровые правила для нарушителей. В общем, ага. Что-то такое делается. Однако 93 погибших за первые дни. Это много.
13: Да-да-да. 790 ДТП, 93 погибло и получили ранения еще 955. Да, 955.
12: А, скажите, а в динамике это как выглядит по сравнению с...
13: Это вот за первые праздничные дни мая.
12: Ну,
13: вот,
12: ну знаете, хорошо. Что?
13: А про какую динамику ты говоришь?
12: Про первые праздничные дни мая прошлого года.
13: А, ты хочешь сравнить год к году?
15: Ага, нету такой статистики.
13: Нет такого сравнения.
15: Зато есть наблюдение. Я ездил как раз и первого, и второго, и третьего, да, на дорогах. Я столько полицейских не видел никогда. Засада буквально через 3 километра на четвертый, понимаешь?
12: Ну так вот и слава и богу, вот, у них есть возможности и силы.
15: А что столько погибших-то, я не понимаю. Вот вы что там делаете, стоите? А я знаю, что делают. Они нюхают.
12: Что? Олег, если нас не нюхать,
13: мы совсем расслабимся.
15: Мне очень нравится вопрос. Меня как-то остановили.

0: Нет, но они попытались выяснить, что я делаю в ночи с такой большой, довольно тяжелой сумкой в
1: Ну.
0: центре города. Вот. Но прикол заключается в том, что у меня глаза черные.
1: Карие.
0: Очень черные.
1: Так.
0: Вот те самые. Вот. Полицейский смотрит на меня и говорит, употребляли? Я говорю, в смысле? Он говорит, а зрачки у вас где?
1: Плохо видно ночью.
0: Ну,
1: Тебя отпустили с Богом, я надеюсь.
0: Да, потому что в сумке у меня была палатка.
2: Да, покажи зрачок, водитель.
0: Ладно. Так, что у нас? 4 минуты до конца этой четверти часа, даже 5 минут. У нас, во-первых, есть прелюбопытная машинка. Вот я никогда даже предположить не мог, что в нашей стране возможно такое. Помните, вот если вы смотрите английские фильмы, допустим, ну или американские фильмы про Англию, вот эти кэбы, классический лондонский кэб, вот такие машинки производили в Тушине. Тушинский машиностроительный завод. И такая машинка сейчас продается в Краснодаре. Классический британский кэб 2000 года выпуска, сделанный в Москве.
1: Я что-то не вот смотрю я на фотку, и мне казалось, что все-таки классический британский кэп, он немножко другой, он такой закругленный.
0: Да, я понимаю. Это ну, какая-то модернизация, какой-то вот.
2: Это тушинский кэп.
1: А, это тушинский кэп.
2: Попытка тушинский кэп. Между
0: выйти
2: прочим, всерьез,
0: за рамки.
2: Я помню это, помню. Всерьез рассматривался вопрос, чтобы вообще заменить все московские такси на вот такие кэбы. Иначе зачем организовывать производство? В общем, идея была идиотской с самого начала, но тем не менее.
0: Слушай, ну, в смысле идиотская? Это вполне себе практичная машина.
1: 700 тысяч проехала, между прочим.
0: Пластиковый кузов, рама, семиместный салон, высокий, небольшой расход топлива. Вот. То есть эта машина, в принципе, потенциально, если бы ее начали массово штамповать, могла бы и заменить московские такси.
2: Сложно сказать, потому что все-таки она очень утилитарная, да, она удобная в каком-то смысле, но, не знаю, по комфорту я бы не сказал, что это образец. Я ездил в Лондоне на этой машине, но не уверен. Ну да, на недалекие расстояния там вокруг Пикадилли можно, а так в московских пробках не знаю, будет ли удобно.
0: Окей,
2: хотя
0: так
2: сейчас
0: иначе
2: уже другие поколения пошли.
0: А, да, это понятно. 380 тысяч рублей и вот леворульный лондонский кэп.
1: В вашем полном распоряжении.
0: Да, только доставка из Краснодара. На чем ездит Олег Осипов прямо сейчас?
2: На новеньком с иголочки Т8, он же Теннет, в две стороны читается одинаково. Красивая машина, кстати сказать. Позавчера прокатился, сколько, 250 или 300 километров проделал по дороге. В общем, ты знаешь, к ней не просто привыкаешь. Мне не нравятся мягкие машины, она именно мягкая, но при этом каким-то образом удерживает дорогу и не особенно, так сказать, ее швыряет в колеях, которые у нас повсеместно в Москве. В общем, вполне себе. Кроме всего прочего, это семиместный автомобиль. Правда, на третьем ряду я не думаю, что взрослый человек может уместиться. Я попробовал, у меня не очень получалось. Ну, голова упирается, и для коленей места мало. Хотя второй ряд сидений передвигается вперед-назад, и наклон спинки регулируется.
0: Погоди, а там второй ряд сидений, это не диван, там проход?
2: Нет, там, да, там он 40-60, естественно, и можно регулировать при этом, так сказать, наклон спинки. Mm-hmm. И чуть передвигать. В общем, в этом отношении, вот что касается удобства, вполне себе такая машина. Но главное ее достоинство, безусловно, комфорт. Вне всякого сомнения. Кроме всего прочего, вот несмотря на то, что там полный привод, но полный привод такой, кроссоверный чисто. Подключается задняя, так сказать, когда решит кроссовер, что это необходимо сделать, то есть компьютер, что это необходимо сделать, задние колеса. Ну, в общем, так ничего. Хотя если вот перепады температур, как у нас были, она немножко дергается, путается, так сказать, трансмиссия. Но вполне себе пристойно. Есть разные режимы, так сказать. Ну, под рулевые лепестки ни к чему. И машинка быстрая, 8,4 до сотни, 210 максималка, больше, чем нужно. При этом двухлитровый движок и, в общем, достаточно экономичный. Написан даже на лючке бак 92, но я бы не советовал. Потому что турбовый мотор, он хотя немножко дефорсированный, 197 сил, но, тем не менее, лучше его кормить 95-й. И тогда

0: будет намного приятнее ехать. В особенности, если на дальняк куда-нибудь. То, что машина ведет себя безукоризненно в этом отношении.
1: В общем, короче, это семейный кроссовер.
0: Семейный кроссовер, Chery... Ай, стоп, пардон. Зачем я говорю Chery Tiggo Pro?
1: По привычке.
0: Это Тенет Т8. Конечно, Тенет Т8.
2: А стоит сколько?
0: Да, слушай, я не дилер. Ну, где-нибудь 3,5, наверное. Черт его знает. Пусть узнают. Наши уважаемые слушатели.
1: Кирилл пошел в интернет. Мы с Олегом прямо сейчас попрощаемся. Олег Осипов был у нас на связи.
2: Олег, спасибо.
1: Давай, хорошего
0: дня. Всем удачи на дорогах. Пока.
1: А впереди у нас Игорь Маржар. Это автоэксперт, член общественного совета при МВД России. И поговорим о том, зачем в Китае построили крупнейший в мире корабль для перевозки автомобилей. Это какой-то оптимизм, какая-то гигантомания? Не налетят ли они с размаху на небесную ось?
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вы уверены в завтрашнем дне?
2: Нет.
1: Завтрашнее дно – это единственное, в чем я уверен. Простите, шутка за 300 из этих ваших интернетов для того, чтобы описать мое восхищение китайцами сегодня с утра. В Китае построили крупнейший в мире корабль для перевозки автомобилей.
2: Ну, мы как-то об этом говорили уже.
1: 10 тысяч машин помещается на борту этого судна. Это огромный, вот просто, это город плавучий. Всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
2: Привет.
8: Доброе утро, друзья.
3: «Форсаж дня».
1: Я не буду называть, как судно называется, как компания, которая его построила, потому что это китайский язык. Я вот...
2: Там много ругательств.
1: Там много сложных звукосочетаний. 230 метров длина, ширина 40 метров. Можешь себе представить габариты?
2: Не могу.
1: Ладно.
2: Не могу.
1: Хорошо. 14 грузовых палуб для перевозки автомобилей новых. 10 тысяч машин помещается. И смотрите, я помню судьбу крупнейшего в мире нефтеналивного танкера, который был примерно в два раза больше, чем вот этот автовоз. Он был построен в расцвет нефтяной эпохи, когда казалось, что контроль над поставками нефти гарантирует процветание, значит, изобилие. Это судно было построено в 75-м году.
2: Так.
1: Вот. Оно несколько раз переходило из рук в руки, ну, просто потому что оно даже через Суэцкий канал пройти не могло. А его построили для того, чтобы таскать нефть из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты. Помните, был такой момент,
2: когда... А зачем нам Суэцкий канал при этом? Ну, через Армузский пролив и вперед в США.
1: В смысле, Армузский пролив ведет к Суэцкому каналу. Ты что, в обратку, через мыс Доброй Надежды, огибая Африку, вот, не через Средиземное море, по короткому пути. Ага. Индийский океан, мы с доброй надежды, Атлантика и, здрасте, Соединенные Штаты. Так вот, через Суэцкий канал это судно проходить не смогло, и оказалось в итоге, что деньги на постройку гигантского совершенно корабля были потрачены, ну, в общем-то, впустую. Это судно несколько раз переходило из рук в руки, и никому в итоге не пригодилось, его пустили на иголки где-то в конце 90-х годов в Индию.
2: Так и не врубился, зачем нужно из Саудовской Аравии плыть через Суэцкий канал. Ну ладно, хорошо.
1: Речь о том, что гигантомания, вот свойственная, но вот тем временам, 70-е годы, ага. Значит, нефтяной рассвет, гигантомания, теперь у китайцев. Они зачем такое строят? В расчете на что?
2: Чтобы продавать машины по всему миру.
1: Игорь?
8: Вот, ребят, смотрите, с одной стороны, понятно, для чего это делается. Китайцы сейчас производят треть машин, которые производятся в мире, собираются в Китае. Причем это не только китайские марки, но и марки и европейские, и японские, и так далее. И, соответственно, экспорт автомобилей из Китая растет с каждым годом. И эти машины надо как-то переправлять. Существует много вариантов пути, но самый дешевый – морской. Вот решили, что как раз вот 10 тысяч машин за раз – это то, что надо. Я надеюсь, что китайцы посчитали, прежде чем строить этот пароход, пройдет ли он через Суэцкий канал или обойдет ли он Африку, мы с доброй надеждой, и далее куда-то, в Европу, в Америку. Наверное, посчитали. Тем более, еще раз говорю, с каждым годом экспорт автомобилей из Китая растет и будет расти. С этим приходится всем смириться. Все попытки закрыть свои рынки от китайских машин заканчиваются, как известно, ничем. Потому что потребитель хочет получить современный дешевый автомобиль. Вот он, пожалуйста, китайский вам приехал к вам, приплыл, вернее, море.
1: Не, ну смотри, что же касается... европейский рынок защищен настолько, что китайцы заходят в него через, ну, допустим, концерн Stellantis, совместное предприятие Sleep Motor, в результате которого Opel становится китайской электричкой со сборкой в Европе. Только при таких условиях, при соблюдении этих условий, значит, китайцы попадают на европейский рынок.
2: Все довольны.
1: Автовоз при этом не потребуется.
2: Не потребуется.
8: Автовоз потребуется, потому что в конце концов сюда должны приехать машинокомплекты на этот завод или в Англии. Сейчас вот сборка автомобилей Cherry начинается. Или там, условно говоря, в Венгрии собирать будут автомобили BYD. Они должны каким-то образом приехать, машинокомплекты. Причем все зависит от уровня локализации. Вы прекрасно знаете, что на наши сборочные заводы очень часто приезжает автомобиль практически готовый.
1: Да.
8: Но он считается машинокомплектом. У него отдельно идут колеса, там, может быть, бампера. Иногда, если это все более-менее серьезно, вынимают двигатели, детали подвески. Но кузов первой комплектации, так называемый, то есть собранный кузов готовый, идет, как правило, целиком. Это тоже машиноместо. Поэтому этот автовоз с таким же успехом может возить и машинокомплекты. Я видел, как в свое время в Россию привозили там машинокомплекты автомобилей компании General Motors, которые собирали в России. Знаете, как это выглядит? Вот такой контейнер, разделенный полочкой такой. И сверху на полочке лежал кузов первой комплектации, а снизу плотненько укомплектованы детали подвески, колеса, там, бампера. То есть эта штука занимает место немногим больше, чем автомобиль. Ну, занимает место, как, ну, скажем, микроавтобус. Так что я так понимаю, что автовозу все равно, что возить, или машинокомплекты, или готовые автомобили. Нет, конечно, выгоднее готовые автомобили. Но, в
2: место
8: принципе,
2: меньше занимает просто.
8: Да, да и потом их легче выкатывать, что называется. Но, в принципе, если они посчитали экономически выгодным построить такой гигантский пароход, ну, у них, знаете, масштабы-то китайские. Я в свое время в Китае ехал по мосту, который у них даже, по-моему, сейчас не входит в первую десятку самых длинных мостов. В Шанхае построили глубоководный порт, просто островок в море. И дальше шоссе от Шанхая, он же расположен не у моря, а в устье реки Хуанпу. И, соответственно, туда не могли входить самые вот такие большие пароходы. И они построили до этого острова мост. 28 километров. Да. Я ехал по этому мосту в ужасе, потому что ощущение странное. Вот мост куда-то уходит вдаль, сзади вдаль, а справа-слева море и волны. Он такой классный, мост высокий. Ну, вот такие вещи они очень любят.
1: Слушай, приезжай в Питер, вот, в какую-нибудь туманную ночь выйдь на ЗСД, на западный скоростной диаметр.
8: Вот. Я знаю, что это такое. Очень красиво. И ребра кашалота под свет.
2: Да-да-да.
1: Ребра кашалота, это ты имеешь в виду...
2: Светильники, которые вот так закручены над дорогой.
1: Погоди, а что же торчит у нас на Крестовском острове на конечности?
2: Так, слушай, все, хватит уже людей мучить петербургской топонимикой.
8: Да, действительно.
1: Я имею в виду стрелы, которые...
8: автомобильный мир.
1: Крепится та самая крыша, которую чуть не проклевали бакланы, крыша над стадионом «Зенит».
8: Но. Я понял, о чем речь, да.
1: Ладно, значит, возвращаемся к китайцам. Есть мнение, на прошлой неделе оно прозвучало, мнение, что китайский автомобильный рынок – это пузырь, который вот-вот схлопнется. Вот, мы, по-моему, с тобой его...
2: Не обсуждали.
8: Обсуждали,
2: да-да.
1: Вот.
8: Я говорил, что это неправда, что это мнение, и оно имеет право на существование, но может схлопнуться с точки зрения каких-то новых стартапов дорогих. Но рынок китайский развивается под нормальным законом, и я вам говорю, что, например, они сейчас для себя приняли решение внутреннее пока, как мне кажется, и от чистых электричек переходят по большей части к гибридам, потому что даже в Китае, где 1,5 миллиона электрозарядок, электричка – это такая вещь очень удобная для города, пригорода. Но для дальних путешествий не годится, а гибрид – как раз то, что надо. Тем более по китайским законам гибрид вот такой последовательный считается электричкой. Ну, вот эти компании сейчас, все крупные китайские компании, которые не схлопнутся точно, они перешли на гибриды. Я имею в виду компании типа там Geely, там Great Wall, ну, такие крупнейшие всякие, Favo и так далее. Угу. Так что китайский рынок будет жить и снабжать нас еще долго новыми машинками.
1: Вот. А это к вопросу о том, что не нужно пытаться ввязываться в что-то технологически продвинутое, но, скажем так, стартапное. Вот машины типа NIO, Хифи, вот, который уже почил в, это, да. В лету. Ну, вот. Покупайте у больших
2: проверенное.
1: Компаний.
2: Самое обычное.
8: Проверенное, тем более, ребят, покупайте то, что у нас продается официально, где есть дилерские центры, где есть сервисы, где есть склад запчастей и так далее. Ну, с этим более-менее все понятно. И опять же, я отслеживаю, там, допустим, агентство «Автостат» считает такой коэффициент, который показывает, насколько коэффициент остаточной стоимости, насколько автомобиль сохранился в цене через 2-3 года. И выясняется, что по базовым таким китайским маркам все более-менее нормально, а вот по автомобилям очень дорогим, таким инновационно-революционным, там проблема есть. Потому что человек купил там за 10 миллионов какой-нибудь хай-фай, или хифи, или не знаю, как произносится, не дай бог, очень красивый автомобиль. А теперь я знаю просто человека, который купил его за 10 миллионов, спустя 2 года не может продать за 4.
2: Так и не надо, пусть катается.
1: Ага, капиталовложение. Машина на всю жизнь. Внукам передам.
2: Пока не заржавеет.
1: Как памятник собственной глупости.
2: Как не заржавеет, а развалится само.
1: Так, слушайте, минут до конца этой четверти часа. Мне интересно мнение Игоря по поводу нового тренда. Автомобильные номера с фамилией. То есть все буквы, все цифры, вот все по ГОСТу. Но тут в интернете вирусится видосик, на котором такой же номер и в верхнем левом уголке, и еще выштампована фамилия.
2: Ну, не боишься свою фамилию всем показывать, бога ради.
8: Нет, слушайте, у нас 1000 лет идут разговоры о том, что персонифицированные номера продавать или красивые. Пока это все вопрос завис в воздухе в очередной раз. Но что касается попытки написать свою фамилию на номере, номер не ваша собственность. Номер называется официальный государственный регистрационный знак. И попытка что-то сделать с номером может квалифицироваться как...
2: Напишите свою фамилию на бампере, господи ты боже мой.
8: Езда без номера со всеми, со всеми вытекающими последствиями от высокого штрафа под отправки машины на штрафстоянку. Не надо пытаться придумать что-то оригинальное на государственном знаке. Это как не надо на паспорте своем писать, там, я не знаю, признание в любви жене.
1: Даже
8: люблю, признание, зачем писать в паспорте?
1: Признание в любви к родине на паспорте тоже писать?
8: Тоже не надо писать. Поэтому давайте, если вам очень хочется выделиться, напишите на бампере, действительно. Напишите наклейку, сделайте на заднем стекле. Это не запрещено законом. Я Вася, я дурак.
1: Ну почему?
8: Ну хорошо, я Вася, я гений.
1: Счастье всем.
8: Это не запрещено.
1: Да. Игорь Маржарета, автоэксперт, чем общественный сайт «ПМВД России» был у нас на связи. Игорь, спасибо.
2: Спасибо, Игорь.
1: Давай, хорошего дня.
8: Всем хорошей дороги, берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
10: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну, вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономик и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О происшествии.
13: В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропрак-22», выполнявший работы по мониторингу лесных пожаров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, все произошло около деревни Кашкарева. Воздушное судно принадлежало компании «Авиабаза». Предположительно, из-за крушения погибли два человека.
12: А США.
13: США не будут проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном. Реализация проекта «Свобода», а это проход судов через пролив, будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном. Это заявил Дональд Трамп. По его словам, решение было принято по просьбе Пакистана и других стран в связи с огромным военным успехом, которого США добились в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного окончательного соглашения с представителями Ирана. Так сказал глава Белого дома. Ну а тем временем цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд. После намеков Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, это пишет Рейтер, стоимость барреля марки Brent снизилась до $107.98 за бочку, а американская WTI до $100.44 за баррель. По данным экспертов, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Запасы сырой нефти в Штатах сокращаются третью неделю подряд. Они снизились на более чем 8 миллионов баррелей за последнюю неделю, напоминает агентство Рейтер.
12: О нововведениях.
13: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль, загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в почти 2000 вузов России. В завершении выпуска о валюте. Официальные курсы доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев заявил, что ВСУ не будут соблюдать перемирие на 8 и 9 мая. Госдеп одобрил потенциальную продажу вооруженным силам Украины авиабомб увеличенной дальности. И власти гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные выборы в парламент из-за препятствий со стороны Кишинева. Эти и другие темы подробнее в эфире радио «Комсомольская правда» в ближайшие минуты. Начнем с того, что ВСУ не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко, внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ранее президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Тогда оно было приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ну и в ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. Ну и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился с журналистами, что если ВСУ нарушат перемирие на 9 мая, то последует незамедлительный удар по центру Киева. Давайте обсудим ситуацию. У нас на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал Colonel Kassat, Борис Рожин. Борис Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Добрый день.
2: Борис Александрович, ну вот что мы видим? Насколько я помню, МИД сейчас обвиняет украинский Россию в срыве перемирия. Насколько адекватно это звучит, особенно если держать в голове, что Министерство обороны российское говорило только о перемирии на 8 и 9 мая, о чем говорил наш президент, о 6 мая никто с российской стороны ничего не говорил?
14: Ну, это чисто информационная акция, потому что никогда Россия ни на какого перемирия 6 числа не соглашалась на раз. В момент течения ночи с 5 на 6 противник продолжал наносить удары, в частности, по Крыму и по территории ЛНР. Были удары по Джанкою, по Антрациту и так далее. Поэтому, с одной стороны, перемирие, даже имя объявлено, не соблюдалось. Во-вторых, это перемирие, никто с ними как бы не соглашался. То есть это чисто информационная залипуха, чтобы потом обосновать, почему они не хотят соблюдать перемирие на 9 мая. То есть очень простенькая двухходовка.
2: Ну вот, да, вы верно заметили, что заявив о, ну хорошо, будем говорить не о перемирии, а о предложенном режиме тишины, ВСУ и Крым атаковали, убили, кстати, минимум 5 человек в Джанкое. Ну и я вижу по сводкам, что с 9 вечера до 7 утра дежурными средствами ПВО нашими были сбиты 53 украинских дрона. О каком режиме тишины, который якобы нарушила Россия, может идти речь? Непонятно, потому что мы видим, что беспилотники за ночь перехвачены над Белгородской областью, над Брянщиной, над Курщиной, над московскими областями. И, ну, про Крым я уже говорил, акваторию Черного моря говорить не хочу. На ваш взгляд, а что сейчас вообще происходит? И не попытка ли это украинского режима вынудить Министерство обороны Российской Федерации ударить по центру Киева, чтобы потом разыграть какую-то карту? Но какую тогда?
14: Ну, опять же, важно понять, что это вся Украина является инструментом в руках Запада, поэтому, используя Украину, они пытаются наносить дополнительный ущерб нашей стране, при этом для операторов процессов потери Украины в людях, в территории, то есть они спокойно проглотят даже ядерный удар по Киеву, ну, что, допустим, в той же Британии или Германии, там, разрушение там, центра Киева, вообще плюнуть и растереть. Ну, поэтому используют инструмент для давления, атак, терактов, и будут использовать, пока будут какие-то ресурсы, возможности. То есть их как бы и потери в людях, в материальной части их совершенно не пугают.
2: Еще один важный момент, который стоит уточнить с вашей помощью. Борис Александрович, что вы думаете? Вот этот советник министра обороны республики Сергей Стерненко, внесенный в список экстремистов и террористов, он вообще кто такой? И можно ли его слова...
14: Нацисты-убийцы. Ну, Стерненко – нацисты-убийца задокументированные. То есть это чистейший нацист, который даже этого не скрывает. Поэтому он убил несколько человек, даже на... есть даже видео, где он убивает людей, человека в Одессе. То есть вот такие люди окружают главаря нацистского режима в Киеве. Ну, то есть это откровенные нацисты, то есть это не просто какие-то советники глав республики, то есть их надо называть, как тем, кем они являются, это нацисты. Открытые нацисты.
2: Но вот о чем и речь. Это советник министра обороны республики. Я вот поэтому пытаюсь понять, можно ли его слова воспринимать как официальное заявление или как хоть что-то более-менее серьезное, которое отражает позицию Киева или как некий манифест и заявление?
14: ну, позиция у них простая, то есть они там говорят, они хотят убивать много русских, они будут, пока у них будет такая возможность, они будут стремиться убивать граждан нашей страны. То есть в этом плане у них ничего не меняется. То есть пока они не будут так или иначе как-то уничтожены, то есть они будут заниматься террором, будут дронами, организацией терактов и так далее. То есть они на это нацелены, им за это платят. И они будут это делать.
15: Тогда еще один вопрос. А захочет ли Зеленский реализовать свои угрозы? И еще дополнительный вопрос. А дадут ли ему добро на это там, британцы, глобалисты, ну кто угодно, кто стоит над Зеленским, на такой финт?
14: Ну, вероятно, дадут, судя по позиции, то есть паневропейские все глобалисты, они заинтересованы в такой эскалации, которая может в том числе сорвать, ну, если еще можно о них говорить, анкорический процесс. То есть, ну, системная серьезная эскалация, в принципе, она может быть направлена именно на то, чтобы не допустить сценария заморозки войны в рамках анкорического процесса. Поэтому заинтересантов такого сценария в Европе очень много.
15: Насколько вероятно, что противостояние вокруг украинского конфликта в зоне СВО резко изменится при попытке Зеленского реализовать свои угрозы?
14: Ну, будет больше ударов. Ну, и так будет больше. Летом в обе стороны дронов полетит в существенном большем количестве. Ну, а дополнительная эскалация, допустим, с ударами, там, попытка удара по Москве, там, или удара в центр Киева, то есть, в принципе, операторам, процессам даже выгодно.
15: Борис Александрович, благодарю вас за ваше мнение в нашем эфире. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики и представитель телеграм-канала Colonial Cassette, был с нами на прямой связи. Мы останемся в этой же теме, но посмотрим на нее немного с другой стороны. Госдеп США одобрил потенциальную продажу вооруженным силам Украины авиабомб увеличенной дальности модели JDM и необходимого для их использования оборудования. Об этом накануне сообщили на сайте ведомства, и уточняется, что в соглашение также могут включить и вспомогательное обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут и ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, которая требуется для этой военной техники. Тему будет продолжать полковник Баранец.
16: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас? Да, по строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцер-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых ГДАМов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. чтобы сбросить этот боеприпас к нам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
16: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные выборы в парламент из-за препятствий со стороны Кишинева. Подробнее обсудим через 2 минуты.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
19: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
20: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: А знаете ли вы что? Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов.
24: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио.
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждение актуальных новостей. И вот одна из них о том, что власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, ну, по сути, парламент, потому что не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Вот такое заявление. Вице-председатель парламента Георгий Ильич сказал об этом и добавил, что новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневым. Ну, а я напомню, на этой неделе ранее состоялось первое заседание совместной комиссии. Она была создана для преодоления противоречий между законами о выборах в республике и Гагаузской автономии. Туда вошли представители парламентов Молдавии и Гагаузии, и также Центральной избирательной комиссии Молдавии. Давайте обсудим, что все это значит. У нас на связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мизюхо. Иван Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, коллеги.
15: Скажите, пожалуйста, вот этот, насколько я понимаю, уже затяжной политический кризис в Молдавии, который связан с переносом выборов в автономии, он продолжается, и тут есть некие предпосылки к углублению политического кризиса, потому что, насколько мы понимаем, ключевая причина – это стремление Кишинева все-таки поменять избирательное законодательство и усилить свое влияние на этот регион, пока, видимо, инструментов недостаточно. Правильно ли я рассуждаю, и можете чуть подробнее об этом? С чем это связано, на ваш взгляд?
0: Коллеги, я думаю, надо смотреть на этот вопрос глубже и шире, потому что, на мой взгляд, сегодня власти Молдавии взяли фактически курс на ликвидацию гагаузской автономии. Да, сейчас об этом никто не говорит открыто, но, по сути, все делается для того, чтобы реализовать молдавское государство как исключительно унитарную державу, где нет места никаким автономиям, поэтому и нарушаются права, связанные с местным самоуправлением, поэтому такое бешеное давление на Гагаузию, на его бывшего руководителя. Я думаю, что по большому счету вот мы видим, ну, в каком-то смысле украинский сценарий в Молдавии. Что раньше происходило на Украине? Постоянное ущемление прав тогда еще автономной республики.
15: У нас есть сейчас какие-то перебои в разговоре. Мы попробуем восстановить связь. Напомню, на связи у нас Иван Александрович Мизюхо, политолог и председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Мы как раз обсуждаем новость о том, что власти гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, потому что заявляют, что не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Ну, я напомню, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду вместе со спикером парламента Игорем Гроссу провели консультации с мэрами населенных пунктов Гагаузии, а также с депутатами Народного собрания региона. Встреча эта проходила вот как раз на фоне того, можно сказать, политического кризиса, который мы сейчас как раз и обсуждаем. И тут стремление Кишинева, очевидно, изменить избирательное законодательство таким образом, чтобы Кишинев усилил влияние как раз на Гагаузию. Я напомню, что выборы в Народное собрание назначены-то были еще на 22 марта, но вот тогда они как раз были и перенесены на 21 июня из-за сопротивления местных депутатов. Выступили они против инициатив центра и говорили о том, что, по их мнению, таким образом именно уничтожают автономия. Ну и Кишинев, кстати, оспаривает попытки регионального парламента самостоятельно начать подготовку к голосованию. Вот это как раз те самые препятствия, о которых Гагаузия заявляет и говорит, что теперь не то, что 22 марта, а 21 июня выборы в парламент у них, скорее всего, не состоятся, потому что они не успевают к ним должным образом подготовиться. Ну и, естественно, процесс сейчас под серьезной угрозой срыва, и стороны не готовы к компромиссу. Ну и также, кстати, успел об этом Иван Мизюхо в несколько минут назад в нашем эфире упомянуть, что вообще ситуацию, конечно, обостряет и еще и заведенное уголовное дело против Башкана. Это Евгений Угуцул. Наверняка, если слышали эфиры радио «Комсомольская правда», знакома вам эта фамилия, понимаете, о ком идет речь. Напомню, обвиняют ее в незаконном финансировании партии «ШОР». Да, и избирательных кампаний, ну и обвинительный приговор, если будет ей вынесен, то тогда и еще одни выборы придется в регионе проводить. Естественно, эксперты предупреждают, что это может спровоцировать рост протестной активности в регионе, потому что, судя по заявлениям и новостям с лент информационных агентств, мы видим, что сейчас то там, то сям уже проходят митинги против давления именно молдавских властей. И, естественно, все эти митинги направлены в поддержку Евгений Гуцул. Ну и также я сейчас посмотрел, какие еще последние новости и известия по этой теме. Наткнулся на социологические опросы, и которые говорят о том, что большая часть жителей Гагаузии все-таки возлагает ответственность за срыв вот этих выборов в парламент или, как это говорится, народное собрание. На что? На правительство Санду. Вот, и повышает вероятность дальнейшей эскалации. Ну, в общем, расширить контроль в регионе могут привести к росту протестов и углублению политического кризиса. И мы сейчас с вами поняли, что Иван Александрович Мизюхо, политолог и председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения, высказал мнение, что здесь пытаются провести сценарий, который в той или иной степени очень похож на украинский. К сожалению, не удалось нам восстановить связь с нашим спикером. Я думаю, что эту тему мы обсудим в эфире радио «Комсомольская правда» в ближайшее время, потому что она очень интересна, и вопросов большое количество. И еще одна тема, которая касается заградительных пошлин. Их хотят ввести в отношении мебели. Какой, спросите вы, мебели из недружественных стран? И вот здесь возникают вопросы, а что это за мебель из недружественных стран, поскольку шведский производитель, шведский бренд давно уже в России не находится, и я думаю, что у вас большое количество вопросов, что за список из этих недружественных стран, и откуда мебель берется в России как раз из этих стран, и много ли россиян могут себе ее позволить, каким образом она попадает в Россию. Почему вот такие заградительные пошлины хотят ввести? Потому что предполагается, что это позволит защитить российских производителей. А у российских производителей дела идут не то чтобы прекрасно, поскольку мы видим, что уже второй год наблюдается некий спад производства. Так как же вот эти заградительные пошлины, которые могут ввести, будет влиять на цены? В этом досконально разбирался наш коллега Василий Воронин.
1: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
4: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель, и мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
1: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции. Импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости. Уверен Тимур Иртуганов.
4: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
1: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителем. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице установилась стабильно теплая погода, а это значит, что отопительный сезон подходит к завершению. В Великих Луках он продлился более 7 месяцев и прошел спокойно, без крупных аварий и серьезных сбоев. С 7 мая батареи в жилых домах и социальных учреждениях остынут. При этом система горячего водоснабжения продолжит работать в обычном режиме без изменений. Началось благоустройство сквера на площади Калинина. Именно эта территория в Великих Луках стала победителем рейтингового голосования в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик уже приступил к работам. В ближайшее время общественное пространство будет обновлено и станет более комфортным для отдыха жителей. Напомним, что в настоящее время продолжается голосование за объекты благоустройства, которые будут благоустроены в следующем году. Принять участие в голосовании могут все граждане старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В Великих Луках временно прекращено движение транспорта на участке автомобильной дороги по улице Холмская от улицы Гастелло до улицы Рыкановской. Ограничения будут действовать 6, 7 и 8 мая с 9 до 18 часов. В это время проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее учитывать изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом этих ограничений.
6: О валютах.
25: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
6: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
27: Идет борьба
2: между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я Андрей Малахов, слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале, а эксперты назвали сериалы, которые мы с вами смотрели активнее всего в первом квартале этого года. Ну как мы с вами, россияне? Список озвучу. Давайте по темам пройдемся. У нас под номером один в этом блоке идет новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии под громким названием «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Он написал в своем аккаунте, в своей же социальной сети Truth Social, что пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение. Ну, как вы понимаете, сэр. Также Трамп отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана, а также других стран, и с огромными военными успехами это связано, которые достигнуты штатами в ходе кампании против Ирана, и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Конец цитаты. Трамп может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. 5 мая об этом сообщал портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ну а Марко Рубио также 5 мая на брифинге Белого дома успел сообщить, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран теперь будут рассматривать возможные пути урегулирования. Ну и также госсекретарь заявил, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. Ну вот такие слова. По их, собственно, следам мы пробежимся. У нас на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Добрый день, добрый день.
15: Ну что ж мы видим? Проблему Ирана Вашингтон, судя по всему, так и не решил, потому что Ормузский пролив, как мы видим, не разблокировал, да, там пара тысяч кораблей, танкеров в том числе, как стояли, так и стоят, вот, ну, а Трампу очень скоро ехать в Пекин, и визит уже много раз переносился. Как вы видите вообще сейчас ситуацию, что вы можете сказать нашей аудитории по этому поводу, что вообще происходит, какие перспективы?
11: Ну, очевидно, что вооруженные силы США, дислоцированные в регионе, не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все выходы, все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как не они не в состоянии обеспечить, вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да. То есть это тупиковая ситуация, в общем-то, да. А иранцы начинают наносить удар уже снова по Объединенным Арабским Эмиратам, значит, сейчас все по базе, значит, американцев в этой стране, по НПЗ в этой стране. Почему? Они провоцируют специально американцев на начало некой активной фазы операции по деблокации Ормузского пролива, потому что придет большим-большим потерям среди американских войск в силу целого ряда военно-технических нюансов и в целом сложившейся там ситуации. И иранцы хотят, чтобы значительная часть условий, значит, минитых 10 предложений были приняты американцами даже вот в обновленном ситуации, что для Трампа будет означать, по сути, значительной степени капитуляции.
15: Ну вот еще раз, по словам Трампа, причина того, что он отменяет операцию по блокированию Ормузского пролива, это потому что некий прогресс на переговорах с Ираном достигнут, и вот эта остановка
12: Ну, мы слышим об этом переговоры, прогрессе с Ираном уже достаточно долго. Никакого прогресса даже нет, даже не садят за один стол переговоров и не идут прямых переговоров. Сначала велись переговоры через посредник Пакистана, а потом вообще не встречаются в Исламабаде, а что называется в онлайн, так сказать, таком положении. Поэтому какой там прогресс? Это слушать Трампа, так он всех победил, все прогресс есть, он все добился. Но же реально мы видим, что дела обстоят совсем по-другому.
15: Ну вот видите, мы же видим, что и накануне Аббас Арахчи прилетел в Пекин, за неделю до предполагаемого визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину. Понятно, что они там ничьи гонять собрались. А на ваш взгляд, зачем именно в Китай отправляется представитель Ирана, о чем они там говорили, сверяли часы перед чем-то, что можно предположить?
12: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и, как говорится, не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, и убедить, чтобы китайское руководство

0: не будет разблокирован,
1: это
0: то...
1: Это сильная карта Ирана.
0: Сильная карта Ирана.
1: Покажет, что они могут влиять на мировую экономику, на мировую политику, контролируя наиважнейший один из логистических путей транспортировки нефти и газа. Вот если они его контролируют.
0: Семен Аркадьевич, но ведь Иран ближе, намного ближе, вернее, близок к Китаю и совершенно не близок к Соединенным Штатам. Он же не может одновременно двум игрокам подкладывать свинью, да, особенно на переговорах. Наверняка Китай что-то потребует от Ирана.
1: В первую очередь иранцы думают о себе, они собираются. Слушайте, у них в Объединенных Арабских Эмиратах было свыше 500 миллиардов долларов вложено. Угу. Эмираты думали, что искренне, что они не будут по ним наносить удар. Но они наносили и наносят удар. Это они наносят, не американцы. Это они наносят удар. Это иранцы первый раз говорили, когда по НПЗ нанесли, да это американцы, а после нанесения ударов по американской базе уже признали, что это мы. Ну слушайте, о чем вы говорите? Они заняли очень жесткую принципиальную позицию. Китай хочет это себе помочь, им помочь. Пусть влияет на американцев. Примерно так это выглядит.
0: То есть можно предположить, что Китай во время визита Аракчи в Пекин что-то пытался выторговать для себя и договориться, чтобы Иран перед визитом Трампа в Китай не устроил в проливе какой-нибудь номер, после которого цена на нефть, скажем так, очень сильно повысится, а саммит двух лидеров Китая и США превратился бы в совещание антикризисных менеджеров, которые сидели бы и сообща думали, что с этим Ираном делать, так получается?
1: Слушайте, они уже начинают наносить удары по Эмиратам, которые, в общем-то, нефть идет не только из Ирана, там, в Китай или еще куда-то, из Эмиратов тоже идет, это один из поставщиков. А это обостряет ситуацию в целом Персидском заливе, все страны Персидского, не только монархии, но и тот же Ирак сейчас объявил дисконт на свою цену, только приходите сами, забирайте нефть, сами вывозите. Да. Это все на всех влияет, на китайцев тоже.
0: Спасибо большое, Семен Аркадьевич. В интересное время живем, как я люблю говорить очень часто в последнее время. К сожалению, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале этого года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну и подробнее на эту тему в нашем эфире расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
2: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно залоговыми объектами.
3: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает, и в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников, после Нового года, уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
2: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
3: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты. И не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры,

0: а другие люди имеют возможность их выкупить.
1: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Сколько блогеры могут получать на пенсии? На этот вопрос получим ответ через 2 минуты в нашем эфире.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
5: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
7: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь еще одна тема. Подсчитано, сколько блогеры могут получать на пенсии в случае блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет. Его пенсия превысит 43 тысячи рублей. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч рублей. И это почитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, который находится с нами на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте. Александр Львович, рад вас слышать. Можете ли вы для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее рассказать, как вы считали и какие варианты есть у блогеров, на какую пенсию они могут рассчитывать, если больше ничем не занимались, кроме блогерства?
8: Ну, у нас у всех одинаковые подходы с точки зрения фонда социального страхования, о начислении пенсии. Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это трудового стажа и количество, вернее, размер заработной платы, с которой отчисляется 2% фонда пенсионного страхования, социального страхования. А у нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать соответственно пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа, да, в размере там 22%, как я уже говорил, и максимально выплаты по 2026 году, которые составляют 576 тысяч, потому что у нас не со всей заработной платы идут отчисления, то есть есть предел, выше которого уже отчисления только не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, так сказать, минимальное отчисление, когда блогер платит взносы только с МРОТа и с максимально, так сказать, допустимой суммы, ну это получается такой, так сказать, разброс. Да, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, на другом случае, так сказать, можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч.
2: Но это Посчитано, в общем, достаточно мило, но когда блогер, которому сейчас, скажем, 20, ну не знаю, 25-30 лет, хотя это уже достаточно преклонный блогер, на пенсию он выйдет еще через 35 лет, что это будет за сумма, можно предположить, или это вот какой-то прожиточный минимум, ведь она будет индексироваться?
9: Конечно, конечно. Надо иметь в виду, что это вот, как бы, так сказать, в значениях текущих цен посчитано, да. Но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз. А во-вторых, так сказать, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что, так сказать, все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть познается в сравнении, надо понимать, что к тому времени и зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, так сказать, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени. Но надо учесть другое обстоятельство. Как правило, вот вы когда говорите о возрасте людей, да, в этом возрасте мало кто, ну, что называется, заботит о своей, так сказать, старости. И большинство тех, кто занимается креативными профессиями, то есть, ну, находится в состоянии фриланса, они считают, что вот при текущих расходов, при недоходах, они решат все свои, так сказать, проблемы и в будущем. Но, как показывает живая практика, разные жизненные обстоятельства встречаются в жизни людей, в том числе негативные, когда накопленные средства вдруг оказываются, так сказать, вот изъятые в результате там нарушения налогового законодательства, или, например, так сказать, мошенники вмешались в размеренную финансовую жизнь человека, он может заболеть, не дай бог, да, так сказать, ну, разные обстоятельства бывают. И поэтому, конечно, нужно думать о том, чтобы все-таки производить взносы в социальный фонд для того, чтобы быть, ну, как бы обезопасенным, так сказать, на тот случай, когда все-таки случится так, что тех средств, которые зарабатывались в течение всего периода трудовой деятельности, оно не хватит для того, чтобы жить на правильном, по крайней мере, с прогнозируемым доходом.
2: То есть это некий минимальный страховочный вариант, да? То есть если вдруг человек по молодости или по неопытности решает никаких страховых взносов не выплачивать, а просто складывать эти деньги на какой-то счет под какой-то определенный процент, это не даст ему никакой гарантии, что у него будет обеспеченная старость, Александр Львович?
9: Конечно, конечно, потому что, ну, человек накапливал, потом раз и заболел, да, и все деньги спустил на уплату, например, так сказать, расходов на лечение или там, значит, оплату каких-то, так сказать, текущих счетов. Содержание, соответственно, имущества, это тоже, так сказать, удовольствие не из дешевого, да, потому что есть налоги. И недвижимое имущество, на автомашины, это все требует ремонта. Поэтому вот уповать только на то, что, так сказать, тех денег, которые ты зарабатываешь, хватит на всю оставшуюся жизнь, конечно, нельзя. Поэтому правильный подход – это все-таки рачительно относиться к своей старости и распределять, как говорят финансисты, тем людям, которые занимаются накоплениями, яйца в разные корзины складывать. Да?
2: Да.
9: То есть вот социальное страхование – это другая корзина, так сказать, она как минимум, так сказать, вот, ну, скажем так, не безбедную, но, по крайней мере, так сказать, какой-то стабильный доход на старости обеспечит.
2: Спасибо большое, Александр Львович. Это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили, какими могут быть пенсии у блогеров, пусть даже и через несколько десятков лет. Ну, а эксперты тут назвали сериалы, которые россияне, может быть, кто-то из вас, смотрели активнее всего за первый квартал этого 2026 года. И в лидерах рейтинга оказались сразу несколько отечественных проектов, хитовые ленты от производителя Netflix, даже аниме, между прочим. Все подробности прямо сейчас в нашем специальном сюжете.
10: Эксперты назвали самые популярные сериалы в России в начале 2026 года. Итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года подвела «Медиалогия». Ранее компания публиковала список самых востребованных сериалов в нашей стране за прошлый год. И многие тайтлы, которые наши граждане смотрели в прошлом году, появились и в рейтинге этого года. Так, например, «Очень странные дела», самый прибыльный проект стриминговой платформы Netflix про подростков, сражающихся с монстрами из изнанки в антураже 80-х, в прошлом году занял второе место, уступив лишь «Игре в кальмара». В начале этого года проекту удалось стать абсолютным лидером. Дополнительный стимул этому придал выход мультипликационного спин-оффа «Байки из 85-го», события которого происходит между вторым и третьим сезонами сериала. Лента оказалась настолько популярной, что ее уже продлили на 2 сезона.
11: Какая-то тварь из изнанки выжила в прошлом году. Похоже, она мутировала.
10: Чуть больше половины проектов из рейтинга, 61 из 100, заслуживших повышенный интерес россиян, оказались отечественного производства, отметили аналитики. Таким стал и серебряный призер списка «Ландыши. Такая нежная любовь». В прошлом году он оказался лишь на 6-м месте по просмотрам. Несмотря на смешанные отзывы зрителей, уже в первые дни после релиза соцсети заполонили фрагменты из сериала, а его актеры Никас Дорик и Сергей Городничий стали суперзвездами. 1 января этого года на стримингах появился 2-й сезон сериала с подзаголовком «Вторая весна». В нем лондонская мажорка Катя отправляется на поиски своего мужа-танкиста Лехи, сталкивается с интригами и предательством и проходит настоящее искупление.
12: Это штатская ваша жена?
13: Так точно, жена.
12: Сколько лет вы женаты?
13: 3 часа.
14: Пойдем, квартиру покажу. Небольшая, но уютная, да?
12: Приберись.
15: Если что, прислуга, что ли?
12: Чем мужа будешь кормить?
15: А я тебе что, еще и повар?
14: Если жена строптивая, не заскучаешь.
10: Помимо теле- и мультсериалов, в рейтинге самых популярных проектов оказались также 5 аниме. Одно из них, «Магическая битва», попало в 5-ку лидеров. Проект расположился на 4-м месте между 2 отечественными детективными хитами «Первый отдел» и «След». В 2024 году «Магическая битва» попала в книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. За пару месяцев до этого и продажи оригинальной манги перевалили за отметку в 90 миллионов копий, сделав ее одной из самых продаваемых серий всех времен. А последняя серия «История о борьбе школьников с демонами и проклятиями», вышедшая в апреле, получила рекордный рейтинг 9,9 балла из 10.
16: Расширение территорий. Сатору Годзио. Только что запечатано.
17: Затворись. Надо сражаться. А иначе я останусь обыкновенным убийцей.

0: Помимо общего рейтинга, «Магическая битва» возглавила топ марта по просмотрам. Именно этот месяц дает почти треть всех просмотров за квартал. В том же месяце в пятерку самых просматриваемых вошла историческая картина «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского, внука Владимира Мономаха. Еще молодой княжич возвращается домой из Византии, чтобы править родной Суздальской землей. Однако это не входит в планы его отца, Юрия Долгорукова. Тот считает парня лишь покорным исполнителем своей воли. Тогда наследник Великокняжеского престола решается на бунт.
1: Псы! Вы кто такие, что в земле моей распоряжаться?
2: Я тебе не пес.
1: Пока лезвие к шее не приставит, хочу, чтобы ты решил это.
3: Не боишься, что будет, если сейчас не замеримся?
4: А ты, стало быть, боишься? Что ты говоришь?
2: Отнимаю у тебя княжество. По грехам твоим.
0: Не теряют своей популярности у россиян и турецкие сериалы. Проекты «Далекий город» и «Клюквенный щербет» оказались на 7 и 8 местах за первый квартал 2026 года по просмотрам, обогнав такие громкие премьеры, как спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств», а также экранизацию культовой видеоигры «Fallout». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
8: Число пострадавших при ударе беспилотниками в Чебоксарах возросло до 35. Об этом сообщили сегодня в чувашском Минздраве. В больницах остаются 11 человек, трое в тяжелом состоянии. Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, погибли два человека. В городе останавливали движение общественного транспорта. На день все учебные заведения переводили на дистант. В республике введен режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
5: О политике.
8: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Это пишет портал Axios. Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет больше проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном, а реализация проекта «Свобода», проход судов через пролив, будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном.
5: об авиации.
8: Импортозамещенный самолет Суперджет 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу этого года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая машина прошла заводские испытания. Производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных лайнеров идет, но не так, как хотелось бы. Президент отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими ответственными работниками по этому вопросу.
5: Об автомобилях.
8: Продажи новых автомобилей по итогам апреля выросли на 15,1%, сообщает агентство «Автостат». Лидерство на отечественном авторынке в апреле сохраняет «Лада». Продажи этого бренда выросли на почти 12%, до более чем 31 тысячи штук. На втором месте «Хавал» – 16,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает «Тенет» с результатом почти 12 тысяч машин. В Москве сегодня начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные, административные здания, затем жилые дома и последними школы, детсады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве столицы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны отчиталась о сбитых за ночь беспилотников. За ночь над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА. Россиян предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. И цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с отчета Минобороны о сбитых за ночь беспилотниках. За ночь над регионами России уничтожены 53 украинских БПЛА. Атаки отражали с 9 вечера 5 мая до 7 утра 6 мая. Сбитые дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. К сожалению, 5 мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Джанкой в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ситуация находится под его личным контролем, и он призвал жителей сохранить спокойствие и доверять исключительно официальной информации. В Чебоксарах люди приходят в себя после массированных атак БПЛА 5 мая. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37. Это сообщили в региональном Минздраве. В больницах пока остаются 11 человек. Также после массированных атак восстанавливается Туапсе. Его приводят в порядок всем миром. И вот за этим прямо сейчас наблюдает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, чей материал вышел на портале kp.ru с заголовком «Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально», как курорт восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности как раз у Натальи Варсеговой в прямом эфире выясним прямо сейчас. Она с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Так как же восстанавливается Туапсе? Все ли в порядке? И я вижу, что приводят, согласно вашему материалу, в порядок население всем миром.
10: Ну, да, город постепенно восстанавливается после всех этих, после последствий беспилотных атак. Сейчас убирают пляжи, вот городской пляж уже заканчивается, говорят, там заканчивается работа. Еще ведется работа в прибрежных поселках, тех, что находятся тоже в Туапсинском округе, это и Тюменский, это вот Гизель-Дире, сейчас внимание к нему приковано, потому что по снимкам, которые получены по системе Сканекс, видно, что одно нефтяное пятно, оно сейчас как раз подходит к берегам этого поселка. Ну, по крайней мере, вот я то, что я сейчас прочла в телеграм-каналах у местных экологов, вот, потому что, по сути, на пляже, это вот те загрязненные пляжи, конечно, людей гражданских не пускают. Там выставлены картоны, полиция, МЧС, из-за того, что загрязнение устраняют специалисты. Это нефтяники, это сотрудники аварийно-спасательной службы, это МЧС. А людей, ну, понятно, что слишком токсичная история, поэтому туда, конечно, волонтеров и тех, кто желает просто помочь, не пускают. Но волонтерам все же есть где применить себя. Вот, в частности, в городе еще закрыты два детских сада, те, что находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. И в этих, там нужно полностью прибирать площадки от мазута. Очень много, вот после нефтяного дождя, очень много капель мазута и на тротуарной плитке, и на горках, на всяких вот этих детских приспособлениях. И вот вчера с волонтерами, вот женщина, она приехала специально из Новосибирска, чтобы помогать устранять последствия. Вот мы вчера вместе с ней оттирали такую большую металлическую лестницу в детском саде, в детском садике, который ведет там на второй этаж с улицы. Вот она вся тоже была в мазуте, в каплях. Мы вчера, ну, достаточно долго, полдня мы над этой лестницей сидели. Вернее, на этой лестнице мы сидели и оттирали все эти пятна. Что еще? Ну, тем не менее, город все равно готовится к курортному сезону. Уже мэр заявил, что с 1 июня будут готовы принимать здесь отдыхающих. Я сегодня вот только что зашла как раз в гостиницу после того, как пробежалась по другим отелям, спрашивала о том, как вообще, есть ли отмены брони и так далее. И надо сказать, что, ну, практически нет. Вот в одном отеле мне сказали, пару брони отменили на лето, вот как раз объяснив вот тем, что произошло, люди боятся сюда ехать. Но это вот буквально единичный случай. Еще в одном отеле мне сказали, что как была вот 100% загрузка на июль-август, так и осталась, и пока вообще никаких отмен нет. Еще в двух отелях тоже есть единичные отмены. То есть нельзя сказать, что здесь прям люди массово отказываются сюда ехать. Нет, нет. Практически никто не отказывается, народ как вот было в планах поехать сюда, так все это осталось. Причем надо сказать, что брони-то как раз эти больше половины из них оплачены. Что еще надо сказать? Город убирают. Вот сегодня видела, как поливают плитку тоже тротуарную, асфальт. Специально коммунальщики ходят, поливают, очищают от пыли и так далее. Пока самая сложная ситуация остается на улицах Пушкина и Кошкина. Я была там 3 мая, и там достаточно сильно пахло все-таки вот и пожаром, и бензином, ну не бензином, а вот нефтяной вот этот запах очень неприятный, токсичный. Сегодня я туда приехала, запаха уже практически нет, и видно, что саму улицу уже по ней прошлись и почистили. По крайней мере, уже нет вот этого ручья, следов от ручья нефти, который бежал вниз по этим улицам. Его уже нет. То есть это видно, что там... И местные жители тоже говорят, что уже прошлись 2 раза такие большие машины с щетками, они вот пытаются счищать. Ну, в общем, город приходит в себя. Я думаю, что если не будет никаких новых атак, никаких новых там разливов, то, мне кажется, скоро все восстановится.
9: Наталья, я вот знаю, что вы не просто как журналист работали, вы же еще и по вашим словам, и в материале активно помогали и сами все чистили, и это далеко не первый ваш опыт, потому что на пляже Анапы в конце 2024 года вы тоже участвовали и помогали. Вот если сравнивать два вот этих экологических бедствия, где сложнее было работать?
10: Знаете, вот мазутные пятна оттирать сложнее, чем собирать мазутный песок. Это вот вчера я это поняла очень отчетливо для себя. Мне в Анапе тогда казалось, что это тяжело лопатами мокрый песок бросать в мешки. Ну нет, вот оказалось, что вчера с этими пятнами, потому что с ними гораздо больше возни. Вот пятно на песке ты вроде собрал и пошел дальше. А здесь вот над одним пятнышком можно сидеть, наверное, ну, минут 10, пока ты его ототрешь, пробуя различные эти химикаты и так далее. Но что касается масштабов, то, конечно, в Анапе вот все это действительно было похоже на такую мощную экологическую катастрофу. Здесь я пока не могу вот назвать все происходящее вот такой же точно катастрофой таких же масштабов. Мне кажется, что масштабы здесь меньше, но лучше, конечно, разговаривать с экологами, и я очень надеюсь, что вот у меня сегодня после обеда будет как раз встреча, и мне уже профессионально объяснят, насколько серьезны здесь последствия для экологии.
9: Огромное спасибо, Наталья. Это Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Туапсе. Материал Натальи можно прочесть на сайте kp.ru. Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально, как курорт восстановился. восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности обязательно можете прочесть, о которых не услышали в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а нас с вами предупреждают об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. О правилах жизни без сети расскажет подробнее мой коллега Евгений Проскуряков.
6: Экономика на радио КП.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
6: Экономика на радио КП.
9: Цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Подробнее через 2 минуты.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
14: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». И цена на нефть марки Brent снизилась на 2% до $108 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала тоже на 2% и снизилась до $100 за баррель. В то же время фондовые рынки Азии выросли. Южнокорейский индекс Коспи поднялся на 6%. Акции в материковом Китае более чем на 1%. На что это влияет, о чем это говорит и какие перспективы в связи с пока еще не до конца ясной ситуацией, выясним у заместителя генерального директора Института национальной энергетики, главного редактора портала «Инфотекс» Александра Фролова. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
17: Да, здравствуйте, здравствуйте.
9: Ну, мы не сомневаемся, и многие эксперты тоже в этом ключе высказываются, что ситуация в Иране и вокруг него, и в Ормузском проливе, это все-таки какой-то некий инструмент, может быть, даже забава, если можно так сказать, для, прежде всего, Трампа и США, для регулирования цен на нефть так, как они хотят. На ваш взгляд, так ли это? И если да, то чего в итоге хочет добиться Дональд Трамп? Ну, давайте будем так говорить, хотя за ним стоит большое количество людей.
17: Ну, тут разделить эту мысль, мне кажется, надо на две составляющие. Одна составляющая стратегическая, другая тактическая. Вот, если позволите, с тактической начну. То есть, на мой личный взгляд, с тактической точки зрения, да. Дональд Трамп, а также все персонажи, которые там за ним выстроились в стройный рядочек, они пытаются регулировать цены. Насколько это позволяет им текущая ситуация? Громкими заявлениями, обещаниями чего-то там, но... Со стратегической точки зрения, нет, в текущей ситуации ничего общего с регулированием цен, на которые они, извините за выражение, подсели, и теперь вот они ценами управляют, ничего общего в стратегической ситуации не имеет. То есть Дональд Трамп вместе с своими прекрасными советниками влез в историю с Ираном, видимо, рассчитывая на что-то совершенно иное, на совершенно иные сроки завершения этого конфликта, но получил вот довольно затяжной уже конфликт, гораздо более продолжительный, чем предыдущие, которые были вот за последние лет, так, давайте 20 возьмем, по крайней мере, с участием Ирана. И на этом фоне Дональду Трампу, да, приходится искать какие-то возможности по изменению цен, которые бьют по внутренним ценам на нефтепродукты в самих Соединенных Штатах Америки. У нас же все знают, что Соединенные Штаты, они же экспортируют нефть. Да, только импортируют они ее больше, чем экспортируют, но это, видимо, уже не так интересно. Вот, бьют по внутренним ценам, и мало того, что избиратель начинает задаваться вопросами и серии «Погоди, ты шел, мы когда за тебя голосовали, ты обещал, что цены на бензин, на дизельное топливо будут низкими для нас, для американцев. Цена нефти будет низкой. У них прямая зависимость между ценой нефти и ценой бензина на внутреннем рынке. Где-то половина цены их бензина – это цена сырой нефти, из которой он вырабатывается. Это далеко не во всех странах такая прямая зависимость есть, но у них она есть. Поэтому цены меняются в одну и в другую сторону на нефть, соответствующим образом меняется цена бензина. Это бьет по карману избирателя. Избиратель, я понимаю, что ряд наших слушателей уже сказали, да ладно, у них там зарплаты высокие, они себе могут много бензина
9: позволить. Но у них и налоги высокие.
17: Ну нет, да не в этом даже дело, просто любой человек, он сравнивает себя с собой же вчерашним или там со своими представлениями о себе завтрашним, а не с населениями других стран. Вот, например, население нашей страны почему-то не радуется, когда они говорят, ребята, у нас очень дешевый бензин, вот посмотрите, какой он дорогой там в Норвегии или там, не знаю, в Бангладеш. Ну вот почему-то не хотят сравнивать, а американцам предлагают, нет, вы сравните, успокойтесь. Американцы не успокаиваются, американцы хотят голосовать за кого-то другого. Но это все лишь часть проблем. Вторая часть проблемы – это удар по экономике, потому что растет, растет цена энергоносителей, растет цена сырья и, соответственно, растут затраты. Да, тут есть обратный процесс, который касается заработка на нефтепродуктах, но мы, я, к сожалению, думаю, не имеем пары часов на обстоятельный разговор по этой теме, поэтому этот блок я вот завершу следующим, что для Дональда Трампа есть, перед Дональдом Трампом стоит задача повлиять на цены в сторону понижения, но это влияние, мягко скажем, вызвано его, необходимость этого влияния вызвана, вызвана его необдуманными действиями, которые привели к началу конфликта вокруг Ирана.
9: Ну, то есть мы сейчас видим, что все чаще звучат заявления о том, что цель перемирия между США и Ираном – это все вернуть, как было до начала конфликта. То есть там было все-таки хорошо, они себя как раз, видимо, сравнивают как раз с собой прошлыми, да, потому что уже не идет речь о каких-то там, о ядерной программе, о чем-то еще. Ормузский пролив хотят открыть, и чтобы его контролировали, ну, каким-то образом совместно, видимо.
17: Нет, я не думаю, что там речь идет о каком-то совместном контроле, хотя бы потому, что с иранской стороны таких заявлений... Ну, по крайней мере, иранская сторона не проявляла восторга от предложений по совместному контролю. Это да. Я понимаю, что вбрасывается такая идея, но мне кажется, эта идея вбрасывается больше западными источниками, они почему-то находят большой отклик у нас, видимо, представляют, все еще бытует какое-то представление о всесилии и продуманности действий Дональда Трампа. Ну, может быть, я тут заблуждаюсь, но, на мой взгляд, снятие так называемой блокады со стороны Соединенных Штатов – это вынужденная мера, которая связана с тем, что их блокада была, прям скажем, не очень эффективной, и иранские суда проходили, не в 100% случаев, но они проходили. И поставки шли в первую очередь в Китай, и в основном в Китай. Вот, поставки в Китай, если вы их пресекаете, повышают интерес Китая к этому конфликту и провоцируют уже на его прямое участие в нем. Uh-huh. А насколько в этом сейчас заинтересованы Соединенные Штаты, чтобы еще Китай вмешался, его там военно-морские силы где-нибудь рядом показались и попросили объяснить, а на каком основании вы нашу внешне пускаете. На мой взгляд, Соединенные Штаты в этом не очень заинтересованы. Ну и сказать, мы снимаем блокаду. И поэтому сюда идут, это гораздо лучше, чем рассказывать о том, что блокада есть, а сюда все равно идут. То есть так или иначе вы все равно не можете 100% судов остановить, ну и поэтому вы рассказываете о том, что все, блокада снята. Кроме того, вчерашние события показали, что военно-морские силы Соединенных Штатов сами по себе уязвимы. В этом регионе, извините, что забегаю на хрупкий лед с военной экспертизы, а во-вторых, что попытки агрессивно повести себя в отношении Ирана встречают довольно жесткий ответ, ну и обещание какого-то безопасного коридора, который проходит не в той зоне, которую обозначил Иран, это, мягко скажем, обещания очень далекие от реальности, и те, кто попытались этими обещаниями воспользоваться и реализовать их в виде прохода конкретного судна через этот так называемый безопасный коридор, столкнулись с тем, что коридор небезопасен, и можно своего судна лишиться.
9: Вот. Так и есть, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Это Александр Фролов был с нами на прямой связи. Следующая тема в нашем эфире от Василия Воронина. Он разбирался про цены на яйца куриные.
18: В России в очередной раз заговорили о регулировании цен на яйца. С предложением установить ценовую вилку для яиц категории С1 выступили птицеводы. Бизнес рассчитывает, что минимальные и максимальные цены будут установлены как для закупок, так и для розницы. Аналогичный порядок сейчас действует на алкогольном рынке. В Минсельхозе инициативу не прокомментировали, но заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. В частности, в ведомстве продолжат проработку законодательной инициативы по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров. Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. В начале весны с таким же предложением в Федеральную антимонопольную службу, например, обратились картофелеводы. Однако до сих пор однозначной поддержки эта мера не получила. По словам экспертов, понять производителей можно. Такая продукция, как яйца, очень подвержена сезонным факторам. И чтобы хоть как-то стабилизировать рост стоимости, и нужна ценовая вилка, заявил радио «Комсомольская правда», руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
19: Определенная логика в этом предложении есть, потому что в пике спроса цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценоскость кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
18: Ритейлеры, в свою очередь, также прокомментировали идею птицеводов. У них она энтузиазма пока не вызывает. Как заявили участники рынка розничной торговли, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Из-за влияния на стоимость яиц большого числа внешних факторов, мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ритейлеры не поддерживают эту инициативу, так как боятся потерять прибыль в период снижения цен на яйца. Нередки ситуации, когда из-за повышенного предложения и пониженного спроса производители вынуждены продавать торговым сетям яйца дешевле себестоимости. И именно таких выгодных предложений и боятся лишиться ритейлеры, уверен Дмитрий Гордеев.
19: Фиксированная цена, да, она всегда определяет для, собственно говоря, ритейлеров определенный ценовой порог, за который они должны это покупать. Периоды, когда спрос не такой высокий, а цена на яйцо падает, они, безусловно, хотят иметь маржу больше и, соответственно, покупать по тем ценам, которые рыночно обусловлены в данный момент. Поэтому ритейлеров в этом отношении понять можно.
18: Некоторые специалисты заявили, что ценовую вилку можно установить, но временно. Особенно это актуально сейчас, когда с начала года производители нарастили выпуск яиц на 3%, а потребление этой продукции растет гораздо более медленными темпами. В результате обилие предложения может обернуться для птицеводов серьезными убытками. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
9: Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Подробнее через 5 минут в нашем эфире.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenoQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
1: Победители регионального этапа всероссийского конкурса музеев, образовательных организаций, военно-исторические диорамы «История в деталях» определены в Псковской области. В номинации «Лучший городской музей» победил музей истории 254-го гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова. Он создан Великолукским домом детского творчества, носящим имя Героя Советского Союза. Конкурс прошел по партпроекту «Единой России. Историческая память». Основная его цель – изучение военно-исторической судьбы своей малой родины. 8 мая, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, Псковская область присоединится к международной патриотической акции «Огненные картины войны». Композицию «Свечей в Великих Луках» выложат на площади Ленина у стелы «Город воинской славы». Начало акции запланировано на 20:00. Присоединиться могут все желающие. В общеобразовательных учреждениях Великих Лук проходит тематическая неделя. В военно-спортивных соревнованиях «Салют Победа» приняли участие ученики школы номер 1. Им предстояло продемонстрировать свои умения и навыки на 7 этапах эстафеты. Лыжи-шагайки, метание в цель, мышеловка, разборка и сборка магазина, оказание первой медицинской помощи. Все испытания требовали умения работать в команде, ловкости и находчивости. Игра, прошедшая накануне одного из самых значимых праздников – это дань уважения поколению героев, которые защищали и отстаивали право на жизнь в годы Великой Отечественной войны. Цикл мероприятий в школе номер 1 включает также музейные встречи, линейку у доски памяти выпускников школы. Учащиеся возложат цветы к памятным местам нашего города.
21: О валютах.
1: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, юань 11 рублей 2 копейки.
21: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема, даже несколько, но начнем вот с какой. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Таким образом, авторы законопроекта хотят повысить уровень образования. Получится это сделать или нет, разбирался Егор Волгин.
23: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
24: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
0: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
24: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
0: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
9: Тем временем продажи антидепрессантов растут рекордными темпами 3-й год подряд. Уровень депрессии и тревожных расстройств за 4 года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. Подробнее рассказывает Юрий Кораблев.
2: За 3 года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в 2 раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
3: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
2: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
4: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться

0: Возможности выбора и у пациента, и у специалистов стало намного больше. Ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
1: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего, это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении и психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну и еще одна тема, которая будет касаться автомобилей. Вот средняя цена нового авто китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей. Это почитали эксперты Авто.ру Бизнес. Прибавка за месяц составила таким образом 2,7%. Ну и средняя стоимость локализованных автомобилей, тут и Лады, и Валюты, и Аурус, и Тенет, сохранилась на уровне, ну, чуть более 2 миллионов. В то же время средняя стоимость ряда новых автомобилей на российском рынке снизилась в апреле, это если сравнивать с мартом. Сильнее всего подешевели HVL H3, и HVL Jolion. Ну и автомобильную тему мы будем сейчас продолжать в нашем эфире. Традиционная рубрика «Под капотом».
3: Рекламно-информационная программа.
4: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весна – это не только сезон планового техобслуживания и шиномонтажа. Как только сходит прошлогодний снег и деревья становятся зелеными, многие автомобилисты спешат провести защитную обработку днища своей машины. Ведь в теплый сезон это делать куда комфортнее, чем в осеннее ненастье. Если автомобиль подержанный и уже пробежал не 1000 километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия, а в разных скрытых полостях скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то прикрытая антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой кузов нужно тщательно вымыть и высушить, а потом внимательно осмотреть. Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на автозаводе. Их нужно скрупулезно обрабатывать, а многие это делать забывают вовсе. Либо в попыхах наносят тонкий слой антикоррозийного состава, который может не выдержать новые атаки камнями и реагентами. Нередко бывает и так, что у машин забиваются дренажные отверстия. Из-за грязи вода начинает скапливаться в водостоках. Поэтому перед защитными процедурами обязательно удаляйте весь многолетний мусор из дренажа. Особое внимание нужно уделить передним аркам колес, точнее тем местам, где стоят пластиковые брызговики. За ними скапливается больше всего грязи. Очистка этих мест – дело не быстрое. Мало убрать многолетний мусор. Нужно хорошенько все вымыть и дать высохнуть. Ну а потом обезжирить и только после этого обрабатывать различными составами. А если разглядели коррозию в полостях порогов, на лонжеронах и поперечинах, придется отправляться в специализированный сервис. Есть вероятность, что ржа уже проела силовые элементы. Значит, требуется кузовной ремонт. Коррозия силовых элементов – вещь опасная. Наконец, антикор должен высохнуть после нанесения на кузов, и здесь есть нюанс. Если водитель хочет сэкономить и все делает сам, то он зачастую оставляет обработанную машину высыхать на улице. А ведь весной погода непостоянна, могут и заморозки начаться, и дождь. Влага сделает свое губительное дело, и антикоррозийный состав ляжет не идеально. Так что процедуру придется повторять. И еще, после обработки кузова не забудьте почистить салон. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
4: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости.
7: Реклама.

0: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС Трейдер Нефтепродукты. Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
1: Май – строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май – выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
6: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
5: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
6: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
5: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
6: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофии. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
5: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
6: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Комсомольская правда.
10: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте.
11: И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
12: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
12: О политике.
14: США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. Меморандум может стать основой для переговоров по ядерной программе Ирана.
12: Об атаках.
14: В Чебоксарах после массированной атаки запустили горячую линию для предпринимателей. Собственники пострадавшего бизнеса также смогут получить консультацию, обратившись в Министерство экономического развития Чувашии или Министерство промышленности и энергетики региона. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. Погибли два человека. Число пострадавших при ударе БПЛА в Чебоксарах выросло до 35, сообщил Минздрав Чувашии.
12: О валютах.
14: Рубль начал резко укрепляться на фоне возобновления Минфином покупки валюты и золота. Ранее сегодня ведомство сообщило, что в мае и начале июня будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день в рамках бюджетного правила. Сейчас курс доллара на уровне 74 рубля 70 копеек.
12: Про визы.
14: Евросоюз увеличил выдачу виз россиянам на 10,2%. В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тысяч виз, об этом сообщает Юректив. В ноябре 2025 года Европейская комиссия ужесточила правила выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Их выдают реже и чаще требуется оформлять разрешение на каждую поездку. По данным экспертов, чаще всего визы россиянам оформляют Испания, Франция, Италия и Греция.
12: О ценах.
14: В России может подорожать импортная мебель. Правительство обсуждает введение заградительных пошлин на товары из недружественных стран, чтобы поддержать отечественных производителей. Производство российской мебели сейчас снижается. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли сократился почти на 7% год к году. Участники рынка объясняют это снижением спроса. Мебель не товар первой необходимости, поэтому сейчас люди откладывают ее покупку.
12: О транспорте.
14: К концу года количество беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15. К 2030-му на автопилот переведут примерно 2/3 всего трамвайного парка столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что инновационный транспорт уже перевез более 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. И не поверите, главная тема, несмотря на то, что сферы экономики, которые мы обсуждаем, разные, и люди разные, главная тема, которую мы в кулуарах тут регулярно обсуждаем, это искусственный интеллект. Что это такое, с чем это едят, и президент уже об этом говорит, и крупнейшие корпорации об этом нам говорят. Попробуем разобраться сегодня еще раз. Дмитрий Козлов, предприниматель, эксперт Product Discovery, директор по развитию Product Vision, сегодня у нас в дневном эфире. Дмитрий, добрый день.
16: Добрый день.
15: Собственно, искусственный интеллект – некая новая реальность, и в России он как развивается по сравнению с остальными странами мира?
16: Развивается чуть с отставанием, но довольно быстро. И на самом деле есть у искусственного интеллекта такая особенность, что очень быстро нивелируется отставание. Ну, по крайней мере, в знаниях, в опыте. Когда у нас появится такой уровень модели, как в других странах, но вот тут дискуссионный вопрос.
15: Но ты всегда считал, что в России очень сильная IT-школа, потому что математику в СССР хорошо преподавали. Вот с искусственным интеллектом так работает?
16: Да. Единственное, что есть сложность моделей и есть вычислительные мощности, на которых они работают, и, собственно, данные, на которых обучаются. У нас пока только вот эта культура создания таких сложных моделей, которые заточены под общение с пользователями, под конкретные задачи, отстает от западных. У нас есть сильные решения там, в виде гигачата, Алисы, но если сравнивать с точки зрения возможностей и как применяется в быту с зарубежными аналогами, видно, что мы пока догоняющие.
15: А что тормозит развитие искусственного интеллекта?
16: Я думаю, что сложность сама по себе как бы технологии и огромное требование к вычислительным мощностям и фокусу на этом. То есть, если бы там были компании, которые фулл-тайм этим занимались, как бы у этого был такой огромный бизнес, у нас была бы скорость больше. А у нас в России, у наших моделей рынок меньше, и давайте будем честными, большинство все равно пользуются так или иначе зарубежными аналогами, и это уменьшает экономическую эффективность разработки своего.
15: То есть надо пользоваться больше своим, он учится.
16: Я бы сказал так, что надо совмещать вот на текущем этапе то, как, там, например, я использую. Часть вещей я делаю на импортных моделях, потому что мне важно качество или там скорость или глубина размышления, которые мне дают. А какие-то вещи потом перекладываю на отечественные для того, чтобы уметь ими пользоваться, поддержать их, если так можно сказать, и дать развитие в том числе.
15: Вот сначала у нас были чаты GPT, и надо было быстро писать вот эти задания, промты или промты, как их еще и называют. Вот сейчас специалисты говорят про агентов искусственного интеллекта. Что это такое и как это будет влиять на бизнес?
16: Это конвейер. Ну, давайте я в упрощенном режиме могу сказать. И конвейер сильно повлиял на бизнес в свое время. Ровно как и агенты сильно повлияют на тот бизнес, который работает сейчас. Что такое агент, если говорить простым языком? Это цепочка хорошо описанных заданий для ИИ. То есть вот, ну, можно же на примере каком-то, да, для того, чтобы было понятно. Есть у меня, тут на ноутбуке стоит, небольшая разработка. У меня стоит агент, который занимается программированием, их много существует уже на рынке. И есть несколько надсмотрщиков за ним. Это просто большие промты, которые отслеживают результаты, отслеживают задания. И я в одном месте ставлю задачу, декомпозирую ее на там, что должно быть сделано, какие цели, какие артефакты будут, какие критерии приемки этих артефактов. А дальше вот этот агент ставит задачу на разработку, сам они там связываются, получает ответ, сравнивает результат, говорит, нет, не удовлетворяет критериям, доработай. И вот это вот как бы роли, хорошо описанные, безусловно, есть цепочка агентов, ну или агентская схема.
15: Вот компании, которые внедряют искусственный интеллект в ключевые процессы, как используют эти возможности, в каких сферах и где искусственный интеллект на первых ролях?
16: Я, наверное, здесь оговорился, что в России не очень много компаний еще внедряют, потому что, как и любой конвейер, эта штука должна быть настроена и отлажена. И если прийти в компанию, где процессы разрозненные, так просто туда искусственный интеллект не внедрить, но только в повседневную работу каждому человеку, там, для презентации, там, для саморизации каких-то. А агентские схемы нужно строить и настраивать. Но чаще всего сейчас встречаются это либо разработка базовая какая-то, всякие там тесты, прототипы, какие-то, ну, как бы вот что-то на базовом уровне. Я не говорю про сложные корпоративные разработки. И генерация контента часто слышу от людей, которые говорят, что мы генерируем, например, маркетинговые статьи или материалы. Ровно то же самое. Там часть агентов анализирует реакции пользователей на статьи, там просмотры, лайки, времени задержки. другой агент генерирует текст, другой агент собирает информацию для генерации текста, другой переписывает в стилистике, оно все вместе вот так настроено. Да, там нужно постараться для того, чтобы это работало все как надо, то есть это прям такой настройщик, настройщик пианино, вот настройщик ИИ. И вы не спрашивали, но мне кажется, настройщик ИИ вот в таком ключевом понятии – это одна из тех профессий, которая придет с появлением таких агентских
17: профессий будущего, да, как принято называть? Или уже
16: нет,
17: настоящего?
16: Я не люблю это как бы громкие названия. Вот когда был, не было конвейера, были кузнецы всякие там, столяры. Пришел конвейер, и появились автомеханики с шиномонтажниками. Можно ли назвать шиномонтажника профессией будущего? Ну, тогда да. Вот как, это какая-то другая профессия, которая появится.
17: Вот вы говорили, приводя примеры про маркетинг, про бизнес, про коммерцию, а вот в таких традиционных отраслях экономики, например, металлургия, там, да, производство нефтепродуктов, применяется искусственный интеллект?
16: Я здесь врать не буду, я не очень хорошо знаком с этими отраслями глубоко, скорее всего, где-то применяется. Но из того, что я слышал, за что могу ручаться, делают довольно там, для начала простые вещи, типа автоматизации или онбординга для новых. То есть мне не нужно быть экспертом или мне нужно знать всю документацию наизусть, подходя к станку. Я могу спросить в свободной форме какой-то чат. Вот у меня сломался станок, ошибка такая, что делать? И он как бы из документации достает и подсказывает. И видел несколько проектов, которые делают цифровых двойников, там, станков, заводов, каких-то линий. И система показывает, когда там готово сломаться или на что обратить внимание там предиктивно. Такие штуки видел. Если в отрасли что-то более глубокое, не буду врать, не скажу.
17: А в целом можно ли считать искусственный интеллект, его внедрение или, как еще говорят, ИИ трансформацию неким показателем зрелости бизнеса?
16: Хочется ответить социально значимо «да», но пока не могу сказать. Я скорее скажу чуть-чуть видоизменю. Что внедрение ИИ в процессы, которые готовы к ИИ, является показателем зрелости. То есть ИИ не является серебряной пулей, и каких-то процессов его не надо внедрять. Он будет избыточен или не нужен. И пару лет назад был хайп, все пытались в свои продукты внедрить искусственный интеллект. Типа в мобильные банки, в приложения еще где-то. А потом год прошел, и все, вот как бы я тоже с рынком общаюсь, рынок понял, что не нужно столько искусственного интеллекта. Ну, то есть там простые условия, что если то, работает прямо на ура. Ну, не нужен вам в мобильном банке или в мобильном операторе искусственный интеллект. Ну, давайте будем объективны. А в процессах – да, и то не, также не во всех. Вот если компания говорит, мы посмотрели, здесь будет эффект, здесь мы сможем большую эффективность, сократить фот или еще что-то, и осознанно внедряют, класс, осознанно, молодцы, зрелые. Если просто, типа, давайте внедрять, потому что это хайп, я бы здесь подумал.
17: Ну, это вопрос следующий как раз про это же. Искусственный интеллект требует не только технологических, но и системных изменений внутри. Не все к этому готовы, очевидно. И вот российский бизнес в целом, на ваш взгляд, он перспективами внедрения искусственного интеллекта шокирован или, наоборот, полон азарта в отношении этих системных изменений?
16: Мне кажется, он это эффект низкой базы. Шока, наверное, уже нет, но пока есть непонимание. И я там часто вижу компании, которые внедряют у себя инструменты и прямо у себя сервера разворачивают, чтобы в облако не ходить. Ну, то есть прям с высоким уровнем иизации, назовем это так. Но внутри внедрения буксуют, потому что сотрудники не готовы, не знают, не понимают. Ну, это вот как раньше в резюме писали, уверенный пользователь ПК. Вот сейчас, мне кажется, скоро появится уверенный пользователь ИИ, потому что вот инструмент, пользуйся. Любые чувствительные данные можно отгружать, оно никуда в зарубежные облаки не уходит. Используй внутри. Человек такой, а я не знаю, как использовать. Ну, в смысле, он не может придумать, потому что у него не хватает практики. И сейчас основной барьер, на мой взгляд, именно такой. Как только люди начнут пользоваться, как только люди поймут, что это не неведомая зверушка, она дает вот такой эффект.
17: Что-то полезное, да.
16: Да, а здесь она галлюцинирует, но это нормально, это нужно вот так обходить и там чуть-чуть по-другому перестроить модель речи с искусственным интеллектом. Как только такие инструменты и знания появятся, там будет хороший эволюционный скачок.
17: Дмитрий Козлов, предприниматель, эксперт Product Discovery, директор по развитию в Product.Vision. Сегодня в дневном эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на все наши вопросы про искусственный интеллект. Вернемся в эфир через несколько минут. Не переключайтесь.
18: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
19: Новости. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов.
24: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
18: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
15: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. А какая экономика современная без искусственного интеллекта? И вот с нашим уважаемым экспертом Дмитрием Козловым, предпринимателем, экспертом Product Discovery и директором по развитию в Product Vision, разбираем, как российская экономика адаптируется к этому тренду и как внедряют искусственный интеллект в самых разных сферах экономики. В целом, искусственный интеллект как влияет на конкурентоспособность бизнеса? Наверное, как минимум, можно часть сотрудников сократить.
16: На мой взгляд, влияет напрямую от эффективности сотрудников до экономии фото, безусловно. Но давайте будем честными, экономия фото – очень щепетильный вопрос. И сразу
15: фонд отсюда... оплаты труда, да?
16: Да, фонд оплаты труда, да. Как бы.
15: На полях.
16: Отсюда возникает следующий вопрос острый, типа, означает ли это, что сейчас всех сократят? И нет, но профессии поменяются, мы про это уже говорили. И здесь почему я не боюсь появления искусственного интеллекта? Потому что бизнес всегда про эффективность. Как только появляется инструмент, который повышает эффективность, например, конвейер, например, внедрение того же персонального компьютера, как когда-то там...
15: Ну, самый такой классический пример, сколько людей работало на печатных машинках.
16: Безусловно. И здесь как повлияло это? Повлияло. Ушли профессии? Ушли. Но как только весь рынок внедрил к себе эту технологию, конкуренция опять выровнялась. И нужно придумывать новые способы, как быть лучше рынка. А тут всегда будет человек. То есть, да, сейчас есть перекос, мы получили технологию, которая потенциально способна дать хорошее конкурентное преимущество. Ввиду эффективности, экономии процессов, усиления, потому что, на правду, какие-то вещи делают намного лучше, чем средний человек.
15: Ну, эти вещи, может быть, наоборот, такие, которые средний человек и делать не хочет. Я имею в виду какие-то рутинные процессы, какие-то скучные рутинные задания.
16: Это правда, но я вижу, там, внутри себя воспринимаю это примерно так, что ИИ – это
0: чуть выше среднего, ну или там хорошо, сильно выше среднего по всем профессиям. Он хорошо разбирается во всем. И есть, где я эксперт, и там я размышляю, и у меня интуиция работает лучше, чем у ИИ пока что, и хочется верить, что так и останется на самом деле. Иначе я потеряю собственную ценность. Но есть сферы, где я не эксперт, но мне, например, нужно разобраться в составлении маркетинговой стратегии или там написание каких-то там продающих писем, создание лендингов. И то, зачем я раньше обращался к специалистам, сейчас я могу за 20 минут получить у искусственного интеллекта хороший, уверенный результат. И вот это вот сделать универсальную боевую единицу сотрудника – это сильная сторона ИИ. Захочет ли сотрудник стать универсальной боевой единицей или ему комфортно в своей роли – вопрос открытый.
17: Дмитрий, а где этому учатся сейчас? Это еще школа? Школа вообще такие знания дает?
0: Есть разные курсы, есть разные программы, но по большому счету у меня только один совет. ИИ очень классно учит обращение с самим собой самостоятельно. У ИИ можно спросить: слушай, я хочу, чтобы ты мне сделал вот эту штуку, пожалуйста, научи меня. И все, а дальше слушаешь, выполняешь, смотришь, учишься. Чуть-чуть нужно вот либо экспериментировать с какими-то генерациями картинок, с генерацией текстов, с какими-то простенькими задачками. Тогда появится навык формулирования правильного запроса, чтобы он не галлюцинировал, помогал, а не делал, а не был жестким исполнителем, давал дополнительную ценность. А можно полтора дня потратить и быстро это научиться, поговорив с кем-нибудь, просто понять смысл, дальше экспериментировать самому.
17: Многие сервисы по поиску работы, вот, например, внедрили искусственный интеллект в виде ассистентов, и первый, кто через свои фильтры прогоняет резюме кандидата, это помощник ИИ. Вот в этом смысле профессионал, плохо составивший резюме, проиграет тому, кто в фильтры эти попал. Что делать соискателям, вот, например, чтобы преодолеть вот этот барьер, и как это изменит в целом подход к поиску работы?
0: Ну, во-первых, можно попросить ИИ сделать резюме так, чтобы оно прошло фильтры ИИ. Тут на каждой хитрой гайку найдется хитрый болт. И в какой-то момент, вспоминая опыт рынка в других областях, мы пободаемся друг с другом и в итоге придем к какому-то всех утрящему человечному решению. Не обязательно с человеком, но человечному, ну, в смысле, с нормальной эмпатией, с нормальным уровнем оценки. А то, что там под фильтры срезают, ну, сейчас такое состояние рынка, и я даже не про наличие резюме или вакансий, а именно про иизацию рынка, что да, сейчас работает так, но какое-то время побурлим, придем в состояние нормы.
17: Ну вот уже сейчас искусственный интеллект создает больше контента, чем люди. И по оценкам 75% новых веб-страниц, вот, например, в апреле минувшего года уже были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. И тут, во-первых, риск дезинформации, во-вторых, новая потребность в проверенной прозрачной информации. Вот как в таких условиях бизнесу сохранить доверие потребителя?
0: А у меня совет только один – не отдавать ответственность ИИ. И это в целом на все время существования ИИ и просто про человечность. Когда я прошу ИИ сгенерировать сайт и выкладываю его, не проверив, я отдаю ответственность ИИ. Когда я перепроверяю, прошу переформулировать и делаю так, что ИИ помогает мне сделать формулировки, которые мне нравятся, и я готов под ними поставить свою подпись и свое имя, тогда ИИ является мне помощником и копайлотом, а не я ему отдал на этот. Но здесь можно провести другой интересный мысленный эксперимент. Мы делаем сайт для того, чтобы другие люди считали информацию и приняли какое-то решение. И сейчас мы видим, что люди делают сайты при помощи ИИ, а другие люди ищут информацию при помощи ИИ. Не кажется ли, что мы придем в точку, когда у нас будут не сайты, а некие коннекторы ИИ-ИИ, и я буду просто выкладывать, ну, типа такой технический файл с описанием, а ИИ будет ходить, просто собирать такие, слушай, ну вот у той компании вот такие услуги в такой-то стоимости, типа на сайт даже не ходи, вот я все собрал. И если пофантазировать, мне кажется, мы придем в такую картинку мира, ну, потому что сайт – это способ донесения информации, а сейчас канал донесения информации смещается.
17: А в целом можно сейчас назвать, например, топ-3 сферы экономики, где искусственный интеллект наиболее эффективен?
0: Я бы не рискнул. Ну, в смысле, у меня не хватает такой компетенции, чтобы сказать топ-3. Для этого нужно быть экспертом во всех этих областях.
17: Ну, может быть, какой-то пример самый яркий.
0: Мне кажется, сейчас больше всего решений в области разработки, безусловно. Ну, в смысле, вот все эти кодексы, клод-коды. Это просто какой-то взрыв. Народ пишет с невероятной скоростью. И маркетинг больше всего внедрение, потому что написание текста, генерация картинок для маркетплейсов, генерация карточек. Там тоже невероятное количество разных инструментов. Но вот если опираться на частотность и популярность, я бы, наверное, выделил вот эти две сферы. Какие-то там более узкие, там экономика или там производство, не рискну.
17: Дмитрий, представьте ситуацию. Вот сейчас наш радиослушатель, уважаемый, едет за рулем автомобиля, слушает, как в студии Ковалев и Козлов обсуждают искусственный интеллект, и хочется узнать про это чуть больше. И как-то научиться в своей сфере, может быть, аккуратненько его применять, при этом не стремясь стать большим экспертом, да, гуру или открыть свой бизнес. Вот так в формате легком. Где почитать, что почитать, с чего начать первые шаги?
0: Я бы дал только, на самом деле, один совет, он очень простой. Начните его использовать в повседневных задачках. Я это называю и first, но англицизм сейчас не очень хорошо, типа и вперед. Услышали там вот сейчас весна, птичка поет, типа что это за птичка, сфотографировали, типа кто это? Это там кейс из моей жизни, или там поет, интересно, записал звук, отправил, типа кто поет, помоги разобраться. Какой-то вопрос возникает, попробуйте спросить, потому что через такое общение, во-первых, поймете, когда он отрабатывает нормально, а где прям явно галлюцинирует или не дает ценности, ну, то есть дал информацию, которую так знали, ну, то есть ни о чем. И за счет этого появится ощущение, где его можно применить. Оно будет лавинообразно расти, но начните просто там, любой вопрос, типа, вот, а что это за пятнышко на растении, как лечить? Или, а вот у меня много цветов, как бы наглядный пример, там, типа, вот у меня цветок как умирает, условно говоря, как сделать так, чтобы он не умирал? Он, а это растение такое-то, его нужно поменять так, так, так, ну, там какие-то последуют ответы.
17: Дмитрий, ну, неожиданно вы дали главную подсказку накануне бурного старта садоводческого сезона всем нашим радиослушателям. Дорогие друзья, как начать использовать искусственный интеллект? Впереди у нас 1 мая, впереди у нас огромное количество работы на приусадебном участке, это я про себя прежде всего говорю. И вот вам помощник. Можно раньше было маме позвонить. Мам, что делать с этими растениями сейчас? Давайте, если интернет позволяет. Не везде он позволяет, к сожалению. Но вот если у вас на участке интернет есть, искусственный интеллект вам в помощь.
0: Рецепт шашлыков. Как построить беседку. Если прям реально, попробуйте все.
17: Вот под конец эфира действительно знаковые темы.
0: Я бы здесь единственное, что важную оговорочку сделал. Ту информацию, которую дает искусственный интеллект, пропускайте через себя. Потому что как построить беседку, он точно нарисует какой-нибудь чертеж. Проверить его на логичность и как бы попробовать перепроверить других способов точно надо. Потому что ответственность на вас.
17: Да, ну и готовя шашлык, тоже руководствуйтесь не только теми подсказками, что дает искусственный интеллект, но и своим житейским опытом. А
0: это
17: еще лучше
0: правда.
17: Спросите соседа, а еще лучше и позовите соседа с вами этот шашлык разделить. Дорогие друзья, всем прекрасных каникул, которые, надеюсь, у вас будут на майские праздники. Всем хорошо поработать. Искусственный интеллект вам в помощь, в конце концов.
0: Это правда.
17: Дмитрий, спасибо огромное, что рассказали нам. Понимаю, что тема сложнейшая, понимаю, что она точно сейчас тема номер один, без нее никуда не деться и мимо нее не пройти. Спасибо, что вот так нам доходчиво, да, объяснили все возможности, которые открываются перед нами персонально и перед российской экономикой в целом. Дмитрий Козлов, напомню, предприниматель, эксперт Product Discovery и директор по развитию Product Vision у нас в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, впереди много интересного. С вами был Вадим Ковалев.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О политике.
14: США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения. В течение 48 часов меморандум может стать основой для переговоров по ядерной программе Ирана. Импортозамещенный самолет Superjet 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая серийная машина прошла заводские испытания, и производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных судов идет, но не так, как бы хотелось. Президент отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими разработчиками по данному вопросу.
5: Об армии.
14: Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе, заявил министр обороны этой страны. По его словам, стратегическая цель для польских вооруженных сил – это создание армии из 500 тысяч военнослужащих, 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Как отметил министр, на сегодняшний день польский оборонный бюджет составляет 200 миллиардов злотых, это около 55 миллиардов долларов. Также сообщается, что в следующие несколько месяцев вооруженные силы Польши сосредоточатся на таких направлениях развития, как беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности.
5: О вирусах.
14: Случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии. Заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике. Об этом сообщил Кабмин Конфедерации. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 6 мая на борту лайнера были выявлены 8 случаев заражения хантавирусом. Из них 3 лабораторно подтверждены. 3 пассажира с подозрением на заражение были эвакуированы с лайнера и направлены на лечение в Нидерланды. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства с 5 до 10 лет. Также ввели экзамен на знание истории и культуры. Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, а также стран Евросоюза, он увеличился до 7 лет.
5: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 23 градуса, завтра днем до плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь, местами возможна гроза. В Петербурге завтра до плюс 13, облачно, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. В ДНР не намерены снижать бдительность во время так называемого перемирия, которое было объявлено Зеленским. Это заявил Пушилин, отвечая на вопросы корреспондентов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции, и оно приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. И, в общем, эту ситуацию мы тоже обсудим. В том числе у нас на прямой связи Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Ну, я вижу, во-первых, что на портале kp.ru опубликован ваш материал, эксклюзивный. Да, продвигаются вперед, чтобы люди могли вернуться в Донбасс, как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Вот об этом мы тоже с вами поговорим, но сначала я хочу задать вам вопрос про то, ожидают ли парни и мужики на фронте перемирия со стороны, которое было объявлено, и будет ли Украина его соблюдать? Что говорят вообще там на линии боевого соприкосновения?
4: Ну, мало кто верит в перемирие. Ну, где-то, может быть, и будет какое-то затишье, но мы, как мы знаем из опыта предыдущих перемирий всевозможных, они бесконечное количество раз нарушаются, там тысячи, десятки тысяч случаев, когда это перемирие, ну, никак не срабатывает все равно. Обстрелы продолжаются, летят дроны и так далее. В том числе и потому, что для украинской власти это больше такая политическая история, там можно что угодно заявлять, но что там будет по факту на местах, они это контролировать, во-первых, не могут, а во-вторых, ну и зачем им это нужно? Им это не нужно, поэтому такого какого-то серьезного облегчения на передовой вряд ли стоит ожидать. Но если где-то станет полегче, ну и слава богу, парни хоть выдохнут, отдохнут, это тоже было бы неплохо.
6: Да, спасибо. Теперь по вашему материалу, который на портале kp.ru, чуть подробнее, что удалось изъявить в этом материале по, я даже вижу заголовок, «Рыцари полей». Звучит очень героически, я бы даже сказал, и представляется такая красивая картинка, благо здесь и фотографии тоже на страничке kp.ru в вашем материале опубликованы. Расскажите чуть подробнее, что удалось выяснить, что вы донесли до читателей.
4: Ну, речь идет об отряде разминирования. Это инженеры-саперы, которые занимаются именно чисткой освобожденных территорий. То есть линия соприкосновения уходит вперед, но после себя она оставляет, конечно, очень много всяких проблем. Мины, не разорвавшиеся снаряды, боеприпасы всевозможные. Это все валяется. И более того, боевые действия это начались еще в 2014 году на Донбассе. И, соответственно, часть вот тех полей сражений и минных полей, она сейчас оказалась в тылу. И там уже туда вернулась, в общем-то, мирная жизнь. Там уже живут и работают люди, играют дети, но при этом это какие-то достаточно большие площади, заминированные и просто опасные. И приходится вот это все вычищать. То есть работа саперов не ограничивается только линией соприкосновения, но и это вообще вся вот эта территория, которую эта линия прошла, да, начиная там, с 2014 года, и вот сейчас уже 26-й год. То есть вот вся территория освобожденная, ее всю надо расчищать, это колоссальная работа. И, во-первых, конечно, надо соблюдать собственную осторожность, но дело в том, что рядом еще живут люди, играют дети, и надо еще следить, чтобы местное население гражданское тоже аккуратнее себя держало с этими боеприпасами, потому что они, ну, просто как бы люди живут посреди фактически каких-то минных полей, что само по себе, ну, довольно странно и страшно. Но люди-то привыкшие к войне, и они эти все штуки там опасные подбирают, пытаются их пилить на металлолом, дети играют с ними, ну и так далее. То есть вот саперам приходится еще и вести какую-то работу профилактическую с гражданским населением, объяснять, что можно делать, а что нельзя.
6: А что касается облачения этих рыцарей по разминированию, насколько тяжелы их костюмы, насколько они вообще, во что они облачены?
4: Ну, это, по сути, рыцарские латы. Да, это противоосколочные костюмы, это броня. В общей сложности комплект сапера, ну, может достигать 30 килограмм. Ну, плюс еще там металлоискатель, щуп, там еще всякие другие приспособления необходимые, там разные ленты, которыми нужно это все маркировать, ну и так далее. То есть это, вообще говоря, тяжело. И бывает, когда какая-то серьезная очень работа, когда надо срочно разминировать участок дороги или еще что-то, они за день рабочие проходят вот в этом облачении до 40 километров. Ну, фактически, там это целые сутки идут. это, вообще говоря, очень все тяжело.
6: Так надо еще и же не просто идти, да, нужно внимательно смотреть себе под ноги, использовать оборудование, да.
4: Да, да, разумеется, они идут медленно, все это смотрят, вычищают. Ну, к счастью, такие вот какие-то ударными темпами редко приходится работать. Ну, иногда приходится, иногда просто есть необходимость. И это, да, физически это очень тяжело, но это необходимая защита. Там ботинки на толстенной подошве на случай, если вдруг, не дай бог, наступишь на что-то. Ну, ногу все равно травмирует, но хотя бы ее не оторвет. Поэтому вот такая защита забрала. Ну, это, по сути, современные рыцари.
6: По сути, это, я правильно понимаю, ручной труд? Нет, не придумано человечеством таких автоматизированных систем, которые бы просканировали поверхность Земли и сказали бы, где заложены мины или где они располагаются, чтобы туда пойти и их каким-то образом дезактивировать и уничтожить. Приходится практически как с миноискателем идти и каждый метр прочесывать, правильно я понимаю?
4: Вообще существует робототехника, и вот у ребят, про которых я писал, она есть. Проблема в том, что чем ближе ты к передовой, тем сложнее туда затащить.

0: поможет ему и самому не пострадать, и выполнить работу.
1: Григорий, спасибо большое за вашу работу, за ваш рассказ и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт и прочтите материал в эфире, как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Ну а Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели JDAM и необходимого для их использования оборудования. Все подробности в нашей рубрике «Говорит полковник».
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас? Да, по строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы – это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых ГДАМов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Леонков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное, опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас ГДАМ с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Ну что? Это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Новости. Реклама. Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы.

0: кожаные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2430.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого нет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
4: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
5: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
4: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
5: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
4: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
5: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, к проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
4: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
5: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
4: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
5: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
4: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
5: Отличное сравнение.
4: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
5: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
4: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
5: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
4: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
5: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
4: А что в этом уникального?
5: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
4: Про нее же очень много рассказывали.
5: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
4: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
5: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
4: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
5: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
4: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «звездочка-125». Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
5: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
4: Прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
5: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
4: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
5: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
4: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «Звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
6: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
7: Здоровый разговор.
4: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Что такое антибиотики? Представьте, что ваш организм – это город, а бактерии – хулиганы, которые ломают скамейки, поджигают мусорки. Антибиотики – это спецназ, который приезжает и точечно уничтожает этих хулиганов, бактерий. Важно, вирусы – это не хулиганы. Это зомби-апокалипсис. Они живут внутри ваших клеток, а спецназ против них бессилен. Но кто их придумал? Кто придумал спецназ? Сами по себе антибиотики существовали всегда. Плесень в лесу убивала бактерии миллионы лет. Но в 1928 году ученый Александр Флеминг случайно заметил, что плесень убила бактерии в его чашке Петри. Он не придумал их, он их открыл, а потом научился получать лекарства. Это как уголь, он всегда был в земле, но человек придумал, как жечь его, чтобы греться. Почему при ОРВИ и гриппе антибиотики не нужны? Потому что простуду и грипп вызывают вирусы, а антибиотики действуют только на бактерии. Принимать их при вирусе все равно, что поливать огород керосином, чтобы уничтожить сорняки. Толку нет, зато вы сжигаете полезную почву, ваши родные бактерии в кишечнике. Кроме того, вы даете ненужную нагрузку на печень и почки. А еще существует антибиотикорезистентность. Это суперспособность бактерий выживать. Каждый раз, когда вы пьете антибиотик без необходимости или бросаете его пить раньше времени, вы устраиваете для бактерий экзамен на выживание. Самые слабые погибают. А те, кто случайно мутировал, стал устойчивым, выживает и размножается. И вот в следующий раз тот же антибиотик на них уже не подействует. Так появляются супербактерии, от которых почти нет лекарств. Если один раз не допить курс, в следующий раз уже не поможет. Но давайте на чистоту. Если один раз не допить курс, в следующий раз точно не поможет? Не совсем так. Поможет, но с меньшей вероятностью. Опасность не в том, что лично у вас навсегда пропадет чувствительность к этому лекарству. Опасность в том, что вы не добили всех врагов. Оставшиеся 1% самых сильных бактерий размножится. И теперь у вас внутри живет целая армия, которую этот антибиотик уже не берет. А если вы чихнете, вы заразите этой бронебойной версией своих близких. Итак, всегда допивайте курс так, как назначил врач. Это обычно еще 2-3 дня после исчезновения температуры, если доктор не сказал иначе. Берегите себя, ваша Маша.
7: Здоровый разговор.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
9: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятии и переосмысление опыта Второй мировой войны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России.
10: Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
12: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: О важном.
13: Россия и Украина договариваются об очередном обмене военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры ведутся ежедневно на уровне Минобороны и спецслужб.
14: О финансах.
13: Минфин с 8 мая возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. На эти цели ведомство планирует направить 110 миллиардов 300 миллионов рублей с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций после возобновления составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей, указано в сообщении ведомства. Рубль резко укрепился после того, как Минфин анонсировал параметры валютных операций на май. Эксперты ожидали куда большего объема покупок.
14: О конфликтах.
13: Иран готов открыть Ормузский пролив. В связи с прекращением угроз со стороны агрессоров и введением новых процедур станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив, заявил Корпус стражи Исламской революции. Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. Документ из 14 пунктов предусматривает окончание войны и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. На фоне этих новостей цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже 100 долларов за баррель.
14: Об инициативах.
13: Минтранс предложил не взимать плату за парковку двух автомобилей семей, в которых воспитывают более 4 детей, сообщили в пресс-службе ведомства. Над инициативой министерство работает вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас право на бесплатную парковку для этой категории граждан распространяется зачастую на одно транспортное средство. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы многодетным семьям.
14: Обо всем.
13: Самое большое в мире колесо обозрения без спиц появится на северо-востоке Шанхая. Его запланированная высота 228 метров. Колесо начнут строить в конце этого года в северном районе Баошань. Стоимость проекта составит 2 миллиарда юаней. Это около 300 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц под названием «Глаз Бахая» расположено в восточной китайской провинции Шаньдун. Его высота составляет 142,5 метра. Шанхай активно развивает туристическую отрасль. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. И, как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Асюрак». Ася, привет. Давай проверим связь. Наша традиция уже.
16: Да, добрая, хорошая традиция. Слышно?
15: Прекрасно.
16: Это прекрасно. Я тоже тебя прекрасно слышу, Антон. Здравствуй, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, вы так же бодры, веселы, как и мы с Антоном. Ты же бодрый, весел, Антон?
15: Мне кажется, это очевидно. Слышно по голосу.
16: Ну, это здорово. Вот на самом деле очень хотелось бы услышать голоса наших радиослушателей. Такие же ли они веселые и бодрые, как наши с тобой? Поэтому я тебя сразу попрошу, пожалуйста, напомни, как дозвониться в прямой эфир.
15: Очень просто набрать 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и, собственно, задать тебе, Ась, вопрос или оставить свой отзыв не только тебе, но и всем слушателям. Поэтому все очень просто.
16: Да, действительно, все очень просто. Я уверена, что многие радиослушатели, которые балансируют с вопросом, а поможет ли мне, а вдруг не поможет, а вдруг не сработает, вот отзыв кого-то из опытных уже пользователей ионизатора воды Аквалайф может стать решающим. Вот просто представьте, вы можете кому-то помочь, просто рассказав свою историю. Это на самом деле очень-очень важно, поэтому смело вперед, дозванивайтесь. Ну, а я пока хочу немножечко вас попугать. Потому что вот тот самый стакан воды, который вы пьете каждый день, может быть причиной вашей хронической усталости, той самой, по которой вы сейчас не согласны с тем, что вы бодры и веселы. А также он может быть причиной проблем с кожей, и даже лишнего веса, и даже скачков артериального давления, и всего остального прочего. Потому что пока вы слушаете эту программу и решаете для себя быть или не быть, врут, не врут, поможет, не поможет, ваши клетки медленно задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. И знаете почему? Давно доказано, если выпить стакан простой воды, вот которая сейчас у вас есть, если у вас нет ионизатора, а просто вы наливаете там из-под крана, из-под фильтра, еще откуда-то, из бутылки, выпив такой стакан, литр целый такой воды простой, усвоится вашим организмом всего лишь одна столовая ложка. Одна. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится целый литр. И вот если вы пьете простую воду, то клетки задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. Почему и от нехватки кислорода? Потому что клеткам не хватает воды, кровь становится густой, не попадает в капилляры и попросту не приносит кислород ни в органы, и, что самое главное, в мозг. Именно поэтому мозг первым и реагирует на обезвоживание. И тут идет следующая катастрофа, она невидима глазу, но это разрушение капиллярной сети. Потому что, представьте, всего одна простая привычка может не только остановить этот процесс, но и запустить мощнейшее обновление организма, которое, кстати, очень хорошо врачи видят своими глазами на капилляроскопии. То есть наука уже доказала, что наше здоровье и молодость определяются не состоянием крупных сосудов, хотя они, конечно, бесспорно важны, а именно капиллярной сетью. А их, представьте, у нас там сотни тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. И когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры воды, если эта вода неправильная. А вот водородная вода, ионизированная щелочная вода, это, по сути, сегодня главнейшая технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти капиллярные сети, эти жизненно важные русла, что видно под микроскопом уже после первой процедуры. Кстати, подпишитесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф». В поиске забейте слово «капилляроскопия», и вы увидите видео. На видео прям есть запись, как делают капилляроскопию. До употребления ионизированной воды, после. И сейчас я хочу буквально поделиться парой историй, парой отзывов. Написала нам Ольга, ей 68 лет, у нее диагноз диабетическая стопа, нейропатия, диабет второго типа, в общем, там букет. Она написала так: у меня диабет 20 лет, ноги горели огнем, я попросту их уже не чувствовала, хирурги пугали меня ампутацией. И когда мне сделали капилляроскопию, под микроскопом было жуткое зрелище. Капилляры были как обрубки, почти не двигались. И врач назначил пить ионизированную воду, переменно ионизированную щелочную, водородную воду. И уже через несколько недель снова посмотрели под микроскопом, сделали капилляроскопию, и я расплакалась. Потому что капилляры выглядели совсем иначе. И я увидела движение крови, кровь побежала, и появились новые тоненькие ниточки капилляры. И еще через несколько месяцев приема водородной воды, ионизированной щелочной воды, я впервые за 10 лет надела обычные туфли. и прогуляла вечер без боли. Вот просто войдите в состояние этой женщины. А может быть, у вас такая же проблема? Может, вы точно так же не можете надеть любимую обувь, не можете пойти на длительную прогулку, просто потому что невероятно отекают ноги. А вот так попить несколько месяцев воду, и все приходит в порядок. И здесь ведь есть научное обоснование. В журнале, который так называется «Диабет», еще в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку факторов роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Еще очень интересно, на конференции у доктора Кауфмана наши коллеги делали капилляроскопию, а потом давали подышать и делать ингаляцию молекулярным водородом. И в конце первого дня они подошли ко мне и сказали: вы знаете, сегодня было несколько человек, которым мы делали капилляроскопию, и у них прекраснейшие капилляры. И все эти люди, у которых были прекраснейшие капилляры, показали вот так пальцем на ваш стенд и сказали: а я пью водичку Аквалайт. Это факт, реальный факт. Потом была другая конференция, та же самая ситуация. Уже не ко мне, уже к Мише Рудакову, к моему коллеге подошли и сказали, что: а вот знаете, как происходит? Те, у кого хорошие капилляры, все как один говорят: а мы пьем водичку Аквалайф. Хочу сказать, что конференция была медицинская, и все там были врачи, медики. И им всем делали капилляроскопию, и все они говорили о том, что они пьют воду Аквалайф. Вот такой факт, такой отзыв. Дальше. Артем, 54 года, у него диагноз резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами. На самом деле очень опасное состояние, так как повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее, и так далее. А, так вот, Артем нам написал, что у него было давление за 180 на 110 и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина сладжа, эритроциты склеились, комки и еле ползли. Кардиолог добавил к терапии, что правильно, пить ионизированную воду. Через 3 недели давление начало стабилизироваться ближе там 140-130 на 85, а под микроскопом было видно, что эритроциты разлеплись и неслись, как гоночные автомобили, написал Артем. И врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта, просто восстановив текучесть крови. Научное обоснование. Метаанализ был опубликован в журнале в 23-м году медицинском, и он подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Проще говоря, дорогие мои, что нам надо с вами, какой вывод из всего этого сделать? Вода простая, очень плохо усваивается, и не дает то, что нужно нашим клеткам. Поэтому кровь становится густой, поэтому давление поднимается, поэтому голова болит, и возникает дальше сложнейший ком возможных заболеваний. А когда мы начинаем с вами пить регулярно ионизированную воду, мы воздействуем на первопричину этих состояний, на оксидативный стресс, и значительно меняем, улучшаем свое состояние. Надо попробовать. Попробовать можно легко и просто. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней с момента получения. У вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пользоваться.
15: Всем сразу я хочу сказать, воду. Да, Ась, вот теперь мы тебя услышали, да, все-таки я был прав. Мы тебя услышали до конца этой части эфира. Чему рады?
16: А меня все это время было не слышно, я не поняла?
15: Ну, последние 30-40 секунд. Не все время, конечно, не все.
16: Караул. В общем, звоните 8 800 505 0855. Вам там все расскажут. Сегодня последний день акции 29 900 за премиальный ионизатор воды Аквалайф. 8 800 505 0855.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
19: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
22: А знаете ли вы что?
23: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов, пробел около 500 килограммов.
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Это прямой эфир. Продолжается разговор о правильной воде. Ася Рак по-прежнему на связи со студией. Официальный представитель компании «Аквалайф», которая готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
16: Звоните, всегда рада с вами пообщаться. Ну, а как я поняла, была небольшая проблема со связью, поэтому я напомню сначала вам о нашем предложении, потому что сегодня оно у нас действует последний день, таковы реалии. Вчера было очень много звонков, просили повторить. Мы идем, конечно же, навстречу, повторяем, но сегодня последний день. Это 29 900 за премиальный ионизатор воды Аквалайф. 29 900. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. Оплата только при получении. И тестовый период, который длится 90 дней. Что такое тестовый период? Вы получили ионизатор. Вы себе в календарике отметьте, какого числа его получили. Например, вот 7 мая он вам пришел. С 7 мая у вас начинается отчет 90 дней. Вы не смотрите на коробку, вы достаете ионизатор и начинаете его использовать. Как его использовать? Вот здесь хочу сразу всех предупредить, рассказать, ответить на вопросы. Легко. Я всегда это сравниваю с обыкновенным электрическим чайником. Вот как в чайник. Вы наливаете воду, также в ионизатор. Ту же самую воду, что вы наливаете в чайник, чтобы прокипятить и заварить себе чай или кофе. Точно такую же воду вы заливаете в ионизатор, подключаете его к розетке, нажимаете кнопку «Старт» и ждете. Через несколько минут вода готова. Все. Вот никаких сложностей. Поэтому если вас останавливает от покупки ионизатора страх, что вы не справитесь, поверьте мне, это максимально легко. Если вы справляетесь с чайником, то вы справитесь и с ионизатором. Там нет никаких сложностей. Все легко и просто. Воду никакую для него закупать не надо. Какую привыкли пить, такую воду в ионизатор и заливаете. Электричество он ест меньше, кстати, чем электрический чайник. Он сам вам голосом сообщит о том, что ионизация закончилась. Все, что от вас требуется, залить воду, а потом перелить ее. И потом пить. Пить – это самое главное. Регулярно. Как пить? Натощак с утра. Потом после еды не раньше, чем через 40 минут. Все, вот эти два простых правила, чтобы вода действительно эффективно достигала каждой клеточки и работала. Еще раз, вода, которая не ионизированная, так работать не может. Если мы возьмем с вами простой элементарный прибор, который называется ОВП-метр, он продается в очень многих магазинах, кто разводит рыбок, тот вообще прекрасно знаком с этим прибором. Потому что это показатель любой жидкости. Любая жидкость может быть либо окислителем, либо восстановителем. Вот вода до ионизации, она окислитель. Она окисляет, и мы с вами изнутри ржавеем. А вода после ионизации, она восстановитель. Вы что хотите? Вы хотите восстанавливаться, правильно? Поэтому надо пить воду, которая будет нас восстанавливать. И это вода ионизированная. И еще раз подчеркну, справляться с ионизатором очень легко и просто. Его не надо никуда встраивать, его не надо никак настраивать. Вот он пришел, мы его достали из коробки, сразу залили. Мы даже мембрану для вас установили. Там вот вам вообще ничего делать не надо. Воду налили, к розетке подключили, кнопку нажали. Все. Все легко и просто. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы разобрали. Для тех, для кого важен вопрос цены, я понимаю прекрасно, это тоже очень важный вопрос. Поэтому мы максимально стараемся делать всегда выгодные предложения для радиослушателей «Комсомольской правды». И сегодня это, я еще раз напомню, 29 900 рублей за премиальный ионизатор воды «Аквалайф». Звоните 8 800 505 0855. Я вообще говорила про тестовый период. Ушла немножко в сторону. В течение 90 дней вы в любой момент можете позвонить нам обратно 8 800 505 0855 и вернуть ионизатора. Мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Вот вы оплачиваете 29 900. И если вы его возвращаете, мы вам возвращаем 29 900. Все легко. Все просто. Но давайте еще раз сформулирую четко, зачем же вам ионизатор? Если просто отвечать, ионизировать воду. Зачем ионизировать воду? Чтобы вода из окислителя стала восстановителем. И чтобы мы пили воду-антиоксидант. Воду, которая способна менять наше состояние, состояние нашего организма. Что она способна поменять? Она способна, как мы с вами уже выяснили, улучшить реологию крови. То есть кровь была густая, пьем ионизированную воду, кровь меняет свою реологию, становится легкой, текучей. И когда кровь легкая и текучая, что мы с вами получаем? У нас с вами стабилизируется артериальное давление, потому что кровь легко попадает в самые тоненькие капилляры головного мозга, приносит с собой кислород, все, давление стабилизировалось, а если стабилизировалось давление, то нет никаких там жутких приливов, головных болей. У нас с вами уже становится все хорошо в этом вопросе. Мы обновляем с вами капилляры. Мы выяснили, что когда кровь густая, да, у нас сломаются капилляры, портятся от этого, отмирают, а когда мы начинаем регулярно пить, то мы восстанавливаем капиллярную сеть, таким образом омолаживаем наш организм. Дальше. Вы снижаете сахар в крови. Это тоже очень важный момент. Сейчас метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет, эти диагнозы ставят налево-направо даже маленьким детям, что очень страшно на самом деле. Но вот здесь поддерживать свое состояние, либо избежать его, либо действительно, будучи уже там, я не знаю, много случаев, описанных в медицине и нашими пользователями, что сахар был в крови 12 миллимоль, а через некоторое время после употребления регулярного ионизированной воды сахар снижается до 6 миллимоль. Вот как это работает. Поэтому еще раз, у вас появился ионизатор воды Аквалайф, вы начали регулярно пить воду, вы восстановили свою капиллярную сеть, вы стабилизировали артериальное давление, вы улучшили реологию крови, и вы снизили сахар в крови. Да, вот уже сколько всего вы получили, а вы пока просто пьете воду. Вы ничего серьезного не сделали. Вы пьете воду. Я сказала, ничего серьезного не сделали. На самом деле это самое серьезное, самое важное, что человек может сделать для своего здоровья. Это та самая недооцененная база. Нам все время говорят, а вот надо купить еще эти таблетки, и вот эти таблетки надо купить, и БАДы надо попить. У вас здесь дефицит, это дефицит. И мы не замечаем, как мы все деньги оставляем в аптеке. А база упущена. Да, многие препараты важны. Да, без многих препаратов невозможно справиться. Но они даже работать не будут, если вы в сильном оксидативном стрессе, если у вас сильно забиты все рецепторы. Но вот кто сейчас себя услышит и узнает, что уже 5 лекарственных препаратов принимает, чтобы стабилизировать артериальное давление, а оно все равно ведет себя как хочет, скачет бесконечно. Я уверена, многие закивали согласно головой. А потому что не слышат рецепторы этих лекарственных препаратов. Вы их выпили, они прошли насквозь, наружу. И пока вы не добавите воду, правильную воду, сразу оговорюсь, правильную, только она может сработать. Вы ничего не поменяете в своем состоянии. Ничего. Об этом говорят все врачи. Все как один. И все исследования. Вот просто конкретное исследование про диабет второго типа. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа, все получают одинаковое лечение, все пьют одинаковые лекарства, все находятся в одинаковой стартовой позиции. Делят их на две группы. Одна группа продолжает пить таблетки и пьет простую воду, вторая группа продолжает пить таблетки, но пьет воду ионизированную. Спустя время проводят замеры, анализы, все проверяют. В той группе, где пили простую воду, без перемен, как было все, так и осталось. А в той группе, где пили воду ионизированную, в среднем сахар в крови снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Разницу почувствуйте, и вы можете ровно точно так же. Причем неважно, как называется болезнь, повышен у вас сахар в крови или не повышен. 90% всех болезней, они вызваны оксидативным стрессом. И когда вы пьете ионизированную воду, вы воздействуете на первопричину, на оксидативный стресс. Поэтому диабет второго типа, инсулинорезистентность, метаболический синдром, гепатоз жировой печени, панкреатит, камни в почках, в желчном. У всего этого причина одна – оксидативный стресс. А лучше антиоксидант, чтобы справиться с оксидативным стрессом – это ионизированная вода. Поэтому ответ прост. Просто научитесь пить воду. Все. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Закажите ионизатор воды Аквалайф. Сегодня самая выгодная цена – 29 900 за премиальный ионизатор. Звоните прямо сейчас, не упустите. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор в любой момент, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900, но последний день. Успейте. 8 800 505 0855.
24: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
1: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый, 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Победители регионального этапа всероссийского конкурса музеев, образовательных организаций, военно-исторические диорамы «История в деталях» определены в Псковской области. Номинации «Лучший городской музей» победил музей истории 254-го гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова. Он создан Великолукским домом детского творчества, носящим имя Героя Советского Союза. Конкурс прошел по партпроекту «Единой России. Историческая память». Основная его цель – изучение военной исторической судьбы своей малой родины. 8 мая в преддверии 81-й годовщины Великой Победы Псковская область присоединится к международной патриотической акции «Огненные картины войны». Композицию «Свечей в Великих Луках» выложат на площади Ленина у стелы «Город воинской славы». Начало акции запланировано на 20:00. Присоединиться могут все желающие. В общеобразовательных учреждениях Великих Лук проходит тематическая неделя. В военно-спортивных соревнованиях «Салют Победа» приняли участие ученики школы номер 1. Им предстояло продемонстрировать свои умения и навыки на 7 этапах эстафеты. Лыжи-шагайки, метание в цель, мышеловка, разборка и сборка магазина, оказание первой медицинской помощи. Все испытания требовали умения работать в команде, ловкости и находчивости. Игра, прошедшая накануне одного из самых значимых праздников – это дань уважения поколению героев, которые защищали и отстаивали право на жизнь в годы Великой Отечественной войны. Цикл мероприятий в школе номер 1 включает также музейные встречи, линейку у доски памяти выпускников школы. Учащиеся возложат цветы к памятным местам нашего города.
24: О валютах.
4: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, юань 11 рублей 2 копейки.
24: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
24: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: И вновь к разговору о правильной воде. Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». Ася?
16: Продолжаем с вами говорить о правильной воде. Хочу прочитать вам еще один отзыв. Его написала нам Виктория, ей 41 год. И она писала тогда нам так... У меня длительный постковидный синдром. Я после ковида превратилась в тень. постоянно какой-то туман в голове, слабость, работать было просто невозможно. И невролог направил на капилляроскопию. Казалось, у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. И мне назначили водородную терапию. После уже 2 недель туман в голове начал рассеиваться и вернулась энергия. А спустя 2 месяца контрольное исследование показало увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование исследования опубликовано в журнале, название которого, я уверена, все слышали, Lancet, в 2024 году. Они связали постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. И как установили ученые, водород, который присутствует в ионизированной воде, он восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические симптомы. Вот просто представьте, как это легко, как это просто. Пить воду без страха, потому что любой лекарственный препарат, любой витамин, когда мы начинаем пить, ну, есть же вот эти опасения, да, а вдруг побочный эффект. Все же читают всегда, что за побочный эффект. А вдруг у меня будет? А вдруг не так? А вдруг что? А здесь сколько исследований касательно ионизированной воды, и нигде, нигде ни разу не описаны побочные эффекты и какие-либо противопоказания. То есть можно всем и всегда, абсолютно безопасно, для любого. Вы пьете воду. Вы же в любом случае пьете воду. Пейте правильно. Чтобы организм получил необходимое количество воды из простой, вот которая у вас уже есть. Такие, да есть у меня, я в бутылках хорошую покупаю, у меня хорошая вода. Вы выпьете литр, а усвоится 1 столовая ложка. Для организма это ни о чем. Ни капилляры не восстановятся, ни давление не стабилизируется, ни отеки не пройдут. Причем здесь отеки? При том, что частая причина возникновения отеков – это обезвоживание, нехватка воды организму. Организм запасает воду, он же не знает, когда вы его поить будете. И вот он запасает, запасает, и вот они, эти отеки возникают. А когда человек начинает пить правильную воду, организм избавляется от этой плохой воды, и отеки уходят. Представляете, как классно? Просто невероятно. Попробуйте. Попробуйте. К тому же, чтобы каждая клеточка получила правильную воду, вы выпьете литр, литр и усвоится. Простую воду выпили литр, усвоилась столовая. Выпили литр ионизированный, усвоился литр. Чувствуете разницу? Понимаете, насколько будет легче и проще? Попробуйте. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней с момента получения вы пьете ионизированную воду, вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем эту воду. Но в любой момент, 75-й день, 69-й день, как в течение 90 дней, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» – это 29 900 рублей. Причем оплачиваете вы, когда получаете. Захотите вернуть, вы нам ионизатор, а мы вам обратно 29 900 рублей. Но вынуждена сказать, что сегодня это последний день акции. Последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор, попробуйте. Вы будете невероятно приятно удивлены, как поменяется ваше состояние, ваше самочувствие, вот эта энергия, бодрость. Это просто невероятно. А дальше больше. Вот еще один отзыв. Сергей, 49 лет. Диагноз псориаз, псориатический артрит. Он пишет, что кожа как броня, а суставы опухшие и боли просто невыносимые. Дерматолог объяснила, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. И на капилляроскопии классическая картина воспаления. Извитые, расширенные капилляры с облачками вокруг. Водородные ингаляции стали моим спасением. через месяц кожа очистилась на 80%. Ушла скованность в суставах, а под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Здесь, да, капилляроскопию, вот, которую я делала, смотрят через ногтевое ложе. То есть мажут специальным маслом, кладешь и под микроскопом, ну, специальный прибор, точнее, видно вот это ногтевое ложе, как там выглядят капилляры. Капилляр правильный, красивый, он как шпилька, и он шевелится. Он шевелится, то есть видно, что по нему кровь бежит, бежит, бежит, и их много-много-много. Если у вас хорошие капилляры, если капилляры плохие, их мало, и они не шевелятся, и они формы такой странной, не совсем понятной, хотя должна быть правильная вот такая шпилечная форма. Отвлеклась. Научное обоснование, то, что касается псориаза и псориатического артрита. В журнале научном медицинском в 23-м году было продемонстрировано, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ. Научные названия здесь дальше еще не идет, но суть в том, что это главный переключатель воспалительных процессов. И так как водород подавляет вот этот включатель воспалительных процессов, это приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, которые и разрушают микрососуды. То есть Сергей выдавал отзыв о том, что он делал ингаляцию молекулярным водородом, но

0: Еще раз хочу, наверняка есть те, кто только подключился. Ионизатор простой бытовой прибор, и я его всегда сравниваю с чайником, потому что, ну, по сути, с ним вот так легко и можно справляться. Как и в чайник, заливаете воду, ту же самую, что и в чайник, подключаете к розетке, нажимаете кнопку «Старт». Все. Ионизатор вам сам через несколько минут голосом сообщит, что ионизация закончена. Отключите прибор от розетки. Все, все, что вам надо, отключить прибор от розетки и начать пить. Пить правильную воду. И вы заметите, как первое, что вы почувствуете, у вас сразу появится прилив сил, энергия, бодрость. Спустя время вы отметите, что да, головные боли уже не такие частые, что да, давление начинает стабилизироваться. Начинает стабилизироваться работа желудочно-кишечного тракта. Меняется микробиота, соответственно, меняются пищевые привычки, уходят отеки и так далее, и так далее. То есть идут исключительно позитивные изменения в организме. И по каждому этому изменению есть научное обоснование. Просто никакого эфира не хватит все это рассказать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф», он так и называется. Там очень много информации, там много ссылок на научные исследования, которые я озвучиваю вам в эфире. Ну, а лучше прямо сейчас наберите наш бесплатный номер телефона 8 800 505 08 55. Если я не ответила на какой-то ваш вопрос, то наши специалисты вас очень грамотно проконсультируют, ответят на все вопросы. У каждого сотрудника нашей компании есть ионизатор. Каждый сотрудник пьет ионизированную воду, и его родственники все пьют ионизированную воду. Поэтому у каждого сотрудника есть масса историй, позитивных, примеров того, как вода меняет здоровье человека. Звоните 8 800 505 08 55. Вынуждена опять же напомнить, что сегодня последний день акции 29 900 рублей. Премиальный ионизатор воды Аквалайф. Успейте дозвониться 8 800 505 08 55. Как только вы начнете пить ионизированную воду, вы почувствуете моментально, что, во-первых, она пьется легче. Вот тоже еще очень важный момент для тех, кто считает, что да не смогу я пить эту воду, она невкусная. Ионизированную пьют все. Все как один говорят, раньше никогда не мог пить воду, а эта вода почему-то пьется так легко, и я прям с легкостью выпиваю свою норму. В общем, надо попробовать. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор и забрать обратно свои все деньги. Никаких рисков. Звоните 8 800 505 08 55. Подчеркиваю, звонок бесплатный, а оплата при получении. 8 800 505 08 55. 29 900 рублей премиальный ионизатор. Но последний день акции. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лот. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945 15.
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг «Пилон»

0: рэп и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Европротокол о ДТП нельзя будет оформить онлайн при отсутствии интернета. Но что логично, а потому водителям лучше ввозить с собой бумажный бланк, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Так вот, цифровизовались и доцифровизовались. Кроме этого, там же посоветовали водителям иметь при себе и распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи несчастный сотрудник ГАИ, как и несчастный водитель, не всегда смогут по этому поводу договориться с тем, чтобы предъявить полис онлайн, используя служебный интернет-сервис. Ну и ранее наших людей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и даже СМС с 9 и до 9 мая. Мера вынужденная. Речь идет об обеспечении безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Про остальные правила жизни без интернета, нависающие и ставшие реальностью, расскажет Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
1: Экономика на радио КП.
2: Вместо интимной близости молодежь, поколение Z, все чаще предпочитает листать ленту соцсетей. Каждый восьмой представитель этого поколения заявил, что это доставляет ему больше удовольствия. Ну а четверть опрошенных подчеркнули, что разницы вообще в процессах никаких не видит. Юрий Кораблев привержен традиционным ценностям.
4: С Зумеры предпочитают листание соцсетей сексу. Согласно результатам недавнего исследования, каждый восьмой представитель поколения Z считает, что думскроллинг доставляет больше удовольствия, чем близость с партнером. Еще четверть не видят разницы между этими процессами. Ученые считают, что листание ленты и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но соцсети не требуют от потребителя практически никаких усилий. К тому же это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Помимо притягательности соцсетей, проблема еще и в самой теме секса, точнее ее доступности, говорят эксперты. На сегодняшний день любой подросток может узнать об этом столько, сколько подростку 20-30 лет назад и не снилось. Поэтому, насыщаясь информацией об этом мире, парни и девчонки попросту перестают им интересоваться, рассказала радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
5: Тема секса, она сейчас настолько доступна, то есть любой, если его эта тема интересует, он может получить любую информацию в интернете, он может посмотреть разные фильмы, если, допустим, в наше время, да, это, скажем, был запретный плод, и он был сладок, то есть информации было мало, и мы что-то там узнавали друг от друга, то сейчас все на поверхности лежит, и уже такого интереса вот с этой стороны у них нет. Все, что нужно, они узнали, все, что нужно, они попробовали, поэтому эта тема для них не является такой важной.
4: Помимо этого изменился эмоциональный фон. Молодежь постоянно испытывает серьезную нагрузку на учебе, работе, в семье и социуме. И у нее попросту не остается сил на выстраивание отношений, и уж тем более интимных, отметила Евгения Слепченко.
5: Сейчас очень стрессогенное время. Все время что-то происходит, какие-то события разные, все более высокие требования, экзамены. Требования эти повышают. И вот этот стресс, вот эта интеллектуальная нагрузка, она действует против физиологии. У организма ресурс один. Этот ресурс в основном уходит на эту борьбу со стрессом, на учебу, на дополнительные занятия. И, к сожалению, да, вот эти вот отношения, до них не доходит энергия.
4: Согласно результатам опросов, около 45% зумеров признались, что проводят с телефоном более 6 часов в день. Более 90% жертвуют сном ради просмотра новостей. А каждый пятый игнорирует основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Личные финансы.
2: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история – семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение –
4: травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
7: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает. Не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно». Мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
8: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте. Об атаках.
10: В пунктах временного размещения Чебоксара приняли более 1000 человек. На фоне самой массированной атаки на город, произошедшей накануне, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Николаев сообщил, что в ходе атаки на Чебоксары оказались повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая детские сады и колледж.
9: Про газ.
10: Биржевые цены на газ в Европе обвалились почти на 14%, до 501 тысячи долларов за 1000 кубометров с учетом текущего курса. Обвал произошел после того, как издание Axios сообщило, что США близки к заключению соглашения с Ираном о прекращении конфликта. Из-за фактического закрытия Ормузского пролива газовый рынок лишился примерно пятой части объема поставок сжиженного природного газа. Большая часть этого топлива обычно поставлялась в Азию, но дефицит грозит и Европе усилением конкуренции за ограниченные мировые поставки по морю. На сообщениях о завершении конфликта обвалились и цены на нефть. Brent ниже 100 долларов за баррель.
9: О нововведениях.
10: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. В этом году при наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. 62% россиян испытывают нехватку ушедших иностранных брендов. Согласно исследованию Brand Lab, в топ-10 самых желанных вошли Samsung, Google, IKEA, Microsoft, Bosch, Nike, Toyota, Puma и Visa. Молодежь до 24 лет наиболее чувствительна к этому. 83% назвали конкретные бренды, которых им не хватает, в отличие от 48% среди людей старше 55 лет. Старшая аудитория больше всего скучает по брендам автомобилей, техники и товаров для дома.
9: Обо всем.
10: В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг, сообщает Guardian. Наказывать их будут ротанговой тростью от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Дефицит перехватчиков «Патриот». Киев разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. А там будет агитация и пропаганда. Молодежи до 22 лет хотят запретить выезжать с Украины без базовой военной подготовки. И уже в конце года в Минпромторге рассказали, когда «Суперджет» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Об этих и других новостях далее предстоит полчаса. Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны на замену американским. А все дело в возникшем дефиците перехватчиков «Патриот», пишет издание «Политику», которое пристально следит за всем происходящим в мире с военным, а не только военно-политическим разрезом. Там говорится, что поставки систем ПРО, поступающих от Соединенных Штатов, становятся все более редкими. Кроме этого, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет «РАС-3». Или ПАК-3, а существующие европейские аналоги потребностей Киева не покрывает. Вместе с этим Украина идет по пути развертывания войны и дальше. И намеренно хотят, планируют, думают, и никаких сомнений нет, что так и сделают, запретить молодежи от 18 до 22 лет. Ну, такая себе молодежь, но пусть будет. Так вот, выезжать из страны без базовой военной подготовки, заявили в Верховной Раде. Говорят, что на специальных тренировках, тренингах молодых людей будут агитировать вступать в ВСУ. Ну и не только вступать в ВСУ, можем мы предположить, а если речь идет об агитации и пропаганде, то все неонацистское содержание будет транслироваться в уши, наверное, сколько-нибудь еще отстраненной этой самой молодежи от 18 до 22 лет по полной программе. Правда, если вспомним последние, в общем, да уже больше, чем 10 лет, о такой особой нацификации, хотя была она после 91 года, потом более активно в начале 2000-х, при Ющенко, но и совсем уж расцвела вот где-то более 10 лет назад, то, конечно, в тех украинских школах с этой молодежью поработали уже довольно плотно. Но говорят, что на Украине есть такая проблема, в общем, как они это называют, такая феодалы в армии, такая феодальная, старая, неэффективная система ВСУ, из которой... в которой недостаток как раз есть вот этой военно-политической такой агитационной составляющей, смысловой составляющей. И здесь надо поработать. Здесь нацисты говорят, надо поработать. Потому что бегут, там же уже сколько там, сотни тысяч, да, вот этих бегущих оттуда. Плюс проблема, связанная с... вот то, чем занимается ТЦК, ворует людей прямо на улицах, из домов, деревни опустили, а в городах просто вы не увидите молодых людей, но от 18 до 22 лет еще болтаются, до них руки не дошли, они, и, видимо, они пока еще не нужны, пока справляются теми, что есть, что, кстати, интересно, да, на фоне разговоров о нехватке, нехватке личного состава, и прямо говорят, что вместо людей должны технологии заработать, они должны восполняться дронами, наземными такими платформами специальными, роботизированными, которые могут замещать людей, и делают ставку именно на это, поэтому от 18 до 22 лет еще и не призывают. Ну, а вот эта феодальная ВСУ, которую используют молодежь не только как мясо, кидая на убой, вот нацисты говорят, что надо по-другому подходить, надо с идеологией работать, надо накачивать их соответствующими идеологическими установками, идеологическими смыслами. И тогда вот бусификация такая не понадобится. Бежать с передовой тоже так не будут. И потому они потихонечку подбирают вот эти и недобусифицированных, и бегущих с линии соприкосновения и работают с ними, накачивая вот таким образом. Молодежь от 18 до 22 лет, видимо, стояла в сторонке, или на руки не доходили, или еще почему. Но теперь взялись из-за нее. Пока, пока их из страны выпускают, ну, видимо, те, кто могли уехать, давно уехали. Те, кто не уехали, очевидно, сделать это просто не могут, дотянуться и до 18, и до 22 лет, или наоборот. Но к этому моменту, видимо, хотят их уже соответствующим образом подготовить, с тем, чтобы потом проблем не было и такая чудовищная бусификация не понадобилась, которую мы видим на Украине, принимает все более обостренные черты со стрельбой, с погонями, как люди на улицах пытаются и когда-то получается отбивать вот этих несчастных, не сумевших вовремя сбежать и убежать. И кто не хочет идти на фронт, кто не хочет умирать, кто не видит в этом смыслов, кто не понимает войны с Россией и не хочет в ней участвовать, ну вот теперь поработают и с ними. Что можно этому противопоставить? Вопрос хороший, согласитесь, открытый, большой, о котором, наверное, стоило бы говорить пристально. Да, есть вот призывы в соцсетях носить удары по центрам ТЦК, формирование вот туда, куда и везут этих бусифицированных. Но, в общем, пока проблема, конечно, это остается. Ну, а Госдепартамент одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели «Джамп» и необходимого для них, для их использования оборудования на фоне духа Анкориджа. Сообщает честно об этом на сайте ведомства. Уточняется, что в соглашении могут также включить вспомогательное обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, требующаяся для этой военной техники. Короче, по полной программе. Продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Уже не раз было такое, что заявление Белого дома или Пентагона о прекращении или сокращении или задержке военной помощи Украине оказывалось блефом. Такие же обещания звучали всего лишь пару недель назад. А что мы видим сегодня. Вот что. Цитирую документ Госдепа. Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Дждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен. И эти бомбы скоро попадут на Украину. Это, я надеюсь, понятно. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость не маленькая. 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа. Та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к дам? По строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. То высокоточное оружие, которое сначала летело на дальность 28 километров, потом 60, а сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Ну и что же это за зверь такой? Как с ним бороться? Если у российской армии есть? Есть такой опыт, есть. Ну, во-первых, эти бомбы – это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года, а точнее в мае 23-го года. Ну и что? Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Ну а какие же самолеты могут применяться под этот боеприпас? Ну это старые советские или российские самолеты, которые есть на вооружении ВВС Украины. Это и Су-27, и Су-24, МиГ-29. Там просто их нужно, как говорится, оборудовать по эти боеприпасы. Это серьезная проблема, и не всегда нам удается. Потому что были случаи, когда украинцы со своих самолетов бросали эти бомбы в никуда. Они даже на десятки километров не долетали до цели. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируются на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Да, значит, опыт есть. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп. Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: 40 школьников отравились газом в Омской области. Что-то пошло не так. Об этом через пару минут.
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
12: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
13: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
16: А знаете ли вы что?
17: В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, десятки школьников, почти полсотни, отравились газом в Омской области. Там производили опрессовку оборудования. Речь идет о школьниках 5-6 классов. Они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Екатерина Сафонова. Екатерина, здравствуйте. Что произошло? Как дети?
19: Здравствуйте, коллеги. Вот на этот час известно, что в данный момент 15 человек находятся в стационаре. Один из них взрослый, это как раз педагог, который находился в это время с ребятами. Как все произошло? Это был обычный традиционный урок информатики в местном центре IT, так сейчас модно называть. И вообще урок каждую неделю проходит, но сегодня вот он пошел не по сценарию. Единственное, что могу сказать, что не 50 человек, а 40 было ребят. Это действительно ученики 5-6 классов. Но очень быстро сработал педагог, он почувствовал запах специфический метана и вывел детей. Единственное, вот когда мы были на месте, мы увидели, что помещение очень небольшое, и там всего одно окно. А так как в Омской области, вот в Таре, в частности, жарко, окно было открыто. И вот единственное, поток вот этого газа пошел на ребят, и очень быстро стали ребята слезятся глаза, вот как сказали нам свидетели. И кашель. И сразу педагог вывел на безопасное расстояние. Как оказалось, что большую часть детей действительно удалось спасти от более серьезного отравления из-за действий педагога, который там находился вот с первой минуты и единственный пострадал, ну, тяжелее других. Вот сейчас именно этот взрослый находится в стационаре. На месте работают специалисты, которые выясняют, были ли нарушения при прессовке газового оборудования. Вот это действительно узел газовый находился и находится непосредственно рядом со школой. Почему проводились работы без определенных вот инструкций, где, на каком этапе было вот нарушение, это будет еще предстоит выяснить следствие и прокуратуре.
2: А получается, но газ не отключался, да? Ну, технологические работы рядом со школой?
19: Была прессовка сети, да, ага. Прям непосредственно, буквально в 200 метрах, а был у нас еще ветер, и вот это все задувало вот в эту кабинет-трубу, так скажем, одно окно и дверь в коридор. И дети оказались вот в этом вот вакууме, где шел газовый поток. Это к счастью, что не было никакого там замыкания, и все очень быстро развели детей. Отдельно спасибо педагогам, отдельно спасибо специалистам, которые вот организовали безопасную эвакуацию, потому что это обычный учебный день. То есть могли бы, конечно, не организоваться, но на данный момент все хорошо. Получается, что 7 человек сейчас остались под наблюдением врачей в стационаре, в терапевтическом отделении. Им дается лечебные процедуры, в частности, отдельно токсиколог работает, серьезных отравлений нет. Вот это только благодаря тому, что оперативно сработали именно на местах педагоги. Действительно, для Тары это ЧП, потому что это город достаточно спокойный. И люди много лет ждали газа, и вот недавно только вот эту сеть провели, достаточно современную, новую. Возможно, это как раз было связано с пусконаладочными работами. Возможно, как раз вот это недосмотр был связан именно с таким, с такой ситуацией.
2: А вот интересно, такой нюанс под конец. Давай рассказать, недавно газ провели, то есть во весь город или это вот...
19: Там есть небольшие участки города, где есть газификация, где нет газификации. Тара очень давно ждала газ, и, возможно, я не утверждаю, точно не знаю, но этот узел, возможно, попал как раз вот в систему либо переподключения газовых сетей, либо вот такой технической проверки, когда ее только вот подключали. Потому что все-таки вот такая вот техническая работа ведется не первый год. Торчание, как мы их называем, всегда вот ждут природный газ. И это действительно радость для села, вот не исключая такие сложные ситуации, которые сегодня произошла.
2: И еще раз скажем, значит, школа находится буквально, да, 200 метров, вы сказали.
19: Около 200 метров, да, от вот этого узла, где произошел вот выброс газа.
2: Да, спасибо, Екатерина Сафонова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Конечно, хотелось бы услышать внятный ответ газовщиков, что они имели в виду и хотели сказать этими работами в 200 метрах от школы. В Минпромторге рассказали, когда же российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные рейсы. Внимание, дальше термины «надо», «нужно», «необходимо» и «должны». Так вот, «должно» это произойти в конце 2026 года. Ну, произойдет или нет, вопрос. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно, об этом далее.
16: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
20: Самолет «Суперджет-100» находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет «Суперджет-100» в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя «Суперджета». Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
16: «Суперджет-100» – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа «Суперджет». Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного «Суперджет-100» может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
20: Самолет «Суперджет-100» крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те «Суперджеты» первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка «Суперджетов» примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности гарантированно есть работы лет на 10.
16: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а с новостями экономики и финансов далее Евгений Проскуряков.
0: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае, зарплаты мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области, заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте, а самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет, они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
0: Экономика на радио КП.
21: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Обелиск у дороги – так называется акция, к которой уже более 25 лет присоединяются великолукские школьники. Она направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. В этом году в акции участвуют более 300 учащихся различных учебных заведений города. Юные жители помогают сохранять порядок в памятных зонах и местах захоронений защитников Родины. Молодежь проходит путь от знаний об исторических событиях до активного участия в их увековечивании. Региональный оператор «Сколково» технопарк «Электрополис» провел встречу с родителями старшеклассников инженерно-экономического лицея. Темой общения стали возможности, которые сегодня открываются перед выпускниками и будущими студентами. Говорили о технологическом предпринимательстве, о формате «Стартап как диплом», а также о реальных инструментах поддержки, грантах «Сколково» и Фонда содействия инновациям. Родителям показали, что современное образование – это не только теория, но и возможность уже в юном возрасте запускать собственные проекты. Особый интерес вызвала новость о старте 4-й смены летнего лагеря стартапов на базе технопарка «Площадки», где идеи превращаются в реальные кейсы. В Великих Луках подготовлена праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. 9 мая творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» с 12 до 12.15 пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на Вокзальной улице. С 12.45 до 13 великолучан приглашают на площадь Рокоссовского, а с 13.30 до 13.45 в сквер на улице Дворецкой. Кроме этого, накануне Дня Победы Комитет культуры городской администрации объединил хоровые коллективы для проведения флешмоба «Майский вальс». В акции приняли участие хоры, солисты и танцевальные ансамбли.
22: О валютах.
4: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
22: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
22: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж повреждены в Чебоксарах. Чувашия подводит итоги атаки города Украины. Защита российских производителей для мебели из недружественных стран хотят ввести заградительные пошлины. И гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. А в столичном регионе впереди грозы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, почти полсотни многоквартирных домов, школы, детские сады, колледж повреждены в Чебоксарах. Это результаты массированной атаки украинских дронов. Проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения приняли уже более 1000 человек. Глава региона поручил восстановить пострадавший жилищный фонд, социальную инфраструктуру, но говорили о том, что не все восстановить получится. В Минздраве Чувашии сообщали, что число пострадавших в результате атаки выросло до 37, 11 остаются в больнице. Так, киевский режим готовится встречать победу над нацизмом, некогда общую. Но и стоит отметить, что Чебоксары Ну, это более 1000 километров, 1100 километров. Это только от границы Украины, а запускать могли из любого города. И речь идет о ракетах «Фламинго». С нами журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте. Да, это такие, мы можем сказать, первые итоги, или, в общем, ситуация понятна, впереди большая работа?
1: Здравствуйте. Да, действительно, впереди очень большая работа, даже в связи с этим, в связи с тем, что введен региональный режим ЧС, и были приняты все силы на ликвидацию последствий атаки БПЛА на Чебоксары. Расчищаются, то есть, как бы, территории от обломков. Также около домов, куда еще пока жители не могут вернуться, выставлена охрана, ну, чтобы, как бы, скажем так, обеспечить безопасность имущества. И из-за этого были в городе отменены все массовые мероприятия, прирученные ко Дню Победы. То есть они были намечены на 8, 9 и 10 мая, и данные массовые мероприятия в связи с атакой не пройдут.
2: Да, а что вот с пострадавшими в широком смысле, да, и теми, кто в больницах, и теми, кто без жилья остались?
1: Смотрите, да, действительно, то есть по последней информации 11 человек остаются еще в больнице, и трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают помощь и находятся под наблюдением врачей. При этом положена компенсация пострадавшим. Например, согласно решению правительства Чувашии, семьям погибших при атаке БПЛА выплатят по полтора миллиона рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, 313 тысяч. Если тяжкий или средний вред здоровью, то это выплата будет равна 627 тысячам. Также была назначена единовременная выплата пострадавшим, каждому пострадавшему. Это более 15,5 тысяч рублей. И еще положена денежная помощь за частично утраченное имущество и полностью утраченное имущество. Это 78 тысяч рублей на человека и более 156 тысяч, соответственно. Заявления от пострадавших принимаются в том числе через госуслуги и МФЦ.
2: Да, спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Заградительные пошлины хотят ввести в отношении мебели из недружественных стран. Это позволит защитить российских производителей, у которых уже второй год наблюдается спад производства. Схема классическая, схема известная. Сработает ли, как повлияет все это на цены, разбирался Василий Воронин.
5: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
6: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель, и мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
5: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции. Импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости, уверен Тимур Иртуганов.
6: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, и мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
5: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителям. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Нашим людям хотят запретить, вот знакомый, да, подход, запретить на этот раз поступать в магистратуру, если у них или у нас с вами нет бакалаврского уровня образования по соответствующей специальности. Таким образом, авторы законопроекта придумали повысить уровень образования. А получится это сделать или нет? Егор Волгин бросился срочно поступать в магистратуру.
7: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру.

0: что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
0: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
1: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
0: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии, а на столичный регион надвигаются грозы. Об этом через пару минут.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: Новости. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
1: В столичном регионе, в Москве, в Подмосковье, ожидаются грозы впереди. Кем ожидается, непонятно, но до конца рабочей недели, видимо, прибудут. В четверг гроза может сопровождаться градом, сообщили в гидрометцентре. Грядущую ночью воздух в Москве прогреется до 10-12 градусов тепла. А вот говорят, что завтра будет такой последний жаркий день в этом цикле. А сегодня последний солнечный день. А потом завтра вот может 30 быть, тут написали, но, видимо, вряд ли 28. А потом уже такое, ну, то, что называют похолоданием, но вроде не холодно. На День Победы обещают всего плюс 15. С дождем нет, непонятно. Ну, и на этом фоне пришли сообщения, что батареи, так знаете, не то чтобы начали отключать отопление, а батареи начали остывать. Вот сами. Чего вдруг произошло, непонятно. Ну, так вот, как бы все ни при чем, а батарея остывает. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пока не замерзает. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы поживаете? Что нам сулит погода? Что будет на День Победы? Да, и вот жару-то вернут?
2: Ну, вы знаете, то, что вот сейчас наблюдается жара, ну, я бы не сказала, чтобы это жара, но это очень теплая для этих дней мая погода. Я не думаю, чтобы завтра температура в Москве превысила отметку 25 градусов. А то, что у нас возможно развитие грозовой деятельности, у нас действительно сохраняется такая возможность. И сегодня вечером, вот, собственно говоря, уже грозовая деятельность приближается к границам на востоке Подмосковья. Завтра локальные, как говорится, дожди будут приниматься также во второй половине дня. Температура воздуха завтра еще довольно высокая, где-то 25-27 градусов, а вот уже 8 числа начнется понижение температуры, ветер сменится на северный, и 8 числа дневная температура в Москве всего 14-16 градусов. 9 мая погода будет с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь будет еще собираться, ночь останется относительно теплой, 8-10 градусов, а дневная температура недалеко уйдет от ночной. Всего 12-14 градусов выше нуля. То есть это среднесуточные значения 9 мая. Температуры будут ниже нормы, где-то на 1,5-2 градуса. Нужно сказать, что вот эта волна относительно прохладной погоды у нас сохранится практически все праздничные дни, и к норме температура вернется только в середине следующей недели. То, что касается других регионов, ну вот я говорю, что в Санкт-Петербурге погода тоже прохладная, там погода будет определять антициклон, поэтому осадков у нас не ожидается на 9 число, и температура тоже невелика. То есть минимальная в Москве, минимальная в северной столице будет в пределах где-то плюс 3, плюс 5 градусов, дневная температура 14-15 градусов, не выше того. По Ленинградской области на 9 число местами, возможно, даже заморозки. То есть вот холодный антициклон будет определять погоду. Что вы еще хотите узнать?
1: Да чего уж тут узнать. А ветер, то есть вот осадки, видимо, не будет, да, на 9 мая, но не жарко, если еще будет такой ветер, то не очень совсем будет.
2: Ну, вы знаете, нет, вот понимаете, вот, да, ветер у нас будет северо-восточный, особых порывов у нас не будет, поэтому мы, собственно говоря, эту температуру будем ощущать, вот как эффективная температура будет близка к прогнозируемой. Я считаю, что вообще для 9 мая это очень хорошая погода, потому что вот то, что сейчас наблюдается, это вообще крайне неблагоприятно для детей, для пожилых людей. Вот долгое нахождение на солнышке, можно перегреться, и вообще люди ощущают сейчас просто погодную кислородную гипоксию. То есть получается, что недостаток кислорода при такой высокой температуре. И солнце яркое очень. Вот оно утомляет людей, поэтому можно сказать, что в выходные дни мы отдохнем от этой непривычной для мая месяца погоды.
1: Да, а где-то еще, может быть, по регионам. Мы вот с удивлением смотрим, что здесь, вы говорите, не жарко. Ну, вот так солнечно хорошо, а в том же Крыму как-то вот не так, да?
2: Нет, вы знаете, вот в Крыму как раз погода будет улучшаться. Там погода будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому на 9 мая там в Крыму переменная облачность без осадков, и в Севастополе минимальная температура где-то будет порядка плюс 10 градусов, дневная температура 20-22, так что там погода вполне благоприятная для проведения парадов.
1: Ну, здорово. Где-то еще, Татьяна Георгиевна, по регионам, если пройти посмотреть.
2: Ну, вы знаете, когда... хочу заметить, что у нас вот на Средней Волге, у нас сейчас стоит тоже очень, как говорится, жаркая, почти жаркая погода. Там температура воздуха превышает отметку 20 градусов, а где-то и 25 градусов. Но нужно приготовиться к тому, что вот в Самаре, в частности, температура воздуха понизится, и понизится существенно, именно к 9 числу. Если накануне в Самаре еще прогнозируется где-то дневная температура 26-28, то 9 числу температура уже будет ночная плюс 7 и дневная всего плюс 18. Правда, будет солнечная, осадков не ожидается. Так что во всем надо видеть положительные моменты.
1: Чего тут положительного, если на 9 мая погоду везде испортили? Да,
2: и ну, там... это не испортили. Я считаю, не испортили, а улучшили наоборот. Вам, понимаете, вот если вы долго будете находиться вот при такой погоде на это, если вы будете особенно еще, если работать или там что-то, это совсем не было приятно. И потом, с точки зрения, меньше будет желающих поехать в лес для того, чтобы там развести мангалы и так далее, и костры. И поэтому, поскольку у нас степень пожарной опасности в столичном регионе увеличивается, поэтому все представляет опасность. Пускай природа нас самих побережет.
1: Нет, ну, шашлыки на 9 мая, это вообще так, да, ну, мягко сказать, странно, если не сказать кощунство. Немножко про другой
2: ну,
1: все-таки это
2: ну,
1: день,
2: в
1: да?
2: в общем-то, да. Ну,
1: да. Но, ну, оно, да. Нам ну, солнца мало, Татьяна Георгиевна. Мы вот с вами зимовали здесь, да, вы нам снега в этом году отвесили с излишками, а солнца не хватает, как медведи живем.
2: Ну, надо нет, как-то. Ну, вы знаете, я же вам сказала, что да. солнце-то будет. У нас не будет тепла, а солнце-то будет. Погода-то будет опять в стекло. Ну,
1: нашим
2: поэтому...
1: людям солнце без тепла, это... Солнце без тепла,
2: ну,
1: деньги
2: нет,
1: на ветер.
2: Нет. Да. Ну, нет, нет. Да, если солнце и тепло, то это надо ехать в Египет.
1: Ну, да, или так. А что-нибудь мы можем заглянуть там на лето? Как, засушливое, мокрое или что-нибудь?
2: Да нет, нет, что-нибудь? Нет, ну что вы, нет,
1: пару
2: нет,
1: слов.
2: Нет,
1: то,
2: нет, нет, я ничего не могу сказать. Я могу только сослаться на прогнозы, которые составлены ну, люди, со сотрудниками гидрометцентра, которые занимаются этими прогнозами.
1: Да.
2: Лето обещает быть с нормой осадков, ну, сложно, чтобы они сказали, там, избыток да. или недостаток. Вот, и с положительной аномалией температуры. Так что нам есть на что надеяться.
1: Непонятно, что. Ну, в общем, или так, или по-другому. А, да, спасибо, Татьяна Георгиевна. На лето надеемся. Сами не это, не то. Ну, и, в общем, конечно, лето пролетит быстро. Вот что точно. Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ну, а гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. Об этом заговорили в Совете Федерации. Необходимости регулирования в сфере сенаторы говорят после участившихся несчастных случаев, где туристы в горах погибают, ну и на всяких других мероприятиях об этом тоже много говорили. Тем продолжит Егор Волгин.
3: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачи перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров, необходимо также возродить туристический знак отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
4: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту, вот этот вот как раз значки туриста СССР, да, сейчас эта работа тоже ведется, ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги.
3: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
5: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
3: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет, поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
6: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
3: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О происшествии.
9: Пострадавших при обрушении кровли колледжа в Екатеринбурге нет. Об этом заявили в Следственном комитете по региону. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Ранее сообщалось, что кровля спортзала обрушилась на площади в 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
0: О рынках.
9: Цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже 100 долларов за баррель впервые с 22 апреля. А биржевые цены на газ в Европе обвалились почти почти на 14%. Так рынки отреагировали на новости о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта. При этом сам Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Но если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Ормузский пролив станет открытым для всех. Президент США, однако, назвал вероятность согласия Ирана серьезным допущением.
0: О налогах.
9: Минпромторг поддержал идею обложить налогом в 22% все зарубежные интернет-заказы. Представители бизнеса предлагают с 2027 года одномоментно установить для таких товаров налог в 22%, а также ввести таможенные пошлины даже на недорогой импорт и обязательную маркировку продукции. Но власти обсуждают более мягкий сценарий. Минпромторг совместно с Минфином разрабатывает план поэтапного повышения НДС. В 2027 году ставка должна составить 7%, в 2028 – 14%, а с 2029 года уже вырасти до 22%.
0: О транспорте.
9: К концу года количество беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15. К 2030-му на автопилот переведут примерно две трети всего трамвайного парка столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что инновационный транспорт уже перевез более 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения.
0: О туризме.
9: Названы самые бюджетные страны Азии для отдыха в мае. Самыми доступными стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Вдвоем съездить в Таиланд на 9 ночей обойдется в 123 тысячи рублей, во Вьетнам – в 125 тысяч, в Китай – в 127 тысяч, рассказали в Атур. Среди россиян также популярен отдых на Шри-Ланке. Стоимость тура на двоих на 8 ночей начинается от 138 тысяч рублей. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И на ваши вопросы постараются ответить все те же ведущие. А это Виктор Баранец и это...
10: Аким Апачев. Здравия желаю.
8: Ну что, дорогие друзья, по доброй... давняя традиция, накануне великого праздника Победы, мы и сами решили это сделать. И откликаемся на ваши просьбы, чтобы в эти дни послушали песни о победителях, о победе. Катенька, пожалуйста.
10: Заряжай.
8: Давай, заряжай, Катя.
11: Великим тем годам

0: клонимся.
1: Гениальный Кобзон, гениальная песня.
0: Конечно, песня, да. Ну что, а мы к нашим делам. Я сейчас никакого доклада не буду, я вам просто расскажу об одном достаточно любопытном явлении, которое отчасти, может быть, вас даже размешит. Я хочу поговорить о том новом, что появилось в альтернативной гражданской службе. Недавно появились новации. А в чем же заключаются эти новации? А в том, что Министерство труда расширило список для тех, кто хочет проходить службу, альтернативную гражданскую службу на гражданских или военных предприятиях. Ну, а сейчас я позабавлю вас списком. Ну, я не знаю, можно ли позабавлять, потому что это работа, работу надо уважать. Но посмотрите, куда могут пойти наши призывники, не желающие проходить военную службу. Итак, это должности. Сразу 363 позиции. Я вам назову лишь некоторые. Читаю. Кондуктор, лифтер, животновод, рыбак прибрежного лова, медицинский психолог, художник-конструктор, судмедэксперт, специалист по защите информации, пекарь, няня, прекрасно, лесничий, гардеробщик, артист балета, цирка, драмы, дорожный рабочий. А несколько лет назад я писал об АГС и нашел экзотичного хлопца, который служил в цирке, вы знаете кем? Уборщиком сцены. Какашки за слонами убирал. Ну, а теперь что такое АГС? Вы знаете, у нас был крайний в 2002 году закон об альтернативной гражданской службе. И кто же имел право пойти из призывников, ну, до 30 лет сейчас, да, на альтернативную гражданскую службу? Обратите внимание, ох, боюсь тут переврать. Человек имеет право пойти на АГС в двух случаях. Это если не соответствует его убеждениям военная служба или не соответствует вероисповеданию. Внимание! Ну, я понимаю о вероисповедании. Человек регулярно ходил в церковь, человек знает определенные молитвы. Это свято. Тут никуда не поденешь. Батюшка из церкви выдает справку, что это мой прихожанин. Он действительно и молится, и соблюдает все религиозные... Это мне понятно. Тут никаких вопросов нет. Хотя кто-то из ехидных написал мне однажды: да что ты, баронец, мелешь? Пошел с бутылкой самогона к батюшке, он тебе все справки выдаст. Ладно, оставим это щепетильное дело. А вот когда это не соответствует убеждениям, а как проверить эти убеждения? Ну, я призывник-баронец, пришел на призывную комиссию. Не хочу служить. Почему? Спрашиваю. Это не соответствует моим убеждениям. А как это проверить? Где инструменты какие? А вот так просто. Не соответствует убеждениям. Интересно. Ну, потом, конечно, и будешь служить нянечкой или горшки выносить в каком-нибудь госпитале для престарелых. А теперь несколько цифр. Они любопытны, и вы должны об этом знать. Я с момента введения альтернативной гражданской службы тотально почти что слежу, как она развивается. Первая моя заметка касалась альтернативщиков. Первый набор. Там, по-моему, человек 300 только было. А вот что было в прошлом году и в этом году? Вот в прошлом году, свеженький 25-й призыв, да, 25-й год, уже 2722 альтернативщика. Вот Минтруд нагрузил своих специалистов, статистов, они сказали, что на 11% альтернативщиков в этом году стало больше. Интересная тенденция. Ну, а теперь же я хочу обратить еще на один внимание любопытно. А кто у нас чемпион по количеству альтернативщиков или призывников, желающих не проходить военную службу? Вы не поверите, для меня это тоже было открытие. Это Краснодарский край. Ну, почему бы не послужить на берегу Черного моря, виноград, яблоки, тепло, да, ну, рядышком там. Все нормально. А теперь посмотрите... Я назову республики, где ни одного нет альтернативщика. Внимание, это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Вот у нас чемпионы тоже по количеству альтернативщиков, которых вообще-то нет. Что еще надо сказать? Что если человек идет на альтернативу в гражданское предприятие, то он будет там пахать 21 месяц. Запомнили, да? Вот 21 месяц. Причем ему даже дадут полноценный отпуск по ГЗОТу. 28 дней. Но будет служить или работать. Будет 20... А вот если призывник пошел на альтернативку в военную организацию, ну, допустим, в армии же тоже есть части, где гражданские служат. Я понятно объясняю? Да, внимание. Вон там он будет уже служить 18 месяцев на должности гражданской. А вот если еще и в оборонку пошел, военно-промышленное предприятие какое-нибудь, там он будет служить тоже 18 месяцев. И, кстати, будет получать зарплату. Еще один любопытный момент. Очень любопытный. В законе прописано, что в некоторых случаях призывник, который идет на альтернативку, может не выезжать из региона. Ну вот, а не вот. Служит где-нибудь там, в какой-нибудь северной нашей регионе. Он пасет оленей. Он идет, едет в военкомат, ему выдают справку. Парень продолжает. Давай, давай, паси оленей. Ты уже поработаешь 21 месяц, и мы выдадим тебе военный билет. Я бы много вам мог рассказывать, но я боюсь сказать чего-то лишнего или то, что вам уже надоело, поэтому я ставлю точку. Я вам рассказал о новациях, а сейчас альтернативу, вернее, сейчас Аким что-то хочет вам сказать. Пожалуйста, я замолкаю, Аким.
1: Друзья, хочу поздравить, да. Хочу поздравить. Сегодня важный для меня лично праздник. Сегодня День добровольца. 6 мая празднуется День добровольца. Инициирован был этот праздник Союзом добровольцев Донбасса. Вот сегодня открыл, гуглил все это, искал информацию. Сегодня открыл «Комсомольскую правду», наш сайт, и нашел статью от 10 октября 2015 года. День добровольца Донбасса будет ежегодно отмечать, будут ежегодно отмечать 6 мая. Вот так и случилось. 10 октября 2015 года на Поклонной горе прошел съезд Союза добровольцев Донбасса, где все ветераны той войны приняли участие. Многих из них уже нет в живых. И на этой встрече было принято решение праздновать День добровольца. Это не День волонтера. Волонтер все-таки это другой человек. Он, конечно же, нужен, важен, помогает, но доброволец – это тот человек, который взял в руки оружие, с оружием в руках защищает наше богохранимое отечество. К сожалению, сегодня, конечно же, этот праздник не имеет официального статуса, но все, кто причастен Донбассу, это огромное количество русских добровольцев, русских пассионариев, которые хлынули в Донбасс, отмечают этот праздник вместе с нами. Поэтому, друзья мои, поздравляю вас всех с Днем добровольца.
0: А перед перерывом мы хотим поблагодарить наших волонтеров и Боева, и Апачева, а также и Катеньку, и Евгения Гутерова, который очень помогает нам в организации передачи. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Сегодня 6 мая 2026. Вы тоже просили напоминать об этом, что мы и делаем. А сейчас у нас будет перерыв небольшой.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости. Реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
3: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
6: Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы сейчас попытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Катенька, кто там первый к нам дозвонился? Геннадий Калининград. Здравствуйте, Геннадий.
7: Здравия желаю, уважаемые ведущие.
1: Здравия желаю.
7: Во-первых, поздравляю вас с днем великого Георгия Победоносца.
1: Да,
7: знаменательный
1: да, да.
7: день для нашей страны. В этот день
1: для всего православного
7: война.
1: Мира, да.
7: Да, для православного мира всего. И, Аким, вас, как вы, с вашим профессиональным праздником.
1: Спасибо большое.
7: Добровольца. Вопрос таков. В своем заявлении официальный представитель МИД Мария Захарова в начале года заявила, что Англия, значит, не имея никакого статуса, сама себя называет, как бы, Великобританией. Значит, вопрос такой. Сейчас в течение этого времени продолжается, ну, буквально отовсюду мы слышим, и от высоких официальных лиц, и от простых, и СМИ, Великобритания. Значит, что, вопрос, что это неуважение к Марии, или, значит, она не права? Ответьте мне, пожалуйста.
0: Так исторически сложилось, что британцы называют себя Великобританией. Российские ехидные радиослушатели, читатели называют даже Мелкобритания. Ну, мы так мстим этой Англии, которая все время гадит. Да. Мария, безусловно, права. Если очень щепетильно подойти к истории вопроса, к стилистике этого слова, особенно разобраться, из чего оно родилось, и как его слепили, и почему-то она стала велика, то тут, безусловно, Мария абсолютно права. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Вперед! Кто следующий? Евгений Калуга.
8: Добрый день.
1: Здравствуйте.
8: Я вот хотел сказать и спросить следующее. Вот складывается мнение, что в характере конфликта сегодняшнего нашего с Украиной, да и Европой, от этого не уйти, произойдут серьезные изменения. И произойдут вследствие того, что эти идиоты, злодеи, планируют устроить нам беспилотную цунами. По-другому это назвать не могу. Потому что треть европейских стран приступили к заводскому исполнению, выпуску современных дронов, тем более дальнего действия. Вот. И уже мы-то и сейчас, этих злодеев, допустим, до Урала. А когда полетят десятки тысяч, как мы выйдем с этого положения? Я уж не говорю там о упреждении.
0: Внимание, каком-то. У нас есть только один выход из положения, а может быть два, а может быть и три. Во-первых, делать все больше и больше и больше беспилотников. Это раз. Во-вторых, те места дислокации, где эти беспилотники собираются на территории Украины, уничтожать и рвать, сжечь в пыль. И не исключаю я, что весьма возможно настанет такой момент, когда мы будем бить и по Польше, и по Румынии, и по Прибалтике, по тем странам, где собираются...
1: Где собираются, откуда вылетите, туда и будем бить. Это вот,
0: да,
1: очевидно.
0: Да.
1: Если позволите, я добавлю. Смотрите, посмотрите, сколько ударов нанес Израиль по Ирану, да, и сколько ударов, сколько ракет выпустил Иран по Израилю. При том, при всем, что количество огромное, ни у одной из сторон не удалось добиться каких-то успехов. Успех Ирана, мне кажется, в этом всем, это вот эти подземные города, подземные муравейники, из которых там выползали из разных норок ракетные установки, запускали ракеты. То есть нельзя было угадать, с какой стороны горы этой вылезет вот эта ракетная установка. Это раз. Второе. Как мне кажется, вот такие пусковые истории наши, конечно же, подземные города мы должны уже начинать делать. Потому что вот с этих городов и нужно наносить массированный удар. Это раз. Второе. Мне кажется, мы сейчас приближаемся к нашей недорогой ракете-перехватчику. Я знаю не понаслышке, я знаю людей, которые сейчас занимаются разработкой этой ракеты, потому что сейчас ракеты, которые там есть у нас на вооружении, они дорогие. Наша задача сделать дешевую ракету-перехватчик, которая будет перехватывать вот эти... На эти 10 тысяч дронов, нам условно нужно 30 тысяч ракет-перехватчиков сделать. И тогда мы подравняемся. В любом случае, мы вкатились в историю с вот такими войнами. Войны будут проходить роботизированные, ударами будут страны обмениваться. Вот Иран, Израиль – это прекрасный показатель того, как будет выглядеть любая война дальше. Вот примерно так. Вот к такой войне нужно готовиться.
0: В развитии мысли Акима я добавлю, безусловно, вы спрашиваете, что будем делать? Нужно искать противоядие, эффективное противоядие.
1: Да, я об этом, товарищ полковник. Нам нужна дешевая ракета. Нам нужна дешевая ракета, потому что то, что есть сейчас на вооружении, оно по цене качества, знаете же, это война Ареса, война Афины. Война Афины – это война экономики. То есть мы должны посчитать, наш боеприпас должен стоить дешевле, чтобы переиграть противника, ну, просто математически, да, в долгу. Поэтому Афины всегда у Спарты выигрывали. Спарта могла прийти и захватить, а Афины всегда, по-моему, действовали экономически. Поэтому вот мы должны вот в эту историю выкатиться и посчитать экономику войны. Нам нужна дешевая ракета. И вот к этому мы сейчас двигаемся.
0: Я бы еще добавил, дорогие друзья, действительно резонно сказано, нужна ракета, нам нужны и беспилотники «Камикадзе», да? Но нам еще очень же серьезно помогает РЭП, его величество РЭП. И вы посмотрите, жалуются украинцы, что огромное количество беспилотников доходит до цели, потому что наши рэбовцы выносят электронные мозги их беспилотникам. Тут можно долго рассуждать, но мы в основное мы уже сказали. Кто следующий в эфире? Артем, Москва у нас в эфире. Послушаем его.
9: Здравствуйте.
1: Здрасте.
9: Ехидным мужикам непонятно, если 9 мая беспилотник залетит в Зиккурат на Красной площади и все там разнесет.
1: В Зиккурат на Красной площади.
9: То ответ будет по центру Киева, вам мамы всех бомб. А если в Смоленск детский сад, то ответа не будет. Бывает война, граждане, так ли это?
0: А кто вам сказал, что ответа не будет? Гражданин, ответьте мне на простой
9: вопрос. Я имею в виду ответ по центру Киева ответа.
0: Вы не уверены, что не будет удара по центру Киева? Я правильно вас понимаю?
9: Если прилетит не по Красной площади, а по другому населенному пункту.
0: А уже по другому населенному пункту, по другим населенным пунктам прилетают уже десятками каждый день. Мы, кстати, вчера установили рекорд по количеству сбитых беспилотников. 605.
9: Замечательно. Я имею в виду 9 мая. Было объявлено, что так, если удары по центру Москвы...
1: Давайте продолжим дальше. Можно отключить.
0: Переведи на русский язык.
1: Отключите, товарищ полковник. Вы это, рассерженные патриоты. Вот эта категория людей, которые... А что делать? Что? Вот что вы предлагаете делать? Ну, вот это рассерженный патриотизм, он такой, знаете, ну, как будто бы он не имеет смысла. Вы только нервы себе и окружающим портите. Да, мы все прекрасно знаем, вся страна знает, куда и что как летит.
0: Да.
1: А вот, вот ваша позиция такая, вот, тапок сняли, Кузькину мать показать. Да. Как? Да. Как? Да. В окно выгляните.
0: Да, уважаемый гражданин, я спокойно вам отвечу. Я сначала скажу, что вы хотели меня спросить. А если Киев, Украина, все-таки ударит по Красной площади, то как будет действовать Россия? Как будет действовать Россия, сказала в своем грозном заявлении Минобороны. И вот тут мы посмотрим, это только слова или это будут действительно дела. Хотелось бы, чтобы было второе. Но в том случае только если Зеленский этот террористический акт осуществит. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей Рязань.
10: Здравствуйте. У меня вопрос к Виктору Баранцу. Скажите, пожалуйста, а правда ли то, что после войны к пленным, к бывшим пленным было очень строгое отношение, даже на работу не принимали грузчиков? Как вы считаете, это правильно было такое мероприятие?
0: Было и такое. Если у НКВД не было полной уверенности, что люстрацию человек прошел в полном объеме, и к человеку были еще вопросы. Тысячи и тысячи и тысячи бывших военнопленных устраивались на работу. Но были и такие, которые проверяли. Причем проверяли не месяц, не два, иногда годами. К сожалению, это правда. Я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире?
1: Дмитрий
0: Подмосковье.
11: Добрый день. А подскажите, пожалуйста, вот какие главные условия сейчас для прекращения СВО и заключения мира окончательно со стороны российской власти?
0: Вопрос понятен. Великолепный, великолепный, ясный вопрос. Я вас поздравляю. Главное условие, чтобы Киев выполнил те требования, которые мы предъявили ему еще в 22-м году. Вам это понятно, объясняю? Нет? Там у нас есть определенный документ, которые сначала киевляне согласились принять, мы снова клюнули эту удочку и отбежали от Киева. А мы вернемся к этим положениям. Вам я понятно объясняю? Да. Но вся проблема в том... Боже мой, безъядерный статус, не расположение
1: иностранных баз. Украина вне НАТО, освобождение Донецкой Республики, Запорожской и Херсонской областей, припризнание территориальное вот этой Новороссии нашей, которая получилась. Ну, там ряд есть ключевых точек, вот, на которые Украина, конечно, не пойдет.
0: И вот тут как раз в этих пунктах и как раз случился затык. Катенька, сколько осталось до перерыва? 10 секунд. Я по вашей просьбе, дорогие... Да, Ким, спасибо. 8-800-200-97-02. Запомнили? Звоните. После перерыва продолжим.
1: Вернемся после перерыва.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. «Обелиск у дороги» – так называется акция, к которой уже более 25 лет присоединяются великолукские школьники. Она направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. В этом году в акции участвуют более 300 учащихся различных учебных заведений города. Юные жители помогают сохранять порядок в памятных зонах и местах захоронений защитников Родины. Молодежь проходит путь от знаний об исторических событиях до активного участия в их увековечивании. Региональный оператор «Сколково» технопарк «Электрополис» провел встречу с родителями старшеклассников инженерно-экономического лицея. Темой общения стали возможности, которые сегодня открываются перед выпускниками и будущими студентами. Говорили о технологическом предпринимательстве, о формате «Стартап как диплом», а также о реальных инструментах поддержки, грантах «Сколково» и Фонда содействия инновациям. Родителям показали, что современное образование – это не только теория, но и возможность уже в юном возрасте запускать собственные проекты. Особый интерес вызвала новость о старте 4-й смены летнего лагеря стартапов на базе технопарка «Площадки», где идеи превращаются в реальные кейсы. В Великих Луках подготовлена праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. 9 мая творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» с 12 до 12.15 пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на Вокзальной улице. С 12.45 до 13 великолучан приглашают на площадь Рокоссовского, а с 13.30 до 13.45 в сквер на улице Дворецкой. Кроме этого, накануне Дня Победы Комитет культуры городской администрации объединил хоровые коллективы для проведения флешмоба «Майский вальс». В акции приняли участие хоры, солисты и танцевальные ансамбли.
2: О валютах.
13: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы, напомню, отвечает Аким Апачев и Виктор Баранец. У нашего военного ревю есть очень злобные неприятели, которые всячески пытаются опорочить нашу передачу.
1: Регулярно.
0: Каждый день пытаются доказать, что ее рейтинг падает. Вот за последний месяц падает. Проценты вывесили. У меня ведь палец, давят кнопки, дают табло и так далее. Уважаемый товарищ, я к вам прежде всего обращаюсь. Докладываю вам, что за последние полтора месяца количество подписчиков у военного ревю увеличилось ровно на 100. У нас сейчас 3900 подписчиков.
1: Эх,
0: самое большое количество.
1: Целая армия у нас скоро соберется, товарищ полковник.
0: Вам это непонятно? Непонятно, да? Внимание. Вы знаете, количество просмотров может быть и 1,5 миллиона в любой передаче. А вот количество стабильной аудитории, которая хочет нас слушать, вот оно в этой цифре выражается. Значит, у людей есть к нам интерес. Нет, мы пока еще не достигли с Акимом идеальных высот. Мы только стремимся и благодарим всех, кто подписался.
1: Ну вот я сейчас прям цифру приведу. Вот сейчас на всех источниках нас слушает 7293 человека.
0: Спасибо тебе.
1: Да, Аким. Это не считая там радиоохватов. Друзья, да. Регулярно вот я захожу, у нас не только есть вот эти доброжелатели наши, вот эти рассерженные патриоты, то хвостик мне не нравится, то еще что-нибудь. Есть еще эти не братья наши, хохлы, которые регулярно просто там режут, выдергивают из контекста, разгоняют по своим СМИ, поэтому это говорит о том, что у нас все-таки интересная передача, ее смотрят все. И противник в том числе.
0: А мы будем стараться ради вас работать лучше, честнее, откровеннее. И мы не боимся, как вы пишете, неприятные вопросы. Нет у нас неудобных вопросов. Нету. Окромя, может быть, некоторых тех, которые касаются глубоко личной нашей жизни. Тут мы имеем право не отвечать на ваши вопросы. А теперь мы ждем следующего позвонившего. Кто у нас? Борис, Петербург. Здравствуйте, уважаемый Борис.
14: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хочу продублировать вопрос, который задан был. Что будет, если вы все-таки Украина ударит не по Москве, а по Санкт-Петербургу? Что будет? Будет это ответ Украине по центру Киева или не будет?
0: Да, вот тут бы мне надо позвонить в Кремль и Белоусову. Они согласовали это?
1: Скиньте нам номер, да. Куда бы позвонить? Да. Дайте номер телефона, на котором дадут ответ на этот вопрос. Вот тоже интересно. Да.
0: А почему
14: Ушли? Вы вот обвиняете людей, которые вам звонят, что они ушли под корягу. Вы оба сейчас под корягу.
1: Все, до свидания.
0: Внимание.
1: Отключите, пожалуйста. Товарищ полковник, не начинай. Сейчас начнется танец саблями. Не надо реагировать. Человек позвонил высказать свое ценное мнение. Спасибо большое. Живите долго, 1000 лет. Господь пусть вас хранит.
0: Товарищ полковник. Я хочу сказать. Если ударят, у вас же... Не ухожу, запомните.
1: Вы уходите от ответа.
0: Если ударят по Петербургу, по Зимнему дворцу, по Дворцовой площади, дядя, я не ухожу. Будем бить по центру Киева. Это вам Баранец сказал.
1: Уходите, говорит, хорошо? Под корягу. Под корягу ушел? Уходим.
0: Да,
1: регулярно. Слушайте, просто почитайте там, откройте статью Википедии, там, допустим, Аким Апачев, загуглите и почитайте, где там, под какую корягу я уходил. Просто для того, чтобы понимать контекст. Мы точно не боимся озвучивать некоторые вещи, и там нам довольно часто прилетает по шапке, потому что мы озвучим то, что не принято озвучивать. Но мы не стесняемся, мы говорим как есть. И у нас тоже возникают вопросы, почему не наносятся удары. Мы регулярно об этом говорим. Мы регулярно говорим, куда бы стоило бы ударить. Мы регулярно говорим об ЖД-сообщении в Киеве. Мы об этом говорим всегда. Всегда говорим об этом. Не мы решение принимаем с Баранцом. И может, это к лучшему.
0: Вчера один из радиослушателей написал, я говорил с Иваном Панкиным, он пишет, а вчера Баранец расхерачил нашу ПВО и назвал его дырявой. Я ни одного своего слова назад не беру. Вопрос был неудобный.
1: Но конечно, неудобно. Ответил. Если залетает, если до Урала доходит, значит дырявая. Понимаете,
0: да?
1: Где-нибудь Соловьева включите и послушайте, поможет там подобное прозвучать или нет.
0: А теперь мы ждем с Акимом следующего позвонившего нам. Итак, кто это? Тула у нас, Аким. Тула.
1: Тула. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
15: Виктор Николаевич, я вот не то что вопрос, я вот заметил, столько народу в России сомневаются, что мы ответим. Пускай вот радиослушатели, не сомневайтесь, удар будет.
0: Если при условии оговариваете, вы же договариваете, если они все-таки рискнут.
15: Если они нарушат 8-9 число, и независимости, куда они ударят, по Москве, по Питеру, по любому городу, населению, удар будет, можете не сомневаться.
0: Как вы правы, я вот сейчас в чате смотрю, пишут, это будет золотая болтовня, никто не ответит. И такие Виктор у нас
15: Николаевич,
0: есть комментарии.
15: Многим как-то пофиг. И меня это лично касается. У меня 2 пацана, 5-й год. И я с ними общаюсь. И хочу всем сказать, военные очень хорошо отзываются о нашем главнокомандующем Путине. Я даже я очень был удивлен. Но очень хорошо отзываются. Кто бы что ни
0: говорил. Спасибо.
15: Слава России.
1: Спасибо. Слава России. Слава России, очень верные слова. Товарищ полковник, если позволите, я просто, знаете, я же из Донецка. Вот нас с 15-го года просто утюжит всем. Вот просто всем. И знаете, когда говорят, вот по нам прилетело. Друзья, вот Белгороду достается, Курску достается, Донбассу...
0: А Воронежу?
1: Всем достается.
0: А Воронежу?
1: Всем нам достается. Но это война, нужно признать, реальность. Знаете, многие смотрели на это все. Это там, это нас не касается. Нет. Эта война касается всех и каждого. Каждую семью коснется. Примите реальность. И когда мы вот эту реальность примем, что это касается всех и каждого, и тогда мы может, что-то сделаем.
0: И если враг все-таки рискнет, испортит нам праздник, наш ответ по центру Киева будет за все. И за Питер, и за Воронеж, и за Донецк, и за Луганск. Вот так и думайте. А мы ждем с Акимом следующего позвонившего нам. Рыбинск у нас, Аким.
1: Рыбинск, Алексей, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким. Вопрос вот такой. Сегодня в программе прозвучал, Аким сказал, что экономическая составляющая, в принципе, мы справляемся. То есть, в принципе, на каждый сделанный беспилотник на Западе

0: потому что, ну, типа, начинало с СВО, мы помним как. Однажды мы разберем это все, там, штурмы, мясные, не очень грамотные комбаты, просто использовали ребят, посылая их там на амбразуры. Сейчас, наконец-то, пришло командование, которое понимает, что самое главное и самое ценное, что может быть, это жизнь солдата. Соответственно, исходя из этого, идет роботизация. Поэтому война, когда начнется с Европы, я не говорю не если, а когда, это будет война роботов, война дронов. Наша задача воспитать огромное количество операторов. Нам нужно запустить технологические процессы, нам нужно собирать своих роботов. Не вот этого Федора, уж простите, в космос, который полетел, а нормального, который с автомат в руках может держать, терминатора нашего русского, понимаете, собрать придется. Вот в эту сторону надо думать.
1: Уважаемый радиослушатель, я отвечу вам с другой стороны. О том, что мы проигрываем в людских ресурсах. Нас действительно 150 там. Может быть, чуть-чуть меньше. Да, нас меньше. Идем дальше. Западная группировка НАТО у наших границ, она в 3-4 раза больше даже по людским ресурсам. Запомнили, что я сказал? И если она навалится, то, безусловно, в 4 раза сильнее группировка, в которой есть и самолеты, и пушки, и беспилотники, и так далее. Это будет действительно серьезный фактор. Тут нас будут превосходить. Внимание! А что мы потом будем делать? Что будем делать? Мы будем доставать из ножен свой ядерный меч. Запомнили меня. И пусть вас никогда не стращает вот этот человеческий фактор. Запомнили меня, да? Раз и навсегда. Мы будем это компенсировать, как вы говорите, проигрываем, своим самым мощным оружием. Другого выхода у нас не будет. Спите спокойно. У нас что, осталось, по-моему, несколько
0: совсем
1: секунд?
0: Совсем немного, да. Мы до того, как сменим формат, друзья, да. Все, традиционно, всем открытый русский космос, победим мы по-любому, но давайте воевать не числом, а умением. Вот это самое главное. Из предыдущего вопроса вытекает это. Грядущая война, она, конечно, будет отличаться от той, которая сегодня идет, но мы к ней должны готовиться. Если хочешь избежать войны, будь к ней готов.
1: Ну что, мы сейчас переходим в другой формат. Мы продолжаем передачу. Звоните, телефоны те же, а мы будем с Акимом пытаться ответить на ваши вопросы.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас в прямом эфире.

0: Ирина, радио «Комсомольская правда», наша программа «На чистую воду», где мы разбираем, почему одна вода может оказывать влияние на наше здоровье и самочувствие, а другая не может. Давайте сразу ближе к делу. Смотрите, я сейчас объединю сразу оптом несколько исследований. Почему? Потому что и там они проходили по одному принципу. Взяли людей, находящихся в одинаковых позициях, и разделили на две группы. В одной группе людям давали пить простую воду, в другой группе людям давали пить воду ионизированную. И там, где люди пили воду ионизированную, их состояние менялось. А в тех группах, где люди пили воду простую, состояние не менялось никак. Смотрите, диабет, второго типа. Все люди, которых взяли для исследования с этим диагнозом, все получают одинаковое лечение. Разделили на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную. Там, где пили простую воду, не поменялось ничего. В той группе, где пили воду ионизированную, сахар в среднем снизился на 20%, инсулин на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, взяли людей в возрасте 76 плюс. Разделили на... Их было 48 человек. 24 человека пили воду простую, 24 человека пили воду водородную, ионизированную водородную воду. Там, где пили воду простую, ничего не поменялось. Там, где люди в возрасте 76 плюс пили воду водородную, увеличилась сила в ногах. Это проверяли при помощи теста «Встань со стула». То есть сколько раз человек за 30 секунд может сесть, встать со стула. Так вот, в группе, где пили воду водородную, сила в ногах увеличилась на 1,5%. А где воду пили простую, в той группе сила в ногах даже снизилась. А что такое сила в ногах? Это значит, вы можете дойти до магазина сами, дойти до аптеки, дойти до поликлиники, пойти погулять с внуками, потому что сила в ногах есть, ноги вас держат, ноги вас носят, а значит, качество жизни совсем другое. И еще раз, где пили воду простую, там ничего не поменялось, а где пили воду водородную, сила в ногах прибавилась. Думаем, думаем. Дальше. Реология крови. Взяли спортсменов профессиональных, которые там по 8-10 часов в день тренируются, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. Там в той группе спортсменов, которая пила воду простую, они очень долго восстанавливались, кровь долго оставалась вязкой, соответственно, высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления и прочее, прочее. А в группе, где спортсмены пили воду ионизированную, щелочную, восстановление проходило практически мгновенно. Вязкость крови нормальная, никаких рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Все хорошо. Смотрите, уже три исследования, где сравнивают, как люди пьют простую воду и пьют ионизированную. Да? А теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую. А вы хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите, уверена. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Вас пугает, наверное, то, что это сложный прибор, и вы с этим не справитесь. С ионизатором обращаться так же просто, как обращаться с электронным чайником. Разницы никакой. И туда надо залить воду, простую. Вот какую вы в свой электрический чайник заливаете, такую же воду заливаете и в ионизатор. И чайник, и ионизатор надо подключить к розетке и нажать кнопку. Все. Вот все ровно то же самое. Дальше слышу прям сомнение, что мне и так воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную вообще пить не буду. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Я не встречала другого отзыва, чтобы человек сказал, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся любителем воды. Потому что ионизированная вода, она меняет состояние. Она усваивается каждой клеточкой. Организм ее хочет пить. Ну, посмотрите, конечно, какие изменения. и сахар в крови снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. И люди пьют. И вы будете. Смело. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не надо, никого вызывать не надо, справится с этим даже ребенок. Все, там все интуитивно, легко, просто и понятно. Цена сегодня 29 900. Наш премиальный прибор. Да, сегодня последний день акции, но я уверена, вы успеете дозвониться. 8 800 505 0855. Если вы сразу не дозвонились, мы увидим ваш пропущенный, и мы перезвоним вам. Если вам звонят с номера, который городской, московский, начинается 495, а заканчивается 0808, легко запомнить, да? Это Аквалайф звонит. Ответьте, мы примем ваш заказ и отправим в ваш город ионизатор воды Аквалайф по самой лучшей цене 29 900. Дальше. Все-таки вот последняя нотка сомнения осталась. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг, что вот деньги потратил, буду себя корить? У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 90 дней. В течение 90 дней вы можете его вернуть, а мы вернем вам все деньги. Все легко, все просто, все честно. Пожалуйста. Поэтому даже это сомнение, куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Вот чем отличается человек, который пьет простую воду, от человека, который пьет воду ионизированную. И тот живет, и тот функционирует, и тот вроде бы ходит. Но качество этой походки и качество этой жизни совсем разное. Я уверена, что каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что ему хочется, делать то, что ему нравится. А для этого нужны силы. И чтобы были силы, нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. А каждой клеточкой может усваиваться только вода ионизированная, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у вас на это 90 дней. 8 800 505 0855. Ну, если еще у вас осталось возражение, у меня денег нет сейчас, оплачивайте покупку вы при получении. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите, когда получите. И звонок даже на наш номер телефона бесплатный. Звоните вперед 8 800 505 0855. Ну и также хочу всем напомнить о наших пищевых продуктах. Сегодня это цикл Крепса и магний. Магний знают все, потому что магний нужен всем, нужен всегда. И мы предлагаем вам цитрат магния. Это одна из самых легко усвояемых форм магния. У нас в упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека, потому что в одном стике суточная доза цитрата магния. Магний можно пить практически всегда, потому что тратим мы его с вами легко, просто, быстро. Психанули – нет магния, выпили кофе – нет магния. А восстанавливать из пищи его очень тяжело, очень трудоемкий процесс. Поэтому врачи сходятся в том мнении, что магний – та добавка, которую можно принимать всегда. Ну и выгода максимальная, потому что 3000 за 4 месяца приема магния – это ни о чем. Если вы погуглите, вы таких цен больше нигде не найдете. Я знаю, что у нас самая выгодная цена на магний для одного человека. 4 месяца приема – это 120 стиков. В одном стике, напомню, суточная доза, и он шипучий, растворимый, со вкусом мандарина и горной мяты. Мы убрали всю сладость оттуда. Он очень нежный, очень приятный. 8 800 505 0855. Ну и с магнием рекомендую цикл Крепса. Там солодка, чага, черная смородина и гранат. Это супер антиоксиданты, которые запускают ваши митохондрии буквально в космос. Если вы будете разводить цикл Крепса ионизированной водой, вы еще усилите синергию каждого из этих продуктов, который налаживает работу желудочно-кишечного тракта. При всевозможных заболеваниях назначают именно солодку. Да, при ЖКТ. А если мы будем говорить про чагу, то сегодня на ее основе создают препарат против рака. Тягу с древних времен назначают при всевозможных заболеваниях. А здесь у вас синергия в одном наборе. Замените все свои сладкие чаепития в течение дня вот на цикл Крепса, а вечером перед сном магний. Для крепкого сна, чтобы судорога ноги не сводила, чтобы спалось легко, просто, чтобы не нервничать. Кстати, если вы возьмете полкилограмма цикла, упаковка, она стоит одна по себе 3000. А если вы возьмете и цикл Крепса, и магний, то это будет 5000, а не 6000. Представляете, какая экономия? Звоните 8 800 505 0855. Ну и самое главное, наши премиальные ионизаторы сегодня последний день по акции, последний день по цене 29 900. Успейте, мой совет. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
9: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
13: В Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и электромеханический колледж. Из-за массированной атаки БПЛА, произошедшие 5 мая, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По последним данным, погибли 2 человека, еще 35 пострадали, заявляли в Минздраве Чувашии. Глава региона также сообщил об отмене масштабных торжеств на День Победы. В Чувашии сейчас действует режим ЧС регионального характера.
14: О рынках.
13: Цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже $100 за баррель впервые с 22 апреля, а биржевые цены на газ в Европе обвалились почти на 14%. Так рынки отреагировали на новости о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта. При этом сам Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Но если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Армузский пролив станет открытым для всех.
6: О визитах.
13: Король Малайзии прибыл в Москву для участия в параде Победы. Передает РИА Новости, султан Ибрагим отправился в столицу по приглашению Владимира Путина для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Последний раз верховный правитель Малайзии был в России в конце января. Тогда он, посетивший страну с частным визитом, побывал в Эрмитаже. С экспонатами его ознакомили лично президент России и гендиректор музея Михаил Петровский.
6: О нововведениях.
13: Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил перевозчик.
6: Обо всем.
13: В Сингапуре ведут телесные наказания для школьников за буллинг, сообщает газета «Гардиан». Наказывать их будут ротанговой тростью от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны, учитывая тяжесть проступка. Удары палкой должны быть согласованы директором школы и совершенно их должен только имеющий на то разрешение учитель.
6: О погоде.
13: В Москве завтра до плюс 27, возможен кратковременный дождь и гроза. В Петербурге до плюс 13, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
17: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», и у нас замена в состав ведущих врывается Дмитрий Иванов, который теперь будет занимать этот амплуа на долгие, наверное, годы, ну там посмотрим на самом деле. И начать в этом обновленном формате, конечно, было бы достаточно интересно, если с главных действующих лиц городского спорта, и непосредственно сегодня в гостях у нас председатель комитета по спорту, физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Сергей Сергеевич Чечелов. Сергей Сергеевич, добрый день.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемый ведущий Дмитрий, всех приветствую. Рад сегодня присоединиться к нашему эфиру, первому эфиру, поэтому спасибо большое за приглашение и что вы уделяете такое внимание вот и спорту, программу новую организовали и в том числе мне за такую поддержку, что меня сегодня пригласили первого на данное мероприятие.
17: Ну здесь, если копать далеко, глубоко, то знакомы с Сергеем Сергеевичем мы тоже с 2008 года, с соревнования «Союз-2008», тогда он в качестве наставника-преподавателя возглавлял нашу команду «Молодая гвардия», даже название помню. В общем, сам Бог велел начать именно с этих моментов. Кстати, «Союз-2008» — такая патриотическая была история, сбор военно-патриотических клубов, и в контексте майских праздников, сегодняшних дат, конечно, вот так все связано, все так смежевалось, можно сказать, и, наверное, сегодня мы поговорим большей части о мероприятиях, которые ждут наш город, спортивных, накануне 9 мая, накануне Дня Победы, ну и не только, чем насыщены эти уже, можно сказать, весенние заключительные деньки, потому что май пролетает, как всегда, у нас быстро. О каких мероприятиях мы можем сегодня поговорить?
18: Да, ну вот смотрите, у нас начался май, и с таких очень активных мероприятий, у нас вот накануне 1 мая состоялся пасхальный фестиваль. Я когда хочу немножко про историю этого фестиваля рассказать, что вот в августе прошлого года в Даниловом монастыре в городе Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством спорта. Документ подписывали святейший патриарх Кирилл и министр спорта России, председатель комитета Михаил Дегтярев. И в рамках соглашения у них есть совместные цели, планы по реализации проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе, это самое главное, традиционных, духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание и, конечно же, гармоническое и духовное развитие участников физкультурных, спортивных мероприятий и также продвижение ценностей этого образа жизни. И одним из направлений нашего пасхального фестиваля, который прошел в городе Великие Луки, это было, конечно, проведение мероприятия. Оно было направлено на повышение духовно-нравственной культуры участников мероприятий и, конечно же, работа по пропаганде здорового образа жизни и спорта в нашем городе. прошлом году данный фестиваль состоялся в городе Пскове, и в этом году мы совместно с клубом «Партийных единоборств Отечества» решили провести такой некий оргкомитет совместно с Великовской епархией и провести данный фестиваль у нас в городе. После оргкомитета мы решили начать данный фестиваль, и в данном фестивале, чтобы были представлены виды спорта самбо, баскетбол 3x3, настольный теннис и выполнение норматив ГТО. С этого начать посмотреть, как это будет проходить, взять опыт данного мероприятия. И в следующем году уже, естественно, хотим расширять и этот вид спорта, добавлять, может быть, какие-то новые виды спорта в данный фестиваль. Но по итогам я хочу отметить, что все прошло очень красочно. Спасибо, конечно, руководству города и спортивной школе «Экспресс», и Отечество, и, конечно же, комплексу спортивному, который принял нас на данном мероприятии. Мы разбили на все площадки, все было очень красочно, красиво, торжественное открытие, призы, награждения. И самое главное, количество нас поразило, что в этом году мы собрали более 190 участников, хотя виды спорта были представлены на маленьком объеме, но это было очень отрадно, и мы будем продолжать данную традицию и внедрять вот именно реализацию данного соглашения, которое было подписано и у нас в городе. И вот, как Дмитрий правильно ответил в начале у нашего эфира, в начале туда мы знакомы, и я даже вспоминал тут как раз, когда ехал на эфир, в 8-м году, когда мы уезжали представлять Россию на международный сбор в Киргизию, и у нас тоже был духовник, отец Дмитрий, также нас, помню, перед отъездом он благословлял, и на протяжении всех турниров он с нами летел на соревнования, и там с нами был, и нас всегда благословляло все наши мероприятия, которые там проводились, и мы достойно выступили, очень хорошо представили Россию, и привезли кубок в наш город, и он здесь, конечно же, сиял и красовался в школах и в кадетской, в 10-й. Поэтому я считаю, что данная реализация проекта совместно с церковью, это очень повышает, и, особенно для детей, духовно-нравственное и развитие. Ну и, конечно, здоровый образ жизни, это уже прогрессиво, конечно, уже спорткомитета и спортивных федераций. Поэтому будем продолжать. В этом году география уже была и в Пскове, и Великий Луки Гдов, и это радует, что данный фестиваль развивается и будет в дальнейшем, конечно же, также представлять наши города и в нашей области. Поэтому продолжим данную работу по направлению.
17: В здоровом теле здоровый дух. Тут самое что ни на есть связь присутствует. А конкретно касаемо фестиваля, он как-то у нас муниципальный или областной? Он в одной точке в области будет проходить каждый год? Или сразу может быть несколько муниципальных площадок, там одновременно и Псков, и Великие Луки, например?
18: Да, да, это одновременно, это муниципальные этапы. То есть в городах, я говорю, в этом году у нас получился в городе Пскове проводился этап, в Гдове и в городе Великие Луки. Это такие муниципальные этапы в каждом городе. И мы счастливы, что данный фестиваль прошел в этом году, говорю, очень собрал положительные эмоции и среди детей, и среди родителей мы пообщались. То есть и 1 мая, такой мир труд мая, естественно, праздник никто не отменял, и в этот праздничный день мы провели именно активно, именно привлечением детей, здорового образа жизни. Поэтому, да, и мы будем продолжать, это муниципальный этап, и также будет он проводиться ежегодно.
17: Есть ли такие дети, есть ли такая статистика, кто был задействован во всех видах спорта? Или все-таки сейчас у нас многостаночников таких не так много?
18: Не, у нас-то мероприятия, ребята, естественно, были разбиты по видам спорта, представляли спортивные школы, единоборств и спортивные игры. Поэтому, ну, меня порадовали ребята по баскетболу, они активно принимали участие как в своих мероприятиях, так и в сдаче норм ГТО практически все, кто пришли, участвовали в баскетболе во время перерыва, когда игры они не участвовали, они пришли активно, выполняли нормы ГТО. Самбисты тоже подключались, но там, конечно же, по самбо у них было меньше времени, эмоции, это родители, тренеры, подсказ это шел, поэтому это вид такой специфики спорта. Но тоже подключались, и, кстати, родители тоже принимали участие в выполнении нормативов ГТО, поэтому им благодарность особая, что вот они пришли на мероприятие, поболели за детей и сами приняли участие. Поэтому здорово это было, что мы так все совместно общей целью провели данное мероприятие.
17: Ну, все очередные пересечения, проект «Мама, папа, я, спортивная семья» тоже, да, по-моему, все еще существует давно.
18: Очень существует, да, я вот, извините, перебью, да, у нас ежегодно в ноябре месяце проводится данное мероприятие, где участвуют семьи, активно участвуют. И я хочу похвастаться, что у нас в регионе нашей области город Великие Луки в лидерах. У нас порядка 14-15 семей участвуют в данном мероприятии. И, ну, конечно, лучший отбор проходит и участвует уже в региональном этапе. И также наша семья была уже на гостях, приходила к вам на эфиры. На Тенковых они тоже участвуют в мероприятиях. Уже много лет стали победителем. Не только папа, мать, спортивная семья, но и семья по ГТО. И они уже много лет выигрывают соревнования региональные и участвуют уже, представляют наш регион российский. Поэтому, да, мы традиционно чтим эти мероприятия, они для нас очень важны, это именно семейные ценности. Не только папа, мать, противная семья, у нас много мероприятий совместно с родителями проходят, дети приходят, особенно на День физкультурника, Олимпийский день, День города, где также могут родители поучаствовать совместно с детьми в различных мероприятиях, там и эстафеты проводим, и дартс, и лазертаг, поэтому активно работаем, не только со спортсменами, но и, конечно, привлекаем еще родителей, поэтому семейные ценности в рамках спорта у нас это тоже привито, и мы дальше это будем, конечно, развивать.
17: Касаемо будущих пасхальных фестивалей, какие, ну, понятно, что оргкомитеты будут позже, но какие есть предположения, какие виды спорта могут присоединиться к программе?
18: Да, мы так приблизительно думали, что, конечно, там, если проводить это можно и 1 мая, если, соответственно, погода будет нам позволять, мы это проведем на нашем спортивном ядре, на острове Дятлинка, и это можно увеличить, еще добавить пляжный волейбол, турниры по футболу, можно добавить, плюс это силовые виды спорта, по тяжелой атлетике, это и жим, штанги, пауэрлифтинг, и по армрестлингу добавим в следующем году мероприятия, пока вот эти виды спорта мы хотим задействовать, ну а дальше посмотрим, будет дальше больше.
17: Ну, девиз, да, такой, девиз известный, и самое главное, что рабочий, будем ждать развития до такого формата, наверное, мини-олимпиады, можно ее так назвать, пасхальный фестиваль, да, действительно, который объединяет в себе, ну, все ценности, и духовные, и семейные, и традиционные, в общем, это здорово, это классно, ну, на этой классной ноте мы прервемся на небольшую паузу, после чего обязательно вернемся и поговорим уже о майских мероприятиях Великих Луг.
19: Реклама.
20: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
21: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
22: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, стейк. И силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина Пушкина.
26: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
27: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
17: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня программа «Наш спорт». Ведущий теперь у нее Дмитрий Иванов. А в гостях у нас председатель спорткомитета города Великие Луки Сергей Сергеевич Чечелов. Мы поговорили так активно, много, хорошо про пасхальный фестиваль, который прошел у нас в городе. Ну, тоже в начале мая, получается, 1 мая. И теперь окунемся в даты дальше стоящие. Даты тоже праздничные, безусловно, потому что мероприятий всегда уйма, мероприятий масса, которые спортивные, приуроченные к празднованию Дня Победы в том числе. Ну и не только, это все-таки спорт, и высокие спортивные достижения тоже там будут присутствовать.
18: Да, Дмитрий, спасибо за представление. У нас впереди майские праздники. Конечно же, мы готовим спортивные мероприятия проведения. У нас разработан план мероприятий в соответствии с нашим календарным планом. Но ввиду текущих событий мы видим, какая обстановка и в стране, и у нас в области. И, конечно же, есть в настоящее время запрет на многие мероприятия, особенно массовые, которые на свежем воздухе. В этом году у нас отмена произошла и парада Победы, и шествие Бессмертного полка. Поэтому мы пытались выйти из ситуации и решили провести и предпраздничные мероприятия, и, естественно, 9 мая тоже. У нас в текущем году, с сегодняшнего дня, уже 6 по 8 мая, мы запланировали провести Кубок города Великие Луки по плаванию, который состоится в спортивном комплексе «Стрелец». С 7 мая у нас запланировано масштабное мероприятие на свежем воздухе, где будут привлечены именно дети, школьники, это вузы и среднеспециальное образование. Традиционно наша эстафета, которую мы проводим ежегодно, посвященная годовщине в этом году 81-й победы в Великой Отечественной войне, она состоится на набережной реки Ловоть. Поэтому в этом году мы немножко в усеченном режиме, без торжественной церемонии открытия и закрытия, проведем эстафету. Она состоится 2 часа, и все участники побегут свои этапы. Это у нас традиционно. Дмитрий, наверное, сам участвовал в школе, когда учился, бегал данную эстафету, и поэтому мы не могли ее не провести.
17: Я уже не помню, чего только я не бегал, да, по каким датам, много всяких разных мероприятий, да. Я больше вспоминаю, что она по работе на другом проекте, тоже в СМИ, да, мы снимали сюжеты, точно помню, недавно. Там и студенты, и школьники.
18: Да, там у нас по 3 возрастам, поэтому такая интересная эстафета, 17 этапов, мальчики, девочки меняются, поэтому такое сплочение, во-первых, идет команды, это очень интересно, свои этапы, поэтому мы ее проведем 7 числа, она состоится. Также у нас с 7 по 8 наш традиционный турнир по боксу, который мы проводим на Клевцовом, тоже проведем в Доме спорта турнир по боксу, где у нас примут участие воспитанники, и в данном турнире мы особо привлекаем молодежь, которые дети мало участвуют в соревнованиях, либо которые только недавно начали участвовать и прививать этот вид спорта в своей жизни, поэтому этот турнир очень актуален, особенно для молодых начинающих боксеров. Ну и 9 мая, праздничный день, мы также запланировали такие локальные небольшие мероприятия. На острове Дятлинка мы проведем турниры по стритболу среди юношей и девушек, также по футболу среди юношей и по пляжному волейболу. Эти турниры состоятся с 11 часов на острове Дятлинка. И на Вечном огне у нас уже так стал традиционно, проводим минимум 2 раза в год такую акцию интересную «10 шагов жизни». И она привлекает очень много народу и жители города. Самое главное, что эта акция направлена вот именно на занимающихся самостоятельной физической культурой и спортом, и в ней участвуют люди любого возраста. И мы посмотрели, вот даже последний у нас крайний был 5 апреля, данный маршрут, у нас он разработан, но у нас по Лиге здоровья нации этот маршрут у нас лицензирован, и есть и документация, поэтому по набережной реки Ловоть, и мы ежегодно проводим там наши мероприятия, которые пользуются спросом, и жители активно приходят и принимают участие в данной акции. Это в текущем году тоже состоится. У нас в 11 часов старт. И что хочется отметить, в этом году, ну, это в рамках 81-й годовщины, мы решили с музыкой пройти. У нас есть трек-лист военных лет, Дню Победы посвященных. У нас будет музыка, сопровождение. Поэтому пойдем не просто активно работать руками и ногами, но и можно подпевать. Поэтому будет направлена такая акция, именно такое патриотическое воспитание, но в рамках культуры и спорта. Поэтому будем очень рады, если жители присоединятся данного числа 9 к нам на данную акцию, провести ее и совместно пройтись по набережной реки Ловоть, получить заряд бодрости и хорошего настроения.
17: С утра 10 тысяч шагов перед активным днем, потому что он, конечно, праздничный, но знаем, что эти праздники проводят у нас народ достаточно активно на приусадебных участках, назовем их так. Городские мероприятия у нас на праздники понятны, а так вообще посмотрел еще календарный план ближайший именно Минспорта всероссийский. У нас в мае еще и велосипедисты традиционно практически там несколько соревнований крупнейшего масштаба. Женский чемпионат России, если не ошибаюсь, по гонкам. В общем, спорт в мае у нас активно будет.
18: Да, Дмитрий, у нас в мае, это вот именно что касается первой вот недели, да, второй недели мая, оно, естественно, у нас май насыщенный, как и все, в принципе, месяцы, и у нас также состоится региональное соревнование 16 мая в спортивном комплексе Академии физкультуры по аэробике. Тоже мероприятие очень крупное, собирает там порядка 300 участников со всего региона. Также, как вы правильно сказали, у нас состоятся всероссийские соревнования с 24 по 26 мая на цель подготовки велосипедистов. Это всероссийский, да, уровень, поэтому много мероприятий, и поэтому это не особо важно и крупное мероприятие. Но также у нас и много таких местных городских соревнований, поэтому мы выкладываем у себя странички, поэтому можете ознакомиться с информацией, у нас есть страничка по спорткомитету ВКонтакте, поэтому там есть информация о предстоящих мероприятиях, ну и также о прошедших, и которые у нас прошли. И также приглашаем всех, у нас состоится, по-моему, 17 мая «Луки Энергии» будет принимать «Торпедо» из Владимира, и выйдем сейчас, у нас единственная команда, которая очень радует, и глаз, и просто таблицу, когда смотришь, что...
17: Таблицу особенно радует, да, для эстетов игры.
18: Да, без
17: поражений. Еще могут найти вопросы, да.
18: Да, команда идет без поражений, единственная сейчас в данной лиге. Поэтому, конечно же, и вот я приходил сам в воскресенье, болел всей семьей за нашу команду и поразился, что праздничный день такие, вот это 1, 2 мая праздники, люди нет, пришли на стадион и в огромном количестве болели за нашу команду, поэтому это не может не радовать, поэтому тоже привлекаем всех и хотим пригласить всех на наши соревнования, которые будет проводить наша команда дома с «Торпедо Владимир», потом все приглашаем болеть за нашу команду.
17: Ну и вообще, да, футбол — это отдельная тема, надо будет связаться с клубом и пригласить, может, главного тренера, потому что человек тоже умеет емко отвечать и рассказывать. По поводу «Луки Энергии» вообще получается у нас там серия из 3 домашних матчей сложится, начиная с «Торпедо Владимир», после переноса гостевого статуса матча со «Звездой», там 3 игры у нас подряд дома, да, там с перерывом в неделю один, конечно, матч будет, но тем не менее будем все рассчитывать на 9 очков, да, на «Луки Энергию» стоит походить в этом сезоне, а еще недавно появилась новость, что и «Луки Энергия 2» дебютирует в маленьких тоже окружных соревнованиях, но посмотрим и на нее, потому что там уже другой формат будет, именно наши парни должны привлекаться в большей мере, чтобы подготавливаться к основной команде.
18: Да, плюс, Дмитрий, еще у нас и также 17 числа стартует еще UFL, это юношеская футбольная лига, поэтому, говорю, футболом очень насыщен месяц, говорю, футбольная лига там у нас играет в этом году, представляет спортивную школу «Экспресс» 10 и 11 года рождения, тоже будет матч очень интересный, и это самое главное для ребят большой опыт, что РФС выделяет и финансирование, наши воспитанники могут поучаствовать с командами высокого уровня.
17: UFL таких... ездить в формате большой лиги, действительно, дома в гостях по всему северо-западу.
18: Да, да, я вот хочу даже сказать, да, у меня сын 2 года участвовал в UFL, но когда ты побываешь в Калининграде несколько раз, там, вот таких, это, Петрозаводске, то есть ребята активно не только футбол играют, но и как бы географию нашей страны немножко в себе развивают и видят другие инфраструктуру, футбольные поля, поэтому, не, это очень здорово, и поэтому наши ребята в этом году тоже стартуют 17 мая, и футбола будет в этом году очень много до осени, и команда профессиональная, КФК команда будет играть, и Южная футбольная лига, ну и никто еще не отменял, у нас также чемпионат Кубок области, поэтому на чемпионате Кубок области у нас будут задействованы ребята молодые, на перспективу, поэтому все впереди, и я надеюсь, что это будет все способствовать только развитию.
17: 100%, ну и вот этот формат, когда молодежь будет подтягиваться к «Луки Энергии 2», например, еще почувствует, каково это за 2 команды сразу выступать, именно такой профессиональный уровень, ну, в общем, так вот мы весну, даже не весну, а только май зацепили, по большому счету, а всего прошло несколько дней, 6, если быть точным, и ближайшие выходные, праздничные дни. Вот такой получился наш спорт сегодня. Всех с наступающим великим днем, Днем Победы. Сергей Сергеевич, может, тоже, да, какие-то спортивные пожелания?
18: Да, ребята, ну, я хочу всем радиослушателям и всем жителям города, конечно, это святой праздник, один из главных праздников нашей страны, поэтому всем счастья, добра, здоровья, и, ну, и самое главное, в эти праздничные дни все, понятно, отдыхают, но не забывайте про физкультуру и спорт, поэтому будьте здоровы, занимайтесь спортом.
17: Да, вот идеально уже и добавить нечего, но на сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов, Сергей Сергеевич Чечелов. Программа «Наш спорт», как всегда, по средам снова на Луки ФМ. Слушайте нас ВКонтакте, в нашей группе в формате подкаста, ну и на 102.6 в 16.30 каждую среду. На сегодня все, спасибо, всем пока, всем спорта.
0: Настоящий хит-парад – Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
3: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
7: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие — это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос — это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
19: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
13: Владимир Путин принял в Кремле главу Тамбовской области. Президент обсудил с Евгением Первышовым поддержку участников специальной военной операции, результаты агропромышленного комплекса и вопросы строительной сферы. Глава государства обратил внимание собеседника на просадку показателей по вводу жилья. Руководитель региона отметил, что в прошлом году Тамбовская область чуть перевыполнила поставленную правительством задачу. Он также доложил президенту, что коммерческий кредит региона полностью закрыт. Первышов добавил, что тамбовские власти также снижают долговую нагрузку по государственному долгу.
25: О конфликтах.
13: Предложение США о завершении войны содержит неприемлемые для Ирана условия, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Несмотря на публикации американских СМИ о скором заключении меморандума, Тегеран еще не дал на него официального ответа. По словам собеседника агентства, американская пропаганда нацелена на оправдание слов Трампа об окончании операции «Проект Свобода». Впрочем, и сам Дональд Трамп уже заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Умер американский бизнесмен и основатель CNN Тед Тернер. Ему было 87 лет. Тернер основал CNN в 1980 году. Телеканал стал первой круглосуточной новостной сетью и одним из известных проектов в истории кабельного телевидения. Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе, это заявил министр обороны страны. По его словам, стратегическая цель для польских вооруженных сил – это создание армии из 500 тысяч военнослужащих, из них 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Как отметил польский министр, на сегодняшний день оборонный бюджет страны составляет 200 миллиардов злотых, это около 55 миллиардов долларов.
25: Обо всем.
13: 62% россиян испытывают нехватку ушедших иностранных брендов, согласно исследованию Brand Lab. В топ-10 самых желанных брендов вошли Samsung, Google, IKEA, Microsoft, Bosch, Nike, Toyota, Puma и Visa. Молодежь до 24 лет наиболее чувствительна к этому. 83% назвали конкретные бренды, которых им не хватает. В отличие от 48% среди людей старше 55 лет, эта аудитория больше всего скучает по брендам автомобилей, техники и товаров для дома. В Москве завтра до плюс 27, кратковременный дождь, гроза, в Петербурге до плюс 13, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
27: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
8: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. Уважаемые радиослушатели, канун великого праздника нашей победы. Давайте вспомним произведения о Великой Отечественной войне, как они появились и почему. Ведь и тогда тоже, как и сегодня, необходимо было поддержать дух солдат, вселить надежду, укрепить веру в победу. Вы знаете, мне попалось стихотворение Бориса Пастернака, которое, ну, в общем-то, не часто мы читаем на уроках, и, может быть, не часто его вообще читают. А ведь это стихотворение было написано сразу же в 1941 году, когда только объявили войну. Называется это стихотворение «Страшная сказка». Все переменится вокруг, отстроится столица, детей разбуженных испуг вовеки не простится. Не сможет позабыться страх, изборождавший лица. Старицей должен будет враг за это поплатиться. Запомнится его обстрел, сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век, исчезнут очевидцы. мучения маленьких коллег не смогут позабыться. Известие о начале Великой Отечественной войны застало Бориса Пастернака в Переделкино, в Подмосковье, где он отдыхал с семьей. Он успел отправить своих близких в эвакуацию до того момента, как вражеские войска подошли вплотную к столице. Стихотворение, как я уже сказала, было написано в июле 1941 года. Его автору исполнился 51 год. Сам он остался в Переделкино, наездами бывая в Москве. Он очевидец первых воздушных налетов на столицу, лично дежурил на крыше многоэтажки во время бомбардировок, участвовал в рытье блиндажей, учился стрелять на ускоренных курсах. В середине октября он, наконец, покинул город, и к лету 1943 года Пастернак станет фронтовым корреспондентом. Однако вот первые месяцы войны, когда приходилось с замиранием сердца ждать фронтовые сводки, прятаться от бомбежек в подвале, ставили в душе поэта неизгладимый след. Именно эти воспоминания легли в основу стихотворения «Страшная сказка», которое было создано в конце 1941 года, когда пришло осознание, что жизнь, какой бы она тяжкой ни была, все-таки продолжается. Борис Пастернак искренне верит в то, что пройдет время, и все переменится вокруг, отстроится столица. Именно в этой оптимистической строчке он начинает свое произведение, закладывая в него установку на скорую победу. Тогда людям казалось, что мощная советская армия сможет очень быстро справиться с врагом и отбросить его на исходные рубежи. Но даже если бы это действительно произошло, поэт понимает, что даже время не сможет сгладить тот ужас, который пережили люди, ставшие свидетелями авиационных налетов, оккупации, познавшие голод, страх, разлуку, разруху и потери. Обращаясь к врагу, который стал таким осязаемым и близким, поэт пророчит ему, что детей, разбуженных испуг, вовеки не простится. По мнению автора, нет никакой силы у раскаяния, которая могла бы искупить страх, избороздивший лица простых людей, осознавших, что они могут лишиться не только крыши над головой, но и жизни, которая в эти страшные дни ценится гораздо меньше, чем кусок хлеба. Этого, по убеждению Пастернака, никто и никогда не сможет простить немецко-фашистским захватчикам, посягнувшим на русскую землю. Старицей должен будет враг за это поплатиться, подчеркивает поэт. Оккупантов Борис Пастернак сравнивает с Иродом, правителем Вифлеема, который убил огромное количество младенцев в надежде, что именно среди них окажется Иисус Христос. Точно так же на оккупированной территории вели себя и немецкие солдаты, которые не щадили никого. Поэт еще не знает, что тем, кто остался на оккупированных землях, уготована страшная участь. Кто-то погибнет в концлагерях, другие станут жертвами научных опытов нацистов или же будут угнаны на работу в Германию. За неподчинение – расстрел, за помощь партизанам – виселица, за открытое сопротивление, уничтожение целой деревни. Факты подобных зверств будут обнародованы гораздо позже, но поэт словно бы предчувствует, что ждет его народ, и предрекает, что даже спустя годы мучения маленьких коллег не смогут позабыться. И вот в канун Великой Победы мы вновь вспоминаем горечь потерь, ту страшную войну, когда нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И позабыть нельзя, потому что вновь фашизм поднимает голову. Поднимает голову и смотрит на нашу страну. И это самое страшное. Другое стихотворение Константина Симонова, которое называется «Родина». Это стихотворение можно назвать программным, мы его знаем, читаем постоянно на конкурсах чтецов, дети выбирают это стихотворение, оно такое масштабное, звучное. Давайте его еще раз вспомним. «Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда, но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какую ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти

0: Это стихотворение Константин Симонов тоже написал в 1941 году. Константин Симонов был военным корреспондентом, прошел всю войну. Он был призван в первый же день боевых действий, стал репортером в армейской газете «Третьей армии», «Боевое знамя». Однако позже был переведен в газету «Красная звезда», где я работал до конца войны. Вот наши писатели, как и сегодняшние корреспонденты, повторяют этот боевой путь и пишут стихи для того, чтобы поддержать дух наших солдат и вообще людей во время войны. Симонов всегда ощущал некую ответственность за судьбу страны и знал, что может помочь родине не только своей работой военного журналиста, а еще и написанием воодушевляющих произведений. А в 1941 году, когда Красная Армия терпела постоянные поражения, и люди очень легко могли потерять веру в победу, это чувство ответственности проявлялось особенно остро. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС Трейдер Нефтепродукты. Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
0: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». И я, ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. Сегодня мы с вами вспоминаем произведение о Великой Отечественной войне в канун Великого праздника Победы. Итак, Константин Симонов, стихотворение «Родина», автор акцентирует внимание не на образе врага, а на том, что близко каждому человеку. Поэтому стихотворение как бы распадается на две части. И он обращает внимание на такие образы, как березка, речонка, далекая дорога, песчаный берег. Ведь это напоминало читателям о том, ради чего они воюют, ради чего они борются. Поэт обращается к людям своего поколения, однако говорит будто бы от лица каждого и не отделяет себя от остальных. Он проявляется в народности данного произведения центральными

0: является образ Родины. Автор говорит о ней с большой любовью и уважением. Говорит, касаясь трех великих океанов, он показывает ширь, простор, державность страны. Она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Посмотрите, какие эпитеты подбирает автор для того, чтобы показать масштаб страны. Размер произведения «Родина» стихотворения «Ямб». И это говорит о торжественности звучания. Первая картина, первая строфа – это, как я уже сказала, картина нашей необъятной Родины. Автор говорит о том, что она непобедима, широка, горда. Он восхищается ею, гордится ею. А вторая и третья, четвертые строфы открывают перед читателем совершенно другой образ. Образ малой Родины, не целой страны, а кусочка земли, который ты видел с самого детства и который тебе очень полюбился в годину несчастий и страшных событий. Человек, конечно же, вспоминает все самое дорогое, что было и есть у него. Можно сказать, что Симонов противопоставляет эти два образа. Ты вспоминаешь не страну большую, ты вспоминаешь родину такую, какой ты ее увидел в детстве. Какой ее ты в детстве увидал? Три великих океана как бы противопоставляются трем березкам, но с другой стороны и являются символом эти три березки малой Родины и объединяются с большой Россией, со всей страной. В пятой и шестой строфах автор в заключении повествует о бесконечной любви каждого человека конкретно к своей родной земле, о том, что даже можно перенести все невзгоды, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. То есть смысл очевиден и ясен. Невозможно никогда и никому отдать все самое дорогое, а тем более врагу. Немаловажный образ стихотворения, образ Родины страны, в целом Советского Союза, он проявляется лишь в первой строфе, а потом сменяет его образ малой Родины. И остается большая страна, непобедима, широка, горда. Три березки, еще раз, и горстка земли в стихотворении стали не просто тем, что дорого лирическому герою, а еще и самым настоящим символом малой Родины, за что боролись воины Красной армии. Люди уважают страну, в которой они родились, восхищаются ею в целом. Они могут ее изъездить, узнать, полюбить, однако перед лицом смертельной опасности они вспоминают конкретно тот уголок, в котором прошло их детство, навсегда оставившее след в память. Именно простой, даже не замысловатый русский пейзаж заставляет человека бороться, ведь эти три березы – это символ при жизни, который никому нельзя отдать. Такова главная мысль стихотворения «Родина». Ну и еще одно стихотворение Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь». Наверняка вы его, уважаемые слушатели, знаете как песню замечательную, военную, душевную «Бьется в тесной печурке огонь». На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Стихотворение тоже 1941 года. Это строки, как я сказала, уже будущей популярной песни. Но Алексей Сурков написал эти строчки после трудного боя под городом Истрой в конце ноября 1941 года, когда ему пришлось пробиваться вместе со штабом полка через позиции фашистов. Ночью в 30-градусный мороз вышел полк из окружения, и каждый из оставшихся в живых спешил послать весточку своим близким. Вот это вот острое ощущение пережитой опасности, кровавого ужаса войны, осознание, что случайная пуля или осколок могли в любой момент прервать жизнь, похоронив надежды на будущее, на встречу с любимой женщиной, и вывела на листе бумаги следующие слова: «А до смерти 4 шага». Из 16 строк стихотворения, начинавшегося со слов «Бьется в тесной печурке огонь», родилась вскоре проникновенная лирическая песня и разлетелась по всей стране. Она отмечена как не только как военная лирика, но как и любовная лирика. И такие образы, символы, как печурка, символ тепла, погодного и душевного, гармоника, образ, который создает нечто родное в повествовании. Огонь выступает символом тепла, жизни, дома. Но даже и он весьма слабо греет солдата. Редкий отдых припорошен грусть. На поленьях смола, как слеза. И это сравнение, конечно же, нам напоминает о боли потерь и страшной войне. Война, любовь, ожидание победы, возвращение домой – это темы, которые использовал поэт в рамках произведения. Чувствуется грусть, но при этом лирический герой наполнен силой. Получается сочетание грусти и веры в том, что все будет хорошо. И все, конечно же, случилось хорошо. Мы победили, как и всегда. Победа за нами, и впереди мы будем встречать наш великий праздник Великой Победы. Ура! Мы победили! С праздником вас, дорогие радиослушатели! На сегодня это все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Подкаст нашей передачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после ее выхода в эфир в наших социальных сетях Луки ФМ ВКонтакте и Телеграм-канале. До скорых встреч!
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
3: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях
4: Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама. «Комсомольская правда».
7: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
10: В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
11: Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию Белгородской области. Раненые 4 мирных жителя, об этом сообщили местные власти. В Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и электромеханический колледж. Из-за массированной атаки БПЛА, произошедшей 5 мая, об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По последним данным, погибли 2 человека, еще 35 пострадали. Глава региона также объявил об отмене масштабных торжеств на День Победы. В Чувашии сейчас действует режим ЧС регионального характера.
1: О переговорах.
11: Аббас Аракчи провел переговоры с Ван И. Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне войны на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики заявил, что Тегеран готов заключить справедливое соглашение с США по урегулированию конфликта. Аракчи также положительно оценил позицию Пекина на международной арене и осуждение действий Вашингтона и Тель-Авива.
1: О конфликтах.
11: Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост», проанализировавшая снимки со спутников. В материале сообщается, что в ходе ударов Ирана были поражены ангары, казармы, хранилища топлива, радары и оборудование ПВО. Из-за действий иранской армии США не могут полноценно использовать свои базы в регионе, отмечает издание.
1: О происшествии.
11: Двое жителей Кировской области пострадали из-за грозового шторма. Ветер целый день сносит крыши домов и валит деревья. Без света остались 10 тысяч человек. По данным телеграм-канала МЭШ, осадки и сильный ветер нарушили энергоснабжение в 75 населенных пунктах. Упали 15 деревьев, повреждены около 30 автомобилей.
8: о скандалах.
11: Американская актриса Корианка Килчер обвинила Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара». Она подала в суд на режиссера и корпорацию «Дисней». Речь идет о принцессе-воительнице Нейтири, которая появляется в трех фильмах франшизы. Актриса в иске заявила, что режиссер без разрешения использовал ее фотографию в подростковом возрасте в качестве основы для образа. Килчер утверждает, что познакомилась с Кэмероном в 2010 году на мероприятии в Голливуде, и еще тогда режиссер ей сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа Нейтири.
12: О валютах.
11: Центробанк объявил курсы валют на завтра. Доллар подешевел на 12 копеек, 75,22. Евро снизился на 29 копеек, 88 рублей 6 копеек. Юань 10,99. Ирина Самойлова, служба информации.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины, который сам и объявил. Кто помогал Советскому Союзу победить Гитлера, а кто примазался потом. И Европа больше не может производить базовые лекарства. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. За сутки сбито 605 целей. Меж тем Зеленский обвиняет Россию в нарушении режима тишины, который сам и объявил. Дал понять, Украина во время парада в Москве готова действовать зеркально. Цитировать, если Зеленского, то коротко: выбор России, очевидно, отказ от тишины и сохранение жизни. Написал он в соцсетях, заявив, что российские военные с начала суток совершили 1820 активных действий. Я напомню, мы на 5-6 мая никакого режима тишины или режима перемирия не объявляли. И, в общем-то, отказ от тишины нам совершенно не нужен. Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через средства массовой информации. Итак, с дальнейшими действиями Зеленский пообещал определиться по итогам вечерних докладов военных, докладов разведки. И я напомню, что Зеленский в одностороннем порядке объявил о режиме тишины с полуночи 6 мая. Перед этим Министерство обороны России тоже в одностороннем порядке объявило о перемирии на 8-9 мая. Публично никак мы не комментировали режим тишины Зеленского, и наша страна не обещала присоединиться к нему. При этом Министерство обороны заявила, что если Украина не согласится, а точнее нарушит или будут какие-либо провокации со стороны Украины на наш День Победы, священный праздник, то российские военные нанесут массированный удар по центру Киева и предложила эвакуироваться. С нами на связи доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Иван, здравствуйте.
14: Приветствую.
13: Я пытаюсь какую-то логику всегда усмотреть в любых поступках человека, как бы я к нему ни относилась. Я имею в виду, даже если я плохо отношусь. Так вот, я начала с того, что силы ПВО уничтожили 12 управляемых авиабомб, 605 беспилотников за сутки. Почему Украина активно использует беспилотники для атак на нашу страну, на российские регионы, одновременно пытается публично представить себя сторонницей режима тишины и вот давить на то, что мы его нарушаем? Тут явно, очевидно и понятно, что нарушаем не только мы, да, то, что мы, в общем, на что не соглашались. Логика где, на ваш взгляд, Иван?
14: Ну, логика в этом отношении довольно простая, как по мне. У Зеленского есть вполне себе понятный потребитель информации, да? Это западные СМИ и, в первую очередь, европейские СМИ. Они заранее, в общем-то, имеют, да, предубежденность, в рамках которой Российская Федерация, страна-агрессор, что бы она ни делала, это всегда преступление, и обвинять ее можно в чем угодно, даже если этого не было. Ну, а Украина – это вот такая страна-жертва, которая не может быть не права, ну, потому что она же жертва. По этой же причине там прощались и коррупционные истории, да, и то, что там постоянно пилят эти бюджеты, и басификации, и то, что там не идет на самом деле никаких реформ, под которые выдавались кредиты на самом деле европейской стороной, все прощается. Зеленский это прекрасно понимает. Более того, я полагаю, что он заручился, да, вот этой дополнительным каким-то подкреплением, да, вот этого понимания, когда недавно посещал Армению, где, судя по всему, да, они обсуждали там и Pearl, но я полагаю, подразумеваю, естественно, российско-украинские отношения и российско-украинский конфликт в частности. Ну и, естественно, он просто, скорее всего, сказал: так, я вот тут объявляю такую штуку, прям вот вам крест, ничего не будет. Но если что-то будет, это Россия. Ну и он сейчас эту историю отрабатывает. Плюс, мне кажется, он таким образом ищет для себя оправдание заранее, потому что не было еще ни одного режима тишины, не было еще ни одного перемирия, в рамках которого украинская сторона его бы не нарушила ни разу за всю протяженность конфликта. На 9 мая, соответственно, скорее всего, Зеленский будет что-то предпринимать. Не факт, что в отношении Москвы, в отношении России, ну, почти наверняка. И он сможет сказать: ну вот мы объявляли 5-6, да, Россия не последовала, ну вот и мы не последовали, да, то есть как бы с нас взятки гладкие. Хотя, ну, объективно и то, и другое одностороннее. И из-за того, что одностороннее, да, то вроде бы как и никто никому ничего не должен.
13: Иван, а кто стоит, на ваш взгляд? Он такой в последнее время смелый, я бы даже сказала, даже более дерзкий, чем обычный. Хамоватый, конечно, это к этому мы привыкли. Кто и зачем стоит за всем этим? Ощущение, знаете, что подвезли что-то, методички, деньги, оружие. Ну, мы же, вот я тоже логично пытаюсь рассуждать без такого нахрапистой пропаганды, которая ничем не подкреплена. Разобраться ведь хочется тоже.
14: Подвезли то, что по 90 миллиардам вот этому кредиту была достигнута договоренность о том, что будут они поставлены в итоге на Украину.
13: Так только договоренность, они же половину, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь, но они же там большую часть себе оставят, 90 миллиардов как таковых не будут в Киеве присутствовать.
14: Ну, так или иначе, деньги-то идут, да, он чувствует, что деньги идут, что бы ни происходило, они идут, что когда в Европейском Союзе возникают какие-нибудь противники Украины, типа Орбана, они в итоге теряют власть. На фоне того, что они теряют власть, другие акторы становятся осторожнее, ну, например, как Фица, да, в Словакии. То есть вот он пообещал визит, да, но при этом на самом параде присутствовать не будет. Видя все это, видя, да, в Европе какая конъюнктура, и что она абсолютно, в общем-то, проукраинская, в этом отношении, он и становится смелее. Раньше он был осторожен, потому что он побаивался Дональда Трампа. Вот есть у меня ощущение, что он этот страх окончательно потерял. Связано это с тем, что европейцы, да, тоже стали, в общем-то, двигаться в пику Дональду Трампу, в пику Соединенным Штатам Америки, позволяют себе такую условную самостоятельность. Ну и видя это, и плюс при поддержке еще, естественно, и Великобритании, потому что там Стармер тоже вот в этом плане абсолютно отмороженный, и все деньги на милитаризацию, он, в общем-то, и чувствует себя прекрасно.
13: Понимаю,
14: да, в своей,
13: да,
14: тарелке.
13: Вот это мне теперь как бы кажется логичным. Как, на ваш взгляд, действия Киева, поведение Зеленского по срыву перемирия 9 мая повлияют на дальнейшую возможность переговоров Москвы и Киева, каких-либо вообще будущих переговорных процессов?
14: Ну, честно говоря, вот что там несколько месяцев назад, что сейчас, я вообще не вижу никаких признаков сближения наших позиций. И в случае, если будет нанесен такой удар украинской стороной, то, ну, уж точно это не приближает возможность вообще переговоров. Тут, конечно, в этом контексте важно, чтобы в случае, если действительно Зеленский нарушает, да, это перемирие, чтобы и попытается сорвать, соответственно, праздник 9 мая, чтобы действительно в Киев что-то полетело. Потому что, да, это же как с собакой Павлова. Очень важно, чтобы это подкрепление работало. Да? Нарушил обещание, да, или нарушил условия России, получаешь разряд током, да, или удар по Киеву.
13: Но, смотрите, только за 30 апреля, с 30 апреля по 3 мая над Россией сбито 2622 дрона. Вот эта интенсивность требует сложнейшего планирования, требует доступа к спутниковой разведке. То есть это не просто так камушки кидать. Можно ли утверждать следующее, что Зеленский, куратор, несут вся эта свора нацистская, сознательно наращивают волну атак именно перед 9 мая, чтобы мы дали жесткие ответы и сорвали вот любые намеки на мирные инициативы, ведь мы же про Европу все прекрасно понимаем.
14: Ну, есть в этом элемент провокации, естественно, но может следовать и несколько иная логика. Предположим, они там действительно решили, что ладно, на 9 мая делать ничего не будем, потому что гарантом вроде бы как этого перемирия, ну, прекращения огня, да, во всяком случае, со стороны Российской Федерации, в том числе выступает Дональд Трамп, который объявил это уже своей собственной инициативой, да. Может быть, не хотят сильно с ним портить отношения, и поэтому, ну, по сути, действуют компенсаторно. То есть 9-го, значит, ничего, но до и после более массовые атаки. Плюс это ведь элемент информационной войны, да, не говоря уж о том, что учитывая то, что Украина это государство-террорист, их главное оружие это страх, а не дроны условные. И такими массовыми атаками они, соответственно, и пытаются этот страх вселить в том числе и населению Российской Федерации.
13: О как, я понимаю. Министерство обороны пригрозило массированным ударом по центру Киева в случае продолжения атак. Учитывая вот эти 605 сбитых дронов за сутки, это уже огромная нагрузка на ПВО. Насколько адекватной и своевременной была бы превентивная ликвидация какого-нибудь центра Киева?
14: Да, в любой момент было бы прекрасно. И чем дальше, чем раньше в этом отношении, тем лучше. Потому что мы видим тенденцию. Зеленский чувствует себя в безопасности. Он слишком спокоен, он слишком расслаблен. Да? Угу. Это плохо, потому что спокойный, да, и расслабленный Зеленский, продолжающий получать деньги из Европы, это, ну, в общем-то, серьезный и такой матерый враг. В этом отношении какие-то отрезвляющие меры должны быть. Зеленского отрезвит действительно только удар по центру принятия решений. Можно даже с предупреждением, да, что сказать так, отъезжай в соседний дом, вот этого сейчас больше не
13: да
14: будет.
13: Да его там уже нет после этого предупреждения, господи. Извините, вот.
14: И то, что касается, кстати, европейцев. Они почему разгоняют всю эту историю, так активно милитаризируются, разгоняют всю эту русофобию? Ну, потому что тоже не боятся. Потому что за все это время, несмотря на то, что они открывают небо, да, для украинских дронов, несмотря на то, что они деньги дают, несмотря на то, что дроны собираются на территории Европейского Союза, ни одно из этих производств пока не было уничтожено. Ну, в рамках этого, естественно, они просто могут позволять себе лишнего, потому что пока их никто по рукам не ударил.
13: Иван, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: Это «Итоги дня». Мы продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые слушатели, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». В мае 1945 года Знамя Победы заолело над Рейхстагом, фашистская Германия подняла лапы вверх и капитулировала. И союзники, даже злые недруги Союза Советских Социалистических Республик признавали тогда, что главную роль в этой великой виктории сыграла Красная Армия. С автором этих слов мы сейчас будем говорить в эфире. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
17: Добрый вечер, Машенька.
13: Я читала ваш материал. Черчилль и Рузвельт публично хвалили Красную Армию, но открыли Второй фронт лишь в 1944 году, когда исход войны уже был предрешен. Как вы оцениваете мотивы тогдашних, ну, поставим в кавычки, партнеров, да? Это страх перед Красной Армией или желание обескровить Союз Советских Социалистических Республик?
17: Отвечу документами. Отвечу ссылками на переписку Черчилля и Рузвельта. Отвечу цитатами из материалов и британских, и американских историков. Ответ мой очень прост. Они даже этого цинизма не скрывали. Мы должны подождать, кто начнет побеждать, и тогда мы станем на сторону победителя. Вот это была стратегическая логика тех, кто сегодня пытается примазаться к нашей победе. Но Москва, Кремль, советская военная историография, наши политики, наши военные никогда, никогда не говорили, что, в общем-то, победа наша была достигнута на 100% Красной Армии.
13: Да, мы всегда они уважительно говорят, относились, конечно.
17: Да, да, да. И Путин 100 раз об этом говорил. И предшественники Путина говорили о том, что мы объективно оцениваем ту помощь, которую нам оказали и американцы, и британцы. Но дело в том, что сейчас основная тенденция, вот, которая развивается в мире, Маша, она заключается, в общем, в этом совершенно дурацком заявлении Трампа. Вы помните, это мы победили Гитлера. Победа принадлежит нам. Ну, как тут не вспомнить пошлую и ехидную песенку поляков, которые сочинили по этому поводу? «Військо польское Берлин брало, а советское помогало». Слава Богу, что есть даже Польша, которая пытается идеологически вредить нам не хуже, чем Великобритания. Есть люди, которые также объективно признают. И признают то, что 600 тысяч красноармейцев наша страна уложила за освобождение Польши. Кстати, именно в Польше, пожалуй, как ни в какой другой европейской стране, которую мы освободили, порушено уже и уничтожено более 1000 памятников, братских могил, стел и так далее. И как тут, Маша, не вспомнить знаменитые, легендарные слова, якобы сказанные Жуковым Рокоссовскому. «Запомни, Константин, мы их освободили, но они нам этого никогда не простят». Мы это видим сегодня в той же Польше.
13: Виктор Николаевич, как вы считаете, есть ли связь между тем, что вы только что описали, и в той же Польше, и в принципе в Евросоюзе, то, что мы видим, да, такой общий знаменатель, с тем, что как будто нынешних политиков подбирают по единому принципу? У премьера Польши Туска дед по отцовской линии в 44-м сам записался добровольцем в вермахт. Дедом Мерца по материнской линии был бургомистр города Брилона и так очень убежденный нацист. Ну, в общем-то, я уже армянского премьера так не поминаю. Но вот я немножечко, конечно, остаюсь, вот знаете, с моим дедом, который в Польше служил после Великой Отечественной, потому что их там оставили, да, вот Красную Армию. Так вот, да. И вот я на это смотрю и немножечко содрогаюсь. Связка есть или это я притягиваю?
17: Да нет, вы ничего, Машенька, не притягиваете, потому что огромное количество современных политиков Германии, Польши имеют корни с нацистами, с гитлеровцами. В том числе и во Франции тоже нельзя забывать, что до последнего патрона французские эсэсовцы защищали логово Гитлера. Но у нас в советские времена, Машенька, было как-то принято не трогать эту тему по идеологическим мотивам, лишь бы они не обиделись. Я имею в виду и прежде всего страны так называемого социалистического лагеря. Там к власти пришли очень многие политики, корни которых были связаны с гитлеровской Германией. Мы очень долго молчали. Маша, мы очень долго... У нас такая была, к сожалению, я сидел в этом пианино. Я пытался много раз писать об этом. Не надо, Виктор Николаевич, ну, вы знаете, может же по-разному сложиться отношения. Может быть, из ФРГ, из Польши, из Венгрии и Румынии еще задрут. Тем более они в нашем социологическом... Не надо сыпать соль на рану. А когда наши бывшие союзники, задрав штаны и поманенные целыми вагонами долларов, которые им предложили Соединенные Штаты Америки, они плюнули на наше союзничество, как ты знаешь, и дружно побежали в стан НАТО. А теперь мы узнаем, что на вершине ООН рулит дамочка, у которой дед был эсэсовцем. У которого отец.
13: Все забыли, почему ООН в итоге появился. И все забывают, да, о том, что союзники хотели расстрелять без суда и следствия 50 тысяч нацистских преступников, и только Союз Советских Социалистических Республик настоял на Нюрнбергском процессе, чтобы все было по закону и все было вот на глазах у всех. Вот такие вещи, мне кажется, они как-то расставляют акценты. А знаете, что меня еще задело просто потрясающим образом? Кстати, про Нюрнбергский процесс. Вы когда про Кейтеля написали, что он удивился французской делегации, когда, мол, подписание капитуляции.
17: Это во время капитуляции.
13: Что, мол, а вы что, откуда вы? И сейчас приглашают празднование всех на высадку в Нормандии, кроме России. Это, конечно, обнулить наш вклад, попытка. Но меня что бесит? Во-первых, мы ленд-лиз выплатили, а они, соответственно, до сих пор припоминают, и никто не припоминает цифры, 4-5% помощь союзников составила. Вот и сейчас ленд-лиз, если так можно назвать, Украине гораздо выше, чем вообще все то, что нам поставлялось. Ну, к чему это приведет?
17: Это приведет к одному, к дальнейшему развитию антироссийских настроений, антимосковских, если хотите, настроений, и дальнейшему идеологическому углублению противостояния Запада, или, если хотите, Европы и России. Вот эти нынешние настроения в Европе, а скажем так, в европейских правительствах, да и в американских тоже, ведь все основано на том, чтобы нагадить России, унизить Россию и ее победу, в которой мы скоро будем с вами, Машенька, отвечать. Вот на это. Это, в общем-то, идеологический фронт, который имеет задачу только одно – унизить великую Россию, уменьшить значение ее победы, переврать все. А теперь, Маша, мы же не должны забывать, что сегодня в той клоаке гитлеровской, бывшей, а сейчас германской, ведь уже в казармах зреют очень серьезные нацистские тенденции. Там, например, уже не стесняются зиговать. Там уже не запрещают даже, если раньше там присаживали на скамейку, штрафовали. Сейчас офицеры не стесняются в немецких частях зиговать. Они не стесняются петь песню времен гитлеровской Германии, Германия превыше всего и так далее. А теперь же та же Германия сказала, мы будем иметь самую сильную армию в Европе. И уже эта тенденция наращивается. Наращивается военный бюджет. Наращивается численный состав ФРГ. Ну что, у меня такое представление. Да разве я вам это глаза открою? Европа снова готовится повоевать с Россией. Она уже много раз готовилась повоевать, только все это закончилось появлением русских или российских войск в Париже или в Берлине. Но, может быть, на этот раз мы еще побываем и в Лондоне.
13: Виктор Николаевич, большое спасибо. Друзья, я бы хотела, чтобы вы, так же, как и я, имели возможность, поэтому и говорю об этом, прочитать материал полковника Баранца на сайте kp.ru. Виктор Николаевич, спасибо.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
19: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
25: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сразу 18 школьников из Псковской области стали призерами заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Лидируют они в разных направлениях – от техники и технологий до истории, права, математики и общественных наук. В числе лучших – 12 учащихся общеобразовательных учреждений Великих Луг, гимназии имени Софьи Ковалевской, школ номер 5, 6, 9, 12, 13 и кадетской. Примечательно, что среди призеров есть и ученики 5 классов. Это подтверждает, что интерес к науке формируется уже с раннего возраста. Олимпиада «Звезда» в регионе реализуется совместно с Союзом машиностроителей России и Псковским государственным университетом при поддержке партии «Единая Россия». Конкурс знаний дает школьникам реальный шанс проявить себя и сделать шаг к будущей профессии. Сотрудники Зеленхоза привели в порядок фонтан на площади Матросова. Была выполнена очистка чаши, проверено оборудование, подготовлена система к запуску. Фонтаны в Великих Луках начнут работать 9 мая в честь Дня Победы. Полноценный сезон этих водных объектов в городе традиционно стартует с 1 июня. До этого времени их будут включать в праздничные дни и при благоприятной погоде. Новый баннер с 21 фотографией участников Великой Отечественной войны размещен в фойе главного корпуса Великолукской академии спорта. Он стал третьим в коллекции аналогичных планшетов, установленных в 23 и 24 годах. С 2020 года в ВУЗе реализуется образовательно-исследовательский проект «Память и слава ВЛГАВК». Он позволяет увековечить подвиги участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в академии, а также родственников преподавателей, сотрудников и студентов.
0: О валютах.
27: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
0: О погоде.
27: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Европе все быстрее сокращается химическое производство. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендира ЦЕФИКа Марка Менсинга. По его словам, ряд лекарств в Евросоюзе может поставлять на рынок лишь одна компания. А теперь внимание, парацетамол, то есть это одно из базовых веществ, с помощью которого мы как минимум температуру сбиваем и боль убираем. Так вот, вовсе никто не делает в Европе. И одна из причин кризиса, мол, это наплыв более доступной химической продукции из Китая. Пекин перенаправил экспорт в Европу, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. С нами на связи кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
13: Если в Европе закрываются заводы даже по таким базовым молекулам, как парацетамол, что касается России, сразу перекину сюда мостик, если у нас бреши в импортозамещении по субстанциям, которые Европа уже не производит, и не возникает ли у нас ситуация, когда мы не сможем вообще ничего заместить, потому что сырье физически перестали выпускать в мире? Для слушателей давайте сразу скажем, что да. Есть сырье, а есть там, где замешивают. То есть вот здесь мука, а из другой стороны...
4: Давайте расскажем.
13: Да, сразу. Вот это замес.
4: Да. Смотрите, Европа, наверное, тоже немножечко лукавит, мне кажется, да. Кризис этот системный, это не так вот образовалось. И да, я для слушателей скажу сразу, что... Безусловно, лекарства выпускают из фармацевтических субстанций. И мировая экономика была устроена таким образом, что где-то мешали эти субстанции, где-то было выгоднее иметь химическое производство именно субстанции, из которых делают готовые лекарственные препараты. А где-то изготавливали из этих субстанций готовые лекарственные препараты. И химическое производство, оно не такое большое было в Европе, но оно было, безусловно. Главные поставщики субстанции у нас Пакистан, Китай и Индия. Китай и Индия, да? Mm-hmm. На самом деле субстанции в последнее время мы, в общем, достаточно активно Россия покупала и у Ирана тоже, да. И мы сейчас видим, что самый глобальный сбой идет в логистической цепочке, по которой достаточно сложно и из Индии доставить, и из Китая, да, и из других стран Дальнего, Ближнего Востока, так сказать.
13: Так, и как это сказывается на нас с вами?
4: Пока на нас это никак не сказывается. У нас, к счастью, критической зависимости от Европы по парацетамолу, ибупрофену и аспирину уже нет. И это не только те препараты, в которых мы как бы не нуждаемся. Наша как бы стратегия была направлена на то, чтобы создавать как бы производство полного цикла. У нас таких производств было немного, скажем честно, потому что мы тоже участвовали в этой мировой экономической системе. Нам было удобно купить готовую субстанцию в одном месте, купить упаковку в другом месте. Сейчас особенно это подчеркнул, подсветил ковид, да, мы столкнулись с тем, что не всегда удобно покупать у кого-то субстанции. Вот тогда был дефицит субстанций. Сейчас, на самом деле, тоже из-за логистической цепочки есть и дефицит, есть повышение цены, и мы увидели повышение цены в Индии, в Пакистане.
13: Ох, как мы его увидели.
4: На 20-30% уже субстанция сама подорожала, да?
13: Виктор Валентиновна,
4: у нас...
13: У нас, закончите, пожалуйста.
4: А у нас такой зависимости на сегодняшний день как бы нет, в общем, да. Из Ирана у нас тоже идут еще как бы какие-то поставки, да, там и готовые лекарственные препараты. Мы переформатировали свое как бы фармацевтическое производство и фармацевтические закупки.
13: Я немножко не про парацетамол, если позволите.
4: Конечно.
13: Почему? Некоторые, я не буду называть, какие именно препараты, если хотите, смогу. Почему вот мы производим препарат, и Иран, тоже производит препарат, но у Ирана этот препарат лучше. Ну, лучше по многим качествам, по побочке, по переносу и так далее. Почему мы тогда вот упираемся и производим свое, или не начинаем производить, как в Иране, по той технологии? В чем тут невозможность нашего фармпроизводства? Есть ответ?
4: Вы знаете, начну с самого начала. Я не уверена, что все наши препараты
13: не все. Например, интерфероны.
4: Вот далеко не все. У нас есть прекрасные препараты и, в общем, прекрасная история, как бы. И сейчас у нас самое главное, что есть, да, и что делается, это предприятия открываются полного цикла, да. Поэтому не взялась бы говорить, да, как бы, что наши препараты менее эффективны. Да, у нас есть разные производители, да. Но если препарат как бы зарегистрирован, как бы и вышел на рынок, то он безопасен, качествен и должен быть эффективен. Другой вопрос. Мы с вами достаточно индивидуально переносим разные препараты. Вот одному человеку подходит этот производитель, а другому нет. Технология и субстанции, как правило, они очень похожи. Есть, конечно, какие-то технологические ноу-хау, но в основном эти технологические ноу-хау есть там у разработчиков, которые впервые выводили на рынок оригинальные
13: смотрите,
4: препараты.
13: Вот эти разработчики, да. Они, допустим, из недружественных стран. Почему мы не можем взять и просто скопировать? Как Китай всю жизнь копировал, а сейчас впереди планеты всей. Почему это невозможно?
4: Ну, во-первых, я вам говорю, что есть разные примеси, есть разные технологические цепочки, потом есть разное производство. Но я вам хочу сказать, у нас есть принудительное лицензирование. Мы берем, лицензируем и повторяем, да, воспроизводим препарат. И наши воспроизводимые препараты ничуть не хуже по качеству и по эффективности. Это заблуждение. Причем я вам хочу сказать в вашем же вопросе, что вот последние исследования, опросы, которые проводили среди врачей и среди аптекарей, кстати, ведь это не только ваше мнение, было мнение врачей, что наши препараты намного хуже. Вот сейчас к отечественным препаратам меняется совершенно отношение. Да? И у нас есть прекрасные производства, которые дадут фору, которые теперь импортируют, да, как бы за рубеж препараты, да, многие воспроизведенные, и пользуются там даже больше, больше продают, да.
13: Да, я понимаю, спрос у них выше.
4: Да, да, спрос, да, выше спрос. То есть, поэтому ситуация меняется абсолютно.
13: То есть не бывает сейчас уже в России прецедентов, когда европейский завод закрылся, и нам было бы его запрещено покупать остатки складских тех самых субстанций через третьи страны? Или все-таки бывают, и как мы находим выход?
4: Вы знаете, на самом деле мы не привязаны к европейским субстанциям давным-давно. Mm-hmm. Мы привязаны к Индии, к Китаю и к Ирану, как я сказала. У нас объем локализованных лекарств каждый год растет, и он в 2025 году достиг, превысил половину всех лекарств, больше 53%. Да? У нас есть 206 стратегических лекарств, которые полностью производятся в России от синтеза, да, молекул до упаковки.
13: Тогда и это, у всех и это сейчас, очень важно. Да, у всех сейчас возникнет вопрос мгновенно. Если у нас все, в общем-то, неплохо, Виктор Валентинович, а почему тогда так дорожают лекарства в аптеках? Если они наши.
4: У меня к вам встречный вопрос. Дорожают только лекарства? Может быть, дорожают какие-то в общем, другие в общем, моменты? Во-первых, mm-hmm. дорожает субстанция, да, там расходные материалы. Химические вещества дорожают в мире. Понимаете, эту субстанцию надо с чего-то сделать. И это совсем непросто, как бы казалось, да, как бы не казалось. Дорожают расходные материалы, как я уже сказала, там и свет, и электроэнергия, и бензин, и все, как бы мы это все лекарства не могут существовать.

0: таком мире мы живем.
1: Поняла вас, Виктория Валентиновна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи была кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэл.ру.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня. И в России наблюдается резкий рост складских запасов сыра. Пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Беларуси. По данным «Союз молока», по итогам первого квартала выпуск сыра увеличился на 3%, и запасы к началу апреля выросли на 21% год к году. В общем, это превышает среднее значение за последние 5 лет. Такие рекорды. Согласно мнению экспертов, это вынуждает переработчиков наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее. Кроме того, влияние оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с продукцией белорусских производителей. Давайте разбираться. Мнение эксперта не очень мне понятно. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Я не могу что-то тут понять. Смотрите, запасы сыра обрушили 5-летний период. Во-первых, почему? А производство там на 52%, а производство выросло всего на 3%. И кто разорвал связь?

0: Сказку выпуск продажи. Это сети какие-то или ошибки планирования самих сыроделов? Объясните нам.
1: У нас, помните, как в мультфильме говорит, средства есть, ума не хватает. Здесь мы пытались скрестить теплое и красное.
0: Так.
1: Смотрите, было до недавнего времени такая ситуация, что у нас, значит, вся молочная отрасль делится на две части: переработчики и производители. Производители, те, которые работают с коровами. Это самые переработчики, те, которые в пакетике там уже расфасовывают там молоко, йогурты, в том числе и сыр делают. И до недавнего времени была, в общем, очень сложная ситуация на рынке, потому что было очень много фальсификата. Фальсификат позволял выпускать очень дешевую продукцию. То есть в низком ценовом сегменте, вот, скажем так, реплики на йогурты, сыры и прочую там молочно-кислую историю были очень дешевые. Но они, в общем-то, были далеки от натурального.
0: Угу.
1: Но возникла ситуация, с которой разбиралось государство очень серьезно, потому что производители молока, значит, предъявляли претензии переработчикам, почему у вас не покупаете молоко. Переработчики говорили, что мы научились делать без вас. До сих пор там в интернете можно найти там на сайты, которые предлагают технологам очень такие легкие, элегантные решения за 3 копейки. Причем, как оказалось, для молочно-кислых бактерий без разницы, что створаживать, настоящее молоко или вот приготовленный такой коктейль. Появился честный знак. Значит, начал отслеживать вот эту всю цепочку. Качество молока повысилось. Но это не значит, что натуральное молоко стало низким в закупочной цене. Для того, чтобы сделать, там, условно говоря, килограмм сыра там, твердого, да, там нужно 10-12 литров молока. Литр молока сейчас в закупке стоит там, рублей там, 35, условно говоря. Значит, все, плюс еще зарплата рабочих. Плюс, там,
0: теперь мы знаем, сколько расходы мы переплачиваем за литр. Я так 50% со скидкой беру обычно. Спасибо,
1: да,
0: так.
1: Нет, там еще розничная потом 100%,
0: наценка, подождите, как? Ну, 35 плюс 35. Я как раз плачу 74 за литр. Или за 900, я уж там не помню. Ну, ладно, это я так. Хозяйкины мысли вслух, простите, бога ради.
1: Но это литр уже, скажем, пастеризованного молока,
0: да,
1: с упаковкой.
0: Да.
1: Плюс логистическое как бы плечо, плюс наценка розничная.
0: Вы хотите сказать немного, вот. Мария, угомонитесь.
1: Но, скажем так, смотрите, здесь история теперь такая. Значит, первое. К сожалению, конечно, у нас сыр стоит дороже, чем он должен был бы быть вот в структуре закупки, в структуре потребительской корзины. Да? Сыр не может стоить дороже, условно, мяса, дороже птицы. Как бы у нас завышена цена на сыр. Все пытаются, значит, держать цену, потому что, ну, понятно, что это возможность, условно говоря, отторговать молоко, молоко превратив его в продукт с долгим сроком хранения. Соответственно, смотрит посредний составляющий потребительского спроса, но цены-то, в принципе, растут. У нас не было ни одного года за вот эту всю историю капиталистического, скажем так, настоящего, чтобы цены не росли. И, соответственно, сыр, который мог бы быть на каждом столе, он становится, ну, достаточно все реже и реже.
0: Так склады переполнены, Александр, или нет? А то как-то мы ушли уже вот в азбуку. Я говорю, склады сыром переполнены или это неправда,
1: вот, да,
0: написали коллеги?
1: Рассчитали на одно потребление,
0: так,
1: а потребление меньше. Вот в этом году, например, там явно идет перераспределение по категориям, то есть хозяйки, а у нас в основном покупатели это женщины, они вот как бы по-другому выстраивают, скажем так, шкалу интересов к разным продуктам.
0: То есть мы не можем ждать распродаж, удешевления бюджетных сыров в ближайшие 2-3 месяца?
1: Можем. Можем, потому что при всем при том, что сыр все-таки долго хранится, но не бесконечно. И я уверен, что сейчас и производители, и розница ищут пути вот каких-то там акционных историй, чтобы вот до начала такого серьезного сезона отпусков, когда люди вообще уедут, и им сыр не нужен будет, вот какие-то устроить акции, чтобы нас порадовать сыром по какой-то там цене.
0: А почему и правда ли, что на наших полках побеждает белорусский сыр, наш российский?
1: Нет. Я за рулем, извините. Нет, не побеждает белорусский. Его мало, на самом деле, в процентном соотношении в импорте, но он растет, и это вызывает тоже как бы озабоченность, потому что опять же, из-за того, что честный знак, сыр белорусский получается качество хорошего, они стараются делать его интересным по цене, для потребителей во всех ценовых сегментах и наращивать, естественно, свой экспорт для нас, импорт. Соответственно, российские производители и розница должны отвечать тем же, потому что нельзя, чтобы один и тот же продукт, условно говоря, был из-за того, что из разных стран, очень сильно разнится по цене. Но пока угрозы белорусские сыры точно не представляют. Сегодня нужно разобраться нам со своими, так сказать, сырами и прочими историями.
0: А куда вообще уйдут лишние тонны, либо их перестанут производить? А тогда куда лишние тонны молока денутся, если экспорт не восстановится, а производство не снизит? Ну вот как-то вот такая...
1: Нет, сыр не перестанут производить, могут сделать... сорта более, скажем, легкие, более долгого срока хранения, но точно там поднять потребление молока, если перестать делать сыр, надо, чтобы молоко куда-то девать, значит, сыр нужно делать либо твердый, либо мягкий, у мягкого маленький срок хранения, у твердого больше срок хранения, а залить всю страну молоком дешевым, ну, тоже это невозможно, люди же не будут пить чаще или пить больше.
0: Даже не знаю, но я субъективно статистическими данными здесь не обладаю. Только по своей собственной семье могу судить. В общем-то, да, сыр не дешевеет в последнее время, но про акции я не думала. Мне казалось, что акция – это такой сиюминутный в моменте прием, который не связан с тем, что сыра больше, чем могли бы продать. А все ли будут поступать так производители? Либо у каких-то все в порядке со складами и с сыром на нем?
1: Какое-то время те, кто перезатарен, естественно, попытаются избавиться от стоков. Те, кто более-менее, скажем так, в ресурсе и в потоке, попытаются посмотреть, что происходит с большими, так сказать, компаниями. Ну и потом, как бы, наверное, возьмут калькуляторы и посчитают, условно говоря, сколько людей покупают сыр на среднедушевое потребление, как оно меняется. Но это такая история, которой, в общем-то, должен заниматься каждый производитель и каждый ритейлер. Ну, ритейлер так или иначе занимается, производитель бывает, что не сильно уделяет внимание такой вот статистике.
0: Но экспорт замедлился российского сыра? На самом деле?
1: Я не знаю. У нас экспорт очень небольшой, потому что российский сыр – это все-таки не брендовая история. И экспортировать там прямо вот везде
0: точно не нужно. Хорошо, я тогда по-другому задам вопрос. Вот на наших полках есть сыры массовые, так скажем, да, которые стоят подешевле. А есть такие вот, я бы не назвала их премиальными, но раскрученных сыроварен. И они значительно дороже. Как эти сыроварни выживают? Причем в магазинах эконом-класса, я не знаю, там вот всяческие у дома они относятся к эконом, ну, может быть, к среднему сегменту. Вот тоже непонятно, кто их покупают-то?
1: Ну, покупают их, в общем-то, из-за эмоциональной составляющей, из-за того, что как бы они как бы гарантируют натуральность ингредиентов. И чаще всего эти сыроварни все-таки работают в сегменте мягких сыров. То есть они продают там моцареллу, они продают камамбер.
0: Больше их, да, больше, согласна.
1: Да. А вот такие вот стандартные, значит, сыр жирных сортов, которые выполняют утром на бутерброд, это все-таки большие компании, которые более устойчивые. Ну, а справедливости ради скажу, что эти сыроварни мелкие, они появляются, исчезают. Постоянная ротация идет, то есть как бы практика показывает, что этих таких крафтовых сыроварен очень недолгий срок жизни, к сожалению.
0: Согласна, может быть, поэтому и не брендовая у нас история сыра, не знаю.
1: Пока нет, да.
0: Остается совсем мало времени. Какой сценарий наиболее, на ваш взгляд, реален через полгода? Падение закупочных цен на молоко, демпинг цены сыра, сокращение поголовья коров, не дай бог, конечно.
1: Я думаю, что просто сыр придет в норму, в ценовую, потому что, особенно если государство обещает нам сейчас с продовольственной безопасностью, это тема, которая обсуждается, да, как-то создать понимание по поводу вот основных продуктов питания, а у нас в основные продукты питания сыр входит вообще железно, потому что молочка, хлебобулочные изделия, мясная гастрономия, это три слона, на которых все это стоит. И сыр, конечно, как бы войдет, я думаю, в ценовую норму, то есть точно это не должно отразиться, как я предполагаю, высокой долей вероятности на поголовье точно. Понятно. А по большому счету лучше, как сказать, лучше зарабатывать чуть меньше, но регулярно, чем ждать у моря погоды.
0: Да, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Александр, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
4: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевые катеры. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Украинские военные пытались с помощью дрона нанести удар по автозаправке в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарья». Однако детонации не произошло. Об этом сообщила директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. Сегодня в «Энергодарье» изменили режим работы администрации из-за атак ВСУ. Сотрудников перевели на удаленный формат. Решение принято из соображений безопасности на фоне продолжающихся ударов со стороны Украины, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию мэрии. Часть беспилотников была подавлена средствами РЭП. Власти уточняют, что дистанционный формат позволит обеспечить безопасность сотрудников и сохранить работу городских служб.
2: Об ограничениях.
5: Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что он работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. В результате ограничений, которые вводились в авиагавани накануне, к утру 6 мая было задержано 40 рейсов.
2: О запретах.
5: Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы. С таким заявлением выступили в дипмиссии нашей страны. Дипломаты считают, что необходимо восстановить историческую справедливость. Официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной геноцидом народов Советского Союза. В Берлине введен запрет на демонстрацию советских воинских мемориалов, российских флагов и символики, связанной с Днем Победы. Он будет действовать 8 и 9 мая.
2: О Москве.
5: В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные административные здания, затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве Москвы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание.
2: о валютах.
5: Курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия Штатов. Правила жизни без интернета. И звезды-беспредельщики. Азербайджанский рэпер устроил ДТП на Феррари в Москве. Все подробности в ближайшее время. Итак, бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США. Об этом заявил Трамп. Но вот аккурат перед эфиром на некоторых лентах я встречала, что близки к соглашению. О, сколько раз мы это уже слышали за это время. Ранее Трамп сообщал о приостановке миссии «Проект Свобода», а до этого отчитался Конгрессу о том, что считает операцию против Исламской Республики завершенной. Если вы ничего не понимаете, то так и должно быть. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран, если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, и пригрозил Ирану более масштабными, интенсивными бомбардировками, чем прежде, в случае отсутствия договоренностей. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
0: Давайте разбираться. Анализ угроз Трампа, я бы так назвала этот фрагмент. Я, конечно, иронизирую, чтобы вы меня правильно поняли. Ну, во-первых, Трамп заявляет, что бомбардировки возобновятся с большей силой, если Тегеран не примет условия. Следует ли это воспринимать как реальный ультиматум или очередное мы перевернули страницу? Ага, кивнули по привычке и дальше пошли чай.
6: Нет, американцы последовательно все недели, когда было объявлено перемирие, они последовательно проводили наращивание сил в регионе, готовились к новому противостоянию. И вот этот странный трюк, он не с тем, что Трамп сначала объявил об окончании операции, это подтвердил Марко Рубио, а потом он объявил о начале новой операции, теперь «Свобода». У нас в России это не поняли и восприняли как очередное не совсем адекватное поведение Дональда Трампа. Это просто потому, что мы плохо знаем особенности США и их законотворчество. Угу. А у американцев 60 суток истекли, мы об этом говорили, тоже выделены на проведение военной операции, может, как их можно было перезапустить. Вот. И на этот случай американцы, Дональд Трамп решил сделать ход конем, и у них в США с 79 года принята такая концепция свободного мореплавания, ФОМП. Это не закон, но его соблюдение приравнивается к соблюдению законодательных актов. Суть в чем? Соединенные Штаты должны добиваться того, чтобы в мировом океане другие государства не злоупотребляли своим доминирующим положением и не блокировали мореходство для других кораблей, в том числе для кораблей и судов Соединенных Штатов Америки. Конечно, это все идет в серьезный разрез с международным морским правом, но американцы этим фондом пользуются постоянно. Вот как раз в рамках этой доктрины в 80-х годах проводились вот эти все провокации против Ливии, которые завершились таким большим полноценным военным противостоянием. Мы помним битву морская там, в заливе Сирт. Там были уничтожены несколько кораблей, были воздушные, ну, в смысле, малых ракетных кораблей и ливийских, были воздушные бои. В рамках вот этого фонда американцы тогда в 80-х годах заходили в Черное море, вот это знаменитое столкновение с Йорктауном. Потом все 90-е годы они этим занимались. Вот сейчас на основании этой доктрины они присутствуют в районе моря, как его называют, ну, в Азии.
0: Да, я понимаю.
6: Фонд дает Трампу безграничное время на действия против Ирана.
0: Ирана. В общем, все у него...
6: Они разблокируют, поэтому он сказал, мы разблокируем Ормузский залив. И чтобы для свободного судоходства это сделано в рамках, чтобы подогнать это все под действие фонд. И теперь Конгресс никак не может ему помешать.
0: Я и говорю, все, как говорится, на мази. читала у вас, если мне память не изменяет, передислокацию, вы только что упомянули об этом, американских сил. Эсминцы отходят от берегов Израиля, Джордж Буш входит в Оманский залив. Тут еще вот что мне интересно стало. Командование спецопераций США активно нанимает носителей фарси и культурных консультантов для работы с допуском совершенно секретно. Скажите, пожалуйста, о чем нам должен сказать данный факт? О подготовке к наземной фазе, развертыванную спецназа, масштабная информационно-психологическая какая-то операция против Ирана? И есть ли у американцев какие-то ресурсы на что-то, кроме бомбежки?
6: Ну, в общем, смотрите, по моему мнению, сейчас американцы вернулись к изначальному плану, что операция все-таки пройдет в 2028 году, главная операция. Поэтому сейчас и заключены вот эти контракты с Ираном, с Израилем, с Кувейтом, и Израиль берет две эскадрилии F-35 «Агиров», одну эскадрилью F-15I, Кувейту ставят суперсовременную автоматическую систему управления ПВО. Это все реализация как раз конец 27-го, подготовка к операции 28-го года. Но сейчас американцам необходимо разминуться с Ираном. То есть из этого конфликта необходимо сейчас выйти. А чтобы это сделать, все-таки Трампу нужна какая-то более-менее значимая победа в Персидском заливе. Поэтому сейчас, если проведут ограниченные операцию, возможно, даже без высадки в сухопутного десанта, но с массированными ударами по побережью Ирана, попыткой выбить его системы, которые блокируют Армурский залив, и создать там свободную возможность прохождения конвоев, то Трамп на этом как бы утихомирится до 2028 года.
0: Так, то есть у Ирана нет или есть все-таки те самые 48 часов, объявленный ультиматум для ответа? Или решение уже принято в Пентагоне независимо от дипломатии?
6: Ну, принято же, понятно, что решение было принято. Вот эти все цирк с конями, это было просто, все это подгонялось под развертывание американских войск, ни больше, ни меньше.
0: А то, что Ирану... Вот, авиационный мост, вы упоминали тоже, что он работает, авиационный мост США на Ближнем Востоке.
6: Но это плохой сигнал, значит, уже то, что надо, они завезли.
0: Угу. Все-таки для того, чтобы стало всем понятно, и такими черно-белыми мазками, пожалуй, попрошу вас, что сейчас, что будет завтра, а что в 28-м году?
6: Ну, смотрите, да. Сейчас... В 28-м году, по всей видимости, мы увидим некий более тщательно подготовленный вариант того, что они хотели сделать в начале нынешнего года, то есть раскачать страну изнутри. Для этого силам специальных операций нужны специалисты по фарси для подготовки военнослужащих, которые так или иначе возглавят эти все партизанские движения иранские, да? Угу. Потому что американский, тот самый белый спецназ, зеленый берет, они для этого и предназначены. Создавать эти движения повстанческие, ими руководить, проводить операции. Это будет такая, ну, прям уже прям вот масштабная операция с привлечением всех сил и средств, прям мощно, да. Сейчас США надо как-то выскочить из конфликта. Самое сложное в военном деле – это оторваться от противника. Когда ты связался боем с противником, противник не может не дать возможности от себя оторваться. То есть ты даже уже несешь потери, тебе надо отходить. Уже сил у тебя нету продолжать боевые действия, но противник тебе не дает. Иран это понимает, да, чем дольше он затягивает США, вот, тянет на себя, тем он уменьшает вероятность проведения операции в 28-м году. Поэтому они тоже себя так ведут, вот, удар нанесли по Объединенным Арабским Эмиратам, да, вот, буквально на днях, не дают, тоже пытаются запутать американцев в ситуации с переговорами. Ну, вот. Но, скорее всего, сейчас Трамп, американцы ударят. Ну, я склоняюсь к мнению, что все-таки, скорее всего, наверное, сухопутной операции не будет. Кэшем и Бандерабас брать они не будут, хотя силы у них сухопутные есть. Более того, два десантных, вот эти два группы, корабельные группы.
0: Боксер.
6: Подошли. Боксер, да?
0: Да, да.
6: Да, с 11-м МЭО СОК и с 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты, да? Вот, они свои уже, они морпехов уже уже сгрузили своих на сушу. Да? Mm-hmm. Мне все-таки кажется, что, наверное, не будет сухопутной операции. Здесь я, наверное, признаю.
0: А что будут делать иранцы? На фоне всего этого. Мы же только со стороны Америки говорили.
6: Надо любой ценой бить, опять продолжать то же самое, что они делали во время эпической ярости. Другого mm-hmm. варианта у них нет. Кошмарить регион, кошмарить американские военные базы. Но у Ирана здесь есть одна проблема. Эпическая ярость, американцы не развернули свой эшелон морской противоракетной обороны, а он гораздо более эффективен, чем сухопутный. То есть сочетание патриотов и таадов без эсминцев противоракетных себя не оправдали. Угу. Почему американцы тогда не развернули? Потому что они свои корабли загрузили томагавками, томагавки были более важнее для нанесения первого удара. Угу. Сейчас они как раз-таки все загрузились противоракетами. И более того, хотя там иранцы рассказывали, наши очень активно телеграм-каналы другие поддерживают, что отогнали американских СМИ, три американских СМИ, которые пытались прорваться через Армурский залив, иранцы их отогнали. Нет, не отогнали. Угу. Они зашли. Сначала было известно о двух эсминцах, выяснилось, что три эсминца. Они как раз стали сейчас у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и прикрыли их. То есть вот уже такого кошмара, какой был от иранских непрерывных ударов.
0: Понятно, уже не будет. Предельно понятно. Алексей Михайлович, большое спасибо. Заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это «Итоги дня». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, условно, округленно, минут начнется вопрос дня. Я всегда в этот момент предупреждаю вас о том, что нужно вспомнить номер телефона прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Напоминаю, 8-800-200-9702. И вопрос сегодня элементарный, но требующий аргументации ваших мыслей, соображений. Как наказывать звезд-беспредельщиков? У нас тут рэпер клумбы проверял на Зубовском бульваре, на Феррари. А, азербайджанский. Забыла упомянуть. Так, возвращаемся к реалиям. Европротокол как раз, да, авария. Европротокол о ДТП, о дорожно-транспортном происшествии, нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Поэтому водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом Арти заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда может проверить полис, используя служебный интернет-сервис. И, в общем, все это, конечно, упирается, и это тоже, давайте так, упирается в предупреждение об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений с 5 по 9 мая. В общем, мы решили обратиться к эксперту, который изучил вопрос, как выжить в безинтернете. С нами на связи редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
9: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, хорошо, что ты добавил обратиться к эксперту, который изучил вопрос. Вот, то есть не к тому человеку, которого надо бить за отключение, а который
0: да,
9: может...
0: Не-не-не, что ты.
9: В этих условиях, да?
0: Жень, ну смотри, я бы хотела сначала выделить главное. Вот Европротокол было сказано, да, есть еще там врачебная, медицинская помощь, есть снятие наличных. Выявил ли ты для себя, ну, пусть не одну, а вот тройку самых главных вещей, о которых нужно задуматься? И, может быть, мы начнем вот этот хит-парад с тобой. Что делать? Как быть?
9: Ты имеешь в виду правила жизни, наверное, да, в нынешних условиях.
0: Да, мой верный, ну, пятница. Что... Робинзон делает запрос.
9: Да, скорее. Пятница еще не скоро, а жить в таких условиях отключения интернета мы будем, получается, сколько? Да, до субботы. Так вот, тут, конечно, в первую очередь все зависит от того, какие у тебя ежедневные потребности, да, например, ну, действительно, если ты ездишь за рулем, тебе нужно одно. Если ты планируешь какой-то шопинг, да, куда-то сходить за покупками, ну, потому что, опять же, выходные, праздники, да, многие собираются в торговые центры, это другое. Там, если ты собираешься просто сидеть дома, то это вообще третье, и, наверное, ты не почувствуешь ничего. Или там работаешь удаленно на Wi-Fi, то ты вообще счастливчик, красавчик, и все будет у тебя хорошо. И ты сможешь и заказывать продукты, и так далее. Вот. Но на самом деле, наверное, вот так вот, если говорить об общих таких вещах, да, то, ну, первое, во-первых, не забывать о том, что интернет могут отключить, ну, например, берем простой случай. Вчера утром интернета мобильного во многих районах Москвы, а то и во всей, не было. Потому что я проехал, да, через всю Москву, мне его не было просто. А вот после обеда уже был, и сегодня был. Вот. А завтра информируют некоторые операторы связи. Ну, кстати, мои операторы связи меня об этом не информировали, но в интернете я читал, что есть. Некоторые рассылают смс-ки, что тоже могут быть ограничения. Поэтому надо об этом не забывать и подстраиваться. Как, например, подстраиваться, да? Ну, во-первых, иметь наличку на всякий случай, если понадобится что-то, если понадобится за что-то заплатить, если понадобится, в конце концов, деньги положить на, например, карточку метро. Вроде я не слышал о таких перебоях, но мы знаем, что...
0: Ох, Евгений, давно вы это не делали. Знаете, как это сейчас сложно? Надо дождаться кассира. А прежде чем его дождаться, его надо дозваться. Это достаточно длительный процесс, имейте в виду, друзья. Потому что кассир не сидит и не ждет, как мы вот привыкли в детстве. Не-не-не-не-не. Теперь все сами-сами.
9: Ну, кстати, да, вот немножко можно в сторону отойду. Да. Не знаю, связано ли это с перебоями с интернетом, но я пополнял карточку на днях в метро, и аппарат ее съел. И да, до кассира можно дозвониться, телефон указан, кассир пришел буквально через минуту, там, две, вот, карточку достал, все было хорошо, деньги на нее...
0: Святые люди работают в московском метро.
9: Да,
0: лучшее метро в мире. Да.
9: Еще один момент. Я для себя на самом деле сделал великое открытие. Вот так вот кто-то, может быть, посмеется, но, как говорится, нельзя объять необъятное. Один банк прислал смс-ку, в которой сообщил буквально следующее. Одну секунду, я вот прямо сейчас ее найду и прочитаю, так, вырезав название банка.
0: Евгений, клиент, да, любит точности. Слушай, слушай, да.
9: Да, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операции. Так вот, да, коды подтверждения, если ты его по какой-то причине не получил, открываешь приложение, заходишь в историю операции, когда у тебя будет Wi-Fi, И, или если там он не пришел по какой-то причине.
0: Так ты не сможешь эту операцию завершить, потому что у тебя кода не будет вне Wi-Fi. Разве не так?
9: Дело в том, что код нужен, там, допустим, чтобы что-то оплатить. Сидишь ты на Wi-Fi, а с смс-ками тоже перебои.
0: Да, так.
9: И смс-ка не пришла, и ты сидишь и думаешь,
0: Поняла. А ты идешь в историю... Все. Еще раз куда идти? Да, а то кто-нибудь вот, прослушал из моего
9: голоса. Счастливый обладатель Wi-Fi, открываешь историю операций, открываешь приложение, историю операций, там будут твои смс-ки, которые тебе по некоторым причинам не дошли. Вот, про это тоже нужно помнить. А, и, кстати, по поводу налички, тоже такой важный момент. Чтобы носить с собой наличку, да, ее нужно сперва где-то взять. Банкоматы некоторые тоже работают не на стационарном интернете, на мобильном интернете. Поэтому совет такой, что на время перебоя с интернетом лучше снимать наличку в тех банкоматах, которые расположены в отделении банка. Они стоят где-нибудь отдельно там, в торговом центре, в коридоре и так далее. Или там вообще где-нибудь на улице. Потому что, да, эти банкоматы, которые стоят внутри отделений, они как раз подсоединены к стационарному интернету, и у них все должно быть штатно. Вот. Ну и третье, записывайте, что вам нужно. Да? Если понадобится такси,
0: вот,
9: записывайте заранее.
0: Ты как вот в воду глядел. Как вызвать-то такси? Как узнать номер диспетчера? До сих пор вообще вызывать по телефону возможно?
9: Возможно, да, оказывается, возможно. С недавних пор я тоже это узнал. Как-то даже в аэропорту я вызывал по телефону такси, вот, и приехало. Поэтому, да, выпишите телефоны, пару-тройку. Оказывается, несколько служб есть в такси.
0: Нет, это ты неправду нам говоришь. Мне такого не может быть. Ты серьезно сейчас, да, что все-таки в Москве существует несколько служб?
9: Да, их оказывается несколько. Ага. В Москве, да.
0: У нас нет монополиста, который цены диктует всем.
9: Да, на всякий случай сообщаем. Если нас слушают, из антимонопольного, монополистов нет в Москве, ни в какой сфере. И выписать эти телефоны, да, позвонить.
0: Ну, кроме государственной, РЖД, лотереи. Так, а то мы совсем уж ввели в заблуждение. Так, хорошо, про таксиста понятно, я поняла. А смотри еще, как лайфхак.
9: Если вы сами за рулем, да-да-да, то можно, например, нужно оплатить парковку. Я вот не знаю, как в других местах, да, потому что, наверное, каждый департамент или отдел, или как это называется, транспорта в своем городе должен это сообщить людям, как оплатить парковку.
0: У нас в Москве приходило, а еще можно на парковочный счет закинуть деньги, когда вы в Wi-Fi, зная, что вам нужна будет эта парковка. А еще узнаете, где бесплатная по праздникам парковка. А то же у нас в Москве парковка как для суперджета, если ты паркуешься на суперджете, вот так стоит для какого-нибудь, я не знаю, там, запорожца. Слушайте, вот даже лайфхаком хочется поделиться. Идете в крупную клинику, многоэтажная, да, допустим, и у меня такое бывает, в приложении номер кабинета, я всегда это скриншотю, чтобы не тратить время на стояние вот в очереди даже в несколько человек, например, в регистратуре, потому что у них же тоже может не быть интернета в их компьютерах. И вы будете что, бегать по этажам и кричать фамилию врача, к которому вы не можете попасть по незнанию номера кабинета? Эта мелочь может испортить вообще весь поход и так далее. А еще, конечно же, ну, тренировать мозг для изучения бумажных карт или изучения своего города, да, или скачайте, пожалуйста, заранее себе цифровые карты, без, ну, которые без интернета работают, ведь такое тоже есть, да. А погоду? Погоду можно узнать, послушав выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». Вообще, мне кажется, это безотказный метод. В общем, друзья мои, все возможно. Главное об этом заранее подумать. Я верный вывод сделал, Евгений?
9: Верный вывод, конечно. И Wi-Fi работает, несмотря, кстати, на разную информацию, которая звучала несколько дней назад. Wi-Fi работает, по крайней мере, у меня. Я же общаюсь с вами, да? Поэтому пока на Wi-Fi можно все выписать. И какой-нибудь фильм, например, скачать в телефон и смотреть его по дороге
0: на
9: работу.
0: Так почему дорога на работу? Я каждый раз хвалю себя, когда не забываю скачать фильм для долгого путешествия, будь там автопутешествие или авиа, не суть, да, и на поезде тоже, потому что в дороге не бывает тоже интернета. Вот это тренирует. И каждый раз ругаю, когда забываю об этом, потому что мы привыкаем к хорошему. А нужно всегда быть готовым остаться с компасом, да, спичками и бумажной картой один на один. Красиво я закончила, да?
9: Классно.
0: Спасибо большое. Да, кстати, у Евгении Проскурякова есть замечательный подкаст на эту тему. Если нужно повторить, заучить и, так скажем, тезисно записать, то заходите на сайт radiokp.ru, находите в подкастах вот именно этот и другие в исполнении Евгении и слушайте. Жень, спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
11: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сразу 18 школьников из Псковской области стали призерами заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Лидируют они в разных направлениях – от техники и технологий до истории, права, математики и общественных наук. В числе лучших – 12 учащихся общеобразовательных учреждений Великих Луг, гимназии имени Софьи Ковалевской, школ номер 5, 6, 9, 12, 13 и кадетской. Примечательно, что среди призеров есть и ученики 5 классов. Это подтверждает, что интерес к науки формируется уже с раннего возраста. Олимпиада «Звезда» в регионе реализуется совместно с Союзом машиностроителей России и Псковским государственным университетом при поддержке партии «Единая Россия». Конкурс знаний дает школьникам реальный шанс проявить себя и сделать шаг к будущей профессии. Сотрудники Зеленхоза привели в порядок фонтан на площади Матросова. Была выполнена очистка чаши, проверено оборудование, подготовлена система к запуску. Фонтаны в Великих Луках начнут работать 9 мая в честь Дня Победы. Полноценный сезон этих водных объектов в городе традиционно стартует с 1 июня. До этого времени их будут включать в праздничные дни и при благоприятной погоде. Новый баннер с 21 фотографией участников Великой Отечественной войны размещен в фойе главного корпуса Великолукской академии спорта. Он стал третьим в коллекции аналогичных планшетов, установленных в 23 и 24 годах. С 2020 года в ВУЗе реализуется образовательно-исследовательский проект «Память и слава ВЛГАВК». Он позволяет увековечить подвиги участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в академии, а также родственников преподавателей, сотрудников и студентов. We'll be right back.
13: О валютах.
12: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Добрались. Вопрос дня и телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать звезд-беспредельщиков? Смотрите, накануне азербайджанский рэпер Наваи Бакиров устроил ДТП на Феррари в Москве. То, что закончилось без жертв, это удача. Потому что и то, что он остался жив, это хорошо сделанный Феррари. Машина там, я не знаю, мне кажется, она не под восстановление, или будет это стоить десятки миллионов. Ну, какая машина, такой ремонт. В общем, серьезно, на Зубовском бульваре после аварии он попытался, по данным СМИ, сразу говорю, не по данным протокола, он попытался осторожно скрыться. Я не знаю, что такое осторожно скрыться. На Зубовском осторожно скрыться, это смешно, каждый москвич. Зубовский, как на ладони, там тем более в районе МИА России сегодня, там вообще муравья заметить можно. Настолько открытое большое место. Автомобиль стоит 50 миллионов рублей. Ремонту, пишут СМИ, не подлежит. За грубое нарушение правил дорожного движения, повреждение городской инфраструктуры, а он в летел в клумбу, в середине которой дерево растет. Жутковатое зрелище. Я видео несколько раз посмотрела на замедленном режиме в том числе. В отношении него готовят обращение в суд. По сообщению Диптранс, речь может идти о компенсации ущерба и лишении прав. Причина аварии, у него же спросили тут же, плохие гоночные колеса. Я не знаю, может, там дело не в колесах, а в том, что у Феррари мощности такие, что если ты педальчику газа немножечко пережмешь, у тебя передние колеса немножко задираться начинают. Я такое видела. Вот. Возможно, нет. Я за рулем Феррари, к сожалению, никогда не сидела и ездить не пробовала. Но машина летела на очень большой скорости. Это шестиполоска, если мне память не изменяет, Зубовский, шестиполоска у нас, а может быть, даже восьмиполоска. Ну, там, когда посвободнее, там есть где развернуться, такая история. Так, номера не поставил, машина без номеров была, потому что недавно купил Феррари. Ремонт спорткара обойдется, если он подлежит, в десятки миллионов. В общем, смотрите, это не просто случайность. Это такая штука, как пример. В данном случае мы понимаем, что рэп – это жанр, которому увлечено в основном и в первую очередь подрастающее поколение в пубертатном периоде. Я, конечно, не исключаю взрослых людей. Это я вот по наблюдениям. Это раз. И смотрят, и что? Хотят так же. Лихо, звездно, дорабаато. Как любим шутить мы, знаете, так, с прищуром. Вот это стоит наказывать или нет? Но вообще, если вот так вспоминать какие-то вещи, которые позволяют себе люди публичные, абсолютно не заботясь о том, что им за это будет, ну, они же публичные, значит, им ничего не будет, иногда волосы начинают шевелиться. Если будет звонок с идеей наказания, да, вот уже есть, хотела там. Ладно, про другие примеры, которые я тоже подготовила, напомню позже. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
14: Добрый вечер, Мария Сергеевна.
0: Слушаю
14: вас. Ну, во-первых, я хочу сказать сначала, что Александр Яковлевич Розенбаум сказал один раз, звезд никаких нет у нас, есть звездуны и звездуни. Это вот один такой. А насчет... У нас есть кумиры и есть публика, есть таланты, есть поклонники. А насчет наказания, вот я во дворце спорта в Самаре в 78-м году работал, 78-79, приезжал Юрий Антонов. Угу. Вот, Юрий Михайлович глубоко почитаемый мной певец, композитор и музыкант. Но он во время концерта высказался в зале, ну, наозоровал, короче, скажем так.
0: Как вы мягко, озоровал, смотри, не хулиганил, озоровал.
14: Ну, короче, он высказался о некоторых, ну, о публике, ну, не очень лицеприятно, нелицеприятно. И его в наказание отлучили от гастролей. Тогда же Росконцерт был. Вот. Они все от филармонии работали, там, от каких-то филармоний.
0: То есть культура отмены, как мы называем на современной манере.
14: Да, совершенно верно. А там уж как его еще наказали. Конечно, музыкант великий, просто я... Ну, вот он так вот, один раз это... Тогда был город Куйбышев. Я как раз работал в дворце спорта. Я
0: понимаю. Спасибо вам за пример. А у меня, знаете, такой пример... брат-близнец вашего, только уже в современной России. Я сейчас про Михаила Ефремова. И, знаете, даже не про ДТП. Погодите, ДТП у нас было в 20-м. А в 2018-м он вышел на сцену театра, где бы вы думали, в Самаре. Да? В Самаре. В нетрезвом виде. Вот только что оттуда звонок был из Самары. А когда зрители сделали ему замечание, он вступил с ними в словесную перепалку с использованием нецензурной брани. Алкоголь, конечно, страшное дело. Что было запечатлено на видео и распространено в сети интернет. А спрашивается, если Ефремову можно, великий актер, гениальный актер, Антонову можно, ну, то почему кому-то еще нельзя там? Васе с 39-й квартиры, с 5-го этажа. Это я сейчас так, понимаете, рассуждаю. Это примеры, это какой-то кодекс культуры, который деятели культуры должны все-таки блюсти. Но мне так кажется, мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте.
15: Добрый день, Мария.
0: Здравствуйте. Ваше мнение, как наказывать, может быть, не наказывать, вы скажете? Предложение, как говорится.
15: Знаете, элементарно сказать, то наказывать, как уж там не столь важно, я просто немножко глубже хотел в проблему заглянуть.
0: Слушаю.
15: Повсеместное пренебрежение, игнорирование наших правоохранительных органов, я имею в виду со стороны населения. Вот я родился, вырос и становился водителем, условно говоря, в Узбекистане. Угу. Там гаишник палку поднял, ты уже должен. Он найдет, как тебя вздрючить, я извиняюсь за неэфирные выражения. А в России вот настолько этот статус полицейского, милиционера, настолько он принижен, что вот какой-то вот гопник, условно говоря, который там молодежи напел всякую чушь в уши и 50 лямов заработал на Феррари. И он забыл, что он из таких же костей из мяса состоит, как и все остальные. Он недолго будет кататься, там даже и о наказании сложно помышлять сейчас. Я просто про общую тенденцию, что...
0: Ну, слушайте, а я бы с вами поспорила по поводу общей, вот, слово «общее» меня смущает. Если меня останавливает сотрудник ГИБДД, я, честно говоря, ну, у меня нет такого, слышь, что делать нечего. Хотя, смотрите...
15: Но вы одна из немногих, условно говоря.
0: Слушайте, ну я спрошу вот коллегу, да, вот сидит звукорежиссер, тоже женщина, человек, за рулем тоже ездит. У тебя есть вот это, конечно, никогда, но недавно, слушайте, вы мне напомнили, я недавно включаю ВК-видео, когда там Джиган со своей женой какое-то шоу делали, и ее реально останавливает кто-то, и она потом рассказывает это на камеру для молодежи. А я останавливаюсь и говорю, вам что, заняться больше нечем? И вот тут я такая думаю, что? Только потому, что у тебя денег куры не клюют, да? И зад классный. Так можно говорить? Ты же, как бы, понятно, какая целевая аудитория у этого шоу. Я не помню, как оно называется, и слава тебе, Господи. Вот я помню, что меня это прям цепануло. Ну, про зад это комплимент, если что. Немножко зависти. Спасибо вам большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли наказывать звезд беспредельщиков? И, конечно, что мы считаем беспределом? Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Статья 19 Конституции прямо говорит о равенстве всех и вся перед законом. Я не вижу разницы между рэпером там, и ментом, которых сейчас говорили, и прочим гражданином. Всех одинаково. А если еще и с особым цинизмом, им еще капать еще больше. Там можно до уголовной статьи. Не вижу никакой проблемы. Спасибо.
0: Быстро вы отстрелялись. Ну ладно, окей. Да, мы все равны. Равнее некуда. Конечно. Именно поэтому мы видим, ну вот, помните, в каком же году это было, дай бог памяти, когда Марат Башаров, он звезда, супер-пупер, актер, кумир женщин, напился и распустил руки, причем несколько раз, и жены попадали под удар. Ну, в общем, как-то что-то я не вижу, чтобы его там штрафовали,

0: То
1: вот
0: есть он...
1: пометочка, сносочка, у нас минутка остается, сносочка. Он не только такой же гражданин, хотя все время пишет азербайджанский рэпер, не знаю, какой у него паспорт, не суть, допустим. Он такой же, некое собирательное имя, звезда, да, но он же еще известный человек. Он как бы законодатель какого-то чьего-то мнения.
0: Ну, к сожалению, у нас так устроена система, что если у тебя есть деньги и есть связи, то зачастую такие ситуации, они быстро куда-то исчезают и про них быстро забывают. Кстати, вот радио «Комсомольская правда» очень, очень часто помогает.
1: Алексей, 10 секунд у нас остается. Мы помогаем?
0: Да, вот. Спасибо радио «Комсомольская правда» за то, что не упускаете из виду многие такие моменты, их постоянно освещаете. Тем
1: спасибо за добрые слова о нашей работе. Будем держать вот эту марку. Спасибо. Ребята, в следующем блоке продолжаем. Звоните.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС Трейдер Нефтепродукты, Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
4: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Вопрос дня, как наказывать звезд-беспредельщиков. У нас есть на повестке ДТП с повреждением городской инфраструктуры на Феррари. Не выговариваю, не привыкла это слово говорить. На Феррари за 50 миллионов рублей. Азербайджанский рэпер на Зубовском. Ну, хорошо, что жив остался. Вот. Я, конечно, вспоминаю огромное количество таких примеров, за которые нужно было наказывать, но как-то не сложилось. 8-800-200-9702. Жду ваших звонков. Как наказывать? Михаил с нами на связи из Саратова. Здравствуйте, Михаил, слушаю.
8: Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Что далеко ходить? У нас был пример, когда в Пензе, может быть, вы слышали, в Пензе Слава, певица, там вышла пьяная на сцену, наорала на слушателей, там полицию вызывали, вот. Я считаю, что все равны, как бы, и надо не только наказывать, но и запрещать концерты вот таким вот.
1: То есть культура отмены нам необходима?
8: Да.
1: Да, это произошло, по-моему, в 2026 уже году, да, 1 марта, да. Полторы тысячи зрителей получили удовольствие от собственного такого поведения. Ну что ж, А чем дело-то закончилось?
8: А там вроде как полицию вызывали, потом... Я просто не был на концерте, я только читал, потому что я люблю только NU, может, знаете, такого.
1: А, слушайте,

0: Знаете, я вспомнила, я смотрела видео, она объяснила недовольным зрителям, что у нее очень болит ухо, и она не может нормально соображать. Так что, дорогие слушатели, если вы вдруг услышите в моем исполнении какую-то нецензурщину или оскорбление, это у меня ухо болит. Ну, мы же можем так оправдывать себя, да? Это когда... Да, так, а что, так можно было? Это когда Глюкоза вышла на сцену, что-то там материлась со сцены и, ну, я не знаю, дотрагивалась до себя не очень прилично, этично. Она тоже сказала, а это антидепрессанты. А, ну, больничный не отменяли. Понимаете, я вот не склонна... прощать такие вещи. От слова... Нет, я не буду говорить. Это некорректно на русском звучит. В общем, понимаю. Спасибо вам за пример. Культура отмены, смотрите, мы вот на этом останавливаемся. Если это, конечно, не руководствуется уголовным или административным кодексом Российской Федерации. Там вступает в силу уже закон. А здесь, я не понимаю, ну, штраф какой-то. Да, по словам певицы, она хотела отменить концерт, но за это ей бы пришлось платить крупный штраф. Позор, меня шатало из стороны в сторону, не потому что а на таблетках уже ничего не соображаю. Ну, ладно, все. Артисты встали на сторону славы. Ну, конечно, встали. 8 800 200 ровно 9702. Ко мне ни один артист не придет. Но не так уж мне. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. А вот вы осуждаете артистов. А артисты, они что? Они совершили административное правонарушение. Угу. Но вопрос в другом. Они его совершают-то почему? Потому что они знают, что нет наказания. Вот у нас, например, министр внутренних дел, товарищ Колокольцев, он ездит по заграницам, всех передает опыт, как нужно там бороться с преступностью, пресекать административные правонарушения и так далее и тому подобное. А какое административное правонарушение, вот, например, она совершила? Она выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Это вообще у нас является судебная статья. Ее должны были задержать, доставить в суд, либо в отдел полиции, и там бы должно было быть принято о том, какое наказание к ней применить. А почему этого никто не сделал?
0: Хороший вопрос.
1: А вы не хотите пригласить к себе в программу министра внутренних дел? И вот прямо...
0: Вот слушайте, нет, вот по этому вопросу все равно не хочу, господина Колокольцева. Я не хочу по этому вопросу приглашать. Это какая-то, вот знаете, я не знаю, скрипкой или этим микроскопом гвозди забивать. Это то же самое получается.
1: Вы не хотите пригласить, другие не хотят пресечь, третьи не хотят, в итоге все не хотят, но при этом да вы это обсуждаете.
0: Я бы хотела спросить у Пензоконцерта, потому что они принесли извинения и попросили направить на электронную почту для дальнейшей передачи решения возникшего вопроса организатору мероприятия. Но то есть организатор несет ответственность перед зрителями, это юридическая сторона вопроса, а певица несет перед организаторами ответственность. А мы, зрители, можем в отношении певицы написать, конечно, но индивидуальное заявление, потому что вот она меня оскорбила, но там совершенно по-другому будет разруливаться.
1: А она никого не оскорбляла. Почему вы считаете, что она кого-то оскорбила?
0: Когда я слышу почему? Мат в свой адрес, а просто при мне, от этого страдает мое чувство прекрасного. Это административка.
1: Вы понимаете, у вас страдает вас. Вдруг начало страдать чувство. Но это не отменяет того нарушения административного законодательства, которое сотрудники полиции, так как они там отвечают, на концертах всегда есть тот же самый участковый.
0: Полицию там вызвали. Важно, слушайте, ну давайте мы в коллизии дам. Я поняла. Да. Я понимаю. У вас вопрос. Какие меры? Почему мы обсуждаем это на радио, а не действуем пошли правильно. Ножками до, сами? Я до могу сказать, что у меня в пенсии не было.
1: Извините, дайте я скажу. Давайте. До того момента, пока мы не будем принимать меры к самим артистам, не к тем, кто организовывает. Они же, вот, вы поймите одно, организатор, он организовал, как сказать, культурное событие, скажем так, мягко.
0: Я поняла, смысл ясна. Нет, ну просто договаривать мы будем, у нас еще просто очень много, ну, понятно же все, спасибо огромное, не обижайтесь. Я понимаю, я реально поняла суть и уверена, что я не одна это поняла. 8 800 200 ровно 9702, Тула на связи, Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда в информационном пространстве проскакивает то какой-то рэпер подрался, то знаменитый футболист подрался. А дело вот в чем. Почему их не наказывают? Они откупаются.
0: А значит, откуда вам это известно?
2: Слушайте, значит, заявитель берет, значит, пойдет на мировое соглашение. Забирает заявление, ему платят 4 миллиона, и все, и дело закрыто.
0: Ну, вот, это регулируется так.
2: Это мирового соглашения. Было бы совсем другое. Поэтому, а люди, понимаете, взяли 4 миллиона и купили. У человека нет ни гордости, ни чести. Он купился за 4 миллиона. Вот этот мировой
0: если говорить не про мировые соглашения, не про административку, и уж тем более не про уголовку, а вот просто за то, что, ну вот помните, в 2000 каком-то там лохматом уже лет 10 назад артист Дмитрий Дюжев, стоя в аэропорту, был возмущен, что его не пропустили, потому что... И он отчитал всех присутствующих, потому что он привилегирован. Да, у него был там проход, возможно, на какую-то VIP-стойку регистрации, по картам некоторых авиакомпаний это возможно. Но все это выглядело как-то настолько недостойно. Я артист, остальные зрители, когда он объяснял это на камеру.
2: Да.
0: Здесь же
2: и
0: ничего
2: потом,
0: такого...
2: Знаете, вот... Когда организовывают концерты, значит, они такие требования, чтобы там коньяк был, чтобы какая-то закуска была.
0: Райдер, мы трогать не будем.
2: Вот
0: это
2: тоже портит.
0: Я понимаю, замашки барские. Спасибо за мнение. Так, сколько у нас остается времени? 2,5 минуты. Последний звонок успеваем принять. Леонид, здравствуйте. Мы с вами финализируем. Давайте зажжем. Москва на связи.
3: Здравствуйте, Маша. Я просто немножко поздно включился, по теме не знаю. Так вам могу сказать, что касается силовиков, ну, были у меня контакты.
0: Мы не про силовиков. Мы не про силовиков.
3: Да. Про публичных людей.
0: Про публичных людей. Стоит ли их как и наказывать? Силовики-то сейчас при чем?
3: Как вам сказать? Ну, конечно, надо. То есть они такие же люди, как и мы. Они должны нести такую же ответственность. Просто здесь ситуация какая? Они пользуются, своей популярностью, что ли, в этом плане.
0: Да.
3: Да. А я считаю, что они должны, наоборот, больше отвечать за свои поступки,
0: вот
3: чем обычный человек.
0: Вот и я так считаю. Вот смотрите, я сегодня упоминала Баширова. Он сам ведь признался... Подождите, я неправильно сказала. Баширов, я сказала, да? Нет, неправильно. Башаров, Марата Башарова. Он спустя много лет, после нескольких разводов, после оглашения, ему ничего за это не было, потому что заявления не писали жены. Он признался в шоу Леры Кудрявцевой, да, что он бил. Стали его чуток меньше приглашать. Битва экстрасенсов, там, я не знаю, пострадала, наверное, и слава тебе, Господи. Вот. Он мне подсказывает. Не завидуй, бочинник идет. И что? Где наказание? Как только это опубличено было в телевизионном эфире, тут же это должны взять на контроль. Друзья мои, спасибо вам большое за вот это мнение, да? Я пытаюсь читать вашу переписку на Рутубе и ВКонтакте. Кто-то пишет, просто жаль машину. Этим все сказано. Ладно. Спасибо большое. У нас впереди, соответственно, одна из моих любимых и ценных программ «Аналитика с именем» Александр Коц, мой коллега Игорь Измайлов. И дальше больше. Итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
5: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
11: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: Об ограничениях.
13: Глава польского МИДа заявил, что Варшава может простить премьеру Словакии визит в Россию на День Победы, если Роберт Фицо разблокирует помощь Украине. Слова Радослава Сикорского передает словацкое издание «Денник Н». В этом году Латвия, Литва и Эстония вновь запретили Фицо лететь в Москву через свое воздушное пространство. С аналогичными проблемами политик столкнулся и в прошлом году. Ему пришлось добираться в российскую столицу через территории Венгрии, Румынии и Грузии.
14: Переговорах.
13: Дональд Трамп предложил организовать переговоры с Ираном в Соединенных Штатах. Американский лидер назвал маловероятной поездку своих спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на переговоры в Исламскую Республику. При этом для финального подписания глава Белого дома готов рассмотреть другую страну. Об этом он сообщил в интервью PBS News. Он также отметил хорошую возможность закончить конфликт с Ираном. По его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующий недели. Сегодня «Аксиос» сообщал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о прекращении войны. Он станет основой для более детальных ядерных переговоров. Собеседники издания утверждают, что это самый близкий к соглашению момент с начала военных действий.
14: Об интернете.
13: Власти Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета. Они возможны до 9 мая, сообщили в Минцифры региона. Там подчеркнули, что мера вынужденная. Она направлена на обеспечение безопасности в праздничные дни.
14: О важном.
13: Росстат сообщил о недельной дефляции, устойчивом снижении общего уровня цен на товары и услуги в России. Она составила 0,02%. Цифры приведены за период с 28 апреля по 4 мая. С начала года цены выросли на 3,19%, следует из данных ведомства. Там добавили, что последний раз недельная дефляция регистрировалась в начале сентября прошлого года и составляла 0,08%.
14: О нововведениях.
13: В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Предполагается создание механизма, который позволит оперативно ограничивать распространение такого контента. Работу над инициативой поручат Министерству просвещения. Также привлекут МВД, Росгвардию, филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, следует из документа Кабмина. Меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
15: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Котц, как всегда, с нами. Саш, приветствую.
16: Да, приветствую.
15: Ну, впереди главные праздники, 9 мая. Враг не предал. Да, тут было предложение наше о перемирии. Во-первых, не все восприняли его, но хотя было подчеркнуто сказано, да, что это действительно главный наш праздник, победа. И Украина должна была бы присоединиться, если она против нацизма. Но Зеленский объявил какое-то свое перемирие, что-то в своей повестке пребывает. Вместе с этим пообещал вместо тяжелой техники 9 мая пролет своих дронов и, видимо, запустил репетицию. Да, Чебоксары, дом на Мосфильмовской в Москве, и кажется, что более плотное такое вот наседание с воздуха идет сейчас на все регионы практически.
16: Ну, атмосфера такая нервная, поэтому будем, конечно, очень аккуратны в формулировках и конкретны, потому что мы никому перемирие не предлагали. Владимир Путин своим приказом его объявил в одностороннем порядке с расчетом на то, что значит, Украина к нему тоже присоединится, но мы Украине его не предлагали.
15: Только 9 мая.
16: Мы считаем, что мы как бы можем и обязаны объявить это перемирие, обязаны и могут ли это сделать на Украине. 8-9 мая об этом в указе президента не говорится. При этом у нас что-то новенькое в этом черчении формировании красных линий. Такого раньше не было. Министерство обороны предупредило, что будет, если Киев попытается сорвать празднование 81-й годовщины победы над фашистской Германией. В таком случае будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева и мирных граждан, а также сотрудников иностранных дипмиссий, просят заблаговременно покинуть город, ну или хотя бы покинуть центр города. Вот это вот что-то новенькое. Раньше такого мы не говорили. Я думаю, многие ждали такого заявления, конкретики какой-то от Минобороны. Хотя мне все-таки немножечко конкретики не хватило, потому что, ну, не очень понятно, что будет восприниматься как попытка срыва празднования 81-й годовщины нашей Великой Победы. Будет ли это исключительно попытка атаковать парад на Красной площади, или, допустим, это налет на Курскую область, налет на Белгородскую область?
15: Будет Севастополь.
16: Считаться? Севастополь, да. Пожалуйста, да. То есть, ну, тут большой маневр для трактовки, но, тем не менее, раньше такого не было, и мне кажется, очень важно, что все-таки это было озвучено в кои-то веки, вот такое вот предупреждение, не спецпредупреждение, которое делают дипломаты, потому что не дипломаты должны его делать, а прямо вот военное предупреждение, что мы разнесем вам центр столицы, если вы что-то попробуете там нам организовать. Вот когда мы в прошлый раз, прошлое перемирие обсуждали, пасхальное перемирие, я тогда еще удивился, почему Зеленский не попытался переиграть, да, вот когда мы объявили, по-моему, с 16:00 его, да, Зеленский вполне мог сказать, а мы с 11:00 объявляем перемирие, и типа вот он был бы красавчик, да, сейчас он попытался сделать нечто подобное, но получилось это довольно корявенько. После того, как Владимир Владимирович объявил уже начало перемирия 8 числа, не предложил, не начал торговаться, не начал ставить условия, а просто сказал, мы вот прекращаем огонь. Да? Этот, значит, сказал, что а мы предлагаем с 6 мая, с полуночи, да, до там непонятно до скольки.
15: Почему с 6-го, да?
16: Ну, вот почему-то с 6-го. Вот он решил, что он всех переиграл. Вот. Буквально, значит, за несколько часов до объявления этого перемирия Зеленский в Ереване предупреждал, что Украина не нуждается в прекращении огня, что это обманная тактика, тактический обман, что глупо расчехлять, значит, зачехлять стволы ради военных военного парада, что у нас, у них, в смысле, украинцев, вообще праздников нет. Вот, и вдруг он сам предлагает перемирие, и когда в течение одного дня политик, ну, вот, умудряется занять две взаимоисключающие позиции, то это не дипломатическая гибкость, да, это какая-то игра в наперстке. Вот. И ну, мы понимаем, что 6 мая – это не компромисс, это ловушка, то есть он назначает перемирие раньше российской инициативе, пытаясь выставить капкан, из которого вроде как только два выхода, и они оба не очень хорошие. То есть если Москва принимает его условия, то получается, что он присваивает себе авторство вот этой миротворческой миссии. Если Москва отвергает, ну, значит, снова у него карт-бланш. Да? И вот, повторюсь, нет даты окончания этого режима. У нас все конкретно. Там пасхальная с 16:00 до там, 23:00 или скольки там было, да, до нулей следующего дня. Тут с 8 по 9, все ясно. Здесь ничего нет, есть только пост в интернете. Вот, и, собственно, ну, как бы я не буду пересказывать историю предыдущих 12 лет различных перемирий, чем все это заканчивалось, мы прекрасно знаем. Но вот как России надо было бы реагировать, да, на вот это предложение Зеленского? Ну, можно было бы согласиться, да, можно было бы согласиться на сказать, что ну, а что, можно и несколько дней, да, и такая позиция, ну, не то чтобы проигравшая, да, и показывает, что мы последовательно проводим миролюбивую политику и готовы на гуманные акты. Вот. И в глазах Трампа мы были молодцы, и в глазах мирового сообщества. Вопрос в том, кто это оценит. Да? Что с того? Да? Что нам с того? Ничего. Да? Отвергнуть, ну, понятно, это имиджевый удар, жесткий отказ он дает Зеленскому. Ровно то, чего он и хотел. То есть там готовый просто заголовок о том, что Россия отвергла перемирие накануне Дня Победы. Ну, вот это если официально отвергнуть это предложение. Мне кажется, самый изящный вариант, и он, собственно, видимо, и был выбран, это ну, просто игнорировать это предложение. Мы свое предложение дали, все, согласны, не согласны, вы там сами решайте. Мы этот прием отрабатывали раньше, там Песков заявлял во время пасхального перемирия, что мы не увидели четко сформулированной позиции. Да? Вот. Тут не отказ и не согласие, они как бы вот констатируют эту размытость. И тут либо Киев должен конкретизировать свое предложение, да, с датой окончания, с механизмами контроля, там, с ответственностью за нарушение, ну, либо просто самим показать, что их предложение носит ну, такой спекулятивный, будем говорить прямо, характер. И, собственно, сегодня, когда мы разговариваем, да, это было подтверждено, потому что, ну, не знаю, это вот удивительная школа украинской дипломатии, где-то на стыке таких дворовых стычек и разборок базарных, когда у тебя аргументация типа «перемирие есть», а если найду? Вот, ну, вот, типа того, да? И сегодня там, значит, ну, вот я только что объяснил, да, как объявляет паузу в боевых действиях взрослое государство с признаками властной вертикали, издается приказ, Минобороны берет под козырек, все это в одностороннем порядке, да, хочешь, присоединяйся. Как это делают политические гопники в лице Зеленского? Это просто какой-то наброс в запрещенной в России соцсети. Все, пост. Это не юридический какой-то жест. Да? Это вот какой-то пост блогерский, да, ни к чему не обязывающий. Какая-то вот, не знаю, извините, эпистолярная диарея. Вот. И что с того? Да? Я вот таких видел на Мурвокзале в начале 90-х в Владивостоке. Вот. Они там зазывали толпу. Я приехал из Америки на спортивном велике. Велик поломался, я здесь остался. Кручу-верчу, запутать вас хочу. Вот то же самое. Вот. Но при этом это очень удобная такая конструкция, в которой в любой непонятной ситуации можно обвинять Россию. Даже если накануне ты раздолбал два десятка многоэтажек в Чебоксарах, убил там двух человек, даже если ты накануне убил несчастного тракториста в поле на Белгородчине, даже если за минуты до начала твоего перемирия ты убил 5 человек в Джанкое. Даже если после начала перемирия ты продолжаешь утюжить Курскую область, Брянскую область, ты всегда можешь устами какого-нибудь сибиги иностранных дел обиженно заявить, что вот Москва в очередной раз проигнорировала мирные инициативы. Как он там сказал, вот я сейчас процитирую, типа Россия, там ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Ну, во-первых, эта история действительно не имеет ничего общего с дипломатией, потому что это сугубо гуманистические вещи, связанные с общечеловеческими ценностями, которые чужды сегодняшней Украине, которая потеряла миллионы своих сограждан в той большой войне. Во-вторых, мы никого не призывали, повторюсь, к прекращению огня 9 мая, кроме вооруженных сил России, да, и это решение противника на его усмотрение, что называется. Там уже, кстати, это самое, уже советник украинского Минобороны, нацист-террорист, экстремист Стерненко заявил, что ВСУ не будут придерживаться режима тишины 9 мая. Ну и в-третьих, я не дипломат, поэтому пан Стерненко может засунуть свои угрозы себе в дупу, а мы будем чествовать наших героев так, как считаем нужным. Вне зависимости от того, поддержит Украина наше перемирие, которое мы сами в одностороннем порядке объявили, или не поддержит.
15: Продолжим буквально через пару минут.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
20: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Продолжаем. Ну и вот в преддверии праздников интересно, да, кстати, что вот такая реакция из Киева, она ожидаема, и хорошо, что она прозвучала, потому что вот, ну, как должно было бы быть, да, что солдаты ВСУ достали, сюр, конечно, звучит, да, достали фотографии каждого своего деда, почтили борьбу с нацизмом, там, мы пошли, но это, мы видим, что это невозможно, они это и подтверждают. А наши на передовой, уже сейчас есть эти кадры, такой вот бессмертный полк с линии соприкосновения, где наши ребята стоят с фотографиями тех, с кем они фактически плечом к плечу сейчас и воюют опять с этой угрозой, ну да, с этой фактически мировой угрозой. Но в преддверии праздника вот эти, как уже говорят, рекордные налеты идут, да, сотни дронов в сутки запускают. перед тем, как вот почему, да, и что с этим сделать, хочется спросить, вернуться к реакции нашего Минобороны, ударить по центру Киева. Но тут же возникает вопрос, а почему мы так туда не бьем? Да, вот то, о чем мы говорили 3 года назад, еще здесь в аналитике с именем, и говорили, что, ну, а что это даст? Да, то есть, ну, можно разнести там банку, можно, но они переедут во Львов, в какие-то здания, там будут продолжать делать все то же самое. С другой стороны, символически важный жест, ну, символически важный. Почему только в ответ опять? Вот такие вопросы.
16: Ну, да, такие вопросы, на которых нет простых ответов. То есть, если полетит по параду на Красной площади, то мы раздолбаем центр Киева. А если под Новый год прилетело и убило 20 человек в центре Белгорода, то не, катке, не обязательно. Да. Ну, вот такие тонкие, деликатные вопросы. Но, не знаю, у меня нет простого ответа на него. То есть, есть военно-политическое руководство, которому виднее, да, и которое придерживается каких-то своих соображений, в том числе соображений гуманитарного характера. Ну, Киев, мать городов русских, как долбить по Киеву матери городов русских. Вот. Поэтому, я думаю, это все-таки исходит из нашей установки на какую-то свою правильность, на какое-то свое,
15: военный объект,
16: свое рыцарство, да, и так далее, и так далее. На мой взгляд, уже лишнее на нынешнем этапе противостояния, потому что речь идет уже не о выполнении каких-то целей специальной военной операции, да, речь идет об экзистенциональном конфликте, потому что против нас весь коллективный Запад, да, как его называют, и, ну, они сейчас работают на наше истощение, а не на то, чтобы там оставить Украину в границах 91-го, 14-го или 22-го годов. Вот. Идет системная попытка истощить Россию до того состояния, чтобы она там, чтобы у нее закружилась голова, и она упала. Да.
15: Ну, вот этим как раз налет в том числе,
16: и разбилось, и разбилось на части. Вот. В том числе налетами, да, потому что мы видим, что очень разные цели, и чтобы потом какая-нибудь Бонни не говорила, что в России не обсуждаются эти вещи, да, начиная от Туапсе, да, совершенно, которую, кстати, мы обсуждали в прошлой программе очень подробно, это экологический терроризм, да, это мало того, что удар по нашим углеводородам, хотя тут западные аналитики говорят, что не так сильно, особенно на фоне выросших цен, да, на фоне иранской истории по России это ударило. Вот, это одни цели, военные цели, да, это вот как по заводу в Чебоксарах, допустим, ударили, хотя там тоже вопросики есть по поводу эффективности этого прилета. Было видео, которое было показано, что вот там чуть ли вот не все пролеты обрушились на этом заводе. Меня единственное, что смущает на этом видео, что все здание в лесах строительных стоит, то есть, ну, черт его знает, может, там реконструкция идет после прошлых ударов, потому что по этому заводу не первый день бьют. И я думаю, в связи с этим там были приняты соответствующие меры, куда перенести производство, как его обезопасить. Я надеюсь, что были приняты такие меры, потому что они напрашиваются после первого же удара. Раз уже до туда долетают, значит, надо как-то, как-то на это реагировать. И мне почему-то кажется, что реагируют, потому что продукция, которую выпускает этот завод, продолжает регулярно, ну, не скажу, что делать, но работает. Вот, и эволюционирует. Вот недавно, буквально когда вчера, я увидел прекрасный ролик, как российские герани на телеуправлении без Старлинка под объективный контроль какого-то еще дрона гоняют по акватории Одесского порта их один, по-моему, ракетный катер, другой бронекатер артиллерийский, и в итоге уничтожают оба катера. Вот. Поэтому, ну, как бы подстраиваемся, эволюционируем, но, тем не менее, тут надо понимать, да, что дальности увеличиваются, и Чебоксары – это сколько, 1100?
15: Больше тысячи, да.
16: Больше 1000 километров – это от ЛБ. А запускали это наверняка не от ЛБС, как минимум ракеты «Фламинго» запускали не от ЛБС. Здесь было подтверждено применение «Фламинго» российским Минобороны, который заявил, что 6 ракет были сбиты за эту ночь, когда была атака на Чебоксары. Ну, соответственно, одна, видимо, долетела, потому что по одному из роликов звук все-таки прихода крылатой ракеты. Это «Фламинго», крылатая ракета, которая заявляется у них на 3000 километров. А они еще грозят ракетой баллистической, не крылатой, а баллистической, FP-9, которая будет летать на 800 километров. Это меньше, чем крылатая, но это баллистическая траектория, которую крайне сложно перехватывать. Ну, то есть, мы видим, все-таки 6 из 7 ракет перехвачено, но это вполне удобоваримый результат. А при этом там что-то под 600, что ли, дронов в эту ночь было сбито. Ну, то есть, все-таки нельзя сказать, что у нас совсем дырявое ПВО, которое ни на что не способно. Это будет несправедливо к тем
15: но
16: расчетам.
15: Нагрузка.
16: Что?
15: Но нагрузка.
16: Нагрузка.
15: Серьезная,
16: в этом, да. В этом-то все, вся и фишка, да. То есть, классическая такая схема высушивания нашего ПВО, причем по всей стране, ну, то есть, вот по всему этому нашему периметру. То есть, первый эшелон идет там пачка ударных, может, даже и ложных БПЛА, которые идут с нескольких направлений, судя по тому, как их сбивают. Потом, пока зенитчики работают по этим мопедам, или как их называют, простите, пердолеты, очень нравится мне это слово, идет уже крылатая ракета, да, вот на низких вот этих высотах, прорыв там, ну, вот одна на прорыв, да, но у нее боевая часть там что-то под, я уже не помню, под тонну, по-моему. Ну, это серьезно, да, тонна взрывчатки прилетает. Вот, и, собственно, если бы вот не эта прорвавшаяся ракета, можно было бы сказать, что ПВО сработало удовлетворительно. Но при этом огромная масса беспилотников. А, ну, работать по беспилотникам мы, конечно, можем работать и работаем, да, ЗУРами, с зенитными управляемыми ракетами. Но это топить космос. Топить космос дровами. Ну, то есть, это мы не потянем бить по дронам стоимостью копейки, да, ракетами, там сколько, около, одна ракета «Панцирь», по-моему, стоит около там трех, ну, в зависимости от классификации, от 3 до 5 миллионов рублей. Но мы замучаемся так. Ни один Иран нам не поможет своими ценами на нефть.
15: А дронов будет только больше.
16: Вот на минувшей неделе в этом году рекордный был запуск. 740 дронов сбило Министерство обороны. Да? А здесь все-таки, ну, мы видим, что какие-то тоже прорвались, если по оценке губернатора было там, ну, не разрушено, а повреждено более 20 зданий, многоэтажных зданий, многоквартирных домов. Следственный комитет сразу после налета на Чебоксары заявил о том, что как минимум 8 дронов участвовало в налете на город. Ну, то есть те, которые влетели в... Ну, это первые данные, соответственно.
15: Это, получается, первые прошли дроны, да, куда-то повлетали, а за ними,
16: да,
15: фламинго.
16: За ними, полетели фламинго. И вот часть их сбили, большую часть, ну, то есть сколько там, вот, посчитайте, в процент, так 6 из 7 ракет сбили. Но мы видим, что и в московском регионе, да, пропустили один удар, по дому на Мосфильмовской долетело. Но, собственно, я прекрасно понимаю, что вот это слабое место, которое они нащупали в московском регионе, его законопатили, я думаю, в тот же день. В тот же день есть ресурсы у московского региона это сделать, что, конечно, Зеленского не остановит с его этой влажной или какой голубой мечтой погрузить Москву во мрак, чтобы над ней шел дым, ему хочется эту картинку, он болезненный, у него это желание, и у него вот эти ассоциации с достатком, да, небоскреба, вот почему по небоскребу, почему он по Москва-Сити бил, да, почему он по этому небоскребу ударил, вот у него зависть, у него вот ассоциируется с этим, но при этом вот он и открыто угрожал параду. Вообще, честно говоря, вот как это, да, было, когда в Ереване, столице государства, которое входит в ОДКБ пока, да, человек угрожает ударом по параду, на котором Пашинян был в прошлом году, так на секундочку, да, и что-то никто его не пожурил, да, никто его не перебил, никто с ним полемизировать не стал. Ну, как-то это странно. В общем, ну, наверное, завершается вот эта история Армении как союз союзника России. Не уверен я, что Армения выиграет от этого. Мне кажется, что они потом еще будут вспоминать добрым словом те времена, когда это союзная нам страна, это бывшая социалистическая страна, в котором мы в одном государстве жили, будут вспоминать еще с ностальгии, но вот маемо шо маемо. При этом, ну вот звучат уже такие алармистские сообщения о том, что вот уже Украина в сутки запускает по России больше, чем Россия запускает в сутки по Украине. Вот. Я объясню вот эту пропорцию буквально через несколько минут после новостей.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
22: Думаю, что это как раз связано, скажем так, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против важных орденовцев Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв».
21: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 2030 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки торжественно отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдет памятная церемония и панихида на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовлена и культурная программа «Акцент» сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит на мастер-класс «Брошь Победы» и выставку «Мой герой». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДК ЛК. Технопарк «Электрополис» открыл набор на четвертую смену летнего лагеря стартапов. Старт 2 июня. В программе работа с менторами и практиками, прокачка навыков, которые реально нужны стартапу, питч-сессия с экспертами Сколково, консультация с экспертами Центра «Мой бизнес» Псковской области. В финале каждый участник будет защищать свой проект. Это традиционно пройдет в день города Великие Луки. В апреле в Великих Луках родилось 70 детей. Среди них одинаковое количество мальчиков и девочек по 35. Стало больше многодетных мам. В 14 семьях появился третий ребенок. В 3 семьях родился 5-й малыш, в 4-х – 6-й и в 1-й семье – 7-й.
1: О валютах.
23: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
0: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. И действительно, да, вот вопрос. Украина наращивает, кстати, интересно, вот наращивает она удары дронами, которые уже поставляет Европа, или это там они подкопили специально перед 9 мая, да, и вопросы, о которых ты сказал, вот, снизили ли мы, да, удары в ту сторону?
16: Ну, да, то есть мы видим, да, мы там запустили 150 за ночь, они запустили 700 или 600, да, вот на неделе. Один день был 700, 740, один день 601, вместе с, ну, 601 только сбитых, а сколько запустили, там черт его знает. А вот, потому что что-то падает само, не долетает, что-то сбиваем и так далее, что-то рыбам отводим, да, все это объяснимо. Почему такая пропорция? Ну, потому что, ну, во-первых, безусловно, производство дронов на Украине и за территорию Украины, оно растет. И, конечно, у них появляются все больше и больше возможностей запускать огромное количество дронов, с которым никакая ПВО в мире не справится. Да? И в этой связи, ну, вот у меня подписчик есть такой дотошный, въедливый, в Телеграме мне все время пишет, я ему очень благодарен, вообще всем благодарен, кто пишет и в Телеграм, и в Макс, подписывайтесь и туда. Вот. Он мне написал, что вот все эти наши размышления про ПВО, это все борьба со следствием, а не с причиной, а причина – это все-таки площадки, с которых запускаются эти дроны, где они обслуживаются, где они заправляются бензином, потому что это двигатели внутреннего сгорания, где они снаряжаются и прочее, прочее. А это, ну, не очень маленькое пространство, с которого запускают там 20-30, может быть, дронов за раз. И, конечно, бить надо туда, а не ждать, пока они взлетят. Да? Но, в принципе, к причинам можно многое отнести. Я, кстати, на своей памяти помню только один удар под Черниговом, где накрыли колонну с фурами, где уже, из которых уже выгружали вот эти дроны большие, типа «Лютый», типа ПД-2, сейчас ФП-1 летает. Вот. И там их накрыли, Рубикон их накрыл, и все там сгорело. Вот это вот на моей памяти только один такой удар. Может, их больше, но нам о них не рассказывают по какой-то причине. Хотелось бы, чтобы рассказывали. Вот. Но причины это и конвои, с которыми эти дроны пересекают границу и безнаказанно доезжают до точек запуска, наверняка в Восточной Украине, чтобы долететь как можно дальше. Причина это люди, которые отдают приказы на запуск, которых мы почему-то не убиваем. Давайте будем говорить прямо, потому что надо убивать всех этих популяризаторов беспилотия, всех этих террористов, экстремистов, флешей, мадьяров и прочих. Все эти списки известны. Всех этих командующих вооруженными силами, спецслужбами и прочим. Это ведь все тоже причина, потому что от них все это идет. Они спокойно сидят у Зеленского перед камерой, карты, размышляют, а вот как мы дальше будем бить. И все это показывают по телевизору, как мы дальше будем бить по России. И вот там Малюк сидит, этот Боров, мы подготовили новые сюрпризы для России. Это тоже все причина, с которой надо бороться, чтобы потом не бороться со следствием.
15: Но по фламингами мы даже террористам-экстремистам не признаем разработчиков, популяризаторов, да, которые с утра до вечера говорят, куда
16: они будут бить. Которые когда-то в России жили и работали, и учились в МФТИ, получали знания. Вот. Потому что, ну, а все остальное – это следствие, да, и формирование там каких-то современных средств противодействия дронам – это тоже уже следствие, но которое как бы необходимо создавать. Вот мне показалась очень интересная статистика, которую обнародовал украинский полковник на минувшей неделе Елизаров. Его не так давно поставили в ВСУ отвечать за малое небо, за вот это вот, за ПВО, да, которое строится у них за счет дронов-перехватчиков, за счет нетрадиционных средств противовоздушной обороны, потому что видно, что у них не хватает традиционных средств. А, это я вот ушел далеко, да, почему у них больше, у нас меньше? Потому что нам надо меньше ресурсов затратить для того, чтобы прорвать ПВО противника. У него нет своей войсковой ПВО, они очень серьезно зависят от поставок западных, соответственно, у них нет вот этой эшелонированной истории, как у нас есть и с С-400, и с Буками, и с Торами, и с Панцирями, и так далее, и так далее. Много чего, да, вот у них этого много чего нет, и им все это приходится, то, что я сейчас перечислил, преодолевать. Вот. Понятно, что чем больше они запускают, тем проще им хоть что-то преодолеть, да, и что-то долетит до Чебоксары, или долетит до Сызрани, или куда-то еще до Перми, и так далее, и так далее. Вот. Нам надо меньше усилий для того, чтобы прорвать, соответственно, меньше усилий затратить для того, чтобы мы вот на неделе очень много били по газовой инфраструктуре противника в треугольнике вот этом Полтавская, Харьковская, Сумская области, там основная газодобыча находится, и мы туда вот на минувшей неделе били прям очень много, но затрачивая при этом достаточно, ну, не то чтобы малое, но такое среднее количество дронов. И долетаем, да, то есть долетаем спокойно до всех этих газовых месторождений и добычи, значит, предваряя зимний сезон, а и у них все очень плохо в этом зимнем сезоне по газу будет, то есть им придется еще больше закупать. Они закупили в 2025 году в 9 раз больше импортировали газа, чем в 24-м. Это говорит, что у них своей выработки не осталось. Вот. И мы этих целей достигаем меньшим количеством. Но вот возвращаясь к полковнику ВСУ Елизарову, который жалуется даже не на нехватку людей, а который жалуется на... Но более важную проблему, ну, то есть он фактически констатирует, что мобильные огневые группы сами по себе не являются ПВО. Вот я цифры приведу, которые он приводит. В одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одной герани. Из 28 расчетов 24 ни одной герани за год не сбили. После анализа более 300 экипажей воздушных сил, куда тоже МОГИ входят, оказалось, что только из 300 экипажей, из 300 расчетов, только 66 сбили больше 10 дронов. 170 расчетов не сбили ни одного. Вот они стоят в поле, стреляют в небо и ничего не сбивают. То есть вопрос не столько в пикапах, в пулеметах, в людях, да, можно нарисовать на бумаге сотни расчетов, можно поставить их на дежурство, можно выдать им боекомплект, топливо, но если этот расчет не обучен, не слажен, не встроен в систему обнаружения, не встроен в систему оповещения, его эффективность, она будет около нуля. И я предполагаю, что на вот всем этом пути, что они летят там 1100 километров, может быть, везде есть МОГИ, в каждой области есть МОГИ, но они никогда не чувствовали себя в бою, они никогда, у них нет боевого крещения, у них нет навыков, опыта, да, они не могут сбивать, причем они показывали там знакомые с Росгвардией, которые в зоне СВО долбят по этим пролетающим самолетам фотографию, снятую нашим дроном в режиме тепловизионном ночью. Он изрешечен весь, он весь дырявый, у него все крылья дырявые, хвост дырявый, весь дырявый, и он, собака, все равно летит. Вот. То есть ему, если не попасть там, в двигатель, если не попасть в боезаряд, боеголовку, ну, это сложно сбить, это сложная цель. Ты в него попадаешь по крыльям, он продолжает лететь. Вот. Поэтому тут еще надо попасть куда надо, а это крайне сложно сделать. Поэтому, собственно, тут... Фактически ресурс-то есть, да, и надо нормально его использовать, структурировать, анализировать, да. То есть мобильная огневая группа – это не машина с оружием, это обученный расчет, который понимает свою задачу, умеет работать, в том числе ночью, быстро получает целеуказание, занимает позицию и ведет огонь уже... В общей системе предупреждения. То есть в борьбе с дронами сегодня побеждает не тот, кто быстрее закупит там железо и аппаратуру, хотя и она важна, а кто быстрее научился вот этот свой опыт передавать людям и обучать их и так далее, и так далее. Вот. Потому что ну, мы сегодня видим, что надо формировать в каждом европейском регионе свои барсы или терополчения, терроборону, как угодно это можно назвать. У нас есть закон о привлечении резервистов на добровольной основе для выполнения именно задач по защите критических объектов. Соответственно, я надеюсь, у нас есть список этих критических объектов, которые мы защищаем. И очевидно, что ну, где-то эта работа ведется нормально. То есть,
15: но территория большая.
16: То территория огромная. Невозможно на каждом километре поставить пикап.

0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Продолжаем. Ну и, конечно, вот как говорят наши дипломаты, пока Соединенные Штаты заняты Ближним Востоком, потому украинский трек находится на паузе, но приходят странные сообщения о том, что дружба дружбы, да, оружие по расписанию, и какие-то тяжелые бомбы, там, по-моему, на 300 миллионов, да, непонятно, много это, мало, вот говорят... Вроде же эти бомбы сбиваются, зачем они нужны, но все-таки без них бы точно было лучше, и как трактовать этот шаг? Короче говоря, можем ли мы сказать, что Соединенные Штаты или Трамп вместе по госдеп, по отдельности, но продолжают поддерживать киевский режим?
8: Да, 1500 управляемых бомб ЖДАМ одобрил Государственный департамент, не знаю, много это, много, конечно, сбиваем, но все сбивать тоже невозможно, особенно когда перенасыщают ПВО, да, о чем мы говорили в предыдущих частях, на $373 миллиона, это... Не сильно мощные бомбы, да, то есть там большая часть это типа наших ФАБов 250, только даже еще меньше, 226 килограммов боевая часть, и там 300, что ли, бомб больших, в которых по 900 килограммов, запускать их могут как советские МиГ-29, так и поставленные украинцам Западом F-16. Ну, тут как бы не это, да, как ты правильно заметил, важно, да, хотя это, конечно, важно. Просто Трамп тут на днях опять говорил, что он хочет завершить конфликт на Украине, так хочет, что аж кушать не может, и тут вдруг щедро осыпает Киеву 1500 ждамов, хотя обещал прекратить прямые поставки, обещал, что будет только Европе продавать, а та уже пусть что хочет, то и делает, а тут прямые, значит, прямые продажи. Очень хочется заработать. Вот такой вот он дух анкориджа переменчивый. Ну, вообще, честно сказать, не то чтобы я сильно удивился, там, или, наверное, кто-то из наших постоянных слушателей вряд ли сильно удивился, потому что президенты в Америке меняются, а курс

0: внешний, он, как правило, остается неизменным, но, как минимум, в отношении России. Очень показательным мне привиделся визит Карла III, короля Британии, в Соединенные Штаты на минувшей неделе, где он выступал перед Конгрессом и там просил, ну, в основном об одном, просил, чтобы Америка снова пошла воевать, чтобы она не бросала Украину, давая выступи Америка за Британию, за проект Украина, за интересы тех, кто эту войну не хочет прекращать и, более того, разжигает ее, вот, и приводил в пример, что вот, мы были плечом к плечу, две мировые войны, там, холодную войну, Афганистан, как будто там вот Афганистан можно записать в достижение, например, да, вот, и, в общем, призывал вместе сплотиться перед российской угрозой и слиться в экстазе. И вот в чем, ну, на что я обратил внимание, на то, что Конгресс аплодировал стоя, и республиканцы, и демократы, которые публично грызутся там из-за каждого бюджета, но вот в отношении как бы того, что высказал Карл III, они вместе, значит, аплодируют, то есть как по команде. И это вот важный момент, который надо запомнить, потому что именно так выглядит двухпартийный их консенсус на продолжение войны, да, против России. То есть не резолюция там какая-нибудь, не голосование, а овации королю чужой страны, который приехал сказать им, с кем им надо воевать, как эта шутка, да, вместе с Гитлером против Сталина. Вот у них вот сейчас так. И это к вопросу о том, что американцы там вдруг какая-то их часть полюбила Россию, перестала помогать Украине. Никакой любви нет и никакой любви не будет. Война в обозримом будущем будет продолжаться, и не надо там смотреть на цены на нефть, на то, что происходит, на то, что кто-то куда-то отвлекся на Иран там, или еще на что-нибудь отвлекутся потом, на Тайвань, на что угодно. Никогда нас не будут упускать из виду и всегда будут иметь в уме, что Россию надо раздербанить. Это всегда будет. Сейчас у них есть возможность нас постепенно истощать, и они это делают, и с этим прекрасно справляются. Понятно, что мы все равно уверенно держимся. У нас, в отличие от Украины, есть своя экономика, и в этом есть и плюс, и минус, потому что нам, с одной стороны, есть чего терять, и когда нам бьют, мы несем какой-то ущерб, да, когда, ну, там, условно, бьют по нефтегазовой сфере, ну, конечно, мы несем какие-то издержки, которые, безусловно, каким-то образом компенсируются, но рано или поздно эта компенсация закончится. У Украины нет своей экономики, они сами не зарабатывают денег, поэтому, конечно, по ним эти удары менее ощутимы, хотя мы бьем по ним в разы больше, чем они по нам, по крайней мере, долетают. Но основное, конечно, будет решаться на поле боя. Там сейчас крайне тяжело в связи с растущими возможностями Украины беспилотными и технологическими, и производственными из-за, в кавычках, совместных предприятий в Европе, адреса, которые публиковало Министерство обороны. Конечно, у них возможностей больше. Но, тем не менее, если посмотреть там на карту, да, это не сильно впечатляющие темпы наступления, но оно продолжается. Вот на минувшей неделе как-то внезапно Ореховское направление, например, жилое начало попадать в сводки и Министерства обороны, и тех, кто следит за ситуацией. Там командование 58-й армии, я так смотрю, похоже, перенесло акцент с такого продольного движения вдоль Днепра на охват Орехова, и одновременно группировка войск «Восток» продолжает продвижение западнее Гуляйполя. Для ВСУ это означает такое удушение их тылов, и ключевая нитка снабжения, на которой держится Ореховский гарнизон, это трасса Н-8, это трасса, которая идет от Мариуполя через наши пологи на Запорожье, дальше на Днепр и дальше на Борисполь, то есть до самого Киева. Такая трасса, как это, не федерального значения, у них не федерация, но но вот государственного
1: значения. Республиканского.
0: Республиканского значения. Вот. И, собственно, северо-западнее этой трассы наше подразделение уже работает в районе Запасного, кто понимает там в географии. Но для понимания, до этой трассы нам примерно 8 километров сейчас, а это вполне рабочая дистанция и для FPV-дронов, и для артиллерии, там плюс с юга вот эти районы, которые примыкают к Малой Токмачке, Новой Даниловке, тоже под постоянным нашим огневым контролем, и там регулярно мне из 58-й армии, смотрите, у меня в МАКСе присылают видосы различных подразделений, и ну, там видно, как давят они на логистику, то есть сейчас любое движение колесной техники по трассе Н-08, оно фиксируется, поражается, сейчас там подвоз боекомплекта, подвоз ГСМ, все в режиме, ну, только мотоциклов или пикапов, тяжелая техника при ротации мишень номер один, то есть ее сразу жгут, и потери по автотранспорту, ну, там на видео все красноречиво видно, то есть вся трасса просто уставлена вот этими сожженными машинами. Если говорить по ключевым точкам, да, давления, я думаю, что сейчас, наверное, основные события разворачиваются с одной стороны в Константиновке, где южную часть мы выгрызли у них, в центральной части ведем уличные бои, пытаемся заходить с севера, и уже, вот я просто слежу за вражескими различными пабликами, уже есть городские телеграм-каналы, например, телеграм-канал Дружковки, где в комментарии местные жители жалуются на то, что из Константиновки выехали отряды беспилотных сил, и сейчас свои нычки, свои позиции обустраивают в гражданских домах. Вот жители Дружковки на это жалуются. Вот, то есть, ну, постепенно они уже понимают, что обречены в Константиновке, начинают оттуда оттягиваться. Чуть выше Краснолиманское направление Северск, там с северо-востока постепенно подходим вплотную к Светогорску, уже в считанных километрах от Славянска. Это не значит, что мы их преодолеем быстро. Я думаю, все-таки будем постепенно осложнять логистику и ждать, пока подтянется группировка, ведущая бои сейчас на Добропольском выступе. Там к Доброполю тоже постепенно подходим. И вот после решения вопроса с Доброполем, я думаю, что и пойдем как раз в обход с запада, в обход славянско-краматорской агломерации. То есть это, я не думаю, что это перспектива там ближайшего лета, а то там почитаешь какой-нибудь бильд этих очарованных странников, которые говорят, что к концу лета, значит, Славянск и Краматорск стоит задача освободить. Не стоит такая задача, я уверен, но потому что это нереально, да, до конца лета освободить, создать условия для блокирование полностью всей этой генеральной линии обороны до конца года, я думаю, такая задача есть, и она вполне реальна. Это не значит, что мы освободим до конца года Славянск и Краматорск, потому что крайне сложная задача, стоят на возвышенности, противник в 2014 году с ополчением не справился в этих городах, то есть они зашли только, когда ополчение оттуда ушло, но тогда были созданы условия для того, чтобы ополчение ушло, а это полная изоляция и отрезание, физическая изоляция, физическое отрезание от любой логистики, поэтому, да, тяжело, да, по дронам в ближайшее время будет тяжко, но, тем не менее, перспективы есть.
1: Спасибо, Саша. С Днем Победы. До встречи через неделю.
0: С Днем Победы всем. Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей. наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
4: Глава польского МИДа заявил, что Варшава сможет простить премьеру Словакии визит в Россию на День Победы, если Роберт Фицо разблокирует помощь Украине. Слова Радослава Сикорского передает словацкое издание «Денник Н». В этом году Латвия, Литва и Эстония вновь запретили Фицо лететь в Москву через свое воздушное пространство. С аналогичными проблемами политик столкнулся и в прошлом году. Ему пришлось добираться в российскую столицу через территорию Венгрии, Румынии и Грузии.
2: О Ближнем Востоке.
4: Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту. Его целью был командующий спецподразделением «Радван» в составе движения «Хизбалла». Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. По информации телеканала «Аль-Хадад», при ударе израильских военных погиб Малек Балут.
2: О нефти.
4: Добыча нефти в странах ОПЕК в апреле упала до 36-летнего минимума, передает Bloomberg. Из-за конфликта на Ближнем Востоке добыча во втором месяце весны составила всего 20,55 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший в истории сбой на нефтяном рынке привел к росту цен на бензин, авиационное и дизельное топливо, что, в свою очередь, угрожает новой волной инфляции и глобальной рецессии.
2: О происшествии.
4: В Петербурге из торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс» эвакуировали 250 человек. Причиной стало возникшее в туалете возгорание. В городском управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в здании во Фрунзенском районе. К его тушению привлекли 24 человека и 6 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
2: Обо всем.
4: Детеныш африканского трубкозуба родился в Нижнем Новгороде. Сегодня в России такие животные размножаются только в двух зоопарках. Малыша выкармливают вручную. Для этого сотрудники зоопарка организовали круглосуточные дежурства. Кормление проходит каждые 4 часа. Детеныш хорошо ест и набирает вес, отметили в нижегородском зоопарке Лимпопо. Его пол пока не определен, поскольку у трубкозубов почти отсутствуют внешние различия между самками и самцами.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве плюс 22, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии вот лично для меня очень дорогой гость. Я наконец-то лично увидел Михаила Ефимовича Швидкова, специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству. А лично для меня, конечно, это был тот человек в телевизоре, в моем любимом телеканале «Культура», который рассказывал про искусство понятным человеческим языком. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
6: Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Всем привет, кто слушает нас сегодня. И, конечно, прежде всего хочу поздравить с великим праздником, который грядет. И это очень важный, я думаю, праздник, такой самый важный, наверное, для всех нас, кто живет в России.
5: Михаил Ефимович, я вот с 90-х годов смотрел вас, вот эту вашу телепередачу, на телеканал «Культура», не только, конечно. И никогда бы не думал, что когда-нибудь мы с вами встретимся на 5-м году войны, и вы вот сейчас, я вам задам вопрос, а за что вас признали персоной нон-грата в Европе? Я вот, если бы мне лет 10-15 назад, я глядя в телевизор, мне кто-то сказал, что это случится, как изменились времена?
6: Это, ну, такие времена, которые, как известно, не выбирают, но я под санкциями еще ведь нахожусь украинскими, это случилось в апреле месяце всего-навсего нынешнего года, и я объявлен персоной нон-грата в Латвии, и мне запрещен туда въезд на неопределенное время, но мотив и первого, и второго, ну, с моей точки зрения, такой комичный, который отражает сегодняшнюю такую совершенно невероятное, такое невероятное существование. И в первом, и во втором случае это было сделано, потому что я готовил российскую программу на Венецианской биеннале. Ну, это почти награда. Знаете, когда тебе говорят, за то, что ты готовил российскую программу на Венецианской биеннале, тебя объявляют персоной нон-грата в Латвии. Но это все такая трагикомедия, конечно. Хотя я в данном случае всю пальму первенства отдал бы Анастасии Корнеевой, которая тоже персона нон-грата, и которая тоже в Латвии, и которая тоже под украинскими санкциями. Но она комиссар нашего павильона, и, конечно, Анастасия Николаевна занимает с этой программой более существенно серьезнее, чем я. Я, как бы сказать, ну, помогал со стороны Министерства иностранных дел, ну, со стороны своей такой, со стороны своих должностных обязанностей, поскольку я занимаюсь продвижением российской культуры за рубежом, то, в общем, это входило в круг моих, просто повторяю, рабочих обязанностей. Но понятно совершенно, что мы много обсуждали и программу, и то, как она должна развиваться, ну и все юридические обстоятельства того, как эта программа сегодня существует на Венецианском биеннале. Вот я буквально полчаса назад разговаривал с нашим послом в Италии Алексеем Владимировичем Парамоновым, который в Венеции, с Анастасией Николаевной. То, что сегодня происходит, это важно. Но, как вы понимаете, мы находимся в очень непростом положении, потому что мы показываем в рамках такой презентационной недели биеннале нашу программу с 5 по 8 мая, а затем мы ее снимаем на видео, а затем, когда откроется биеннале для широкой публики, это видео будет транслироваться в нашем павильоне, но формально павильон будет закрыт. Будут открыты окна, будут открыты двери, и публику сможет увидеть все, что вот за эти 5 дней происходило у нас в павильоне. Но формально для публики мы закрыты. Но это тоже, в этом есть символ, так сказать, русская культура, которая как бы, с одной стороны, в ней есть потребность в Европе, а с другой стороны, она закрыта по политическим соображениям. Так что я думаю, что сам русский павильон будет арт-объектом, и это будет очень важно. Кроме того, как вы понимаете, мы как бы в программе биеннале и вне программы биеннале, например, вышел каталог Биеннале, где написано «Россия», но там две белые страницы. Это связано с тем, что дирекция Биеннале не хотела нарушать санкции антироссийские, которые существуют в Европе. Их проверяли на этот счет аудиторы из Брюсселя, аудиторы из Министерства культуры Италии, ну и так далее, и так далее. Но нарушений санкций не обнаружили.
5: При этом они изъяли деньги, ну, то есть они...
6: Ну, Еврокомиссия лишила Биеннале 2 миллионов евро, это грант европейский, который давался Биеннале. 2 миллиона – большие деньги, когда говорят, ну, это ерунда, это там на конфеты и карандаши. Нет, ну, 2 миллиона – это для любой структуры большие деньги.
5: Стоили 2 миллиона.
6: Но, тем не менее, европейская Биеннале такая очень... прочно стоящая на ногах институция, и в этом смысле, я думаю, они выдержат экономически. Но, повторю, я вам одну вещь только хочу сказать. Итальянские власти заняли достаточно такую позицию определенную. И премьер-министр Джорджо Мелони, и министр культуры Джоли, они... в общем, выступили против российского участия на Биеннале, но именно Джорджо Мелони сформулировала такую своеобразную позицию, которая, с моей точки зрения, в данном случае для нас неплоха. Она сказала, я против участия русских, но автономия Венецианского Биеннале не может быть нарушена, поскольку это автономная организация, они делают то, что считают нужными. Кстати сказать, 25 апреля вышла статья в «Карьере де ла Сера», которая называлась «Последний самурай Бутафока» о директоре, о президенте Венецианской биеннале, который, в общем, поссорился со всеми. Он поссорился с Брюсселем, он поссорился с Мелони, он поссорился с министром культуры, вообще с видными европейскими политиками. Но он объяснил это не тем, что он там любит Россию, и не тем, что он любит Израиль или Соединенные Штаты, а потому что требовали снять с пробега и американцев, и израильтян, и нас. Но он сказал очень просто. Он говорит, за 30, я цитирую почти дословно, за 30 лет правления Медичи это была кровавая бойня, резня, отравления, аресты, преступления. Но в это время творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и другие гении Возрождения, которым Медичи заказывали их работы. А в Швейцарии 500 лет мира и покоя, которые дали только часы с кукушкой. Вот я не хочу, чтобы Биеннале превратилась в часы с кукушкой. Ну, я бы защитил Швейцарию, там были в 20 веке выдающиеся писатели, прежде всего. Но именно такова позиция президента. То есть это позиция человека, который говорит, я считаю, что в Биеннале должны участвовать неудобные страны.
5: Михаил Ефимович, а вот стоит ли вообще России... Ну, вот я же понимаю, что на этой выставке Россия не участвовала, по-моему, с 20-го или 21-го года.
6: Ну, после 22-го года павильон не был закрыт. Вот когда говорят, что Россия вернулась на Биеннале, как можно унести павильон?
5: Ну, знаете, да, здание осталось.
6: Которому больше сотни лет. Мы давали павильон для боливийцев, и вообще не представляли латиноамериканское искусство. А 2 года назад уже дирекция Биеннале предложила сделать наш павильон образовательным центром. Таким. Это был центр Биеннале, где проходили образовательные и просветительские программы.
5: Я просто к тому, а стоит ли Россия вот так, вот почему-то именно в этом году, делать такую попытку все-таки снова вернуться через выставку? Это с чем связано? Зачем?
6: Вы знаете, я могу сказать только одно. Конечно, за эти 4 с лишним года, в которые идет специальная военная операция, многое изменилось. Многое изменилось в ощущениях, в ожиданиях. Стало понятно, что русскую культуру закрыть нельзя. Стало понятно, что в ней существует определенная потребность. Стало понятно, что она все равно является частью мировой культуры, европейской прежде всего. И от этого тоже никуда не деться. И ощущение того, что без российской культуры картина мира не полна, оно существует. Другое дело, что политически Европейцы занимают позицию, ну, я сейчас говорю о европейской элите, разумеется, политической прежде всего, позицию, с моей точки зрения, крайне противоречивую и, прежде всего, опровергающую очень многие европейские постулаты, которые всегда излагались. Ну, например, европейцы всегда говорили: культура выше политики. Это была их формула. Надо сказать, что я этой формулы в какой-то степени придерживаюсь тоже. Но сегодня очевидно, что политики диктуют культурную повестку в Европе, а не наоборот.
5: Чем дальше, тем больше, или чем дальше, тем меньше?
6: Чем дальше, тем больше.
5: Мы тут же вернемся после небольшого перерыва, 2 минуты. С нами Михаил Ефимович Федкой, представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано реклама.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: У микрофона Владимир Варсобин. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидкой. Мы говорили об этом, ну, можно это назвать, эту выставку скандальной после того, что случилось, и вы получили звание нон-грата, да, как это назвать?
6: Ну, я могу так сказать. Но это вообще вся история скандальна, но скандальна не по отношению к России, я сразу хочу сказать. Мы сделали программу, которая отражает многообразие культур мира. Это программа, в которой участвуют и русские, и бурятские, и якутские, и латиноамериканские, и африканские исполнители. Ну, прежде всего, конечно, это исполнители из России, выдающиеся коллективы, такие как Толока, например. И в этом нет ничего скандальности. Мы обращаем миру послание, в котором нет агрессии совсем. Есть понимание того, что культура – это прежде всего то, что гармонизирует мир. Вообще культура никогда не пропагандирует войну. То, что нам пытаются как бы все время пришить, что называется. Культура может пропагандировать героизм человека на войне, скажем так, его доблесть на войне, это возможно. Но русская культура никогда не пропагандировала войну, это очевидно. И то, что мы делаем сегодня в Венеции, скажем, это скорее такое послание миру и послание о мире.
5: Когда говорят «Пушки, музы молчат».
6: Нет, никогда. Это было во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Музы не молчали, и артисты... Это были десятки тысяч бригад, которые выезжали фронтовых на фронт. Это были выдающиеся произведения театра, литературы, которые сохранились после войны и остались в нашей памяти.
5: Вот сейчас мы задели очень болезненную тему, о которой мы много говорим, с режиссерами, сценаристами, с актерами. Это отражение СВО в нынешней культуре, в современной культуре. Это книги, это поэзия, это, естественно, фильмы, песни. Как вы думаете, вот многие из них считают, что это недостаточно, что почему-то хороших, нормальных фильмов и книг не выпускается, или как-то их мало? Ваша точка зрения какая?
6: Ну, смотрите, до СВО был целый пласт донецкой поэзии, скажем. До СВО вот, был пласт крымской такой публицистики, крымской литературы и луганской, надо сказать. До СВО многие российские писатели, ну, назовем Захара Прилепина, к этой теме обращались. А когда началось СВО, естественно, первым откликом были поэтические строки и поэзия, и среди них есть неплохие стихотворения. А потом появилась документалистика, и потом кинодокументалистика, а потом появилась проза. Вот я прочитал недавно две книги, которые написали очень разные люди. Одна книга написана Даниилом Туленковым, «Z-Storm», она называется «Для вас нет других нас». Это о штурмовиках, бывших зэках, и которые пришли на фронт. Это сильная книга, безусловно. Ну, я сейчас не буду обсуждать ее литературные качества, лучше, хуже, это вопрос другой, но она, это литература настоящая. И вторая книга была, которую я прочел, и которую всем рекомендую прочитать, и не только ее. Это книга, такой писатель калининградский, Евгений Журавли. Его фамилия Журавли. Очень глубокий, с моей точки зрения, человек. Он был волонтером на СВО, и время от времени туда возвращается. Она называется «Линия соприкосновения». И это литература. Но я вам хочу сказать сразу, вы должны понять, литература о войне, если мы спросим о Великой Отечественной войне, то вы вспомните «Жди меня» и еще, ну, 2-3 выдающихся произведения. Было немало написано очень хороших песен. Я имею в виду и «Темную ночь», я имею в виду и «Лейтенантский вальс», так называемый, ну и так далее. Многое, на самом деле, все лучшее, что было написано в войне, было написано все-таки после войны. Это, ну, сразу после войны Виктор Платонович Некрасов написал «В окопах Сталинграда», недавно перечитывал, совершенно потрясающая проза. Но настоящая такая вот большая проза в таком большом, ну, количестве, если можно так сказать, все-таки появилась в 60-е годы.
5: Она зреет.
6: В 60-е годы. Конец 50-х, 60-е годы. Это начиная, так сказать, от такой великой эпопеи о войне Василия Гроссмана. А дальше это Бондарев, Бакланов, это потом Астафьев, это потом Гранин, это потом и так далее. И это была... очень серьезная проза о войне. Это, повторю, конец 50-х, 60-х.
5: Но, извините, а служили два товарища? Во время войны сняли фильм?
6: Ну, смотрите, это, мы можем вспомнить несколько фильмов. Вот я назвал «Темную ночь», это была картина «Два бойца», Лукова, которая была снята в 42-м, если не ошибаюсь, году. Оттуда осталась не только «Тёмная ночь», там была еще великая песня «Шаланды, полные кефали», как известно, которую все считали народной такой одесской песней. Написал ее совершенно другой композитор, ленинградский такой аристократ Никита Владимирович Богословский. Но дело не в этом. Но было не так много сильных картин. А вот после, вот в 60-е годы, началось большое кино, начиная от, даже в 50-е, от фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» до картины Тарковского «Иваново детство». И были, естественно, «Летят журавли» в 57-м году, великая картина по сценарию Виктора Сергеевича Розова, который был начало пьесы, да, ну и так дальше. Я просто хочу сказать, что это вопрос очень трудный. Это вопрос неконъюнктурный. Сегодня, к сожалению, с моей точки зрения, слишком много конъюнктурности в этом деле. Это надо выстрадать, это надо пережить, это надо осмыслить. И надо не бояться очень многих вещей. Потому что давайте серьезно говорить. Ну, вот одна из... Я всегда привожу этот пример. Одна из самых великих пьес о войне, выдающихся, очень показательных. Это была пьеса «Фронт» Александра Корнейчука. Она была написана в 1942 году, вызвала ярость военачальников, ярость. Писали письма в «Правду», что его надо вообще выгнать из партии, разогнать и так далее. Это была пьеса о конфликте старых военачальников с новыми молодыми генералами, которые понимали, что это другая война. Тогда это была война танковая, сегодня это война дроновая, ну и так далее. Но это был конфликт старого командования с новым командованием. И она была напечатана в «Правде», как известно, и началась, ну, я не буду говорить о том, как его призвали чуть ли не там расстрелять перед лицом, значит, товарищей по оружию. Все только не... У него, у этой пьесы был редактор. Звали, как известно, Иосиф Виссарионович Сталин. И Корнейчук, прежде чем посылать пьесу печатать, он ее направлял Сталину. И, как ни странно, Сталин вносил, еще обострял этот конфликт. Понимаете? Вот если сегодня написать пьесу о том, что старая стратегия, к которой мы готовились, там, танковая, да, стратегия военная, да, и написать пьесу о том, что пришла новая война, дроновая и так далее... А кто должен быть редактором этой пьесы, задаю я себе вопрос. Я сейчас не хочу сказать только одно. Это были произведения выстраданные или глубоко осмысленные. И эта тема, повторю, она найдет отражение через какое-то время. Но поймите, сегодня такое количество... Идет война, да? Такое количество ограничителей идеологических, смысловых, именно в связи с войной, что если говорить о серьезном писателе, который может написать об этом, с самых патриотических позиций, бесконечно любящий Россию и желающий победы, он столкнется с целым рядом вещей, которые будут ограничивать его литературное творчество. Я сейчас говорю о литературе, могу говорить о
5: кинематографе. Мы поговорим о литературе. Вот, Михаил Семенович, вот продолжая эту тему, вот сидели вот в этой студии, это опять-таки режиссеры, сценаристы, и у них другая версия. Они говорят, что есть какой-то наверху, имеется в виду не наверху совсем, а среди культурного элиты, некий такой тихий заговор, не пускать военные пьесы в театры, значит, вставить палки в колеса. Это я просто вот я говорю, я несколько лет это уже слушаю, как «Отче наш».
6: Это конспирология, с моей точки зрения, неправильная. Я еще раз повторю, появляется книга Туленкова, которая может не нравиться, появляется книга Журавели, которая «Журавли», которая может не нравиться, но и это литература, и она появляется на свет. Появляются какие-то произведения публицистические Захара Прилепина. Я вам скажу честно, я прочитал его «Донбасский романс». Ну, как сказать, с точки зрения... Я там найду многое, за что эту книжку можно сказать, что нет, это вообще ее не надо запретить. На самом деле он, Захар, писатель настоящий, безусловно, и он пишет настоящую прозу. Я думаю, что он напишет потом об СВО настоящий роман.
5: Но потом.
6: Настоящий. Я думаю, что потом. Мне так кажется. Я не знаю, что он сейчас пишет. Но, понимаете, дело в том, что, еще раз повторю, нет никакого заговора. Появится то, что невозможно будет не поставить, невозможно будет не снять, и все произойдет. Но на это нужно время.
5: Мы сейчас прервемся на пару минут. Напоминаю, что с нами был и есть Михаил Ефимович Федкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
10: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
4: МИД России призывает зарубежные страны обеспечить эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Москва призывает относиться очень серьезно к заявлению Минобороны в связи с угрозами Киева и последующим шагом России, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Евросоюзе жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве 9 мая. Если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений.
2: О политике.
4: Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил готовность страны принять дополнительные американские войска, если США примут решение передислоцировать их из Германии. Литва позиционирует себя как надежного союзника, готового предоставить инфраструктуру для усиления присутствия Вашингтона. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного вывода из или перераспределение войск США из Германии. Литва уже активно сотрудничает с НАТО, принимая немецкую бригаду и американские ротационные силы.
2: О пожарах.
4: 4 жилых дома повреждены во время крупного пожара в Брянской области. Всего в поселке Вышков Злынковского района горят 17 строений, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, возгорание локализовано на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлечены 47 человек. Задействовано 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Проводится расследование.
2: Об ограничениях.
4: Операторы вновь предупредили москвичей о возможных отключениях мобильного интернета. Также возможны сбои при отправке СМС. Билайн, Мегафон, МТС и Т2 назвали это мерами безопасности в преддверии 9 мая. Жителям столицы рекомендовали использовать Wi-Fi. В понедельник сотовые компании уже предупреждали о введении аналогичных мер в период с 5 по 9 мая. Позже Минцифры отметили, что согласовывают с правоохранителями возможности оперативного открытия в столице белого списка.
2: О погоде.
4: В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о грозе с дождем завтра и порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать до 18.00 четверга, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в Москве и столичном регионе может подняться до плюс 30. Такое потепление ненадолго. Уже с пятницы в центральную Россию на несколько суток придет легкое похолодание. Сейчас в Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Микрофон у Владимира Варсобина. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Фиткой. Мы говорим, конечно, о кино, литературе, театре. И вот это моя боль. Почему? Потому что я бывший учитель литературы, учил в школе детей. И вообще литература для меня, как выпускника филфака, это очень много значит. Вот мы говорили в предыдущей части вот об этих ограничениях, которые мешают художникам сейчас творить. Вот сколько мы сейчас уже видели историй, когда кто-то призывает книжку Остера «Вредные советы» запретить, кто-то ищет у классиков упоминания запрещенных веществ, кто-то еще придумает что-то, чтобы вот как-то я просто ставлю себя на место писателя, а еще хуже режиссера, которого надо снять и вложить деньги, найти где-то деньги, и создать фильм, который потом в итоге не запретят. Вот эти ограничения, какая степень их избыточности, или они, может быть, совершенно нужны сейчас в нынешних обстоятельствах?
6: Ну, да, это очень сложный вопрос. Я написал заметку в российской газете, я там колумнист, которая называется «О пользе запретов». О пользе запретов по одной простой причине. Как только началась история с книгами Остера, и только как одна депутат там предложила их рассмотреть на вредность и прочее, продажи книг Остера увеличились на 500%. Понимаете? На 500%. Поэтому я и говорю, что надо запретить всю школьную литературу. И тогда интерес к Лермонтову, Тургеневу и Достоевскому, уж тем более, вырастет многократно. Потому что в любом литературном произведении можно найти что-то, за что его можно запретить в рамках сегодняшнего законодательства. Я не отвечаю обычно на всякие глупости, но меня там спрашивают, нужно ли ставить гриф 18+, на книгах о Высоцком и на всем Булгакове. Но я знаю, почему это появляется идея, но если вы прочитаете «Хождение по мукам», книгу, выверенную советской цензурой, выверенную, то там найдете упоминание о том, что герои некоторые употребляют некоторые вещества, о которых сегодня говорить вслух невозможно. А для того, чтобы показать добро и силу добра, нужно всегда вынужденно показывать зло. Но для того, чтобы рассказать о Фавусте и о познании мира, нужно все равно, чтобы рядом был Мефистофель. По-другому не бывает. В раю была вот змея-искуситель, был дьявол. В раю, я повторяю, который принудил Адама и Еву, значит, отведать запретного плода. Так устроена человеческая история, так устроен мир. Поэтому, понимаете, я не призываю, конечно, чтобы люди переходили дорогу на красный свет, избави Бог. Вообще культура – это система запретов. Любая культура – религиозная, светская – это все система запретов, так или иначе. Но проблема существует в том, что любое познание художественное, научное – это преодоление общеизвестного. Художники открывают мир наново. И если мы говорим там, о запретах, то я вам найду. У Михалкова есть, например, сказка «Праздник непослушания». Это значит, автор нашего гимна призывает детей к тому, чтобы они не слушались. Да? Чем он лучше Остера в таком случае? Да? Ничем, в общем, по существу. При том, что, как мы понимаем, Сергей Владимирович один из лучших детских писателей. Я уж не говорю там про какого-нибудь Карлсона, который живет на крыше. Это вообще ужас.
5: Социальный тип.
6: Да-да-да, кошмар. Понимаете, дело в том, что, опять же, тут надо быть очень точным. Идет специальная военная операция, которую мы долго не решались назвать войной, да, но она идет пятый год, и понятно, что в это время действуют определенные ограничители. Вопрос только в том, насколько они должны быть применимы в каких-то сферах очень деликатных. Я сейчас коснусь совсем уж такой темы, очень серьезной. Вот сейчас вышло постановление правительства, например, о кибердружинах, о том, что надо следить за тем, что...
5: Студентов набирают группы,
6: ученики, они должны... Да, ученики смотрят в интернетах там, и так далее, и так далее. А смысл в том, что, так сказать, ну, участились вооруженные нападения на учителей, на... Школьники начинают вести себя крайне асоциально и так далее. Но когда вы посмотрите эфир сегодняшний, то война на экране занимает очень большое место. Я не к тому, чтобы она занимала меньшее место. Более того, тележурналисты все рассказывают правильно, с патриотических позиций и так далее. Но когда ты видишь постоянно картинку военную, это для ребенка непростая вещь, вы поймите это. Это непростая вещь, это не киберигра, это жизнь реальная. И вот здесь очень важно, на самом деле, кто-то об этом написал, очень важен контакт ученика с учителем, который ему объяснит, что происходит. Не вычищение там, интернета, мы же не можем, телевизор мы же не можем вычистить, это невозможно и неправильно. И фильмы о войне все равно будут смотреть, и будут идти репортажи с места военных действий, и будут... людей в военной форме славить, говорите, что справедливо.
5: О культе насилия, да?
6: Ну, я не говорю о культе насилия, я сейчас говорю, идет война, ну, идет война. Ну поймите, и дети в этом живут, и у них как-то влияет это на их психику, вероятно, всего. Поэтому здесь важны очень тонкие педагогические средства. Повторю, контакт ученика с учителем. Учитель должен его вести как лоцман по сегодняшнему миру. Понимаете? Это, повторю, крайне тонкая и деликатная история, это, о чем я говорю.
5: Для законодателя слишком сложно. И главное, это долго расти.
6: А жизнь вообще сложная вещь, как вы, наверное, знаете, не хуже меня. И вообще, это сложная вещь. Это сложная вещь воспитать молодого ребенка патриотом и одновременно человеком, который понимает, что душить другого парня или там приходить в школу с автоматом – это преступление. Это сложная вещь, это не самая простая история на свете. Поймите, тут ведь очень важно еще понять одну историю. Вся человеческая история – войн. Да, вообще, войны в человеческой истории занимали куда больше время и места, чем любая мирная жизнь. То, что мы жили без войны столько лет, это подарок Бога, истории, не знаю, чего хотите. Но, да и не жили, потому что шли войны локальные постоянно. Но есть одна вещь, вот, на которую хочу просто обратить внимание. Люди, стараясь уйти от непосредственного контакта с человеком, которого они должны уничтожить. То есть, не ломая шею ему, они старались уйти. Артиллерийские снаряды, автоматы. То есть, вот от непосредственного контакта с тем, кого ты должен убить, люди уходили. И сегодня это совсем уход, понимаете, да?
5: Кнопки нажимают.
6: Кнопки просто нажимают и так далее. И это требует тоже определенного такого, ну, как бы сказать, нравственного воспитания, если угодно. Я говорю, повторяю, я сейчас касаюсь сегодня, я не хотел об этом обо всем говорить. Мы говорили о биеннале, да. Это значительно проще все. Но это момент крайне тонкий в сегодняшнем мире, как воспитать нравственного человека, патриота, который понимает, что надо защищать свою родину, и одновременно человека, который не должен стать, ну, в обыденной жизни убийцей. Понимаете? Это, поверьте мне, не самая простая вещь на свете.
5: Я хочу спросить вас, вот опять-таки я возвращаюсь к тому, что я ваш постоянный зритель, и причём долголетний.
6: Спасибо, вот это, я очень тронут. А я вас слушаю по радио.
5: Это очень важно для вопроса, потому что я же наблюдаю за вашей ролью на телевидении очень давно.
6: Да какая моя?
5: Ну, нет, ну для меня какой-то трезвый голос культурного человека в России это дорогого стоит. И нет ли такого... Вот, самообмана. Вот мы говорим о неких запретах с точки зрения военной необходимости. А не обманываем ли мы себя? Не окажется ли, что эти запреты никто не снимет, когда все разрядится, и мы на самом деле должны привыкнуть жить к тому, чему сейчас удивляемся?
6: Понимаете, в чем дело? Я думаю, что любое время, когда идут военные действия, требует ограничений. Я в этом не сомневаюсь. Но вот так же, как там сейчас, там, в том же Туапсе, если не ошибаюсь, там запретили снимать, показывать там прилеты и прочее. Это во всем мире всегда действовала военная цензура во время войн. Ну, так устроен мир. И ничего мы с этим не сделаем. Другой вопрос, что есть необходимое и достаточное, а есть не необходимое и чрезмерное. И это тоже вопрос очень деликатный. Важно понять одну простую вещь. Ну, давайте, мы же взрослые люди, живущие в известное определенное время, да? Мы все равно имеем источники информации, которые так или иначе не контролируемы. И вы, и я. Я сейчас не говорю сейчас ни о каких-то... Ничего не рекламирую, ни о чем не говорю. Но у нас есть источники информации, которые у нас существуют. А самый главный источник информации, чтобы было понятно, находится в нас самих. Потому что я всегда привожу один из тот же старый советский анекдот, когда человек идет по улице Горького и жужжит. И он спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, глушу в себе голос Америки. Если кто-то помнит, голоса западные глушили. Но все равно думать, что русский человек, российский гражданин, глупее, чем кто-то другой, это такая большая ошибка.
5: Прервемся на этой, ну, скажем так, обнадеживающей ноте. Я напоминаю, что с нами Михаил Ефимович Швыдко, специальный представитель президента России по международному культуре.

0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Михаил Ефимович Шутко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Я бы хотел, конечно, взглянуть в будущее. Мы уже поговорили о том, что пытаются отменить русскую культуру, но нам бы ее сохранить.
6: Такой, вы пессимист, по-моему. Я старше вас, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом, на самом деле. Дело в том, что, чтобы было понятно, русскую культуру нельзя ни запретить, ни отменить.
5: Не потерять?
6: Не потерять. Мы живем в какой-то богом поцелованной стране все-таки, и она воспроизводится. А другой вопрос, что когда меня там спрашивали, когда я имел какое-то отношение к руководству культуры, на что надо тратить деньги, я говорил, в первую очередь, на художественное образование. Вот это вопрос-вопрос. Потому что в России еще с царских времен, это не только достижение советское, было выдающееся художественное образование. Это относится к исполнительским искусствам, к музыкальному образованию, это относится к актерскому делу, театральному делу, это относилось и относится к кинематографу. И у нас сохранилась совершенно своеобразная своя система образования художественной, я имею в виду изобразительное искусство. Она может казаться консервативной, но в ней есть своя прелесть и свой смысл. Вот если мы это сохраним, это первое, и если мы все-таки дадим возможность молодняку прыгать на лужайке и как бы не ограничивать себя в творческом выражении, а это можно сделать, они не разрушат, поверьте мне, страну, наоборот. Хочу сказать, поколение новых ребят, они и патриотичны, и умны, и талантливы. Когда сейчас говорят о том, что там они все в гаджетах, забудьте об этом. Это так и не так, на самом деле. А вот если мы сохраним это, то я смотрю на будущее российской культуры в высшей степени оптимистично. А другой вопрос, что она не может развиваться только внутри себя. Вот этот вопрос очень сложный. Знаете, как говорил Достоевский о русской литературе, русская литература всемирно отзывчива. В России всегда жили любопытные люди, поэтому мы шли на восток, мы шли на запад, мы шли на Северный полюс. Нам было все интересно. Россиянам все интересно. И вот это, я точно знаю, что мы не будем закрывать занавес железный с нашей стороны. На Западе я за них, как бы сказать, ответственности не несу. Но прежде всего, повторю, нужно сохранить систему художественного образования. И здесь очень деликатный вопрос. Конечно, это связано с тем, чтобы у педагогов высшей школы, художественных высшей школы, все-таки были нормальные зарплаты. Потому что я считаю, что сегодня эти зарплаты недостаточные. Когда я учился в ГИТИСе, заведующий кафедрой или там профессор, который получал 320 рублей,

0: это был состоятельный человек очень, понимаете? И они могли себе позволить не работать в других местах. И мне надо было работать там на 20 работах. Они были погружены в учеников. И это очень важный момент. Но, повторю, методики, которые у нас существуют в театральном деле, в музыкальном деле, уникальные, а их перенимают во всем мире, и поэтому мы видим расцвет там китайской музыкальной школы, какой-нибудь или корейской, потому что это русские педагоги.
1: А почему я пессимист? Я потому что я включаю телевизор. Вы, как человек телевизионный, как вы сейчас смотрите на современный телевизор, на эти сериалы, на эти программы бесконечные, которые мне иногда тоже приходится смотреть?
0: Или вам... Не надо так.
1: Я вот... Нет, я... ну, смотрите, я когда включаю, думаю, вот это вот... Нет, я отдыхаю на культуре. То есть я включаю культуру, и, слава богу, переключаю канал, и меньше становится просто удивительно.
0: Ну, понимаете, я вам скажу так. Ну, я, поймите, я еще президент Академии российского телевидения. Я вообще телевидение никогда не ругаю. Я могу сказать только одно, несколько соображений высказать тут. Первое. Ну, если вы смотрите, скажем, наши новости. Я смотрю все каналы, ну, не только российские, но и западные. Естественно, ну, в силу того, что мне надо знать, что происходит, как они это все делают, да. И я могу сказать, что, там, скажем, журналисты российские делают новости качественно. Это качественные новости. И я когда смотрел на программу «Вести», которая идет там полтора часа, например, да, ну, есть хуже, есть лучше, но с точки зрения профессии это очень качественно. Подросло РЕН-ТВ, я люблю очень Кирилла Клеменова, который делает новости на Первом канале. Я сейчас говорю о профессиональном мастерстве. Что касается всего остального, ну, вы знаете, я вам так скажу, во всем мире, опять же, вот вы говорите о сериалах, те сериалы, которые вы хотите смотреть, они идут на стриминговых платформах.
1: Да.
0: И их немало. За последние 5 лет, с 20 по 25 год, было снято больше 3000 сериалов. И из них будет там несколько десятков первоклассных, которые потом идут, переходят на телевидение. Формат новый изобрести, вы поймите, придумать новый формат – это крайне редкая история. Поэтому повторяются форматы. Я считаю, что одна из проблем – это консерватизм форматов. Но, с другой стороны, знаете, когда там люди говорят, а как делается телевидение? Я говорю, ну, как новости и хорошее кино. Канал «Культура» в этом смысле – это совершенно другая история. Это другая история, и это, так сказать, совершенно другая...
1: Ностальжи такая.
0: Психология. На канале «Культура» есть еще одно достоинство колоссальное, как и на канале ОТР. Там нет рекламы. Это другое смотрение, совершенно другой тип смотрения. Тем более, что люди ведь смотрят телевизор очень своеобразно. Они в это время готовят еду, они в это время там чистят картошку, в это время могут убирать квартиру там, и так далее. Тут очень много всяких таких своих нюансов. Я бы так сказал. Наше телевидение не хуже, чем у других, что называется, а в каких-то вещах и лучше.
1: Вот совершенно нечаянно вы нажали.
0: Телесмотрение – это особый вид смотрения.
1: Я нечаянно нажал еще на мою больную мозоль. Это когда я просто... Я не могу смотреть, когда я знаю этот фильм, и я вижу, что он изменился. Что там вырезали целые куски. Это просто...
0: Как говорится, курение вредно. Да,
1: и курение. Бедный Шерлок Холмс еще держится, не знаю почему. Но там же и бывают такие куски, которые, ну, я даже знаю, иностранные ленты и так далее. Я просто думаю, может быть, кто-то наверху. Вы как культурный и умный человек. Подойдите к ним.
0: И вы там наверху. Ну, люди не хотят попадать под, опять-таки, законодательство. Понимаете, когда я там взял книгу Пазолини, где страница за страницей просто чернота, то лучше бы ее не выпускали вовсе. Опять же повторю, это очень серьезная тема. Мы не можем ее решить в эфире, потому что количество законодательных актов, под которые не хотят попадать люди, не хотят попадать издательства, не хотят попадать прокатчики, да, оно слишком сегодня велико. Иногда, я еще раз повторю, все хорошо, что необходимо и достаточно. Все плохо, что не необходимо и чрезмерно. Но найти этот баланс, вы знаете, я скажу так, для этого нужна такая серьезная дискуссия, на самом деле, потому что непонятно, что опаснее, упоминание или неупоминание. Потому что это тоже вызывает какое-то такое любопытство. Ну, как говорили раньше, одно место есть, а слова нет.
1: Да,
0: понимаете?
1: Ну, да,
0: ну, так да. Человек устроен своеобразным образом, да? Ну, что тут сделаешь?
1: Ефимович, я не мог обойти эту тему, она, может быть, не будет сильно приятной, но снова возвращаюсь, что я многолетний ваш и поклонник, и зритель.
0: Спасибо огромное. Это не мой, это последние там 13 лет ведет канал Сергей Шумаков ведет его, с моей точки зрения, очень хорошо. Мы только начинаем.
1: И мои гости, кстати, знают, что я на самом деле не щедрый на комплимент. Просто я вот, что мне говорит сердце, это то и говорю.
0: Спасибо.
1: Но, смотрите, я нашел несколько цитат. Вы когда-то, это был 2008 или 2009 год, говорили, что Россия – это европейская страна, в которую должны торжествовать европейские принципы. А, кроме того, вы говорили, что я не считаю себя демократом, но придерживаюсь либеральных убеждений. Я не говорю, что либерализм – это плохо, я просто говорю о другом. А как вы сильно изменились?
0: Вы знаете, я не изменился. Изменились европейцы и изменились очень много терминологической путаницы. Потому что то, что мы видим сегодня в Европе, назвать либерализмом, и даже неолиберализмом, очень трудно, на самом деле. Это идиотизм, а не... Это первое. Второе, я бы... Потому что навязывание каких-то ценностей меньшинств – это вещь такая бессмысленная, опасная, никому не нужная, на самом деле. Потому что это навязывается. И в этот момент я становлюсь даже не знаю кем. Суперконсерватором. Но проблема в том, что... Давайте так. Россия христианская и страна, в которой есть большую роль играет ислам. Да? Есть еще среди официальных религий, ну, таких, иудаизм и буддизм. Три из них основаны на трех великих книгах – на Ветхом Завете, на Новом Завете и на Коране. Культура, которая формировалась в России, она связана с этим кругом ценностей. В этом смысле мы, если говорить о таком европейском гуманизме, и вообще европейской культуре средневековой и далее по векам, она, конечно, тоже связана с христианским миропониманием. Да, возьмите любое произведение Возрождения, так или иначе, и даже когда мы отрицаем божественное, да, ну, как там Ницше сказал, Бог умер, да, то все равно это диалог с Богом и диалог с самим собой. Я говорю только для того, чтобы сказать, Россия – это страна, которая, конечно же, связана с европейским гуманизмом, и не просто связана, мы – часть этого. Ну, я всегда привожу одну и ту же цитату. У Достоевского там есть запись в дневнике потрясающая. Если Господь, цитирую, по смыслу точно. Если Господь призовет на высший суд и скажет, чем вы оправдаетесь за грехи ваши, я протяну ему книгу «Дон Кихот Сервантеса». Достоевский, который не любил Европу по ряду причин, да, который к Европе относился достаточно негативно и остро негативно подчас. Тем не менее, сказал, когда Господь призовет, протяну Дон Кихота Сервантеса. В этом весь ответ. Я повторю, Достоевский был один из самых русских писателей. Одним из самых русских писателей, который русскую почву знал как никто. Как никто. И вот вам весь ответ. Поэтому, знаете, я еще раз говорю, и наш президент говорит, Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня сохраняет европейские ценности лучше, чем это делается в Европе.
1: Спасибо огромное, Михаил Ефимович, что были у нас, что поговорили. Спасибо за разговор. С вами был специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидко.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Весна, весна. Как воздух чист, как ясен небосклон.
4: своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О важном.
7: МИД России направил ноту во все зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций. В документе ведомство призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве в связи с публикацией заявления Минобороны нашей страны о возможной ответной реакции на публичные угрозы Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая. Если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия. Принятие решения, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 4 мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване прозвучали заявления руководства Украины, которые в российском МИДе расценивают как угрозу безопасности празднования Дня Победы в Москве. Российские диппредставительства за рубежом продолжают информировать страны аккредитации и международные организации о текущей ситуации.
9: Об атаках.
7: Силы ПВО за 13 часов сбили 46 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 8 до 21.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей.
9: Об Украине.
7: На Украине хотят создать частные военные компании. Владимир Зеленский заявил, что для этого команда его офиса МВД и разведка уже готовят законодательную базу. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях. Поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос. «Я поручил обеспечить принятие закона в этом году», отметил глава киевского режима. Легализация ЧВК направлена на создание механизмов, позволяющих ветеранам ВСУ официально зарабатывать на своем боевом опыте, экспортируя услуги безопасности. Украина стремится монетизировать боевой опыт своих военных, превращая его в дипломатический и экономический актив.
9: О вооружениях.
7: КАМАЗ займется разработкой бронетранспортера нового поколения. БТР должен заменить устаревшие модели. Решение принято на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин. По его словам, первое испытание машины планируется уже в этом году, а в 2027-м предприятие рассчитывает выпустить опытную партию. Кагугин также отметил, что на фоне современных угроз КАМАЗ усиливает защиту своей техники. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
9: Предыстория.
10: Это специальный выпуск предыстории. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
9: Часть первая.
11: Накануне 22 июня 1941 года 18-летний Лёва Федотов в своем дневнике удивительно точно описал предстоящие трагические события. Москвич Лёва Федотов до войны жил в известном доме на набережной. Его отец был видным революционером и до свержения царского престола несколько лет провел в эмиграции в США. Но когда в России появилась новая власть, Федор Калистратович вместе с женой Розой Лазаревной Маркус вернулся на родину. Долгое время семья жила в гостинице «Националь», а после переселилась в тот самый дом на набережной. В августе 1933 года Федотов-старший утонул при странных обстоятельствах. Леве тогда исполнилось 10 лет. При жизни Роза Лазаревна рассказывала, что сын был очень похож на отца.
8: И так же, как отец любил читать, так Лёва любил читать. Без книги никогда не бывал. Всегда имел книгу. Он никогда не сидел без дела. Он или писал, или рисовал, или перебирал коллекцию свою. Когда он начал писать дневники, я не знаю. Он очень мало со мной делился. Я не могу понять, почему.
11: Из 15 тетрадей Лёвы уцелели только 4. И сейчас они хранятся в литературном музее столицы. Но, пожалуй, самой любопытной стала запись, сделанная за неполные 3 недели до начала Великой Отечественной войны. На 47 страницах, сам того не ведая, 18-летний парень предсказал нападение Германии на Советский Союз и ход боевых действий в первые полгода. Из дневника Лёвы Федотова с сокращениями.
12: 5 июня 1941 года. Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твердо уверен, что это только видимость. Этим самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент всадить нам отравленный нож в спину. Эти мои догадки подтверждаются тем, что германские войска особенно усиленно оккупировали Болгарию и Румынию, послав туда свои дивизии. Я думаю, что война начнется или во второй половине июня, или в начале июля, но не позже, ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов. Фашисты не будут объявлять нам войну, а нападут внезапно и неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения успеть захватить побольше наших земель. Я лично твердо уверен, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они нас не победят, а наша зима их полностью доконает, как это было дело в 1812 году с Бонапартом. Мы сможем потерять в первую половину войны много территорий. Как это ни тяжело, но вполне возможно, что мы оставим немцам такие центры, как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Гомель и кое-какие другие. Что касается столиц наших старых республик, то Минск мы, очевидно, сдадим. Киев немцы также могут захватить, но с непомерно большими трудностями. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева и Одессы, городов, лежащих относительно невдалеке от границ, я боюсь рассуждать. Правда, немцы, безусловно, настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже и этих городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинграда немцам не видать, это я уверен твердо. Если уж враг и займет его, то это будет лишь тогда, когда падет последний ленинградец. Окружить Ленинград, но не взять его фашисты еще смогут. Окружить Москву, они, если бы даже и были в силах, да просто не смогут это сделать в области времени, ибо они не успеют замкнуть кольцо к зиме. Слишком большое тут расстояние. Зимой же для них районы Москвы и дальше будут просто могилой. За Одессу, как за крупный порт, мы должны, по-моему, бороться интенсивнее, чем даже за Киев, ибо Одесса ценнее последнего. И я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города. Если же мы издадим по вынуждению Одессу, то с большой неохотой и гораздо позже Киева, так как Одессе сильно поможет море. Я, правда, не собираюсь быть пророком. Я мог и ошибиться во всех этих моих предположениях и выводах,
11: Но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой. А связать их и дополнить мне помогли логические рассуждения и догадки. Короче говоря, будущее покажет. Вскоре пророчества начали сбываться. Вот что Лёва Федотов написал накануне войны. 21 июня 1941 года. Теперь я жду беды для всей нашей страны. Войны. Я просыпаюсь по утрам и спрашиваю себя, а может быть, на границе уже грянули первые залпы? 22 июня 1941 года. Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью. Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мною войне. Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось. Я бы хотел, чтобы лучше бы я оказался неправ. С началом войны Лёва Федотов попросился на фронт добровольцем. Ему отказали. Слишком уж тщедушным выглядел 18-летний близорукий молодой человек, у которого к тому же было больное сердце. Тогда он с матерью уехал в эвакуацию на Урал. В апреле 1943-го Лёву все же призвали. Но до линии фронта он так и не добрался. 25 июня 1943 года грузовик, в котором ехал красноармеец Федотов вместе с другими сослуживцами, попал под бомбежку в Тульской области. Лёва погиб. Ему было всего 20 лет. В начале 80-х дневники Лёвы попали в руки известного писателя Юрия Трифонова. Их ему отдала мать Лёвы Роза Лазаревна. В 1986-м имя молодого человека стало широко известно. На экраны вышел документальный фильм «Соло трубы». В нем Роза Лазаревна рассказывает о себе, о муже и об их талантливом сыне. Именно тогда во всеуслышание и прозвучали пророческие строки, написанные мальчиком накануне начала войны. И вот теперь, спустя десятилетия, эти записи – документальное подтверждение тому, что в первой половине 1941 года предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. И уж тем более – в доме для партийной и революционной элиты. Сложно представить, что среди такой публики не ходили слухи о предстоящей войне. Громко об этом, разумеется, не говорили. Но мальчишка мог случайно услышать какие-то обрывки разговоров, полунамеки. Это многое и объясняет. Пророком или Нострадамусом Лёву в 90-е годы назвали журналисты. Конечно, он не видел будущее как предсказатель. Его феномен – в чрезвычайной одаренности и таланте. Он был умнейшим среди сверстников. Умел не просто собирать информацию, но и прекрасно анализировать ее. Наверняка его ожидало большое интересное будущее. Но не случилось. Помешала война.
13: Продолжение через несколько минут. Предыстория. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио.
14: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: Предыстория.
22: Это специальный выпуск предыстории.
10: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
23: Часть вторая.
11: 22 июня 1941 года. 4 часа утра. Советский посол в Берлине Владимир Деканозов входит в кабинет министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа. Советник Адольфа Гитлера по внешней политике жмет руку советскому дипломату. Он выглядит неважно. Лицо опухшее, красное, глаза мутные, словно он пьян. Накануне Владимир Деканозов несколько часов пытался добиться встречи с Риббентропом, чтобы вручить ему протест из-за нарушений немецкими самолетами воздушного пространства СССР. В полночь ему сообщили, что его готовы принять в 4 утра. После рукопожатия Деканозов начинает излагать претензии советского государства. Риббентроп почти сразу его прерывает словами:
24: «Теперь это не фашно. Сейчас речь пойдет совсем о другом».
11: Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он довольно путанно объясняет, что германское правительство располагает данными об усиленной концентрации советских войск вблизи западной границы. Более того, советское правительство последовательно проводит подрывную политику, направленную против Германии и национал-социализма. Поэтому Берлин вынужден принять ответные меры для устранения угрозы. В тот самый момент, когда Владимир Деканозов входил в кабинет Риббентропа, в небе над советско-германской границей уже стало тесно от снарядов, пуль и самолетов. Немецкая армия вторглась в нашу страну на фронте длиной в 3000 километров. А в это время Риббентроп в своем берлинском кабинете уверял советских дипломатов в том, что Германия проводит оборонительные мероприятия. После этого он встал, вытянулся во весь рост и, стараясь придать себе торжественный вид, заявил:
24: Фюрер поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях. Решение фюрера окончательное. Час тому назад германские войска перешли границу Советского Союза.
11: Советский дипломат Валентин Бережков, присутствовавший на этой встрече, потом писал, что в этот момент голосу Риббентропа недоставало твердости и уверенности. Но, выслушав его, Деканозов побледнел. Он, конечно, быстро взял себя в руки. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому советский дипломат встал, поклонился и направился к выходу из кабинета. Внезапно рейх-министр иностранных дел бросился за ним. Он стал быстро, но шепотом уверять, будто бы отговаривал Гитлера от нападения. Деканозов даже не сбавил шаг. Шесть часов спустя, в полдень 22 июня, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов выступил с обращением к гражданам Советского Союза.
0: Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и зазнавшимся Гитлером.
11: Сразу после выступления Молотова обычный московский школьник Лев Федотов написал в своем дневнике:
1: «Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью. Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мной войне. Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось. Я бы хотел, чтобы лучше б я оказался неправ».
11: Предчувствие начала войны витало в воздухе, но только в разговорах самых близких друг к другу людей. Ведь за подобные разговоры в Советском Союзе снимали с должностей, исключали из партии и даже сажали, как паникеров. Официально СССР и Германия были союзниками. Долгие годы считалось, что нападение Гитлера было внезапным для советской верхушки. Но контрразведка НКВД и главное разведуправление Генштаба постоянно докладывали руководству СССР о нарастании военной угрозы. С 1937 года в Европе работала группа, которую потом назовут «Красной капеллой». С начала 1940 года ценную информацию в Москву сливали жившие в Германии известная актриса Ольга Чехова и польский князь Януш Радзивилл, обладавшие связями в высших нацистских кругах. Рихард Зорге, работавший в Японии, еще зимой начал бомбардировать Москву депешами о том, что Германия готовит нападение на начало лета. Первое сообщение о потенциальной угрозе пришло в середине ноября. Перед новым 1941 годом Зорге сообщил, что вермахт формирует резервную армию из 40 дивизий. 1 марта пришло сообщение о том, что к советской границе стягиваются еще 20 дивизий. А 5 марта Зорге прислал шифровку, в которой говорилось:
2: «Получил микрофильм с телеграммы Риббентропа немецкому послу в Японии Отту с сообщением о том, что Германия начнет войну с Россией в середине июня 1941 года».
11: Позже Рамзай назвал и точную дату нападения – 22 июня. 4 апреля 1941 года в Кремль поступила шифрограмма с грифом «Особое, строго секретно». Дипломат Владимир Деканозов докладывал советскому руководству обобщенные данные о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Документ содержал сведения о мобилизации резервистов и призыве в армию граждан 1922 года рождения. Также сообщалось о переброске войск вермахта на восток и о выпуске для солдат немецко-русских разговорников. И в этом же докладе говорилось, что в советское посольство в Берлине поступает множество анонимных сообщений и телефонных звонков от местных граждан с предупреждениями об опасности, которая грозит СССР. Той же весной 41 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на основании анализа оперативной обстановки в Европе пишет письмо Сталину лично. Это предупреждение в Кремле расценивают как попытку посеять раздор в отношениях между СССР с Германией. В общем, Сталин знал. Знал, что война приближается. И сведения о том, что в Польше сосредоточены крупные силы немецких войск, вынудило его послать Гитлеру письмо. В нем Иосиф Виссарионович напрямую спросил:
24: не собирается ли Германия воевать против Советского Союза?
11: В личном и доверительном ответе Гитлера говорилось, что сосредоточение немецких войск в Польше связано с необходимостью обезопасить вермахт от налетов английской авиации на Западе, где идут боевые действия. Кроме того, нужно обезопасить Балканы от вторжения британской армии. И в конце письма Гитлер заверил Сталина в своей верности германо-советскому пакту о ненападении честью главы государства.
3: Продолжение через несколько минут.
4: Предыстория.
5: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
18: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, из информации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фонд, пропагандистский фонд, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да,

0: Публикации заявлений Министерства обороны нашей страны о возможной ответной реакции на угрозы ударить по Москве 9 мая со стороны украинских властей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что в случае их реализации удар может быть нанесен в том числе по центрам принятия решений. 4 мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване прозвучали заявления украинского руководства, которые российский МИД расценивает как угрозу безопасности празднования Дня Победы в Москве. Российские диппредставительства продолжают информировать страны аккредитации и международные организации о текущей ситуации.
1: О Ближнем Востоке.
0: Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. Глава Белого дома также выступил в овальном кабинете с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия. Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. Они согласились с этим, заявил американский лидер журналистам. При этом ранее сообщалось, что Иран отрицал получение новых предложений и настаивал на праве обогащать уран.
1: О вооружениях.
0: КАМАЗ займется разработкой бронетранспортера нового поколения. БТР должен заменить устаревшие модели. Решение принято на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин. По его словам, первые испытания машины планируются уже в этом году, а в 2027-м предприятие рассчитывает выпустить опытную партию. Кагогин также отметил, что на фоне современных угроз КАМАЗ усиливает защиту своей техники. В частности, серийные автомобили семейства «Мустанг» переводят на бронированные кабины, поскольку топливозаправщики и логистические машины все чаще становятся целями ударов ВСУ.
1: О происшествии.
0: Российский теннисист Алибек Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав. Мастер спорта госпитализирован, ему требовалась операция, однако он покинул медучреждение. Качмазов выступает в одиночном и парном разрядах на популярных теннисных турнирах «Челленджер» и «ATP».
1: О спорте.
0: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча на столичной «Лукойл-арене» завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В Москве плюс 22, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Предыстория.
2: Это специальный выпуск предыстории. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
1: Часть третья.
3: А тем временем у границ СССР немцы сосредоточили 183 дивизии и 13 бригад. Это 3,5 миллиона хорошо обученных и вооруженных по последнему слову техники человек. Плюс почти миллион солдат армий стран-союзников – Финляндии, Словакии, Венгрии, Румынии и Италии. Плюс более 40 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков, почти 5 тысяч самолетов. В общей сложности это 3/4 всей военной мощи, которой располагал Рейх на тот момент. Не заметить развертывание этих сил было невозможно. Германия подавала это как крупнейший в истории войн отвлекающий маневр, будто бы с целью отвлечения внимания от приготовлений к вторжению в Англию. Вплоть до того, что были напечатаны массовым тиражом топографические карты британских островов и немецко-английские разговорники. Считается, что Сталин не поверил ни собственной разведке, ни дипломатам, ни предупреждениям коллег. В выступлении по радио, которое произошло 3 июля 1941 года, то есть только через 11 дней после начала войны, он сказал:
4: «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения и защите русской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжается. Несмотря на героические сопротивления Красной Армии, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками? Конечно, нет.
3: Вероломность была. Неожиданность – вряд ли. Еще в мае 41-го года на западных границах СССР начинается стратегическое развертывание Красной Армии. По плану немецким войскам должно было противостоять более 3 миллионов солдат, то есть на миллион меньше. Но у нас был значительный перевес в количестве орудий, а самолетов и танков было в 2-3 раза больше. Но стратегическое развертывание этих сил должно было завершиться только к 15 июля. Так что 22 июня советские войска были застигнуты врасплох. Они не были отмобилизованы, не имели развернутых тыловых структур и лишь завершали создание органов управления. На фронте от Балтийского моря до Карпат из 77 дивизий только половина успела занять подготовленные позиции и дать отпор врагу. Так что примерно за 3 недели войны немецкие войска оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. И к 16 июля немцы взяли Смоленск. Это 370 километров от Москвы. Подводя итоги первой фазы операции «Барбаросса», начальник германского генштаба Франц Гальдер писал в своем дневнике:
5: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территорий и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы забрать у противника его промышленные районы и не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые людские ресурсы, создать новые вооруженные силы. Как только война на Востоке перейдет из фазы разгрома вооруженных сил противника в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи войны против Англии».
3: В тот момент не только в Берлине, но даже в Лондоне и Вашингтоне считали, что Советскому Союзу осталось от силы 3-4 месяца. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Но никогда не узнаем, как развивались бы события, если бы Красная Армия успела закончить развертывание на западной границе.

0: Предыстория. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллионов километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? «Артемида-1» дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали: космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в два раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2»? В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было четверо людей. Трое американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 2027 станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
0: Просто космос.
2: Слухи реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии.

0: весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Под Самарой замолчал тот самый радиоцентр, откуда 9 мая 1945 года на полмира транслировали сообщение о падении Рейха. Как строили секретный бункер с мощнейшим передатчиком и что сейчас на месте центра?
4: Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
3: На огромном пустыре заросли бурьяны и остатки служебных строений. 200-метровых вышек, передающих сигналы на полмира, здесь нет уже 10 лет. Когда в 2010 году сносили вышки и вывозили оборудование, прозвучала идея создать музей радиотехники. Однако дальше обсуждения дело не пошло. А теперь уже ничего не восстановить, рассказал бывший директор радиовещательной станции имени Попова Александр Максимов. А ведь когда-то этот объект спутал карты Гитлера.

Одного оружия было недостаточно для победы. Людей нужно было мобилизовать, поднять, морально поддерживать. Эта великая задача и ложилась на плечи работников радио. Построить самую мощную радиостанцию в мире правительство СССР решило еще до начала войны, в 1939-1940 годах. Место было выбрано под Курском. Лучшим заводом двух столиц заказали оборудование для станции мощностью 1200 киловатт. Но война смешала все планы. Сотрудница Центрального государственного архива Самарской области Людмила Антонова рассказала нам, что город выбирали в глубоком тылу, с хорошей транспортной развязкой, с водными путями сообщения. К тому же в годы войны к нам были эвакуированы многие крупные заводы Союза. В те годы в Куйбышеве в условиях жесточайшей секретности возводили укрытие для первых лиц Союза. В центре города строили объект номер один – бункер Сталина, а чуть южнее – бункер Берия. Сверхмощная подземная радиостанция была названа объектом номер 15. Гриф «Совершенно секретно» с документов сняли только спустя десятки лет, рассказывают в архиве, демонстрируя кипу пожелтевших бумаг и чертежей. Содержание документов впечатляет. В июле 41 года колхозники Новосемейкинского сельсовета на собрании единогласно соглашаются отдать 105 гектаров земли под строительство станции. Через несколько дней начались работы. Сроки для огромного объема работ немыслимые. 2,5 месяца. Естественно, за такой срок стройку завершить не смогли. Основной объем строительных работ удалось завершить только за 9 месяцев. Проектировали, строили,

0: и монтировали оборудование практически одновременно. 6000 заключенных без имен Лага вырыли огромный подземный котлован глубиной больше 20 метров. Возвели бункер, который мог выдержать даже прямое попадание авиабомбы. А в планах еще были 4 антенны, 205 метров высотой каждая, и еще 4 средневолновые антенны по 150 метров. Также строился отдельный от Новосемейкино поселок для радистов. Техники у строителей практически никакой. Лопаты да один паровой экскаватор. Основная работа пришлась на суровую зиму 41-42 годов. Мороз доходил до минус 46 градусов. Полуголодные рабочие обмораживали руки и лица. Плохо обстояло дело с подачей горячей воды и топлива. Но отступать было некуда. Работали на пределе. Над созданием центра в добровольно-принудительном порядке работали лучшие технические умы Союза. Управление особого строительства НКВД СССР привлекло Сергея Надененко, Григория Айзенберга и многих других выдающихся специалистов. Научным руководителем проекта был Зиновий Модель. Производством руководил профессор Александр Минц. А утверждал акты государственной комиссии сам Берия. Первая очередь радиостанции начала работать уже 17 ноября 1942 года. К августу 1943 сверхмощный передатчик вещал на территорию всего Советского Союза и всей Европы. Это была первая победа Союза. Победа в эфире.
1: Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва! Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.
0: Александр Максимов уточняет, что наша радиостанция спутала много карт у Гитлера. Естественно, у него было желание ее уничтожить. По рассказам и документам он пытался это сделать, но мы оказались недосягаемы. На всякий случай у нас зенитки здесь стояли. Куйбышевский радиоцентр покрывал вещанием всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток, а в ночное время его очень хорошо слышали и в Америке. Документы свидетельствуют, что частоты выбирали специально близкие к немецким, чтобы в Германии и других странах можно было слышать советскую пропаганду. Однако не только ради пропаганды вещала станция. Из Куйбышева передавали информацию для агентов Союза в тылу у противника, пересылали коды и команды на подрывы фугасов, оставленных в захваченных фашистами городах. Голос Левитана разлетался на полмира, сообщая главные новости с фронта. Правда, сам Юрий Левитан в Куйбышев не приезжал. Сигнал передавали из столицы по специальному каналу. А на случай разрыва в радиоцентре всегда были готовы к работе автономные студии с дикторами и переводчиками. Через месяц работы станции возникла необходимость в собственной грамотеке. Куйбышевское отделение ВРК не в состоянии обеспечить подачу необходимых программ на объект номер 15. Передачи или не даются из-за отсутствия свободной аппаратуры, или сопровождаются большими накладками одной программы на другую из-за плохого монтажа и некачественных усилителей. Также совершенно неудовлетворительно по своему составу и имеющаяся грамотека. Достаточно сказать, что к удивлению европейских слушателей, в течение месяца через уникальную по своим достоинствам радиостанцию ежедневно передавались пластинки с имитацией пения петухов и запетых куплетов Утесова. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
2: «Все хорошо, как никогда, чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда».
0: Необходимо срочно передать в Куйбышев полноценные художественные программы тонфильмов и грамзаписей, писал директор объекта номер 15 Копытин 15 января 1943 года. Так, в здании радиокомитета на улице Красноармейской попали уникальные пластинки, которые хранились там вплоть до 1970-х годов. Задачи, которые ставило правительство в годы войны перед радиоцентром, были выполнены. Но для работы на полную мощность объект был принят в эксплуатацию только в 1945 году, уже после войны. Ей было присвоено имя Попова и поставили новую задачу – глушить иностранные радиопередачи. Станция проработала больше 60 лет. А потом на смену довоенному оборудованию пришли новые цифровые технологии. Огромные помещения стали ненужными. Последний эфир состоялся 9 мая 2005 года. После станция замолчала навсегда. Часть оборудования вывезли, часть оставили в подземелье. От сырости оно быстро превратилось в металлолом. 200-метровые вышки грозили рухнуть. Тогда, в мае 2010 года, взрывники снесли антенны. Объект номер 15 исчез с карты страны, о которой когда-то вещал на полмира. Гигант, сообщивший миру о Великой Победе, остался лишь в документах и фотографиях. Техническая зона центра размещалась на площади 105 гектаров. Техническое здание представляло собой подземный прямоугольный бункер длиной 60 и шириной 50 метров, имевший два этажа. Нижняя подошва технического здания находилась на глубине 22 метра. Бункер был выполнен из монолитного железобетона, толщина стен 1 метр. Над перекрытием здания сверху насыпан полутораметровый слой песка. Еще выше уложена монолитная железобетонная шляпа толщиной 2,5 метра, закрывающая здание и выступающая за его края на 5-6 метров. Сквозь ее толщу проходят железобетонные вентиляционные шахты. Бункер был рассчитан на прямое попадание 500-килограммовой авиабомбы, которая являлась самой мощной в период Второй мировой войны. А теперь на этом месте руины. Грустное зрелище.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
6: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О важном.
7: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций с призывом принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Это связано с предупреждением Министерства обороны нашей страны, касающегося недавнего заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном ударе по Москве 9 мая, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз ошибается, если считает, что такие публичные угрозы можно игнорировать. МИД России настоятельно призывает зарубежные страны заранее обеспечить эвакуацию своих дипломатов из столицы Украины. В ведомстве подчеркнули, что в случае реализации преступных замыслов украинских властей во время празднования Дня Победы удары могут быть нанесены в том числе по центрам принятия решений. Кроме того, российский МИД направил во все зарубежные дипмиссии обращение с призывом ответственно отнестись к заявлениям Минобороны и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара.
3: О судебных делах.
7: Николя Саркозия получил условно-досрочное освобождение по делу о тратах на избирательную кампанию в 2012 году. Экс-президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен

0: за милых дам.
1: Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Все эту песню прекрасно знают, прекрасно помнят. Теперь давайте, друзья, обсуждать эту историю этого самого главы городка Колтуши под Питером, Эдуарда Черко. 20 женщин и 33 ребенка. Он, кстати говоря, детей-то начал делать после 40 лет, представьте. С тех пор остановиться не может. Вот такая скорострельность у него. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Это гарем, вы такое не приветствуете. Или, ну, хочется мужику, главное, он этих детей и этих женщин обеспечивает. Соответственно, какие к нему могут быть вопросы? Ну и к дамам вопрос отдельный, вы бы на такое пошли. Ну, при определенных обстоятельствах, не очень благоприятных, тем не менее, давайте порассуждаем вместе. Правда, очень интересно ваше мнение. Первый звонок от Юрия из Саратова, пожалуйста. Юрий, говорите.
2: Здравствуйте, Иван, вся страна. Ну, что сказать по этому поводу? Молодец мужик, в принципе, имеет это, возможности, имеет их желание. Здесь все совпало. Но и главное, он обеспечивает, вот, конечно. Так что здесь все. Если, конечно, такое у нас возможно будет, законом не будет преследоваться, то, в принципе, почему нет? Возможно, все.
1: Спасибо. Это... Спасибо большое. Чинарем, короче. Далее. Одно мгновение. Алексей из Иркутска. Теперь вы, пожалуйста.
3: Ну, если говорить непосредственно про этого товарища Черкова, то, конечно, ему респект и уважуха. Ну, а если говорить в целом, то на самом деле это же беда. Это же показывает, что наше общество больно. Вот. И это же, ну, на мой взгляд, нездоровая ситуация, когда мама приходит и сдает свою дочь в аренду.
1: Да нет, ну не в аренду, а знакомит. Знакомит. Чего вы сразу-то
3: ну,
1: в аренду? Знакомит.
3: Ну, это, ну, Иван, это же все равно на самом деле аморально. Я говорю, конкретно к Черкову вопросов у меня нет. Он молодец, у него
1: а
3: есть...
1: А к девушкам силы, есть? Мужику нет. Вопросов нет, а к девушкам
3: нет.
1: Есть, да?
3: Нет, и нет, и к девушкам нету. Я считаю, что на самом деле в целом общество больно. Мы же возвращаемся к традиционным ценностям, к истокам. Ну вот скоро у нас будут бояре, скоро будут холопы, крепостные, которых можно будет продавать и покупать. Мы вот туда потихоньку, мне кажется, идем, к сожалению, к моему великому. Вот и все. И общество в целом, на мой взгляд, деградирует. Если честно, в этом явлении ничего хорошего нет. Он молодец, что он может, но и он как раз там, я же слушал вчера хорошо ваш репортаж, там товарищ Варсобин и говорил о том, что он там к истокам, там князья раньше тоже имели кучу жен до того, как крестились. Ну и где? И каждое княжество друг с дружкой воевало, убивали своих братьев, отцов, чтобы завладеть другим княжеством. Ну давайте к этому возвращаться. Это наши традиционные ценности и истоки. Мы этого хотим или чего мы хотим, я понять не могу на самом деле.
1: Ну, спросим как-нибудь у президента на прямой линии. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас.
4: Так, поддержу предыдущего выступающего в плане это Черкову почет и уважуха. И вообще, в принципе, он говорит, что не Черков, а предыдущий выступающий к истокам. А было на Руси, что несколько жен. И это, в принципе, правильно, если мужик может содержать. Не если, а он обязан. То есть одну жену, значит, одно. Может содержать пять, пусть пять, ну, пять содержит. Это, во-первых, для выживаемости рода человеческого очень важно. То есть мужик один может. Вообще, вот женщины в год по ребенку может, так сказать, для племени производить. А мужик-то может каждый день ребенку производить. Вот. И это очень

0: так сказать, для населения и прочее. В общем, если может, то должен. Даже не то, что...
1: Прямо должен, вы считаете, да? И мы должны. Да, было бы денег побольше, и мы должны с вами тоже.
0: Да, так работать надо. Вот. Да.
1: Действительно.
0: Добывать,
1: Работать мы не привыкли, это правда. Да, спасибо большое, спасибо. Роман из Нижнего Новгорода, теперь вы, пожалуйста. Роман, говорите.
2: Да, Роман. Здравствуйте.
1: Да.
2: У меня только один вопрос по поводу товарища Чирко. Для того, чтобы содержать такую толпу детей и жен, откуда дровишки? Золотой запас нужен.
1: Ну, есть деньги, богатый человек, есть деньги. Тут давайте ковыряться не будем. Есть деньги, есть. Поверьте, давно бы уже тряхнули.
2: Ну, возможно.
1: Если вас только это интересует, то как бы давайте этот момент мимо пройдем, потому что мы же не следствие с вами в самом деле. И следующий, кто у нас на очереди? Сергей из Горноябрьск. Пожалуйста, Сергей.
3: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Ну, я считаю, что, как бы, исходя из имеющейся информации, как бы, читаю много. Сам бы я, конечно, может, не хотел, как этот Черков, но это нормальная, считаю, ситуация. Потому что, ну, большую часть времени и на Руси, и не только, так и жили. И это никак не называлось ни полигамией, ничего. Это обычный образ жизни. И в основном это было не так, что мужчина может, и он вот делает. Женщины шли к тому, кто может. Потому что от каких-то дураков рожать того, кто раньше очень тонко к этому относились, к потомству, и рожать от кого-нибудь, конечно, никто не хотел. И, ну, как мое впечатление сложилось, что так было большую часть времени в истории. Ну, дохристианской, я так понял, все-таки. Христианство потом это все потихонечку убрало. И это действительно в этом... прячется очень большая возможность действительно правильную демографию возродить в мире.
1: То есть вы за такой подход, да? Давайте все, значит, будем побольше...
3: Нет, хоть... все не получится.
1: Все не получится.
3: Все не получится.
1: Ладно.
3: Только те,
1: у кого есть деньги.
3: А женщины это чувствуют. Они знают, что вот этот мужчина, это мужчина.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
6: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко, не то что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Обсуждаем историю Эдуарда Черко, главы города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Это норма или не очень? И вообще, как вы относитесь к этой истории? Многоженство, я напоминаю, у нас не то чтобы приветствуется, но и многодетство, соответственно, от многоженства вроде бы тоже. 8 800 200 ровно 9702. Надежда из Саратова, здравствуйте. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Здрасте. Ну, насчет того, что норма или нет, ну, конечно, это не норма, если формально подходить к вопросу, потому что... Ну, норма – это общепринятое что-то. В данном случае это некоторое отклонение. Как я отношусь к данной ситуации? Ну, вообще, к любой ситуации я отношусь положительно, если это не вредит другим людям. Ну, живут люди, им хорошо. Хорошо этому Черкову. Хорошо женщинам, ну, наверное, хорошо матерям, если у них есть собственная мотивация так поступать. Но у меня вопрос, ну, наверное, чисто женский. Ну, может быть, мужчина со мной как-то меня поддержит. В данный момент вот эта ситуация никому не доставляет проблем. Все счастливы, у всех все нормально. Но если посмотреть в будущее, 22 ребенка, в какой атмосфере они воспитываются?
1: 33. Какие... 33. Вы у него детей 33, не отбираете. 33, да? Да, 33. Детей не отбираете.
8: Да, да, да.
1: Жен 20. Ну, жен женщин. И 33 ребенка. Вот так.
8: Ну, жен, можно сказать, наверное, гражданским браком. Жен, если там нормально.
1: Да, да. У него есть одна официальная. С которой, насколько я понял, я вот только что у Володи уточнил, он в редакции точно уточнил, есть одна официальная жена, они, насколько я понял, вместе не живут, он живет с какой-то другой женщиной и периодически ездит, собственно, по остальным, ну, вы поняли, пожалуйста.
8: Ну, понятно, если он не просто ездит по остальным, а обеспечивает их, как было
1: обеспечивает,
8: сказано, ну, соответственно, наверное, да, совместное хозяйство, наверное, можно как-то это протянуть к гражданскому браку. Но я хочу сказать про другое. Как это отражается на воспитании детей, на их мировоззрение? Потому что если сейчас у всех все нормально, то 33 ребенка, они же потом экстраполируют свое мироощущение, воспитанные вот в этой среде, дальше это будет в геометрической прогрессии распространяться. То есть вот если... Мне просто интересно, какие ценности... Ну, может, ценности это громко сказано. Какой взгляд на жизнь у этих детей?
1: Ну, вот, осталось взять интервью у всех 33-х. И тогда поймем.
8: Вот здесь вот я вижу какой-то, вот здесь какой-то нездоровый момент я вижу. Ну, время покажет.
1: Спасибо вам большое. Да, нездоровых моментов там хватает, действительно. Далее, Татьяна из Перми. Здравствуйте, Татьяна.
9: Здравствуйте.
1: Здрасте, говорите, пожалуйста.
9: Я только что хотела высказать все, что, почти что, все, что эта женщина сказала. Потому что... Ну, даже обеспечивает что-то еще. Но ведь есть дедушки, бабушки, есть воспитание, есть доброта. Есть там даже, в принципе, религия, воспитание в семье. Я думаю, что это все теряется. Ребенок, даже если он будет полностью обеспечен, он не видит этой семьи. И я вот против того, что...
1: Они там устроили, в этих Колтушах. Да, спасибо, спасибо, мысль ясна. Далее. Ренат из Самары. Здравствуйте, Ренат, пожалуйста, говорите.
10: Здравствуйте. Я целиком и полностью одобряю этого человека. Насчет обеспечения семьи, он мог на Кипре на Кипре с денежками, а нехай все здесь остаются, согласны?
1: Ну, вроде бы да.
10: Много денег надо, чтобы содержать этих... Правильно же?
1: Конечно, конечно. Вот.
10: Что воспитывают? У нас поганый интернет всех страну воспитывает. Очень хорошо воспитывает поганый интернет. Это продолжение вчерашней темы.
1: Не волнуйтесь, с интернетом мы разберемся скоро совсем, окончательно. Он хорошо, перестанет всем вредить уже, наконец-то. Спасибо, мысль ваша понятна, спасибо. Далее, Светлана из Саратова, прошу вас, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
11: Я смотрела в интернете этого мужчину, очень красивый мужчина, сильный мужчина, хороший мужчина.
1: Он боксер в прошлом,
11: Да, нет, ну да. Ну, знаете, как старый кобельный производитель. Я бы на его месте вот сделала бы такие условия для молодых мужчин, чтобы они хорошо зарабатывали денежки на его... У него же там какие-то эти самые предприятия, там все. И мужики молодые должны рожать детей. Семья должна быть нормальная, а не вот это вот 33 ребенка. Мне это очень не нравится. Каждая женщина хочет своего родненького мужика, чтобы вечером там, хотя пусть он даже где-то далеко работает, но когда-то он приехал там из командировки, он обнял свою жену, а на 30-20 жен, ну, не хватит каждую приласкать, пожалеть. Даже если где-то поругать там муж с женой, все равно это семья, ничего страшного, все это... А это как-то некрасиво, Иван, мне кажется, это очень нехорошо. Нужно мужикам молодым давать зарплаты, пусть мужики молодые рожают деток, и все, а это все.
1: Спасибо. Далее... Татьяна из Челябинска. Теперь вы, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Здрасте.
12: Ну, что хочу сказать. Все это аморально. Это все неправильно. Мужик тешит свое эго. Ну, просто там красивый он какой, я посмотрела. Это не повод разводить гарем. Мы, слава богу, не мусульмане. Хотя мы на них обижаемся. Но давайте сейчас паранджу наденем, шаровары. Перемем у них все наилучшее. Ну, а женщины, которые к нему идут... Лодыри, тунеядки, которым неохота работать, которым охота пристроиться хоть к кому, лишь бы не работать. Я бы, короче, всех заключила в психушку.
1: Ну, понятно. Отлично. Спасибо большое. Далее. Альфат, Верхняя Пышма. Альфат, здравствуйте, пожалуйста.
13: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда». Здравствуй, страна.
1: Здравствуйте.
13: Вот мое мнение.
1: Пожалуйста.
13: Это настоящий мужчина, настоящий. Он трудяга. Сильный и, я думаю, что образованный, это мое предположение, раз он может содержать 20 жен и 33 ребенка, и женщины одинокие вот к нему идут, я их одобряю, они будут рожать от настоящего здорового мужчины, нежели рожают от зэков, от алкашей, от наркоманов. Вот мое мнение, все.
1: Спасибо, спасибо большое, далее. Валентина из города Краснодар, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Ваня.
1: Здрасте.
14: Все звонящие правы, все звонящие. Но у меня единственный вопрос. А этот человек, Черков, он уверен, что это его дети?
1: Уверен, конечно. Нет, давайте исходить из того, что это его дети все-таки.
14: Ну, а вдруг она, женщина, обманула его?
1: Ну, может, одна какая-нибудь обманула. Что ж теперь делать? Все равно...
14: Если мама привела познакомить, может быть, девочка подзалетела, вот она и скажет, давай я тебя поведу и решим этот вопрос.
1: Ну, спасибо за подсказку, теперь он проверит, перестанет содержать, значит. Вот, подсказывают, помогли, так помогли. Далее, Василий из Екатеринбурга, здрасте.
15: Хорошая тема. Так а что тут просто, как сказать, такая ситуация, чувак с баблом, находит девушку, предлагает содержание ее, и все, и хлопает, как говорится, все делает. И таких по России найти, я думаю, что, ну, можно не одну тысячу. Были бы у меня бабки, я бы так же, грубо говоря, делал, если бы я не
1: жена слушает эфир?
15: Нет, так он же с ней не живет со своей женой официально. А вот он и ездит, парень, развлекается, а после 40 там такое с организмом творится. Там можно каждый день по несколько раз производить. Так что тут нормально, это его потребность мужская. Просто деньги есть. Не было бы денег, я не знаю, он бы ничем этим не занимался, никто бы с ним не повелся. Так что тут просто ситуация.
1: Спасибо. Все деньги проклятые людей развращают. Далее. Владислав из Ставрополя. Ставрополя, господи.
16: Ну, да. Смотрите, ситуация вполне нормальная. Вполне нормальная. Для того, чтобы наша страна начала размножаться.
1: Ну что, все просто теперь так не... будем делать? Давайте.
16: Я вообще-то не против.
1: Ну, хорошо.
16: Я вообще не против. Вот только что сидела рядом жена, мы с ней этот вопрос обсуждали. Она категорически против. Она мне говорит, все, двое детей, до этого достаточно. Но что происходит далее? Что происходит далее? Нам в России с такой территории нужно больше людей при любых обстоятельствах. Тут либо размножаемся мы, либо придет кто-то другой и будет размножаться за нас. Вот и все.
1: Хорошо, а про жену-то уточните. Она не против, если вы, ну, с учетом наличия дополнительного дохода?
16: Она категорически против. Она категорически против, а я категорически за.
1: А, ну, ясно. Ну, будет о чем поговорить вечером. Спасибо, спасибо, друзья. Итак, я напоминаю тему для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем главу одного городка под Питером, у которого 20 жен и 33 ребенка. Жены неофициальные, ну, женщины, которые живут в домах, квартирах, которые он им купил, для того, чтобы у них было где воспитывать детей от него. Эдуард Черко зовут этого человека, он глава города Колтуши под Питером. Вот такая вот история. Ему там около 60 лет, первого ребенка он зачал ориентировочно где-то там плюс-минус в 40 лет, и с тех пор не может остановиться. Как вам эта история? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. С удовольствием послушаем ваше мнение. Сейчас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы, а после этого мы вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
17: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций. В документе ведомство призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что предупреждение российского Минобороны связано с угрозами украинских властей ударить по Москве. Она отметила, что Евросоюз ошибается, если думают, что эти заявления можно игнорировать. МИД России призвал зарубежные страны заранее эвакуировать своих дипломатов из Киева и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара, если украинские власти реализуют преступные замыслы во время празднования Дня Победы.
4: Об Иране.
17: Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние сутки. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. В овальном кабинете он также выступил с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия. «Иран не может обладать ядерным оружием и не будет. Они согласились с этим», заявил глава Белого дома журналистам. При этом ранее сообщалось, что Иран отрицал получение новых предложений и настаивал на праве обогащать уран.
4: Об образовании.
17: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении, напомнил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов страны.
4: Обо всем.
17: Сотрудница службы поддержки американского банка положила трубку во время разговора с Папой Римским, который хотел обновить свои контактные данные. По информации «Нью-Йорк Таймс», понтифик представился, ответил на все вопросы, но этого оказалось мало. Ему сказали, что в банк нужно прийти лично. Он ответил, что не может этого сделать. «Изменит ли ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – спросил понтифик. Ответа не последовало, трубку бросили.
4: О валютах.
17: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
4: О погоде.
17: В Москве плюс 19, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Разбираем в чем-то спорную, в чем-то скандальную, в чем-то пикантную историю Эдуарда Черко. Это глава города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен, женщин и 33 ребенка. И он, по-моему, не собирается останавливаться. В общем, вам на суд, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья, Орловская область. Здравствуйте, пожалуйста.
18: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Говорите.
18: Слышно?
1: Да, слышно.
18: Вы знаете, я сначала, конечно, была против. Абсолютно. Ну, как любая женщина, это... индивидуально.
1: Ну, какая жена? Любая женщина? Вон, 20, видите, 20 совсем не против даже.
18: Можно я договорю?
1: Да, пожалуйста.
18: Да, ну, это мое мнение. Вот, как любая женщина, я как среднестатистическая женщина, скажем так. Я была против, безусловно. Но потом я подумала. Вот у меня в семье история. Значит, вот сестра моя родная, у нее муж, то есть 65 лет, она узнала, что у него есть сын, вторая семья. То есть там хотя бы все честно, а здесь под старость лет вообще не честно.
1: Ну, так.
18: Там хотя бы, да, хотя бы честно. То есть, вы знаете, я считаю, что, конечно, для нашей православной... Я сама православный человек, для меня это немножко... Но если это устраивает этих женщин, это только индивидуальное вот какое-то... Ну вот, если это их устраивает, если они смогут обеспечить детям, абсолютно объяснить им, что это, в принципе, это не норма, но может так случиться.
1: Ну, хорошо.
18: Наверное, так это подойдет. Вот. Потому что в жизни все бывает. Все в жизни бывает, как говорил Гафт из 12. Все бывает.
1: Спасибо. Вот. Благодарю вас. Спасибо. Далее. Надежда из Удмуртии. Далее, пожалуйста.
19: Здравствуйте.
1: Да, говорите, прошу вас.
19: Я поддерживаю Черкова. Вот до меня до этого выступала женщина, аморально говорила. Аморально жить с алкашом, рожать от него и терпеть. Просто у нас закона нет такого. Это вот этого Черкова бы под закон как-то подвести. И мужик бы жил, и нормально, если...
1: Так он и жил, закон никак не мешает ему, видите, вернее, его отсутствие.
19: Да, Если на Востоке имеют столько жен, но там все законно, почему бы и нет? Я считаю, просто у нас, да, раз мы непривычно к этому, поэтому мы так и рассуждаем.
1: Да вот. Как так? А большинство, так... в общем, поддерживают этого мужика, судя по текущей минуте.
19: Я поддерживаю.
1: Спасибо.
19: Чем рожать от алкаша,
1: ну, ясно. Лучше вот... Лучше от Черко. Ой. Да, только, друзья, он Черко. Многие говорят Черков, он Черко. На всякий случай. Далее. Дмитрий из Саратова. Теперь вы, пожалуйста.
20: Ну, я категорически против. И вообще, как бы в шоке немножечко над звонящими мужиками. Не думал, что столько будет звонков и положительных отзывов от мужчин, что так, так и надо. То ли белая зависть у них, то ли что. Ну, надо, во-первых, все равно, как бы, почему говорить, там, тряхнуть, наверное, значит, не за что, значит, есть. И тут надо подумать, если он глава целого города или там поселка, что это, то почему же ты не обеспечишь, наоборот, для молодых семей все условия, чтобы они приезжали, создавали свои семьи, работали там и так далее.
1: А вот откуда домики, вы знаете, которые... какие там условия? Давайте так, я вот понятия не имею, какие условия на производствах в городе Колтуши. Понятия
20: ну,
1: не имею.
20: Ну, тоже не знаю, да. А то такое чувство, как бы получается, что зачем другим сам под 40 лет, извините, займусь демографией. Ну, это немножечко как-то за разум, наверное.
1: Ну, так нет, вот подождите, же... сформулируйте. А вот, собственно, вот есть вы, а вам какое дело? Того, чем он занимается? Вот на этот вопрос ответьте.
20: Ну, у нас президент со всех телевидений, что мы должны там поднимать семья, главная семья, наши устои, ценности. А здесь это не семья, воспитание детей непонятно какое будет. Опять же, вот эти дамы, которые к нему идут, это значит, ну, правильно говорит, аморально, первое, значит, тунеядство, то есть работать не хочется, жить за чей-то счет, как они будут воспитывать своих детей, да так же будут воспитывать детей своих. И кто вырастет из этих деток в последующем, тоже непонятно, тут куча вопросов. Но это точно против православия, как минимум. Нравственные наши все ценности тоже, по сути, нарушаются. И после этого говорить «молодец, мужик», ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
20: Вот такое мнение.
1: Принимается. Далее. Павел из города Радужный, пожалуйста.
21: Мысль-то вот была, которая, надо сказать, вот про амораль. Все говорят, что аморально. А что у нас вот морально, что получается по нашим в обществе? Мужик встретил женщину, еще одну, полюбил. Бросает первую семью, уходит в другой семье. Мне кажется, это более морально, чем, значит, он это... Извиняюсь, запыхался, поднимался по лестнице на работу. Вот, чем, значит, он вот здесь, вот, как и говорили некоторые женщины, все по-честному. Проходит, ну, респект, кстати, уважение, в первую очередь, его первой настоящей жене, которая разрешила все это дело. Ну...
1: Ну, мы не знаем, понимаете. Разрешила, нет, он с ней не живет, насколько
21: ну,
1: я помню.
21: Ну, может быть, поставил, ну, может быть, поставил вопрос ребром. Вот, ну и ладно, потому что, допустим, моя жена мне этого не разрешает. Вопрос
1: поднимался. А вы спрашивали?
21: Ну, спрашивал, конечно, раз говорю, что не разрешает. Вот. Было это несколько, ну, мне сейчас там за 50 довольно далеко, а там вот 40 лет, когда вот, ну, то есть такое вот в жизни случалось, против. Вот. Ну,
1: она против, чтобы вы на две семьи жили? Уточните, пожалуйста.
21: Ну да, чтобы на три семьи.
1: А, даже на три, вот. Ясно.
21: Да.
1: Прекрасно.
21: Вот. Ну, без разницы, то есть один я должен быть вот здесь, и все. Вот это наши традиционные ценности.
1: А вы против,
21: вот.
1: Да?
21: А друзья у меня, кстати, и братья многие, вот, то есть получается, что уже вот, ну, к этому возрасту, там, у кого вторая жена, у кого третья жена, говорю, а что же, ну, что здесь такого, ну, не что здесь такого говорю, а что здесь морального, то есть получается, что жена первая добилась, ну, что живет без мужика, ну, хорошо, если другого там нашла. А получается, что, ну... Не выдержал, тут дети, вот у меня друг лучший, там у него от первой жены уже там, ну, внуки есть, ну, а в принципе все равно же, вот у них еще хорошо повезло, они общаются хотя бы между собой, то есть он и с первыми дочерьми общается, то есть, ну, от второй жены там сын, они между собой, ну, дети не общаются, к сожалению, вот. А он, ну, там, ну, знает, что есть жена, или, допустим, брат поехал на свадьбу к дочери, от первой жены поехала, и первая жена, и вторая жена.
1: Короче, извините, вот... пожалуйста, я просто запутался уже в женах. Мысль ваша понятна. Спасибо. Да, интересное мнение. Слушай, чего добилась женщина? Без мужика осталась, потому что он ушел к другой. А так бы, если бы разрешила уйти как бы официально и жить на две семьи, так бы вроде как осталась бы с мужиком. Логично, логично. Так, кто там у нас? Мария из города Ставрополь, пожалуйста.
0: Слушаю передачу, и меняются мысли, эмоции. Первая мысль. Фу-фу-фу. Конечно, мне это претит, я не согласилась бы. Вторая мысль. Какая мне разница, если их устраивает, пусть живут. Третья мысль. Это какое-то окно Авертона. Сейчас вроде бы это, да, их желание, а потом это закон, и никто у молодых желания не будет спрашивать. То, что это молодые, они какие-то неустроенные в жизни, которые просто хотят родить, типа как для себя, говорят. Но если их мамы приводят, значит, это явно молодые девчонки.
1: Ну, мы не знаем, да, вот возраст его.
0: Ну, мама не приведет 40-летнюю.
1: Кто его знает? Кто его знает? Может быть, действительно засиделась девчонка.
0: Одноклассница Черко, да, чисто так. Ой, у меня тут дочка есть.
1: Ну, почему нет? Вот это, кстати, осталось, собственно, вне репортажа, поэтому не могу вам ничего сказать. Кого там приводят, сколько им лет.
0: Вообще считаю, что это какое-то окно Авертона, и не есть хорошо.
1: Все-таки плохо. Ладно, хорошо, далее. Валентина из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, Валентина.
2: Здрасте, Иван.
1: Здрасте.
2: Я сейчас, как я помню, скажу вам, что вы тоже должны родить еще детей.
1: Что я должен? Кому должен? Сколько
2: тоже
1: должен?
2: Тоже родить детей. Детей должен родить.
1: У меня есть.
2: Ну, я есть, конечно.
1: Так. Да. Ну, нужно еще 19 или что? Я не понял.
2: Да, да.
1: А, еще 19. Быть. Я понял. Хорошо. Надо подумать над этим. Спасибо. Да. Но вот в отличие от этого мужика, я уж не знаю, воспримет это кто-то как зависть или нет, мою этому мужчине по фамилии Черко, но у меня точно не хватит денег на 20 детей. Это вот однозначно. Я даже стесняюсь, на самом деле, здесь в эфире делиться, насколько их хватит. Так, чтобы, ну, выглядеть покруче, извините, пожалуйста. Лучше иногда промолчать, сойти за умного. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими мыслями, соображениями на этот счет. Вот по поводу истории главы города Колтуши под Питером. 20 женщин, 33 ребенка. Вот так на тебе. Перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
23: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед!

0: 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Итак, город Колтуши под Питером. Эдуард Черко, глава этого самого небольшого городка, по-моему, там 14 тысяч жителей. Известен этот мужик тем, что у него 20 жен и 33 ребенка, ну, жен неофициальных, разумеется, гражданские браки так называемые, и еще раз 33 ребенка. Начал в 40, ему сейчас 60, все никак остановиться не может. Вот так вот вошел во вкус. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вам эта история? Дмитрий из Перми, пожалуйста.
3: Я категорически против. На мой взгляд, это не является никакой там традиционной чертой там для русского народа, скажем так. Может, когда-то еще в там дохристианские времена, пожалуйста, но это было черт знает когда. Меня что здесь волнует? Во-первых, я вот многодетный отец, у меня трое, скажем, сыновей. Вот я чувствую, что не успеваю даже, может быть, каждому должное внимание именно, личное уделить в процессе воспитания. То есть кому-то там чуть больше там достается где-то, чувствуется вот это, может быть, где-то неравномерность, в зависимости от возраста, скажем так. Кого-то где-то больше развозишь, там, кому-то по учебе, там, маленький, больше с мамой, вот. То есть вопрос как-то все здесь про деньги, как-то все говорят. Мне кажется, именно вот внимание личное важно в первую очередь. Вот. Затем традиционная семья все-таки для русских, я думаю, это моногамия, потому что двое людей, отсутствие какой-то ревности. Вот. И если, скажем так, одну женщину разлюбил, грубо говоря, нужно тогда уходить к другой, но при этом, если у тебя от первого брака дети есть, надо продолжать их поддерживать, вот. Но, скажем так, делать это нормой, распространять на всю страну, делать как пример, я бы не стал.
2: Отлично. Хорошо. Далее. Вячеслав из Ростова-на-Дону. Пожалуйста.
4: Здрасте. Полностью согласен с предыдущим оратором. Считаю, что человек, вот этот Черко, я сам многодетный отец тоже, трое пацанов и дочка. Вот. И считаю его, по крайней мере, аморальным и безответственным. Что он даст своим детям? Ему 60.
2: Жизнь. Он им дал жизнь. Тоже важный момент.
4: Жизнь, да? Так себе, знаете, как-то безответственно это все. Потому что он даже, наверное, по именам, если их выстроить в ряд, он их не...
2: Он знает всех по именам. Всех знает по именам. Всех. Это важно. Это обозначено.
4: Смотрите, Маешка, например, да, она родилась, где было 17 детей, да, в 17-м году, в революцию, и все были от одного отца, от одной матери. Это какое-то, извращение, дети будут между собой общаться, раздали жизнь, и получается, что у них разные мамы, один папа какой-то, непонятный, который сделал столько детей. Не знаю. И меня поражает еще, хочу высказаться. Почему-то женщины слушал, у меня волосы шевелились на голове. Почему-то все женщины. А почему? Своей дочери пожелаете такого отца ребенка? Я думаю, нет. Ни один отец не пожелает отца такого своему ребенку. Это какое-то извращение. И я считаю, надо властям обратиться на это, пример подают. Ведь сейчас мы обсуждаем.

0: на федеральном радио, это какой-то кошмар. Не знаю.
1: Считаете, не надо обсуждать, да? Считаете, не надо обсуждать.
0: Да, еще один вот такой чувак, знаете, да, там тоже там, его куча жен, молодой такой, с бородой там.
1: Но не успеем уже послушать. Давайте других, с другим пообщаемся. Спасибо. Валентина из Москвы, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Я категорически отрицательно отношусь к этому. Это натуральный блуд. Блуд. Должна быть одна женщина и муж. Ну, то есть мужчины с женщиной должны жить. Я из многодетной семьи. Папа, мама прожили вместе 45 лет, вырастили 5 детей, и мы видели нежные, ласковые, хорошие отношения друг к другу. И мы выросли в любви, и все поженились по одному разу. И прожили все в браке, жили по 50 лет и дальше, больше. Представляете? Я дальше. У женщин у всех разная микрофлора в женском органе. И он вот это все разносит. Все всех заражает, Бог знает чем. Это я вот как медицинский работник, акушерка с многолетним стажем. Категорически против. Категорически. Все.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
3: Вы знаете, вот этот товарищ, он открытый. То есть это все открыто. А вы знаете, сколько теневых таких семеек? Вот я знаю, в лихие 90-е был товарищ такой, у которого кроме официальной жены с двумя детьми, было еще 3 женщины. И у каждой по ребенку, и каждого он обслуживал, я имею в виду, это содержал.
1: Ну и обслуживал тоже.
3: Вот,
1: да.
3: Вот, поэтому, вы знаете, вот то, что он открытый, это хорошо, а вот то, что вот эта вот подлянка, потому что для первой жены это, ну, катастрофа. Понимаете, вот о последнем вот третьей жене она узнала, когда в той семье ребенку было уже 15 лет.
1: Понятно, спасибо.
3: Поэтому ничего тут нет такого, я считаю. Лучше открыто, чем закрыто.
1: Благодарю вас. Далее. Алексей из Калуги. Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
4: Возможно, я чего-то не понимаю. А откуда у него деньги, чтобы их всех содержать?
1: Ну, есть деньги. Налоговая пусть разбирается, откуда. Мы же не налоговые.
4: Налоговая. Он купил 20 квартир 20 женам.
1: Богатый.
4: Богатый. Ну, что-то мне непонятно. Ну, еще и второе.
1: Ну же, мало богатых, что ли, сейчас? Я не пойму. Вы как будто, я не знаю, ну, в Советском Союзе живете.
4: Ну, я сомневаюсь, что он мог быть богатым при численности народа 14 тысяч человек.
1: Еще как. Чем меньше город, тем проще там быть богатым, я вам хочу сказать. Ну, если ты умеешь, да. Если ты умеешь вообще дружишь с деньгами, то я вам по опыту скажу. Есть вот такой парадокс. Ну, давайте, да, говорите, пожалуйста.
4: И, например, вот, а как, вот, представьте себе на месте детей, что, а где папа? А папа с другим мальчиком, а папа с другими девочками. Это удар по ребенку, причем стильный. И очень.
1: Насколько я понимаю, там все дети дружат, он их на автобусах возит на 1 быть, сентября в школу.
4: Уделить всем внимание сложно.
1: Ну, безусловно, да. Конечно. Конечно, сложно. Далее. Николай из Казани, прошу вас.
5: Ну, как бы эта ситуация, она имеет две стороны, как и медаль. То, что он может, содержит, это хорошо, и ему кошелек за кляр давать, конечно, не стоит, если все-таки. Поэтому в этом плане хорошо. Единственное, поддержу предыдущего, что получается, что это матери-одиночки. То есть мы опять рождаем матерей-одиночек, которых и так много по всей стране. Потому что каждому ребенку, то, что он увозит их на автобусе один раз, а ребенку не уделяет внимания. Поэтому я считаю, что это матери-одиночки, просто обеспеченные матери-одиночки. И это безотцовщина, потому что дети растут не в кругу семьи. Это какая-то община. Закрытая какая-то община. Ну, это мое такое личное мнение.
1: Спасибо. Ну, друзья, даже не знаю, по-моему, 50 на 50, да, разделили сегодня по итогам эфира мнение. Ну что ж, ладно, оно и лучше. Спасибо всем, кто звонил, отлично поговорили. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
2: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украины, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый в 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает, Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758 442 от 20.